0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Роберт Киосаки известен своей довольно прямолинейной позицией по поводу многих вещей. Это касается и бедности, богатства, золота и мышления. И вот в чем точно миллионер прямолинеен, так это в том, что он никогда не перестает работать. «Я всегда работаю», — говорит Киосаки. Его работа заключается в том, чтобы сделать сложные финансовые системы достаточно простыми для понимания, чтобы средний статистический человек мог понять их, ведь на самом деле они крайне сложны, потому что большинству людей промывают мозги, когда дело доходит до денег, — говорит Роберт. «Ходи в школу, получи работу, работай усердно, оплачивай налоги, собирай деньги, избавься от долгов, купи дом и инвестируй в фондовый рынок. Всем тем, кто следует данной программе, были промыты мозги. Деньги – это долг. И когда вам говорят избавиться от долгов, они имеют в виду избавиться от денег», – утверждает миллионер. Он считает, что фондовые рынки для лузеров. Роберт задается вопросом, почему люди инвестируют свои деньги в фондовый рынок, когда им можно манипулировать. «Свободный выбор человека – это то, как он хочет изменять свою жизнь», – говорит Киосаки. «Если ты хочешь быть работником, ты выбираешь им быть. Если ты хочешь быть предпринимателем, то ты тоже выбираешь им быть, но нужно учиться», – подмечает миллионер. «И это нужно делать по-другому, ведь это два разных типа людей – умственно, эмоционально и духовно. Предприниматель абсолютно отличается от работника, и это разное образование. И проблема в том, что школьная система учит нас быть работниками». Роберт говорит, что необходимо подвергнуть сомнению давно принятые нормы – ходи в школу и устройся на работу. Почему люди продолжают копить деньги, в то время как банки печатают их? Вот как объясняет это Киосаки. Это никак не связано с коммунизмом и капитализмом. Все дело в том, что банки правят миром. Богатые правят миром. Им все равно, коммунист вы или капиталист. Поэтому давайте, например, скажем, вы сбережете 1 доллар, 1 евро или 1 йен, а банковская система может одалживать 10. Поэтому вся система называется системой частичного резерва. Система частичного резерва также печатает деньги. И поэтому они говорят вам сберегать деньги, потому что они одалживают ваши деньги 10 раз. Так ваш доллар обесценивается в 10 раз. Раньше они платили 10% за ваши деньги, сейчас в лучшем случае это 1%. Но они по-прежнему одалживают его 10 раз. Вот почему вам не стоит сберегать ваши деньги, поскольку они обесцениваются и обесцениваются. А банки становятся все богаче и богаче. А затем они также облагают налогами те проценты, которые вам выплачивают. В Японии, например, такая выплата равна нулю. Но японцы очень глупые, они продолжают копить деньги. Роберт считает, что людей загипнотизировали на эти понятия – иди в школу, устройся на работу, купи машину и так далее. Люди загипнотизированы быть работниками, которые будут трудно трудиться, платить налоги, копить деньги и инвестировать в фондовый рынок. Пока вы не усомнитесь в этих словах, вы будете бедным человеком. Когда банки одалживают деньги, это не облагается налогами. Роберт объясняет, почему так происходит. Потому что так создаются деньги. Поэтому они любят это. Они любят, когда люди занимают много денег. Поэтому вот как я стал богатым. Я занимал деньги. И я покупал активы. Бедный человек занимает деньги и покупает пассивы, такие как кошельки, дома и автомобили. И они становятся все беднее и беднее и беднее. После краха я занял 300 миллионов долларов, чтобы купить недвижимость. Это сделало меня богатым. И процентные ставки продолжали снижаться, так что моя стоимость денег продолжала снижаться. А все остальные всегда говорят, что нужно избавиться от долгов. И все потому, что они не подвергают сомнению эту фразу. Они загипнотизированы. Вы были загипнотизированы на то, чтобы трудно работать за деньги, чтобы копить их, а система частичного резерва печатает их. А вы платите налоги после налогов, а я просто взял долг и стал богатым. Вопрос в том, как научиться использовать долг, чтобы стать богатым. Все они говорят избавляться от долгов. Поэтому я говорю, что если человек не сомневается в том, чему его учили, он позволяет себе быть бедным. Вся эта система, все эти налоги, упорный труд, работа на кого-то, накопление денег и инвестирование в пенсии была задумана для одного, говорит Роберт, чтобы держать вас в бедности.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Ищешь особый подход? Слушай Радио Диалог. Радио Диалог.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Сегодня у нас особенный выпуск, потому что он такой, знаете, концентрация пользы. Особенно для тех, кто интересуется темой увеличения продаж, вообще для предпринимателей, для топ-менеджеров, маркетологов, потому что сегодня мы решили вот с Димой Цаем взять и дать вам жирный контент. Это будет такая, знаете, солянка из таких твердых вещей инструментарных, бизнесовых и креативных, в которых разбираюсь я. Дима, салам.
2: Салам, брат.
1: Да, в общем, давай немножко, чтобы люди понимали, кто ты. Расскажи коротко, просто чтобы было понятно. И потом погнали сразу к мясу.
2: Ну, я с корпоративного сектора в основном, то есть начинал с финансовых институтов, из более громких проектов потом перешел и занимался антикризисным менеджментом в таких проектах, как «Ой, Карагай, лесная сказка», занимался реструктуризацией сети фитнес-клубов FitNation по Казахстану, по России. Помимо этого, ну, собственные бизнесы, то есть я открывал сеть ресторанов, 8 ресторанов, один банный комплекс и одна мини-гостиница. В данный момент IT-проект по управлению коммерческой недвижимостью на рынке США. Да, ну и помимо этого, наверное, нужно добавить, я еще занимаюсь обучением предпринимателей, и у меня 56 проектов по консалтингу.
1: Супер, супер. Ну, понятно, короче, разбираешься ты в бизнесе.
2: Вот чуток.
1: Да, и сколько лет уже этим занимаешься?
2: 13.
1: Окей. Меня зовут Арман Юсупов, я веду блог уже на протяжении 10 лет, стабильно эволюционирую, проходил разные форматы, проекты от вайнов до там ресторанов и вот этих всех потоков, топ-инжиров, которые вы знаете, 400 тысяч клиентов за последние 10 лет, и, в общем, мы решили вот с Димой сейчас вместе вот так хоп собраться и накидать вам суть, и что вы можете вот сразу внедрить для себя своего бизнеса. Погнали?
2: Да, давай, погнали.
1: Давай как теннис сыграем, начинай первый.
2: Да, ну, я, наверное, сделаю такую небольшую огласочку, что это тренды, я буду рассказывать про тренды, и ты, наверное, тоже, исходя из собственного практического опыта, да, то есть, ну, тут нету какой-то претензии на то, что мы говорим, что это тренды во всем мире, да, это вот чисто такие практические темы. Если говорить о трендах, вот что я думаю, что будет стрелять в 2025 году, в первую очередь, я вижу на рынке предпринимательства такую тенденцию, что частично возвращаются классические инструменты дядюшки Котлера. И один из самых таких крутых – это предприниматели, которые заново переучиваются работать с целевой аудиторией. Ну, то есть вот мы же все знаем вот это слово «целевая аудитория». Но по факту предприниматели до этого, в большинстве случаев, они не совсем понимали, как с этим инструментом работать. Да, я могу описать, это там девушка, 18-60 лет, как у нас люди любят делать, ну и так далее, и так далее. То есть какой-то такой очень широкий образ.
1: Так.
2: А на самом деле информация, которая помогает предпринимателям, это именно точечное изучение вот целевых сегментов. То есть мы берем эту девушку и делим ее там на девушку зумера, на девушку миллениала, да, потому что у них разные модели поведения.
1: Вот разные запросы, боли.
2: 100% разные продукты, которые они потребляют, разные картинки, которые они хотят видеть, разная форма контента, разные каналы коммуникации, все разное. И здесь мне очень нравится, что вот у предпринимателей, у которых получается делать результат с помощью этого инструмента, они научились делать несколько вещей. Первая вещь, когда они изучают целевую аудиторию, они научились понимать боли каждого сегмента.
1: Так, давайте тут все фиксировать начинаем. Первое — это боли.
2: Боль самое важное, от нее отлетает все. Второе — это потребности при использовании продукта. Потребность. Боль, потребность. Третье – это ожидание. Что они ожидают, когда они будут использовать этот продукт? Ну, то есть, вот там, я не знаю, если это будет майка, то это какие-то телесные ощущения, это какое-то вот визуально, как я буду выглядеть и так далее, потребности, да? И вот на фоне вот этих трех ключевых смыслов, вытащенных из анализа целевой аудитории, создается и продукт, и креативы, и уникальные торговые предложения. Супер. Это все является толчком для маркетинга.
1: Супер. То есть, получается, можно я на простом языке резюмирую, что, грубо говоря, раньше там люди могли просто создавать продукт и потом на него искать клиентов, а тренд 25-го года — это не делать лишних действий, четко понимать целевую аудиторию, ее боль, ее потребности и что она хочет получить, и просто вот все уже выстраивать на основе этого, правильно?
2: Да, тогда и маркетинг начинает лететь в 10 раз быстрее.
1: Дешевле, быстрее, эффективнее, и все схлопывается.
2: Да.
1: Окей, да. Супер. Это первый тренд. Есть ли там какие-то ключевые вопросы, которые надо задавать аудитории?
2: Ключевые вопросы, они строятся, опять же, на трех этих смыслах, потому что есть разные сферы деятельности, но я бы вот ребятам порекомендовал как домашнее такое упражнение зафиксировать для себя, во-первых, определить хотя бы 5 видов целевых аудиторий, которые у них существуют в бизнесе.
1: Okay.
2: Это раз. Второе, созвониться с ними и позадавать им вопросы про боли, про потребности и про ожидания от продукта. Вот, я думаю, они получат колоссальную информацию. Ну, у нас даже на тестовой группе ты сам видел, что ребят это очень сильно порвало.
1: Да.
2: Они пересмотрели весь свой бизнес.
1: Да, окей, супер. Я думаю, знаешь, что сейчас будет большой тренд на пользовательский контент. User-generated content. То есть, когда не ты создаешь контент, а твой пользователь создает его за тебя. Это
2: кайф.
1: Высший пилотаж. То есть, это значит, что ты создал настолько такой, раскачал такой маятник вокруг своего бизнеса, что уже люди сами хотят быть сопричастны к тебе. И у нас есть классный кейс, вот марафон АЕЛ. У нас там каждый, ну, раз в неделю минимум выходит пост, который создают за нас наши клиенты.
2: О, круто.
1: И это не то, что мы такие крутые, мы такие, знаешь, настолько гениальны, что они сами создают. Мы сами эту тенденцию создали.
2: Так.
1: Каким образом? Мы раз в неделю создали рубрику внутри марафона. Называется она «Блогер, фитнес-блогер недели». Мы что делаем? Наши подписчики выкладывают рилсы с отметками нас, и мы их поощряем финансово. Это небольшая сумма, но приятная.
2: Приятно,
1: да, там, тысяч, приятно. 50 примерно, 30, я точно
2: очень
1: не
2: приятно.
1: Знаю. И второе, мы добавляем их рилсы в соавторство на страницу, где там у нас, я не помню, сколько подписчиков, но достаточно неплохо. И они получают там, ну, типа 15-20 тысяч просмотров, а для людей, которых, у которых 800 подписчиков, это как попасть на первый канал, там, Евразия, да, в наше время. Ну, то есть, типа, это «Мама, я на телеке», условно, да.
2: Угу.
1: И это создает привязку. То есть те, кто попал к нам в Reels, это все клиент на всю жизнь, 100%.
2: Так.
1: У него, понимаешь, какой эмоциональный взрыв произошел какой. А второе – это пиар. То есть он на свою даже небольшую аудиторию показывает лучше нас, раскрывает наш продукт.
2: Угу.
1: И эти рилсы, они трушные. У нас там есть одна девушка, она рассказывала про то, как ее главная проблема в жизни – это жир. И она так рассказывала сладко об этом, смешно.
2: Ага.
1: И показывала, что у нее не получается. И показывала весь путь, как она сбрасывает вес. И мы по итогу с ней сделали такую коллаборацию, что показывали ее путь сбрасывания веса. И она там делилась тем, как ей, что она там срывается, что не получается, но она в итоге сбросила вес, и по итогу мы сделали вот такой совместный контент. Для нас, как для авторов, это крутая возможность, ну, сэкономить, а второе — это, ну, лучший просто маркетинг, я считаю, именно в контенте.
2: Бесплатный.
1: Поэтому, все. Да. Теперь, как это можно адаптировать условно для какой-нибудь там Айданы, который занимается украшениями, да, допустим, я не
2: так.
1: знаю. Ну, взять какой-то недорогой, ну, там, продукт свой, то есть, допустим, в данном случае Айдане, там, взять, ну, там, брошь какую-то,

0: бренда. Да. Это вообще такой win-win позиция. Да, офигенно. Да, супер. Офигенно.
1: Окей. Так, окей, что кайф. Еще? Тренд
0: Ладно,
1: номер три.
0: Ладно, давай. Тренд номер три. Опять же, исходя из моего опыта, наблюдаю, что люди опять пошли в более глубокий конкурентный анализ.
1: Угу.
0: Что дает конкурентный анализ? Вообще мы когда-то забыли про этот инструмент, потому что ну, в какой-то момент нас Таргет сильно разбаловал. Да? Был период, когда он давал дешевые лиды,
1: да.
0: Это вот сильно продавать не надо было. Теперь все стало сложнее. Теперь нужно изощряться, строить какие-то более сложные маркетинговые воронки и искать стратегию. Вот, стратегию строят в основном на основе конкурентного анализа. Слышал про книгу «Стратегия Голубого океана»?
1: Да.
0: Вот, все книгу прочитали, все такие: «Я хочу быть в Голубом океане». Да, как они это делают? Они пытаются создать продукт, угу. который типа будет Голубым океаном.
1: Да.
0: Но как это делать по факту? Нужно, во-первых, посмотреть влево-вправо и понять, что делают твои конкуренты. Какую цену они себе ставят? Какую рекламу они делают, какие продукты, по какой цене они продают, какие уникальные торговые предложения и качество продукта они выдвигают вперед. Теперь, когда у нас есть вот эти все данные, ты можешь четко найти место на рынке своей компании, отпозиционироваться и тем самым перепрыгнуть с вот этого пруда алого океана
1: да.
0: в голубой океан,
1: да.
0: понимаешь? То есть, есть там ряд различных примеров, когда компании на фоне одного продукта, изучив конкурентов, поняли там, что нужно там... пленку для оклейки привозить вот такую более качественную и дорогую, оказывается, а не ценой демпинговать, да? И вот эти вот все моменты подсказывают о том, что точно нужно делать конкурентный анализ. Это вот как ты едешь на машине, у тебя такое стекло грязное вот сейчас, да? И ты взял его вот так вот, протер, короче, и у тебя все видно стало. Ты весь рынок стал видеть, всех конкурентов стал видеть и стал находить на дороге свое место, по которому ты можешь быстрее
1: супер,
0: втопить.
1: Супер. Какие вопросы позволят вот как раз-таки вот этот вот, отличие найти?
0: Во-первых, опять же, вот я как практику рекомендую ребятам зафиксировать. Оглянитесь вокруг. Найдите хотя бы 5 конкурентов.
1: Супер, первый шаг.
0: Да, второй шаг. Посмотрите их цены, и соотношение их продукта, качества и цены. Раз. Второе. Посмотрите, какую рекламу они делают. Где они ее делают, да? Это вам подскажет, возможно, если у вас крутой конкурент, который хорошо продает, и вы поймете, где он рекламируется, все, там дальше искать не надо. Третьим блоком обязательно нужно изучить уникальное торговое предложение, на которое они давят. Кто-то говорит скидка, кто-то говорит качество, кто-то там еще для себя какой-то оффер придумал. И вот если ты как компания найдешь среди вот этих всех офферов какой-то отдельный, уникальный, вот это вот висит 100 белых маек и одна красная, то однозначно ты дальше сможешь создавать цепляющие офферы с высокой конверсией и низкой стоимостью.
1: Супер, окей, круто. И еще, слава богу, есть чат GPT, который поможет тебе взять вот это все, скопировать туда и сказать: слушай, мне нужно там, первое, как-то от них отделиться, второе, какая тут цена для меня, чтобы я выиграл, и он тебе все выдаст.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о натуральном и вкусном продукте консервного завода Кикуни – виноградном соке. Виноградный сок – это настоящий эликсир молодости и здоровья. Главным его достоинством является наличие в составе полифенолов и флавоноидов, таких как рутин, кверцетин, ресвератрол и многих других. Их полезные свойства сложно переоценить. Это и антиоксидантная активность, защита клеток от свободных радикалов, из-за атак которых ускоряются процессы старения и развиваются дегенеративные заболевания, такие как Альцгеймера, Паркинсона. А антиоксиданты замедляют эти процессы и восстанавливают поврежденные клетки. Они защищают органы сердечно-сосудистой системы, обладают антитромбоцитарным действием, то есть предотвращают развитие тромбов, противовоспалительным, противораковым, гепатопротекторным, то есть защита печени, иммунотропным, повышение иммунитета, желчегонным, противовирусным, антимикробным и антимикозным, то есть противогрибковым действиями. Употребление виноградного сока положительно влияет на когнитивные функции, улучшается память, внимание и настроение. Виноградный сок снижает уровень так называемого плохого холестерина, липопротеиды низкой плотности, и повышает уровень хорошего, липопротеиды высокой плотности, благодаря чему улучшается липидный профиль. При регулярном употреблении способствует снижению артериального давления. Поддерживает здоровье микробиоты кишечника. Кроме того, полифенолы – это защита от ультрафиолетового излучения. Соответственно, виноградный сок снижает риск развития рака кожи. Также в нем содержатся калий, магний, железо, марганец, цинк, медь, хром, витамины группы В, витамин С и витамин ПП или же ниацин. Таким образом, виноградный сок – это не только вкусный напиток, но и настоящий анти-эйдж-продукт с доказанной эффективностью. Противопоказаниями к применению виноградного сока являются сахарный диабет, аллергические реакции и заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. До следующей встречи в эфире.
1: Говорим по делу. Звучим для души. Радио.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Деловой этикет в Черногории включает некоторые особенности, связанные с культурой страны. Важно учитывать эти нормы при общении с коллегами, партнерами или клиентами. Участники делового общения ожидают друг от друга уважительного отношения, грамотности и соблюдения формальностей. При обсуждении задач и результатов проекта черногорцы, как правило, излагают свои мысли ясно и целенаправленно. Если встреча проходит с коллегами или специалистами в одной области, можно использовать технические термины, если с людьми из разных отделов излагать информацию доступным и понятным языком. Часто используются титулы, и обращение к человеку по его титулу демонстрирует уважение. По мере развития отношений общение может стать более неформальным, но базовый уровень уважения остается важным. Переговоры часто начинаются с того, что стороны узнают друг друга, прежде чем углубляться в детали. Деловые обеды и ужины – обычное явление. Их рассматривают как возможность построить личные отношения. Переговоры могут включать несколько раундов. Не принято давить на собеседника с целью принятия быстрых решений. При встрече с коллегой или партнером принято здороваться крепким рукопожатием, прямым зрительным контактом и теплой улыбкой. Уходящий первым прощается с остающимися, но инициатива пожать руку должна исходить от старшего по статусу. В электронных письмах важно писать четко и корректно, избегать сокращений и грамматических ошибок.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Есть такой закон. Перед взлетом судьба проведет тебя через дно. Она проверяет тебя. У каждого бизнесмена в мемуарах мы видим историю о том, как им пришлось продать последние вещи, продать последние ботинки для того, чтобы выжить. Так устроен мир. Вершина во всем, она очень маленькая. Там невозможно, чтобы было много людей. И для того, чтобы на вершину поднялись только единицы, судьба проверяет тех, кто способен туда подняться и удержаться там. В истории великих людей практически у всех мы видим такие моменты. И вот теперь давайте проанализируем, как же сделать так, чтобы вот этот кризис дна не стал фатальным, чтобы вам там не оказаться навсегда. Во-первых, напомню, что вот этот иероглиф «кризис», если в русском языке кризис подразумевает там сильные, плохие изменения, то в китайском языке кризис состоит из двух частей. Это сильные изменения и новые возможности. К сожалению, в русском языке нет вот этой коннотации про новые возможности. Кризис дает возможность найти новые ориентиры. Иногда, идя к какой-то цели, мы ригидно не обращаем внимания на то, что, может быть, цель давно уже пора поменять. Может быть, горка, на которую я иду и трачу время, уже далеко не самая высокая. Может быть, ситуация уже давно изменилась. Очень многие продолжают идти к какой-то цели, реализуя какие-то свои старые намерения. Иногда человек добивается целый год возврата долгов, нанимая юристов, тратя время, вступая в достаточно конфликтные отношения, теряя лицо, не обратив внимания, что если бы он то же самое время и те же самые деньги потратил на что-то новое, он заработал бы в 10-100 раз больше. Внизу, на дне, очень важно сохранить три свободы. Первая свобода – это свобода передвижения. Вторая – свобода общения. И третья – свобода информации. Обязательно нужно сохранить третьи свободы. А когда вдруг какие-то события жизни, какие-то договора, контракты, отношения приводят к тому, что вам нужно какую-то из этих свобод ограничить, уменьшить количество степеней свободы по одному из этих трех направлений, нужно очень хорошо подумать. Постарайтесь сохранить вот эти три степени свободы. Свобода передвижения, свобода общения и свобода информации. Следующая очень важная вещь – это научиться слышать себя. Напомню, что по Фрейду свобода – это способность хотеть то, что хочешь на самом деле. Для того, чтобы выбрать свою цель, не чужую, у нас есть бессознательное, которое получает информацию от всех наших внутренних структур, миллионы сигналов в секунду. Задача бессознательного – их переупаковать и передать сознанию в очень простом виде, в виде такого сенсорного образа. Не хватает влаги в организме. И со всех миллионов точек бессознательное получает информацию о том, что не хватает влаги. И тогда бессознательное это переупаковывает в такой сенсорный образ, который называется жажда. И тут же подсказывает сознанию, каким образом можно эту жажду удовлетворить. Сразу появляются образы стакана воды, бутылки минералки. Сразу везде мерещится журчание ручейка. И бессознательное тут же перенастраивает сенсорные наши системы в то, что они начинают особенно тщательно и ярко замечать из окружающем мире все, что связано, ассоциативно связано с водой. Вот это называется доминанта. Человек, который испытывает жажду, ему везде будет мерещиться, он будет замечать каждую каплю, каждую блестящую поверхность, любое журчание. Человек, который чего-то боится, обязательно заметит в окружающем мире то, чего он боится. Но у нас есть еще две структуры. Сверхсознание – надо, должен, обязан. Это общество у меня в голове. И сознание – это логика. Дорого, дешево, полезно, вредно, опасно, не опасно, перспективно, не перспективно. И если я не слышу то, что хочу я сам, то я могу выбрать цель, выбрать вершину, которую мне подсказывает либо «надо, должен», либо социальные стереотипы общества, модно, принято, либо логика, выгодно, перспективно. И вот тогда я начинаю идти к цели и двигаться к вершине, которая на самом деле не моя. Я потом, только через какое-то время, может быть, через 10-15 лет, поднимусь туда и вдруг пойму, что я поднялся не на свою вершину, я не сюда хотел. Вот тогда-то и будет выгорание. Поэтому, находясь внизу, нужно обязательно послушать себя, понять, что нужно именно мне, какую мою потребность я реализую, когда поднимусь на эту вершину. Обязательно нужно попасть в поток. Вот дайверы очень хорошо понимают, что такое поток. Потому что когда ты попал в поток воды, в течение, которое против твоего движения, бороться с ним совершенно бесполезно. Но если вода оттуда уходит, то как-то она туда возвращается. Значит, есть какой-то встречный поток, который, наоборот, поможет тебе двигаться. И вот если в воде центр течения, наиболее быстрое движение воды мы определяем по температуре, например, как в Гольфстриме, то в человеческом обществе поток определяется потому, что сегодня вокруг тебя оказалось почему-то больше успешных, счастливых, здоровых людей. Именно люди, качество людей, энергия людей, здоровье людей, увлеченность людей являются индикатором того, что ты попал в какой-то поток. И тогда к твоей скорости, к скорости, которую ты набираешь своими знаниями, своими усилиями, добавляется скорость потока, которая часто намного быстрее. Тогда твои знания, усилия в этом потоке всего лишь помогают тебе конкурировать с теми, кто в этом потоке. Знаете, как в самолете. Не надо тебе бежать до Владивостока, тебе нужно попасть в самолет. Но если ты хочешь первый выйти из самолета, вот тогда надо пробежаться, прежде чем остальные люди встали и начали доставать свои чемоданы. Тогда ты выйдешь первым. И еще одна вещь, которая очень важна для тех, кто оказался на дне. Очень важно попасть в правильную среду людей. Если потоки бывают технологические, бывают финансово-экономические, сейчас это те страны, в которых удобно делать бизнес, понятно, что сейчас это крипта. Потоки бывают геополитические, это то, что Гумилев называл пассионарностью. Какие-то страны, какие-то континенты сейчас имеют большую энергетику, как, например, сейчас Юго-Восточная Азия, Индия. Но есть еще социальные среды специалистов в какой-то сфере. Сейчас очень много таких слоев, ведь общество развивается не толпой, общество развивается слоями. Сейчас это так называемые клубы. Много клубов, в которых бизнесмены делятся друг с другом опытом, проводят мастер-майнды под руководством талантливых коучей, консультантов. Мы, попадая в такие потоки, не просто попадаем в среду, думающую, ищущую, голодную. Мы еще и учимся у этих людей мыслить, как должен мыслить бизнесмен. Сама структура мышления потом помогает мне успешным быть в этой профессиональной деятельности. Мыслить как бизнесмен, или мыслить как художники, или мыслить как танцоры. Это очень важно. Я осваиваю стратегию мышления, которая дает эффективность. В жизни каждого человека бывают такие кризисы, когда ты кажется, что ты упал на дно. Я уже 30 лет дружу с одним удивительным человеком. Это Олег Бойко, которому жизнь послала невероятно сложные испытания. Сначала с кризисом 96 года, разрушением созданного им очень большого банка, а потом жизненная трагедия, когда Олег сломал позвоночник и сел на инвалидное кресло. Все думали, что не поднимется. Пока он боролся с недугом, пока он искал себя, пока он искал внутренние силы, растащили все его активы, и он приехал обратно в Россию, когда здесь у него уже ничего не было. И вот воля этого удивительного человека, его профессионализм, его жажда жизни, его умение начинать с нуля позволило ему вернуть миллиардное состояние, создать потрясающие сильные бизнесы. Его энергия, жизнелюбие, его желание помогать, его желание делать новое, его любознательность, его глубина, с которой он погружается в каждый проект, вызывают восхищение и уважение. Человек прошел через все это и стал еще сильнее. А каждому из вас я желаю в любой жизненной ситуации сохранить себя, веру в себя, не опустить руки, найти поток, найти социальную среду тех, с кем вы хотели бы подняться туда вверх, верить в свои силы и двигаться вперед.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
0: Мысли вслух. На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Когда между агрессивной кислотой и защитными механизмами нарушается баланс, могут возникнуть серьезные проблемы в организме. В их числе гастрит, язва желудка и эрозии, а также рефлюкс. В дальнейшем это грозит перерождением клеток эпителии и раком пищевода. Об этом в своем телеграм-канале пишет диетолог и гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков. Он объяснил, как помочь желудку. Есть три основные ошибки, которые многие допускают. Первая связана с тем, что человек нерегулярно питается. Например, периодически пропускает завтрак или как следует не обедает, обходясь перекусами. Перерывы в приемах пищи повышают риск повреждения слизистой. По сути, это питание на ходу, в спешке, когда непережеванная пища попадает в желудок, раздражается слизистая, нарушается баланс пищеварения, предупредил специалист. Кроме того, надо по возможности избегать раздражающих продуктов. По мнению врача, это кофе, алкоголь, острая и жирная пища. Они могут провоцировать длительную, неконтролируемую кислотность и вызывать воспаление, добавил Рустем Садыков. Также, по словам врача, следует контролировать и стресс. Нервное напряжение усиливает выработку кислоты. В итоге это снижает защитные свойства слизистой желудка.
2: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
3: Теперь все, вы там упираетесь в потолок. Что дальше?
4: Мы решаемся переехать в новую студию. С 30 квадратных метров мы переехали в 250 квадратных метров студию. Это был там, ну, прям большой шаг. Отдельная комната для готовки десертов, отдельная для живых курсов. И отдельную мы хотели, типа, сделать мини-посадочную зону, чтобы люди могли прийти и покушать десертики. Тупая идея, конечно, была, она таки не реализовалась, но в общем плане контекст был такой. Мы переехали в эту студию, и из-за того, что аренда была в два раза больше, сотрудников мы больше наняли, мы начали выходить по нулям.
3: До этого в плюсе были?
4: До этого, да, там немножко. 30 квадратных метров.
3: 5 секунд побыли в плюсе, и потом снова, да? Примерно так?
4: Да. Ну, у нас до сих пор так, если честно. И так получилось, что я начала запускать онлайн-курсы, офлайн-курсы, марафоны, плюс тортики печь, плюс с кондитерами работать. И в какой-то момент я понимаю, что я умираю просто.
3: Интересно, ты это поняла.
4: Ну, я очень такой человек, который любит себя обесценивать. Поэтому сколько бы я ни делала, я всегда говорю, можно было лучше. Поэтому даже в те моменты мне казалось, что недостаточно хорошо.
3: Надо было больше работать.
4: Да.
3: Супер, окей. Вот тут можно стоп. Интересный момент, наблюдение. Я недавно с одним предпринимателем тоже общался, и он говорит, надо брать на работу людей, которые очень не верят в себя. Я говорю, почему? Он говорит, это бесконечные самоулучшаторы, и они, это просто машины, они просто фигачат. И он говорит, я всех ребят беру таких с очень низкой самооценкой. И я понял, что вот, допустим, у меня всегда так. У меня всегда это... Я там миллиард проработок всех сделал, там сколько часов, и я уже знаю, что у меня есть это, но я не хочу это убирать, короче, потому что я понял, что это очень выгодная травма, потому что ты когда собой недоволен, но в меру, не когда ты лежишь на кровати и хочешь у себя там, не знаю, там что-то сделать с собой, а именно когда ты такой, можно было и получше.
4: Да.
3: И вот это можно было и получше, я заметил одно из качеств, кстати, вот таких успешных людей.
4: Жестокое качество, правда.
3: Я вот обожаю, когда Карина расстраивается, что у нее 700 тысяч просмотров в сторис, а не 800. И она вот такая, типа, я никому не нужна. Ладно, хорошо.
4: Я понимаю.
3: Рилс не залетел на 5 лямов.
4: Да.
3: Ладно, хорошо. В прошлом выпуске про Рамадан, где участвовала Рая и Оскар, мы подарим от них... от Раи индивидуальный финансовый разбор, а от Оскара получается индивидуальное сопровождение по голоданию, там, правильному питанию и так далее. Вот победили два вот этих человека, поздравляем. И, кстати, участвуйте в этом выпуске, вас ждут очень щедрые и, самое главное, большое количество призов, соответственно, можно выиграть их. Поэтому просто, как всегда, пишите инсайты и как вы будете их внедрять в жизнь. Приятного просмотра. Так, что дальше?
4: Вообще, я с детства пробовала разные бизнесы. Я там в школе сэндвичи продавала, печеньки, пыталась шоколад из России этот заказать, а потом через почту России у себя в городе продавать. И какие-то мелкие попытки, они были, да? И я очень хотела в школе в 9 классе открыть столовые, потому что во всех школах еда была ужасная. И у нас в городе открылась столовая, буфет называется, и она очень классно залетела у нас в городе. Потом я хотела пончики открыть тоже в школе. Пончики открыли. То есть я поняла, что пока я думаю, начать или не начать, кто-то за меня постоянно начинает. И я вспомнила в этот момент выгорания, что я же хотела вот такие же макаронцы сделать. Плюс я была зависима от сладкого, мне они тогда настолько понравились, что я их и сама хотела покушать. Я такая, так, есть две большие причины, почему мне срочно нужно запустить макаронцы в Кыргызстане. На тот момент я уже набрала где-то 150 тысяч подписчиков и прошла курс по сторисам и решила показывать весь процесс, как я делаю эти макаронцы. Сколько было... Макаронцы очень капризный вообще десерт, нереально сложно его приготовить. И я на протяжении 2 месяцев практически каждый день показывала, как я делаю эти макаронцы. Мы запускаем первую партию, я уже в сторис объявляю, типа 17 декабря поступит в продажу первая коробочка, они у нас все еще не получаются. Я вот тещу.
3: И показывала вот... неудачу тещу.
4: Конечно, в основном, как все мы это выкидывали, не получалось, как мы кремы тестировали. И 15 декабря ночью вот все уже надо крышки соединять с кремом для того, чтобы они успели пропитаться, не получается партия. Я кондитеров уже домой отпустила, с тахиром мы остались, 2 часа ночи, я взбиваю белок, он не получается никак. Я такая, все, он выливается, я кидаю белок в стену, я говорю, все, типа, я честно, я отпускаю руки, я больше не могу. Я, короче, плачу, я начинаю уходить, тахир там моет посуду, и он в какой-то момент просто поворачивается молча и говорит, не пожалеешь? Я назад поворачиваюсь, я плачу, я его материю. Я говорю, зачем ты задал этот вопрос? Я встаю обратно, взбиваю белок, и он взбивается. Отправляю в духовку, они выпекаются. Я соединяю с кремом, и вот первая партия на 17 декабря готова. Тогда у меня мысль пришла, что вот момент, когда очень сильно хочется сдаться, и вот прям настолько на грани, что ты вот уже не можешь, в этот момент надо как-то в себе найти силы встать обратно. Вот получается первая партия, прекрасные отзывы, следующая партия 60 коробочек, потом 150, потом 200, и вот макаронцы начинают набирать оборот благодаря сторисам. Я все через сторисы продавала, я говорила, вот у нас 10 утра все раскупили, вот 11 утра, вот у нас на 3 дня вперед уже брони, и вот этот кипиш начал схватываться друг за друга, и сарафанное радио пошло, да, что есть какие-то макаронцы, которые вот за 2-3 дня раскупают, и срочно надо их тоже приобрести.
3: Офигеть, окей, сейчас, подожди, стоп. Интересный момент, что вот здесь вот, да, самое ключевое, наверное, это то, что именно дожать.
4: Да.
3: И вот это качество дожать, вот оно реально отличает лидеров от остальных.
4: Да.
3: Большинство вообще не дожимает людей, они просто сдаются на полпути. И здесь вот есть классный такой термин, я не знаю, то ли Гребенюка, то ли Дашкиева, заманьячить. И знаешь, не знаешь?
4: Нет.
3: Есть такое понятие заманьячить. И я это узнал, когда заманьячить — это когда у тебя нету плана «Б». И такой пример приводится, там, представь, что твою семью взяли в заложники, а тебе нужно свою, и говорят, если ты не выполнишь сейчас свою задачу, то мы их, ну, там, что-то сделаем плохое, ты бы дожала бы?
4: Конечно.
3: Без вариантов.
4: Да.
3: Но и тут отсюда сразу вопрос, а почему бы этот принцип, если ты понимаешь, что ты, значит, можешь добить,
4: да,
3: почему бы эту логику не применять в каждом действии? Я, короче, для начала решил просто, я люблю такие вещи делать, я вот обучаюсь, допустим, где-нибудь, я беру какую-то идею и сразу ее тестирую в реальности, типа, насколько она реально работает. И я для прикола сделал так, сейчас расскажу свою реальную историю. У нас электрическая машина, и я спустился в паркинг, а у нас зарядка отключилась на паркинге, и машина всю ночь стояла и не заряжалась. А Карина на тот момент только родила, и ей важно было именно ездить на машине с ребенком, чтобы все было комфортно и так далее. И я понимаю, что мне сейчас надо заманечить. И я иду к охраннику и говорю, есть тут электрик? Он говорит, его нет сегодня, он на другом объекте. Я говорю, можете его контакт дать? Он говорит, нет, он на другом объекте, мне некогда. Я говорю, дайте его контакт. Он берет контакт, его дает. Я звоню ему и говорю: можете приехать установить зарядку? Он говорит: нет, не могу, я на другом объекте. Я смотрю на время, и сейчас час. Я говорю: а сейчас же обед, ага, да? Типа, он говорит: да, обед. Я говорю: а может быть, вы приедете, и я вам оплачу всю туда-сюда поездку, все равно вы на обеде, еще вам обед куплю. Помогите, пожалуйста, у меня супруга только родила, нужно помочь ей.
4: Да.
3: Он уже так, оп, пауза, я чувствую, он так, ну, задумался.
4: Ломается.
3: Я говорю: на каком номере у вас Каспи? Ну, типа,
4: добиваешь,
3: перевод.
4: Да.
3: Он говорит: эй, 8-700-78. Я ему закидываю деньги, заказываю такси, он приезжает, устанавливает, и пока Карина там сидела дома, только после обеда вышла на машину, в машину села, 100% была зарядка.
4: Ну, окей.
3: И она об этом даже не знала. И я в этот момент для себя зафиксировал, что вот так надо дожимать везде. И с того момента, грубо говоря, вот этот принцип вся команда знает, что, ну, есть цели, типа, ну, если она адекватна, конечно, да, то нету плана Б. Мы делаем только так, как мы договорились, и все.
4: Да.
3: Вот, это классное качество.
4: Правда.
3: Слушай, я думаю, что вся твоя история, по сути, доказывает по факту, что ты действительно придерживаешься этого принципа. Именно продолжать, несмотря ни на что. И я желаю тебе всегда продолжать, несмотря ни на что. Ну, конечно, в самом хорошем этом смысле, чтобы
4: спасибо.
3: Там как можно меньше барьеров, и как можно, чтобы все легче происходило, и ты выходила дальше на новый уровень, и вы реально вышли в мир.
4: Спасибо большое.
3: Да, пусть
4: будем
3: так
4: стараться.
3: И будет. Да.
4: Спасибо.
3: Спасибо большое.
4: Вам
3: будет
4: спасибо.
3: Что-то в конце пожелать нашим зрителям, зрительницам, которые начинают также свой путь?
4: Это будет очень тяжелый путь. Ну, реально очень тяжелый. Я желаю вам сил, желаю вам терпения и желаю вам найти то самое окружение, наверное, людей, которые смогут вас поддерживать, подбадривать, быть рядом и мотивировать, потому что я всегда говорю, что среда первична, а личность вторична. Это очень важно.
3: Вот так. Все, супер. Спасибо большое.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 4 часа. Время. Диалог ФМ. Будете в Акуша, не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Некоторые особенности делового этикета в Афганистане. Официальные языки – пушту и дари. Многие деловые партнеры владеют английским, но рекомендуется заранее уточнять предпочтения собеседника и при необходимости привлекать переводчика. Важна предварительная договоренность. Встречи необходимо планировать заранее, проявляя гибкость к возможным изменениям расписания. Задержки – обычное явление, которое стоит воспринимать с пониманием и терпением. Стандартное приветствие между мужчинами – рукопожатие. В общении с женщинами рекомендуется дождаться их инициативы в приветствии. Для мужчин стандартом считается деловой костюм, однако предпочтительно избегать слишком дорогой одежды. Женщины должны выбирать одежду, которая полностью покрывает руки и ноги, а также использовать шарф или платок для покрытия головы. Переговоры в Афганистане могут быть длительными и требуют терпения. Начинать беседу лучше с нейтральных тем – здоровья, семьи и погоды. Важно соблюдать иерархию и обращаться к старшим с особым уважением. Афганцы славятся своим гостеприимством. При визите к партнеру уместно преподнести небольшой подарок – сладости или фрукты. При вручении подарка используют правую руку или обе руки, так как левая рука считается нечистой. Следует избегать жестов, принятых в западной культуре. В Афганистане они имеют совершенно иное значение. В частности, оскорбительным считаются жесты «большой палец вверх» или «знак ОК». В деловой среде нежелательно затрагивать темы, которые могут оказаться для афганца чувствительными – межэтнические отношения или гражданскую войну в стране, религиозные вопросы.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Росоль худулгаве, нухта халмах кве. В ауле друга надо иметь, и в дороге товарища. Росоль худулгаве, нухта халмах кве. Цочесл боролару, цхохецоесл цхиролару. Из одного воина войска не составится. Из одного камня башня не выстроится. Цочесл боролару, цхохецоесл цхиролару. Киневгу имам Шамиль Адава кринчев. Киневгу бахарчи хажимрад Адав тлуинчев. Не каждый имам Шамилем стал, не каждый герой Хаджи Мурадом стал. Киневгу имам Шамиль Адава кринчев, киневгу бахарчи Хаджи Мурад Адав тлуинчев. Халт арастасала хинк азул таам. Только трудившийся поймет вкус хинкала. Халт арастасала хинк азул таам. Голбац отнакает цокотула, адам цартула. Лев после себя шкуру оставляет человек имя. Голбац отнакает цокотула, адам цартула.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

На роботе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Михаил Токовинин, основатель компании «Амосирэм».
2: Если ты идиот и выиграл лотерею, то, конечно, ты купишь Rolls-Royce, просрешь лотерею, и на этом все закончится. Но если ты зарабатывал эти деньги своим трудом, и если случайно вот у тебя вдруг на счету образовался $1 миллион, скорее всего, это вообще никак на тебя не повлияет. Что на тебя влияет, это когда твой ежемесячный доход растет. Вот это действительно сильно меняет твою жизнь. Потому что каким бы ты ни был аскетом, я все время старался быть аскетом, ну, ты зарабатываешь, допустим, 500 тысяч рублей в месяц. Тратишь 100, ты молодец, 400 откладываешь, ты чемпион. Ты зарабатываешь 1 000 000 рублей в месяц, тратишь 100, 900 откладываешь, чемпион. Но если ты зарабатываешь 10 миллионов в месяц, невозможно тратить 100, ты уже идиот. Поэтому неизбежно от роста твоих ежемесячных доходов будет расти и твоя норма потребления. Ты ничего с этим делать не сможешь, это невозможно остановить. То есть да, ты можешь сохранить все еще пропорции те же, ты зарабатываешь 10 миллионов, но тратишь 2 миллиона, как 100 тысяч от 500. Да, но ты тратишь 2 миллиона. Поэтому на твою жизнь намного больше влияет ежемесячный доход, чем единоразовый. Потому что единоразовый ты боишься тратить, а вдруг его потратишь, а других не будет. И ты его потом кладешь в банк и живешь на процент. Ну, грубо говоря, или ты инвестируешь в акции, живешь на дивиденды, или покупаешь палатку у метро и сдаешь ее, да? А вот ежемесячный доход, когда растет, твоя жизнь неизбежно меняется. Но не так заметно, как мне казалось ранее. Вот если бы мне когда-то сказали, сколько я сейчас трачу в месяц, если бы мне сказали 10 лет назад, что я буду тратить столько в месяц, я по-другому себе представлял эту жизнь. Я совершенно по-другому представлял. И когда ты смотришь на свои расходы, там, и как там, куда ты их тратил, думаешь, как так-то? Вот. Но, конечно, я живу хорошей, сытой жизнью, летаю с семьей бизнес-классом и все такое в духе.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Кулар – лезгинское село в Дербентском районе Дагестана. Исторически оно образовано путем переселения в данную местность 30 семей прежних рабов из Дербента. Отсюда и название «Кулар», что в переводе с тюркского означает «рабы». В середине 50-х годов в селе были переселены жители сел Шемихюр и Тетель. Село Кулар расположено в 5 километрах южнее железнодорожной станции Билиджи вдоль дороги Ростов-Баку на границе Дербентского и Магарамкентского районов. Известно, что город Дербент в период раннего феодализма сыграл важную роль в бесконечных войнах между северными и южными завоевателями, а это способствовало впоследствии развитию торговых отношений с Востоком и росту производительных сил в юго-восточной части Дагестана. Иранские завоеватели, отступая от Дербента, стали наносить как можно больше вреда местному населению. Видимо, не обошло это бедствие и село Кулар, которое находилось на пути отступления завоевателей. Переселение куларцев на новое, вероятно, произошло после разрушения старого села персидскими завоевателями. Известно, что население занималось садоводством, огородничеством, скотоводством и торговлей. Плодородные земли вокруг села всегда давали хорошие урожаи. Жители обеспечивали себя хлебом и заготавливали корм для скота. В 1911 году в селе Кулар была построена мечеть на средства Бубы Гаджиева. А до этого, в 1905 году, в селе открылись фельдшерские пункты. Защита Отечества стояла главной задачей для всех народов огромной страны. Из села Кулар, по имеющимся сведениям, на фронт Великой Отечественной войны ушли 19 человек, из которых с полей сражения не вернулись 10.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в селе Ахты? Не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Как быть, если ты родился в бедной семье? Если у тебя нет хороших стартовых условий? Как выбраться из этого? Я хочу порассуждать на эту тему и немного рассказать о себе, о своей истории. Конечно, у всех у нас разные стартовые условия. И что я сам родился в довольно небогатой семье, в простой рабочей семье, в местности, где население 3000 человек. Там было мало возможностей, на то время интернет был слабо развит. Можно сказать, что я был в маленьком аквариуме, в котором сложно вырасти большой рыбой, фигурально говоря. Была простая жизнь, простое детство. Но в какой-то момент я встал на путь развития. Я не разрушал свою жизнь, а старался, и сейчас стараюсь, создавать ее, выходить на более качественный уровень жизни. Дело в том, что человек может выбрать один из двух путей. Первый путь – это говорить, что тебе не повезло, что ты родился в бедной семье, у тебя нет хороших стартовых условий. А второй путь – это когда ты берешь ответственность на себя. Ты говоришь себе: «Да, у меня нет богатой семьи, но я хочу чего-то большего. Я хочу изменить это. Я понимаю, что это не моя ответственность, что я родился в этой семье, в этой местности. Но моя ответственность лежит за мое будущее. Кем я могу стать? Что я могу изменить? Что я могу изучить, чтобы выйти на новый уровень?» Я просто убежден, что если человек хочет чего-то большего, то он может делать все возможное для этого. Повышать свою грамотность, развиваться всесторонне. Многие просто губят себя. Им не были даны хорошие условия. Перед глазами, возможно, был плохой пример, и они этому примеру поддались. Начали спиваться, либо еще что-то. Главное не губить себя и делать все возможное для своего развития. Стараться. Жить по совести и праведно. На канале «Сила слов» есть видео про мозг, в котором я говорил на тему ограничений. В какой-то момент я сам для себя понял, что у меня было много ограничений. Принял это и стал меняться. Выстраивать собственные убеждения и стремиться к чему-то. Главный посыл, который я хочу донести в этом видео, такой. Нужно верить, что ты способен вырваться на новый уровень. Делать все возможное для этого. Не искать виноватых. Не искать оправданий. Брать ответственность за свою жизнь на себя. Кому не даны хорошие стартовые условия, тому трудиться, конечно, нужно больше. Но без труда никуда. Только развивая себя, можно выйти на более качественный уровень жизни. Этого я вам и желаю.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Три способа оскорбления. На Востоке жил мудрец, который так учил своих учеников. Люди оскорбляют тремя способами. Они могут сказать, что ты глуп, могут назвать тебя рабом, могут назвать тебя бездарным. Если такое случилось с вами, вспомните простую истину. Только дурак назовет дураком другого. Только раб ищет раба в другом. Только бездарь оправдывает то, что не понимает сам, чужим безумием. Поэтому никогда ни на кого не обижайтесь и не оскорбляйте сами, чтобы не прослыть глупыми, бездарными рабами.
1: Притчи народов мира.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в Дагестане находится дагестанский форт «Боярд», а именно 8-й цех завода «Дагдизель», который строился как пристрелочная станция для испытания морского оружия, самых современных тогда парогазовых торпед. Место для 8-го цеха выбрали не случайно. Поскольку торпеды необходимо испытывать непосредственно в море, цех был построен прямо в Каспийском море, в 3 километрах от берега. Рассматривалось несколько вариантов размещения станций – в Баку или Каспийске. Серго Орджоникидзе, народный комиссар тяжелой промышленности Советского Союза, на совещании у Сталина предложил строить здесь. Место стратегически важное, не так близко к границе Союза, как Баку, ближе ко всем коммуникациям и находится в незамерзающей части Каспия. Общая площадь 8-го цеха составила больше 5000 квадратных метров, высота вместе с вышкой почти 42 метра, толщина подводных стен 1,5 метра, толщина стекол в окнах 7 мм. Цех был оборудован лифтом, кинотеатром, столовой, общежитием и библиотекой. Одновременно на станции могли находиться до 60 человек. В 1966 году работа в цехе прекратилась вовсе. Еще 10 лет цех пустовал под охраной и в 1976 году окончательно закрылся.
0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Заранее нарезанные фрукты могут нести смертельную инфекцию. Об этом рассказала врач-инфекционист и диетолог Марият Мухина. Зарубежные врачи уверены, что покупка предварительно нарезанных фруктов и овощей может нанести вред здоровью человека, занеся в организм смертельно опасную инфекцию. Их исследования показывают, что упаковки с нарезанными кубиками манго, дыни и ананаса с большей вероятностью содержат вредные бактерии. В разговоре с Life.ru специалист рассказала, что определенный риск потребления нарезанных фруктов и овощей есть. Например, при нарезке овощи и фрукты теряют полезные вещества, такие как антиоксиданты. Они необходимы для правильного функционирования организма. А вот при нарезке антиоксиданты подвергаются окислению. Таким образом, салаты и смузи оказываются менее полезными, чем цельные овощи и фрукты. Сюда же относятся оставленные на прилавке разрезанные овощи и фрукты. Они также теряют полезные свойства. Марият Мухина отметила, что методы приготовления пищи играют большую роль в безопасности ее потребления. Так, температурная обработка может свести к нулю риск заболеваний. Современные методы обработки овощей и фруктов, например, использование специальных средств для мытья, помогают уменьшить риск заражения инфекциями. Однако они не гарантируют полной защиты, потому что нарезанные продукты уже подвергались воздействию микробов во время нарезки и упаковки, говорит специалист. Безопасность овощей и фруктов зависит от того, как их выращивают, транспортируют и хранят. Поэтому очень важно думать, где купить хорошие продукты.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
3: Теперь все, вы там упираетесь в потолок. Что дальше?
4: Мы решаемся переехать в новую студию. С 30 квадратных метров мы переехали в 250 квадратных метров студию. Это был там, ну, прям большой шаг. Отдельная комната для готовки десертов, отдельная для живых курсов. И отдельную мы хотели, типа, сделать мини-посадочную зону, чтобы люди могли прийти и покушать десертики. Тупая идея, конечно, была, она таки не реализовалась, но в общем плане контекст был такой. Мы переехали в эту студию, и из-за того, что аренда была в два раза больше, сотрудников мы больше наняли, мы начали выходить по нулям.
3: До этого в плюсе были?
4: До этого, да, там немножко. 30 квадратных метров.
3: 5 секунд побыли в плюсе, и потом снова, да? Примерно так?
4: Да. Ну, у нас до сих пор так, если честно. И так получилось, что я начала запускать онлайн-курсы, офлайн-курсы, марафоны, плюс тортики печь, плюс с кондитерами работать. И в какой-то момент я понимаю, что я умираю просто.
3: Интересно, ты это поняла.
4: Ну, я очень такой человек, который любит себя обесценивать. Поэтому сколько бы я ни делала, я всегда говорю, можно было лучше. Поэтому даже в те моменты мне казалось, что недостаточно хорошо.
3: Надо было больше работать.
4: Да.
3: Супер, окей. Вот тут можно стоп. Интересный момент, наблюдение. Я недавно с одним предпринимателем тоже общался, и он говорит, надо брать на работу людей, которые очень не верят в себя. Я говорю, почему? Он говорит, это бесконечные самоулучшаторы, и они, это просто машины, они просто фигачат. И он говорит, я всех ребят беру таких с очень низкой самооценкой. И я понял, что вот, допустим, у меня всегда так. У меня всегда это... Я там миллиард проработок всех сделал, там сколько часов, я уже знаю, что у меня есть это, но я не хочу это убирать, короче, да, потому что я понял, что это очень выгодная травма, потому что ты когда с собой недоволен, но в меру, не когда ты лежишь на кровати и хочешь у себя там, не знаю, там что-то сделать с собой, а именно когда ты такой, можно было и получше.
4: Да.
3: И вот это можно было и получше, я заметил одно из качеств, кстати, вот таких успешных людей.
4: Жестокое качество, правда.
3: Я вот обожаю, когда Карина расстраивается, что у нее 700 тысяч просмотров в сторис, а не 800. И она вот такая, типа, я никому не нужна. Ладно, хорошо.
4: Я понимаю.
3: Рилс не залетел на 5 лямов.
4: Да.
3: Ладно, хорошо. В прошлом выпуске про Рамадан, где участвовала Рая и Оскар, мы подарим от них, от Раи, индивидуальный финансовый разбор, а от Оскара, получается, индивидуальное сопровождение по голоданию, там, правильному питанию и так далее. Вот победили два вот этих человека, поздравляем. И, кстати, участвуйте в этом выпуске, вас ждут очень щедрые и, самое главное, большое количество призов, соответственно, можно выиграть их. Поэтому просто, как всегда, пишите инсайты и как вы будете их внедрять в жизнь. Приятного просмотра. Так, что дальше?
4: Вообще, я с детства пробовала разные бизнесы. Я там в школе сэндвичи продавала, печеньки, пыталась шоколад из России этот заказать, а потом через почту России у себя в городе продавать. И какие-то мелкие попытки, они были, да? И я очень хотела в школе в 9 классе открыть столовые, потому что во всех школах еда была ужасная. И у нас в городе открылась столовая, буфет называется, и она очень классно залетела у нас в городе. Потом я хотела пончики открыть тоже в школе. Пончики открыли. То есть я поняла, что пока я думаю, начать или не начать, кто-то за меня постоянно начинает. И я вспомнила в этот момент выгорания, что я же хотела вот такие же макаронцы сделать. Плюс я была зависима от сладкого, мне они тогда настолько понравились, что я их и сама хотела покушать. Я такая, так, есть две большие причины, почему мне срочно нужно запустить макаронцы в Кыргызстане. На тот момент я уже набрала где-то 150 тысяч подписчиков и прошла курс по сторисам и решила показывать весь процесс, как я делаю эти макаронцы. Сколько было... Макаронцы очень капризный вообще десерт, нереально сложно его приготовить. И я на протяжении 2 месяцев практически каждый день показывала, как я делаю эти макаронцы. Мы запускаем первую партию, я уже в сторис объявляю, типа 17 декабря поступит в продажу первая коробочка, они у нас все еще не получаются. Я вот тещу.
3: И
4: вот...
3: показывала неудачу.
4: Конечно, в основном как все, мы это выкидывали, не получалось, как мы кремы тестировали. И 15 декабря ночью вот все уже надо крышки соединять с кремом для того, чтобы они успели пропитаться, не получается партия. Я кондитеров уже домой отпустила, с Тахиром мы остались, 2 часа ночи, я взбиваю белок, он не получается никак. Я такая, все, он выливается, я кидаю белок в стену, я говорю, все, типа, я честно, я отпускаю руки, я больше не могу. Я, короче, плачу, я начинаю уходить, Тахир там моет посуду, и он в какой-то момент просто поворачивается молча и говорит, не пожалеешь? Я назад поворачиваюсь, я плачу, я его матерю. Я говорю, зачем ты задал этот вопрос? Я встаю обратно, взбиваю белок, и он взбивается. Отправляю в духовку, они выпекаются. Я соединяю с кремом, и вот первая партия на 17 декабря готова. Тогда у меня мысль пришла, что вот момент, когда очень сильно хочется сдаться, и вот прям настолько на грани, что ты вот уже не можешь, в этот момент надо как-то в себе найти силы встать обратно. Вот получается первая партия, прекрасные отзывы, следующая партия 60 коробочек, потом 150, потом 200, и вот макаронцы начинают набирать оборот благодаря сторисам. Я все через сторисы продавала, я говорила, вот у нас 10 утра все раскупили, вот 11 утра, вот у нас на 3 дня вперед уже брони, и вот этот кипиш начал схватываться друг за друга, и сарафанное радио пошло, да, что есть какие-то макаронцы, которые вот за 2-3 дня раскупают, и срочно надо их тоже приобрести.
3: Офигеть, окей, сейчас, подожди, стоп. Интересный момент, что вот здесь вот, да, самое ключевое, наверное, это то, что именно дожать.
4: Да.
3: И вот это качество дожать, вот оно реально отличает лидеров от остальных.
4: Да.
3: Большинство вообще не дожимает людей, они просто сдаются на полпути. И здесь вот есть классный такой термин, я не знаю, то ли Гребенюка, то ли Дашкиева, заманьячить. И знаешь, не знаешь?
4: Нет.
3: Есть такое понятие заманьячить. И я это узнал, когда заманьячить — это когда у тебя нету плана Б. И такой пример приводится, там, представь, что твою семью взяли в заложники, а тебе нужно свою, и говорят, если ты не выполнишь сейчас свою задачу, то мы их, ну, там, что-то сделаем плохое. Ты бы дожала бы?
4: Конечно.
3: Без вариантов.
4: Да.
3: Но и тут отсюда сразу вопрос, а почему бы этот принцип, если ты понимаешь, что ты, значит, можешь добить,
4: да,
3: почему бы эту логику не применять в каждом действии? Я, короче, для начала решил просто... Я люблю такие вещи делать. Я вот обучаюсь, допустим, где-нибудь, я беру какую-то идею и сразу ее тестирую в реальности, типа, насколько она реально работает. И я для прикола сделал так. Сейчас расскажу свою реальную историю. У нас электрическая машина, и я спустился в паркинг, а у нас зарядка отключилась на паркинге, и машина всю ночь стояла и не заряжалась. А Карина на тот момент только родила, и ей важно было именно ездить на машине с ребенком, чтобы все было комфортно и так далее. Я понимаю, что мне сейчас надо заманечить. Я иду к охраннику и говорю, есть тут электрик? Он говорит, его нет сегодня, он на другом объекте. Я говорю, можете его контакт дать? Он говорит, нет, он на другом объекте, мне некогда. Я говорю, дайте его контакт. Он берет контакт, его дает. Я звоню ему и говорю, можете приехать установить зарядку? Он говорит, нет, не могу, я на другом объекте. Я смотрю на время, и сейчас час. Я говорю, а сейчас же обед, ага, да? Типа он говорит, да, обед. Я говорю, а может быть вы приедете, и я вам оплачу всю туда-сюда поездку, все равно вы на обеде, еще вам обед куплю. Помогите, пожалуйста, у меня супруга только родила, нужно помочь ей.
4: Да.
3: Он уже так, оп, пауза, я чувствую, он так, ну, задумался.
4: Ломается.
3: Я говорю, на каком номере у вас Каспи? Ну, типа, добиваешь, перевод. Да. Он говорит, эй, 8-700-78. Я ему закидываю деньги, заказываю такси, он приезжает, устанавливает, и пока Карина там сидела дома, только после обеда вышла на машину, в машину села, 100% была зарядка. Ну, и да, она об этом даже не знала. И я в этот момент для себя зафиксировал, что вот так надо дожимать везде. И с того момента, грубо говоря, вот этот принцип вся команда знает, что, ну, есть цели, типа, ну, если она адекватна, конечно, да, то нету плана Б. Мы делаем только так, как мы договорились, и все.
4: Да.
3: Вот, это классное качество.
4: Правда.
3: Слушай, я думаю, что вся твоя история, по сути, доказывает по факту, что ты действительно придерживаешься этого принципа. Именно продолжать, несмотря ни на что. И я желаю тебе всегда продолжать, несмотря ни на что. Но, конечно, в самом хорошем этом смысле, чтобы спасибо, там как можно меньше барьеров, и как можно, чтобы все легче происходило, и ты выходила дальше на новый уровень, и вы реально вышли в мир.
4: Спасибо большое.
3: Да, пусть будем так стараться. И будет. Да.
4: Спасибо.
3: Спасибо большое.
4: Вам
3: будет
4: спасибо.
3: Что-то в конце пожелать нашим зрителям, зрительницам, которые начинают также свой путь?
4: Это будет очень тяжелый путь. Ну, реально очень тяжелый. Я желаю вам сил, желаю вам терпения и желаю вам найти то самое окружение, наверное, людей, которые смогут вас поддерживать, подбадривать, быть рядом и мотивировать, потому что я всегда говорю, что среда первична, а личность вторична. Это очень важно.
3: Вот так. Все, супер. Спасибо большое.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 5 часов.
1: Время. Диалог ФМ. Диалог ФМ. Все время по делу.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет! Арсен Томский, основатель компании InDrive. Для тех, кто не знает, хочу представить. Значит, компания InDrive – это абсолютный феномен рынка, на мой взгляд, из того, что я изучил. Мы сейчас об этом обязательно еще поговорим. На текущий момент вы работаете в 46 странах, последняя информация, и 779 городов.
2: Верно.
1: Похожая цифра.
2: Да.
1: И, собственно, дальше, что как бы интересно, то, поправь меня, если где-то ошибаюсь, пришел работать в банк, соответственно, построил там систему, которая помогала каким-то образом там оптимизировать, да, искать какие-то ошибки и, собственно, экономить деньги, грубо говоря, и понял то, что, в общем-то, этот софт может быть полезен для других банков. И, собственно, так началась вот как раз вот эта вот коммерческая деятельность. Вопрос следующий. Значит, сейчас вообще в целом программирование и ребята-программисты – это одна из самых востребованных профессий, мне кажется. Но далеко не все осознают, что они могут, помимо того, что работают в компании, они могут создать что-то еще сами. Почему на тот момент, когда ты внутри компании сделал какой-то продукт, и вот можно было бы просто остаться работать в той же компании и делать там что-то, ты решил, что, оказывается, я вот могу еще и другим этот продукт предлагать и пойти именно в предпринимательскую деятельность и становиться именно человеком, который сам создает свой собственный продукт? Где был этот переломный момент?
2: Дело в том, что я решил это делать для того, чтобы быть свободным, чтобы ни от кого не зависеть. Вот эта свобода тоже одна из наших важных жизненных ценностей. И для меня всегда имела это высокое значение. И я решил, что это путь, чтобы быть свободным и делать то, что мне самому в кайф. Вот. И я стал делать это не из-за денег, не из-за чего-то еще. Но несмотря на это, то я стал, наверное, самым богатым студентом в Якутске. Потому что система была очень такой эффективной, и у меня ее активно покупали.
1: А что помогло создать это? Это какое-то, опять же, какая-то гениальная жилка? Или как получилось так, что в действительности вот родился этот самый первый продукт, который такой, я так понимаю, достаточно значимую ценность для банков того времени нес?
2: Тогда у меня был наставник. Это человек, который решил себе найти специалистов. И еще, когда я был в школе, он в школу нашу пришел и сказал, что ему нужны сильные ребята, что он готов их взять к себе на стажировки и все остальное. И постепенно вот он стал как бы мой наставник, и он начал работать вот в этом банке. И это, собственно, вот он мне дал эту систему делать. Я, если начинаю что-то делать, то я вникаю во все детали и делаю обычно все отлично. Я в тот раз это и сделал, и потом увидел, что здесь как бы уже для этого банка я уже все сделал, и, соответственно, начал думать, что я бы мог эту систему дать и всем остальным там в Якутске. Тогда на небольшой Якутск было 28 банков. Uh-huh. Вот. Сейчас их там, ну, я не знаю, два, может, осталось, да? Вот. Это был такой самый начальный бум. Вот.
1: Это 96-й год?
2: Да? 93-95 годы. Uh-huh. Начало самое.
1: По поводу вот наставника. Многие же ребята, предприниматели, молодые, uh-huh, интересуются, да? Что, как, где найти того самого человека, который тебе подскажет вообще в самом начале пути, чем ты можешь делать. Чем вы на тот момент, не знаю, привлекли, заинтересовали вот этого самого наставника своего, которого вам подсветил, что вот есть такое вот дело, и это можно сделать? Что, почему именно вы? Почему не кто-то из ваших коллег?
2: Сложно сказать, но я думаю, что, может быть, дело в том, что вот он в школе сказал, что дайте мне тех, кто вот силен именно в программировании.
1: Uh-huh. Понял. Давайте немножко еще про Якутск. Якутск, я так понимаю, тех времен это специальное место, скажем так.
2: Это, да, очень опасное место было.
1: Да. Я бы это имел в виду. То есть, это были еще те времена, когда как бы было много всего интересного, произвол разный, и как бы в целом начинать что-то делать в тот момент, какой-то бизнес, было, ну, как бы, такой, на грани, скажем так. Вы в тот момент, я так понимаю, вот, как бы, собственно, был вот этот вот софт, который вы сделали, потом, я так понимаю, это все довольно неплохо развивалось, вы продавали, кто-то покупал, кто-то не покупал, потом случился, собственно, дефолт, и, собственно, банки все эти начали банкротиться, система перестала быть нужной, и в тот момент появился ykt.ru, да, ваш портал, и, соответственно, он стал, по сути же, таким, ну, как бы, немножко провокационным даже для того времени, да, то есть это стало как такое независимое СМИ, которое вот появилось в, как бы, в Якутске. А как это произошло? Как у вас появилась эта идея на стыке того, что вот есть Якутск, и вот мы должны вот сделать какой-то вот такой вот портал здесь? Это же как бы, как будто бы, знаете, немножко не очевидно, не нативно для того времени и для того места. Почему именно эта бизнес-сфера?
2: Да, я всегда делал то, что мне доставляет настоящее удовольствие. И когда вот мой первый бизнес, вот из-за того, что случился дефолт, я его был вынужден остановить, я начал думать, что делать, и долго не мог понять, что делать, но потом я увидел сон. Вот, и в этом сне я увидел наш будущий портал, сайт. И это еще совпало с тем, что тогда я уже начал активно использовать интернет, и это, соответственно, совпало с тем, что мне доставляет удовольствие. Я решил, что вот точно вот это стоит нам делать, и мы весной 99-го года стартовали наш небольшой сайт, но он долго не был СМИ. То есть мы сделали попытку сделать СМИ его, да? То есть у нас летом, по-моему, 2001-го мы запустили первый новостной сайт, но тогда в Якутске в интернет заходил, наверное, около 1-2% населения, и этот сайт был абсолютно неокупаемый. И мы его быстро остановили и сделали ставку на контент, который создают сами те, кто заходит на этот сайт, да, и UGC. И всерьез новостной сайт мы запустили где-то только вот лет через 7, наверное, 8, и постепенно уже где-то к 2010-м он стал действительно ведущим СМИ у нас. И тогда начались всякие вот эти стычки там с какими-то влиятельными людьми, так что это все было намного позже.
1: А UGC в плане, это был формат форума?
2: Форумы.
1: То есть как доски объявлений?
2: Да. Доски, блоги, соцсеть. Мы там сделали много того, что еще не существовало. Да? Вот скажем, мы запустили соцсеть свою еще до того, как это сделали там какие-то там ВКонтакте. Или запустили, я помню, что-то типа ICQ, например, да? И все это шло наверх. Если бы мы тогда, у нас было желание выйти в мир, мы бы, наверное, что-то сделали, но тогда вообще это не вызывало никакого у меня лично интереса. Мы сидели, как типичные айтишники, делали то, что нам в кайф, все в Якутске.
1: А вот в первые эти годы, с момента появления, да, собственно, вы попробовали сделать смену, не пошло, превратились в такую UGC-площадку, да, где пользователи сами генерируют какой-то контент. В чем вообще была модель монетизации? То есть вам-то как бы эти годы нужно было развиваться, расти, на что-то жить, на чем зарабатывали тогда?
2: Долго это не давало никакого существенного дохода. И, соответственно, мы стали веб-студией. Мы делали сайты просто долго. Потом мы еще запустили в 2004-м, по-моему, два достаточно больших интернет-кафе. Да? И тогда вот у нас наконец-то появился стабильный доход. До этого это было супер нестабильно, и у меня дважды было так, что не хватало денег, чтобы выдать зарплату, и я был вынужден продавать свой автомобиль, например. Да? Вот. И доход постепенно от самого сайта начал в более-менее существенном виде начал появляться только в конце 2000-х. Вот. И постепенно это все стало самоокупаемым. Но это было долго. Я думал, что это случится за год-два. На самом деле, на все это ушло лет там 7, наверное. Вот. Но все, что мы делали, всегда нам доставляло большое удовольствие. Так что я ни о чем не жалею.
1: То есть правильно ли я понял, что вы создавали другие бизнесы для того, чтобы фондировать, собственно, свой YKT?
2: Да.
1: А как бы у меня, знаете, сразу возникает как бы вопрос, то есть чисто предпринимательский подход, значит, я запускаю какую-то штуку, я тестирую гипотезу, назовем ее так, значит, эта гипотеза не заходит полгода, год не заходит, полтора, ну, то есть там что-то происходит, какая-то жизнь, какой-то трекшн есть, но денег это не приносит, соответственно, как бы разум предпринимателя говорит, так, кажется, бизнес-модель нерабочая, видимо, нужно тебе все-таки сменить вектор, вы же, не бросая это, создаете какие-то другие бизнесы, вкладываете туда силу, время, энергию, чтобы зарабатывать там деньги и вкладывать их в то, что, по сути, как бы не работает. Почему вы так делали? У вас была как бы такая стопроцентная вера, что это в какой-то момент начнет работать, что это станет чем-то большим, или как? Или вы воспринимали это просто как хобби? Ну, делаем там что-то и делаем, мы на хобби тратим свои деньги.
2: Здесь, наверное, нужно отметить, что я всегда старался действовать не по стереотипам.
1: Угу.
2: То есть это вот нету вот такого, раз это не идет, то значит не стоит делать. Я всегда делал то, что имеет высокое значение и доставляет нам всем удовольствие, делать нас счастливее. И вот это то, что мы делали, нам было очень интересно. И еще мы знали, что постепенно это начнет давать значительные доходы и станет самоокупаемым, потому что было очевидно, что мы работаем там, где постепенно становится больше движения, больше людей и всего остального, только нужно было ждать.
1: По поводу интереса. Вот это, мне кажется, вот опять же, философия, главное заниматься тем, что интересно, она вот сейчас и в Эндрайве очень активна, и я прям слышу, что это такое, постоянно на языке. Да, и тем не менее, ну, как бы, в моей картине мира для предпринимателя интересно то, что у него получается. Да? Когда у тебя получается, тебе очень это нравится. Если у тебя не получается, тебе это не нравится, потому что ты не можешь как бы обратной связи, скажем так, от мира получить. Да? То есть у тебя как бы, у предпринимателя объективная обратная связь, это ты что-то сделал, у тебя что-то получилось, соответственно, и как бы у тебя показатель просто твоей эффективности в бизнесе, это, например, деньги, которые ты зарабатываешь. Да? Или количество довольных клиентов, или, там, я не знаю, количество построенных чего-то. То есть что-то, что ты можешь объективно померить, потому что если нет, то ты можешь просто заниматься огромное количество времени, какой-то билибердой, и даже не поймешь, что ты куда-то не туда идешь. Вот смотрите, давайте попытаемся вот этот интерес как-то отцифровать немножко, да, чтобы понять, потому что мне это как бы очень резонирует, потому что в целом, когда тебе что-то интересно, это как хобби, да, так, я не знаю, там, для кого-то пазлы собирать, в компьютерную игру играть или на велосипеде кататься. У тебя часы летят незаметно, ты можешь сколько хочешь времени этим заниматься, посвящать этому все свое свободное время, силы и так далее. Вот как вы оцифровываете интерес? Какой у вас показатель? Я не знаю, что вы с утра встаете, вам весело, классно, или что вы занимаетесь этим, не задумываясь о том, какой доход это принесет, или что такое интерес?
2: Ну, если вспомнить, как мы это делали на старте, вот если мы сейчас говорим о Катеру, да, то это, наверное, было DAO. Сколько человек к нам заходит в день.
1: Угу.
2: И это было видно, что идет постепенно... наверх идет. И, соответственно, мы видели, что то, что мы делаем, это людям доставляет, ну, какую-то существенную пользу, и они начинают нас использовать с большим удовольствием, и их становится все больше. И там было видно, что мы, например, ну, людям помогаем найти какую-то дополнительную работу, например, да. Или у нас они буквально на сайте создавали семьи, например, и в этих семьях появлялись дети. Это же вообще супер.
1: Знакомство? Как продолжили знакомство, использовали?
2: Да.
1: Вот где, оказывается, зародилось все это.
2: Или там у нас, скажем, шли активные обсуждения на тему там коррупции, например, да.
1: Угу.
2: И это как-то помогало ее снизить, может быть, да. Или еще что-то. Мы видели, что наша работа доставляет реальную ценность. И это как бы самый сильный кайф был. Да? Вот. И сейчас, я думаю, это примерно то же. То есть мы сейчас ставим целью уменьшать несправедливость, и мы ставим целью через 5 лет влиять на жизнь не менее 1 миллиарда человек. Вот. Вот это, наверное, наш самый основной KPI сейчас. Вот. Тогда это было не так системно все, но как-то мы все равно видели, что люди все чаще нас используйте, мы доставляем им все большую ценность.
1: В какой момент это начало эффективно работать с точки зрения финансов? То есть что, какой, это был какой-то накопленный эффект вот огромного количества пользователей, что, я не знаю, начали размещать рекламу, или что произошло, где вот бизнес, как бы платформа стала бизнесом все-таки уже?
2: Ну, нам надо было дойти где-то до 10-20 тысяч человек в день.
1: Ага.
2: Вот. Тогда это начало давать хоть какие-то доходы.
1: 10-20 тысяч человек на тот момент в день это было как бы высокий
2: это
1: показатель,
2: много
1: да?
2: Было, да?
1: Я уже просто не помню.
2: Потом уже постепенно, когда мы дошли до 100 тысяч, например, 200 тысяч, да, это уже стало для Якутска давать очень существенные суммы. Ну, как бы, если сейчас посчитать, может быть, это не такие высокие значения, но это позволяло уже как бы содержать команду человек 150.
1: Угу.
2: Вот. И каждый год эти значения становились у нас все выше и выше. Ну, вот так вот. Но я долго не ставил целью создавать какой-то по-настоящему большой международный бизнес. Угу. Вот мы как бы, нам все было окей и так, да. В Якутске.
1: Еще до момента создания InDrive, то есть, насколько я помню, InDrive, он появился, как бы вытек, по сути, оттуда, да, я знаю эту историю, мы сейчас еще обязательно обсудим, но вот момент, как бы YKT, он в целом, там уже была достаточно большая команда, там в пике, там 100 человек условно работало, да, насколько я понимаю, или даже еще больше.
2: До 200 человек.
1: До 200 человек. Mm. При этом, смотрите, там как бы путь какой был интересный, значит, школа, университет, уже в университете первый бизнес, потом, соответственно, сразу YKT и так далее. Каким образом, и большая команда сразу, то есть это рост, платформа, какие-то вот эта философия, ценности команды, откуда навык управления? Каким образом вообще на тот момент, я не знаю, ты или там вы с коллегами каким-то образом находили этих людей, организовывали их? Потому что одно дело управлять командой из 5 человек, это можно вот со всеми в одной комнате сесть, поговорить. Другое дело 100 человек, это может быть со всеми поговорить еще и можно, но если у тебя не будет как бы правильного менеджмента, то ты только и будешь делать, что со всеми по кругу разговаривать. То есть нужно где-то этому научиться. В тот момент, прям, я не знаю, насколько там, MBA еще как бы в России не особо, скажем так, развит был, да, и каких-то бизнес-школ или еще чего-то тоже не было. Как это получалось? Какая-то бизнес-литература или по наитию просто само как это происходило? Как менеджмент строился?
2: Да, здесь дело в том, я думаю, что во мне обнаружилась некая необычная способность, это создавать какие-то сильные смыслы. То есть я знаю, вот чтобы людей вокруг себя объединить и их вдохновить, нужно давать им смыслы. Я смог это делать. И мы с самого начала делали то, что для нас супер важно. И это действует еще как некий фильтр. То есть те, кому это не заходит, их не цепляет, они потихоньку оттекают. И постепенно остаются только те, для кого это по-настоящему имеет значение. И ты начинаешь работать с настоящими ценностными единомышленниками. Это супер вообще, на самом деле, супер. Вот. И я думаю, что вот это самый сильный скилл, что вот мне помог это сделать. Ну и плюс еще, наверное, вот эта сила, вот то, что мы уже с тобой успели, да, обсудить. И ну, я считаю, что еще нужно иметь достаточно сильный интеллект. И все это даже вот несмотря на то, что у меня всегда был слабый скилл вот к коммуникабельность. Uh-huh. Я такой был социофобный, еще с детства достаточно сильно заикаюсь, вот. И это мне не помешало, в общем. Ну, может быть так. То есть это смысл.
1: Это просто про формирование смыслов. То есть, как бы, когда есть, допустим, компания сейчас, и в ней сколько, 3000 человек работают на текущем
2: момент? Ну да.
1: Примерно.
2: Почти, да.
1: Да, порядка 3000 человек. Я немножко представляю, как в этой конструкции формируется вот эта картинка смыслов, да, когда есть какой-то некий топ-менеджмент, вот топ-менеджмент и фаундеры, и акционеры обсуждают эти смыслы, и дальше это начинает через разные каналы коммуникации как-то вот потихонечку прошиваться, и это пронизывает. Другое дело, на своем собственном опыте знаю, когда у тебя там 50-100 человек в команде, и у тебя, как у малого бизнеса, у тебя всегда все горит, у тебя много процессов, у тебя нету как таковой системы, да, которая вот как в корпорации условно большой или как в большой компании в целом, где у тебя есть топ-менеджмент, SEO, SEO-1, SEO-2 и так далее, и так далее, и так далее. Хотя уже какая-то нормальная бюрократия, скажем так. В компании, где, когда у тебя 50-100 человек, у тебя такой немножко контролируемый хаос происходит. И вот по своему опыту знаю, заниматься формированием вот этой культуры, культуры смыслов, как правило, времени нет. И у тебя всегда встает приоритет. Либо мы сейчас вот тушим пожар, где у нас вот там, я не знаю, клиенты, или что-то нужно, какой-то релиз продукта, или

0: и там как бы все вместе помечтать, например, да, и как-то увидеть, что вас ждет, вот, да. И здесь очевидно, что если ты будешь только пытаться заниматься тем кучкой, только пытаться делать деньги, это неэффективно будет. То есть люди, кто имеют смыслы, они начинают по-настоящему работать. Они начинают работать по 15-17 часов в день. Вот. Неважно, где они, то ли на работе, то ли вне ее, да. Вот. Они начинают постоянно думать, как сделать лучше. А если люди не знают, как бы, в чем смысл всего, что они делают, или это делают за деньги, то они могут сидеть, делать вид, что они что-то делают. Например, вот как ты сказал, что-то тушат. Но они на самом деле ни черта не делают. То есть сидят и ни черта не делают. Там сидят в этом ТикТоке, например, да, или еще что-то такое, да. Из-за этого надо начать с того, чтобы создать смыслы.
1: Смыслы создаются фаундером или смыслы создаются
0: Лидером.
1: лидером?
0: Лидером.
1: Смыслы
0: Это или
1: создаются...
0: фаундер, или CEO, ну и...
1: То есть это
0: Или то, и
1: создает
0: то.
1: один человек, и от него это исходит, или это команда, ключевая команда создает?
0: Топ-даун. Один человек.
1: Один человек.
0: Ну или там двоих, может быть, да, там, сколько их.
1: Два партнера сели, обсудили.
0: Да.
1: Ключевой вопрос. Когда ты, значит, как бы, когда ты строишь компанию, то есть когда компания, как бы, насколько я понимаю, когда компания из 3000 человек, если у тебя нет смыслов, то это просто держаться не будет. Это такой важнейший клей, да, для того, чтобы это все держалось. Но на старте, опять же, как бы очень сложно увидеть себя где-то далеко, очень сложно понять, куда ты идешь. То есть тебя тут математика чуть не сходится, тут тебе нужно людей, тут нужно еще что-то. Каким образом сесть, вот нужны лайфхаки, каким образом сесть и зафиксироваться вообще, куда ты идешь? Как вот понять все-таки, вот какой вектор, какими смыслами он должен быть сопровожден? В какой момент это получилось сделать и с помощью чего?
0: Здесь суть в том, чтобы найти то, что тебя заставляет буквально внутри начать закипать буквально. Что-то такое, что тебя сильно цепляет и очень сильно заводит. И если ты это ощущаешь, то в этом может быть смыслы, в этом может быть большой источник сил. И потом надо оценить, насколько это стабильно, насколько это совместимо с тем, что вы в целом это делаете, и насколько это может подойти всем остальным, кто с тобой работает. Потому что если это цепляет только тебя, то это не будет работать. Вот. И если вам это надо делать системно, то я не знаю, может быть, вам стоит взять и записать на доске, то есть что вас в жизни сильно цепляло. И потом попытаться осознать, в чем дело было, да. И у нас в начале долги это было спасение нашей Родины. Я Кути, потому что мы считали и считаем сейчас, что где-то лет через 20-40 это может быть очень тяжелая ситуация, потому что она сильно зависит от того, что вы капаете из земли.
1: Природные ресурсы.
0: Да. Также на нее может очень сильно повлиять вот это всемирное потепление. Там у нас тонкий слой вот земли, а там уже гигантский слой льда, и он потихоньку начинает таять, и это может вызвать очень серьезные проблемы. И на это нужно найти какой-то ответ. Там ничего нету больше. Там очень сложно, например, развивать сельское хозяйство. Это север. Там нету никаких заводов нету там. И, соответственно, я думаю, что он должен быть ответ какой-то интеллектуальный. И мы поставили цель создать там сильный IT. И чтобы это сделать, нам нужно было создать какую-то большую успешную IT-компанию, которой на тот момент отсутствовали. Вот. И это нас сильно всех на самом деле заводило. Но потом, когда компания стала шире, там многие начали в ней работать, те, кто не из Якутии, это перестало работать, потому что их это уже
1: не могут с собой
0: это
1: ассоциировать, да?
0: касается, да. И тогда надо нам было найти что-то еще, и мы тогда нашли вот еще один смысл, это уменьшение несправедливости. Вот это уже ценность архетипичная, она уже цепляет всех. Вот. Значит, но надо, чтобы это цепляло тебя самого, если ты вот лидер. И вот меня это цепляет, наверное, потому что я в жизни сейчас с этой несправедливостью лично сталкивался.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог

Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Цена золота продолжает свой рост, и многие инвесторы впервые за много лет безумно взволнованы насчет этого. Роберт Киосаки называет золото деньгами Бога. Вполне возможно, что это оправданное название, и именно Роберт находится в бычьем настроении по отношению к золоту на протяжении многого времени. Роберт считает, что золотом двигают события, которые сейчас происходят в мире. Это и когда в Оманском заливе атаковали два нефтяных танкера, и когда Трамп начал звенеть свои сабли в отношении Китая, и все остальные неопределенности в мире. «Это пугает людей», — говорит писатель. К тому же, доходность облигаций упала, а фондовый рынок собирается рухнуть, потому что он в пузыре. По этим причинам многие люди ищут альтернативные ответы. Как говорит сам миллионер, он был на золотом стандарте с 1972 года и прошел через рай и ад с золотом и серебром, и сейчас, судя по всему, выглядит как гений. Сегодня Киосаки ничему не удивляется. Он не понимает, почему люди обращают внимание на Федеральную резервную систему США. Он считает, что ФРС – это проблема. Они разорвали всю финансовую систему. Насколько известно самому Роберту, это криминальная организация. Поэтому миллионер считает, что не стоит обращать внимание на ФРС. Нужно делать как он – наблюдать за происходящим в мире и выносить свои суждения об этом. Вот что говорит инвестор. ФРС уничтожили денежную систему мира вместе с ее центральными банками. Они манипулируют рынками. По моему мнению, они пошли на преступление. Когда-то они просто работали на Уолл-стрит. Поэтому, когда я смотрю на Уолл-стрит, смотрю на цены акций, и я смотрю, что делает ФРС, меня просто тошнит. И я просто покупаю золото. Обо всем этом Киосаки пишет в своей новой книге «Фейк» и напоминает, что золото – это деньги Бога. Деньги государства – это фиатные валюты – доллар, иен, евро. А теперь у нас есть деньги людей – криптовалюты, говорит миллионер. Так что ФРС находится под большим давлением, потому что они – настоящие фейки. А теперь Федеральная резервная система США, выполняющая функции Центрального банка страны, впервые со времен глобального финансового кризиса снизила базовую процентную ставку. И это также влияет на цену золота. Сейчас всем известная компания Facebook также выходит на рынок криптовалют, который Киосаки называет деньгами людей. Миллионер считает, что если бы это был бы только Facebook, это было бы нормально. Почему в книге «Фейк» он назвал кибервалюту деньгами людей? Потому что через некоторое время все мы сможем печатать свои собственные деньги. Поэтому у нас и есть первичное предложение монет. Вся система денежного рынка разваливается, и это потому, что ФРС является преступной организацией, говорит Киосаки. Они умные люди, но они экономисты. А что экономисты знают о деньгах? Задается вопросом миллионер. По его мнению, Федеральная резервная система – это просто инструмент Уолл-стрит. Вот что говорит Киосаки о необходимости существования ФРС. «Я не знаю об этом. Я не люблю говорить о вещах, которые не могу контролировать. Что я могу контролировать, так это количество золота и серебра, которое я покупаю. А также я могу контролировать то, где я храню его, а это не в банках». Предприниматель полностью вне банковской системы, за исключением того, что он идет в банковскую систему, чтобы занять деньги. Но Роберт не копит их внутри системы. Его рекомендация заключается в том, что каждому из нас лучше иметь возможность работать вне банковской системы. Потому что может случиться все что угодно, и люди сверху просто закроют банки. Так они поступают время от времени. Ведь если произойдет какая-то кибератака на банк, то вы или ваш бизнес не сможет работать. Вот где Киосаки пессимистичен. Но он продолжает оставаться оптимистом и готов абсолютно ко всему, что произойдет. И это была его позиция с того момента, когда миллионер написал всеми известную книгу «Богатый папа, бедный папа» 23 года назад. Отвечая на вопрос, будет ли Киосаки накапливать сейчас больше золота, миллионер ответил, что пока делать этого не будет, ведь у него и так его достаточно. Но он точно будет покупать каждый раз в том случае, когда цена будет идти вниз. Таким образом, миллионер и является тем, кем он есть сейчас.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Диалог ФМ. О самом главном, нужном и важном.

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы запускаем рубрику обзора на продукцию консервного завода «Кикуни». И в первую очередь хочется начать с его визитной карточки – абрикосового нектара. Абрикосовый нектар – это кладезь витаминов, микроэлементов и минералов. Но хочется отметить его пользу прежде всего за счет высокого содержания калия, витамина А и бета-каротина. Калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, предотвращает задержку жидкости, помогает справляться с отеками. Бета-каротин – это предшественник витамина А, то есть из него уже в организме образуется витамин А. Это он окрашивает фрукты в ярко-желтый или оранжевый цвет. В чем же его польза? Он обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Очень полезен для здоровья глаз, профилактика снижения зрения и развития катаракты, кожи, способствует увлажнению и защите от вредного воздействия солнечных лучей, иммунной системы, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Чем еще богат абрикосовый нектар? Витаминами С и Е – это тоже антиоксиданты, так же, как и бета-каротин. Они защищают наши клеточки и укрепляют иммунитет. Витаминами группы В – это здоровье нервной системы, хороший обмен веществ, участие в процессах кроветворения. Витамин К – необходимый для свертывания крови и здоровья костей. Минералами – медью, марганцем, магнием и фосфором. А еще в нем очень много клетчатки, пищевых волокон, которые так полезны для пищеварения. Абрикосовый нектар будет полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно пациентам с артериальной гипертонией, тахикардиями и аритмиями. Отлично подойдет для пациентов, страдающих запорами, анемией, беременным, детям и пожилым. Это вкусный, освежающий напиток, который придает сил, энергии и настроение. Друзья, надеюсь, эта информация была интересной для вас, и вы сможете по достоинству оценить вкус и пользу этого замечательного напитка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч на Диалог FM.
1: Диалог FM. Все внятно. Все понятно.

0: Мысли вслух.
1: Директор Института когнитивных исследований. Член Совета при Президенте России по науке и образованию. Татьяна Черниговская.
2: Вот если мы ляжем на диван и будем на диване на этом полгода лежать, то мы с него не сможем встать, потому что мы забудем, как это делается. Наши мышцы атрофируются и так далее. Абсолютно точно то же самое происходит с мозгом. Мозг рожден для того, чтобы трудно работать. Ему нужна трудная работа. Не поедание омлета, понимаете? Ему нужна трудная работа. Трудная для каждого человека своя. Для вас с вашим высоким интеллектом и мощным образованием это должны быть трудные, условно говоря, математические, условно, в кавычках, математические задачи. Для людей, которые решают кроссворды, сидят на лавочке, для них это трудная задача. Трудная – это индивидуально трудная. Но ему нельзя давать спуску, потому что он атрофируется. Мозг единственно для того и создан, чтобы перерабатывать информацию. Это его работа. Значит, эту информацию он должен получать. И чем труднее эта информация и алгоритмы работы с ней, тем лучше для него в прямом смысле. В прямом это значит, увеличивается качество нейронов и отходящих от них отростков, улучшается количество и качество белого и серого вещества. Вот оно, пока мы здесь сидим, я вас уверяю, это уже произошло. Потому что оно не может не происходить. Понимаете, если бы мы лежали и только эти самые чипсы поглощали, то оно бы не происходило. Впрочем, если бы мы поглощали чипсы, но смотрели очень сложный фильм или очень сложный спектакль, то уже было бы лучше. Ну, короче говоря, спуску нельзя давать. Кроме того, очень большую роль играют переключения мозга на другие виды деятельности, например, на музыку. Это не обязательно самому играть, ее надо слушать. Это вообще отдельная тема, очень интересная. Меня, знаете, интересует, почему играл на скрипке Шекспир, а также виртуальный персонаж, зато любимый, Шерлок Холмс. Вот зачем они это делали? А я знаю ответ. Они переключали мозг на другой регистр. Это серьезный ответ. Это переключение на другой модус работы. Не потому, что они хорошо играли, а каждый из них знал, что он тот еще музыкант. Ну а зачем они это делали? Это не шуточная вещь, над ней действительно надо подумать. Поэтому обучение детей, ну и студентов, всему сразу, почему вот этот факультет Кудринский хорош? Тут тебе и кино, тут тебе и театр, тут тебе и литература, и математика, и наши мозговые все эти вещи. Вот это оно и есть. То есть как бы мозг должен привыкнуть работать в разных режимах, в разных модусах. Это не таблицу логарифмов учить. Ее, кстати, имеет смысл учить для тренировки мозга. Но еще больше толку выучить древнегреческую грамматику. Это уж никому мало не покажется, это я точно знаю, по личному опыту.
1: Татьяна Черниговская, директор Института когнитивных исследований.
0: Мысли вслух.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
2: А знаете ли вы, что в древнем городе Дербенте находится самый южный маяк России? Он включен в список охраняемых памятников Российской Федерации и входит в исторический список ЮНЕСКО. Работы по строительству маяка были начаты в 1851 году, и в 1853 он был сдан в ведение и стал зажигаться с 1 мая этого года. В 1866 году взамен деревянного маяка был сооружен уже каменный высотой 18 метров. В 1892 году город пережил землетрясение. Многие здания были разрушены, но установленный на прочной крепостной стене маяк уцелел. Лишь светооптический аппарат вышел из строя, и в башне появились трещины. Огонь маяка один, постоянный, белый, с проблесками через каждые 2 минуты освещал весь морской горизонт на расстоянии 14 миль. В таком виде башня дошла до наших дней. Изменения коснулись лишь системы огня маяка после реконструкции в 70-х годах прошлого столетия. Из 26 маяков на Каспийском побережье Дербентский является самым мощным.
1: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Международная группа ученых, включая Кембриджский университет, планировала оценить возможный вред долгого просмотра телевизора для людей с высоким риском развития сахарного диабета, поскольку они склонны к развитию атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний. Результат исследования ожидаем. Чем больше времени человек тратит на ТВ, тем выше риски болезней сердца и сосудов вне зависимости от склонности к диабету. Выводы ученых опубликованы в журнале Ассоциации кардиологов США. Просмотр телевизора 2 часа в день и больше ассоциируется с повышением сердечно-сосудистых рисков на 12%, независимо от генетического риска диабета второго типа. Если смотреть телевизор меньше 1 часа в день, то повышенный риск болезни сердца не наблюдается, даже у склонных к диабету людей. Даже если у вас высокий риск диабета, но при этом просмотр телепередач занимает не более часа в день, то 10-летний абсолютный риск болезни сердца и сосудов будет меньше, чем при частом просмотре ТВ и низком генетическом риске. 2,13% против 2,46%. Ранее ученые также установили связь между длительным, более 3 часов ежедневным просмотре ТВ и более высоким риском развития деменции. Наша жизнь состоит из множества мелочей, которые во многом определяют состояние нашего здоровья. Люди, которые много смотрят телевизор, как правило, мало двигаются, едят много мусорной пищи, недостаточно общаются и так далее. Это все ведет к физическому и умственному нездоровью, прокомментировала выводы ученых врач-эндокринолог клиники МГУ, доктор медицинских наук Зухрам Павлова.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Яркук. Расположено это село Агульского района Дагестана во внутригорном Дагестане, в 14 километрах к востоку от села Тпик. С востока и запада село защищено глубокими ущельями, на дне которых, извиваясь, текут речки. А с южной стороны село было защищено крутыми обрывами и были построены крепостные стены с надежными воротами. По довольно большому количеству эпиграфики можно сделать вывод, что в селении имелась школа. В одной эпиграфике имеется дата 677 год, которую, скорее всего, следует считать годом основания села. Первоначально в селении проживали примерно 29 семей. По сравнительно небольшой численности населения, село располагало сравнительно большими посевными площадями. Также известно, что вся земля была поделена между тухумами. В общественной жизни тухумы играли большую роль. Они оказывали друг другу помощь во всех случаях жизни. Особенно помощь требовалась во время кровной мести. Главой тухума не всегда считался старший в роду. Ему необходимо было еще иметь богатство, ум и другие личные качества, служащие чести и достоинству всего рода. Как говорится, дерево держится корнями, а человек – тухумом. В селе сохранились и соблюдаются древние традиции. Сельская пословица гласит: «Пусть за дверью не уменьшится обувь гостей». Каждый горец считал за честь достойно принять гостя. Уважение оказывали каждому, кто бы он ни был и какой нации и вероисповедованию не принадлежал. Даже кровник становился для хозяина священную особую. Гостя, когда он уезжал, провожали до границ аула. Также он мог стать кунаком. Это происходило, если между гостем и хозяином устанавливались дружеские отношения. И крайне большим уважением в селении пользовалась семья, которая имела больше всего кунаков.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87,8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
3: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
4: Притчи народов мира.
5: Со всех сторон деревню окружал густой лес, в котором жил страшный колдун. Но жители деревни его не боялись, так как у них росла одна защитная травка, которую колдун не переносил. Отправляясь в лес, они всегда с собой брали эту траву, и колдун держался от них подальше. Однажды два мальчика пошли в лес за ягодами. Только вошли они в лес, как один из друзей поранил ногу. «Придется возвращаться, мне больно наступать на ногу», – расстроился мальчик. «Посиди пока под кустом, а я найду тебе палку для опоры, чтобы легче было идти», – предложил товарищ и отправился на поиски палки. Тут раздался крик колдуна. «Ага, попался! Забыл травку взять! Теперь ты мой!» Раненый мальчик понял, что пучок защитной травы остался в его корзине. Он слышал, как друг звал его на помощь, но не встал. Хромая, он вернулся в деревню, с тоской думая о том, что сказать родителям товарища. К его удивлению, друг был у себя дома. «Я вырвался от колдуна, но с тобой больше дружить не буду», — сердито сказал он. «Что я мог сделать с больной ногой?» — ответил раненый мальчик. «Настоящий друг всегда приходит на помощь. Не можешь защитить силой? Помоги другу хотя бы голосом», — заметил отец товарища.
4: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Деловой этикет в Болгарии включает некоторые особенности, связанные с приветствием, обращением, общением и дресс-кодом. Основная форма приветствия в деловых ситуациях – крепкое рукопожатие с прямым зрительным контактом. Мужчина должен дождаться инициативы от женщины, которая первой протянет руку. Формальные обращения. Господин к мужчине, госпожа к женщине, плюс фамилия. В частном бизнесе и международных компаниях все чаще практикуют обращение по имени, но важно дождаться, когда партнер сам предложит называть его по имени. Обмен визитками происходит во время первой встречи с потенциальным партнером или коллегой. Визитка содержит стандартный набор данных – фамилию владельца, его должность, название компании, почтовые и электронные адреса, номера телефонов. Текст на визитке должен быть на двух языках – болгарском и английском. Стиль общения зависит от ситуации. На первых встречах с коллегами болгары ведут себя сдержанно, но по мере развития отношений общение становится более эмоциональным. Ценится красноречие и юмор, но шутки не должны быть направлены на какую-либо категорию людей. Важен контекст и фоновая информация, краткость и четкость не оцениваются собеседником. В дискуссиях болгары активно жестикулируют, отстаивая свою позицию. Деловая одежда для мужчин – костюм и галстук, для женщин – юбки, блузки, свитера, обувь на каблуках. Полностью формальная протокольная одежда не принята. Знакомство с партнером. Перед обсуждением деловых вопросов принято уделить время неформальной беседе, например, обсудить общие темы или местные события. Переговоры с группой людей. Если собеседник разговаривает с группой, важно обратить внимание на лидера и направить основные аргументы к нему. Обсуждение решений. Болгары часто принимают решения неторопливо, поэтому не стоит навязывать свои сроки.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Сегодня хочется рассказать вам об уникальном продукте – натуральном яблочном уксусе. Яблочный уксус от Кикуни заслуживает отдельного внимания благодаря качеству его производства. В первую очередь хочется отметить нюансы его изготовления. Это метод естественного брожения в специальных бочках в течение 9-10 месяцев без добавления сахара и дрожжей. Процентное соотношение у готового продукта 4-6%. Теперь о полезных свойствах самого продукта. Уксусная кислота – это главный компонент. Она замедляет переваривание углеводов и улучшает чувствительность клеток к инсулину. Несколько исследований показывают, что прием 1-2 чайных ложек уксуса, разведенных в стакане воды 200-250 мл, перед едой сглаживают скачки глюкозы после еды, а также помогают в переваривании белковой пищи, расщепляя сложную структуру белка. Сюда же можно отнести метод маринования мяса перед приготовлением. Пациенты со сниженной кислотностью желудка отмечают, что яблочный уксус перед едой помогает им лучше переваривать пищу, уменьшая вздутие и тяжесть. Уксусная кислота усиливает чувство сытости после еды. Некоторые исследования отмечают небольшое снижение веса и жировых отложений в области живота при регулярном умеренном употреблении в сочетании со здоровым питанием. Уксусная кислота обладает антимикробным действием. Она создает среду, неблагоприятную для многих бактерий. Поэтому перед употреблением рекомендуется замачивать фрукты, овощи и зелень в воде с добавлением уксуса. Некоторые данные указывают, что яблочный уксус может оказывать пребиотический эффект, поддерживая полезные бактерии кишечника. Яблочный уксус улучшает вкусовые качества блюд, поэтому успешно используется в кулинарии. Он обладает мягким фруктовым вкусом и ароматом. Часто используется в салатах в качестве заправки и в выпечке. Друзья, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед употреблением уксуса натощак и перед едой во избежание возможных осложнений. Противопоказаниями являются гастрит с повышенной кислотностью,

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Вот смотри, сегодня мы много говорили про персонализацию, про важность вообще понимания клиента. И мне кажется, в бизнесе достаточно очевидно, что тот, кто лучше знает своего клиента и сможет лучше специально для этого клиента сделать какое-то предложение, эти компании будут выигрывать. Вот какие инструменты обратной связи вы используете для того, чтобы быть максимально ближе к клиенту? Ну, давай скажем на примере ассортимента.
2: Ну, сейчас вот мы уже восстановили в мобильном приложении возможность оценивать товары. Мы стимулируем людей, в том числе, ставить нам оценки, в том числе, начисляя дополнительные баллы. И это очень сильно нам помогает работать с качеством ассортимента. Да? То есть это помогает нам видеть, как люди оценивают. И, кстати, сейчас у нас очень хорошая взаимосвязь идет с нашими партнерами-поставщиками. И они даже, у нас много уже примеров, когда они дорабатывали свой продукт благодаря нашей обратной связи по конкретному, значит, SKU. Uh-huh. И мы видим, как потом эти оценки пошли вверх.
1: Я вот видел в приложении «Вкусвилл» есть возможность повлиять на ассортимент магазина, прям там как-то написать, что вот я вот это не нашел, или там мне это не хватает, и так далее. То есть таким образом ты можешь, ну, каким-то образом влиять на ассортимент вот локально, той самой точки, которая рядом с тобой. Насколько это возможно на примере «Пятерочки»?
2: Ну, в «Пятерочке», наверное, очень сложно влиять на один магазин, да, потому что все-таки у нас и количество магазинов самих больше гораздо, чем во «Вкусвилле», и сама система ассортимента другая, да. Вот. Но, с другой стороны, можно точно, мы слышим обратную связь. У нас очень много обратной связи идет через чаты, это до 30% примерно. Вот. Uh-huh. Потом через телеграм-каналы и, скажем так, в принципе, через колл-центр. И здесь тоже люди предлагают какие-то вещи, просят. И когда, если это, ну, не, скажем, не единичное предложение, а уже несколько появляется, мы, конечно, это тоже отрабатываем. Но скорее мы отрабатываем это на ассортиментном кластере.
1: Влад, я один раз от тебя слышал такую фразу, замечательную, мне очень понравилось, что любой маркетолог, он бессилен против мужика со списком. Можешь как-то раскрыть, вот что ты имел в виду?
2: Ну, в принципе, эта фраза, она все и раскрывает. То есть здесь, наверное, очень важно понимать, что человек приходит в магазин закрывать свои конкретные потребности. Ты можешь, например, выставить где-то в какую-то потребность очень много, но при этом не закрыть другую, да, и тогда человек уйдет. Вот я приведу один пример. Причем это в одной категории. Вот у нас в колбасе, предположим, был товар первой цены, который стоил в районе там, 40 рублей, да? И следующая колбаса стоила 130 рублей.

0: И получалось, что у нас такой есть разрыв. Вроде мы как думали, что у нас есть низкая цена, но при этом как бы следующая колбаса 130. Человек, он всегда меряет в абсолюте. Он не меряет, как мы, значит, предприниматели там, или менеджеры, процентами, там, еще чем-то. У него вот есть 1000 рублей. И он должен на эту 1000 рублей купить то, что ему там в списке. Неважно, жена написала, у него самого какие-то потребности и так далее. И в эту потребность входит, предположим, там 6 позиций. И наша задача дать ему купить эти позиции в нашем магазине. И это гипотетически может вообще не быть колбасы, а может вот не быть вот какой-то ценовой ниши. И когда мы завели вот еще несколько ценовых предложений между первой и вот 130, и у нас вот пошел тренд, то есть у нас люди, которые к нам приходили, может, покупали только молоко и хлеб, стали покупать еще колбасу. Вот я считаю, что чем лучше ты работаешь вот этим импровизированным списком, и каждый менеджер в своей подкатегории или категории думает вот об этом, вот тем больше у тебя будет клиентов, которые будут возвращаться, угу. Потому что ты делаешь их жизнь лучше.
1: Ну, это же есть задача маркетолога работать с этим списком, выявлять как раз эти потребности.
0: Маркетолог не работает со списком. Маркетолог работает с ассортиментом. Okay. Поэтому если, ну или там с предложением каким-то, да, а человек, который приходит в магазин, вот у него свой уникальный список. Просто очень часто менеджеры решают не задачу покупателя, а задачу
1: поставщика.
0: Менеджера или поставщика, да, да, uh-huh. да. И вот мы когда 1.5 года назад начинали вот это изменение нашего CVP, я очень, даже вот я на своем уровне очень часто сталкивался с таким диалогом, что, ну, ребята, вы же, говорит, типа, магазин у дома, вот давайте мы тут вам сейчас расскажем, как нам, чего надо поставить. Uh-huh. То есть, а насколько это надо покупателю или насколько это вообще востребовано, это уже там второй раз. То есть у нас в какой-то момент полка превращалась там в выставку достижений народного хозяйства, скорее производителей, чем то, что нужно покупать.
1: Это очень мне понятно, замечательный на самом деле кейс, вот, и я полностью согласен, что на первом месте надо ставить потребности клиента, и вот тот самый импровизированный список фактически и определяет, должен определять то, что на полках, правильно?
0: Конечно. Да. И второе, это позволяет тебе как раз становиться более эффективным, потому что у тебя оборачиваемость повышается каждого полыю, и понятно, что ты людей, покупателей своих удовлетворяешь, да, и с другой стороны ты получаешь больше эффективности и возможности инвестировать в что-то другое, в те же цены.
1: Супер, супер. Я хочу немножко коснуться темы маркетинга. Вот у меня на всю жизнь в голове запомнил одну очень яркую компанию «Пятерочки». «Пятерочка uh-huh. вручает». Потом несколько лет было что-то другое, что я, например, честно, как, ну, скажем так, как потребитель, так глазами потребителя не особо запомнил, но потом порадовался, когда увидел опять возвращение, опять «Пятерочка» выручает. Почему?
0: Есть на самом деле несколько причин возврата этого, скажем так, лозунга, назову его так. Да. В первую очередь мы задумались о том, что «Пятерочка» за 22 год изменила вообще свой подход к покупателю. Да? То есть вообще изменила подход к ценам. Ну, ведь мы же разговариваем с покупателем полкой, да, то есть вот что мы ему на полке показываем, то он и считывает.
1: Это, извини, пожалуйста, можно я это прям как цитата? «Мы разговариваем с покупателем полкой». Владислав Курбатов, генеральный директор «Пятерочки».
0: Вот. И здесь получается следующее, что мы начали задумываться, что наш, так скажем, слоган «Ждем гости каждый день», он хороший, но он не отражает то сути изменений CVP, которые мы провели. И нам нужно было показать как-то покупателю, что мы сейчас больше про них, за них, и тем более было очень тяжелое время. И мы стали провели исследования и увидели, что, в принципе, вот этот наш слоган «Пятерочка выручает», что его знают сходу 40% людей опрошенных. Просто чтобы было понятно, у ближайшего там конкурента это 25%. То есть он настолько на слуху.
1: Я, кстати, слоган ближайшего конкурента не знаю, но в эти 40% попал.
0: Вот. Во-первых, он уже довольно давно, да, то есть я помню, мы были очень давно с с друзьями в отпуске, и у нас дети еще, будучи маленькими, бегали по отелю на Тенерифах, и на весь отель кричали, что «Пятерочка выручает», «Пятерочка» – самые низкие цены. Вот я тогда в «Окей» работал, было очень неудобно.
1: То есть ты на себя ощутил, да, силу этого слогана?
0: Да, учитывая, что детям было там 8 лет. Вот. Поэтому, конечно, мы, проведя исследование, увидели, что очень близкий, и он отражает то, что мы делаем сегодня. Мы выручаем людей в ценах, мы выручаем людей в выборе, да, то есть мы близко. Поэтому вот он прямо вот про пятерочку.
1: Я, кстати, знаю очень много интересных социальных инициатив, которые вы делаете. И для меня это тоже часть вот концепции «пятерочка выручает», потому что, в моем понимании, это гораздо шире, это, ну, фактически стало частью корпоративной культуры, правильно?
0: Конечно, мы вообще вот, на это много смотрим,
1: да, если, делаем. Да, если можно, какие-то вот ключевые социальные инициативы, которыми ты лично и твоя команда, которыми вы гордитесь.
0: Это помощь потерявшимся людям. У нас есть практически в каждой пятерочке точка, куда человек может подойти, обратиться к персоналу. Персонал проходит определенный инструктаж, как людям помочь. То есть, ну, их там определенное выделенное место, соответственно, люди там сидят, ждут, и пока мы ищем их, скажем так, родственников или там родителей, если это дети. Вот. Второй проект, вот мы его запустили где-то в начале 2022 года, это, ну, скажем так, места социальных сообществ, вот как-то мы их так называем. Что интересно, сначала мы их запустили просто как пробно, и нам казалось, что это, ну, не очень будет востребовано. Но на самом деле это вызвало такое ажиотаж, там люди приходят, обмениваются книгами, там собираются каким-то по интересам, это прямо в пятерочках. У нас есть определенные стенды, где можно там повесить объявление и там что-то вот чем-то обменяться. И это вот сегодня мы это наращиваем, потому что мы видим эту востребованность, и прямо людям это важно. Особенно это важно, знаешь, вот не в крупных городах, да, а вот более таких, ну, скажем так, по поселковых городах, вот там люди, они же в принципе больше готовы общаться, да, и вот это очень востребовано. Потом...
1: Это как такие локальные сообщества, да?
0: Да, локальные сообщества, да. Вот именно, которые вот на районе, да, там, скажем. Вот. Потом у нас есть, вот сейчас мы тоже тестируем, это помощь людям с ограниченной мобильностью, да, вот как сделать их жизнь лучше. Мы приглашаем людей прямо в магазины, смотрим, что им неудобно и так далее, как что где-то проходы там или палеты, может быть, мы ставим лишние. Вот это тоже...
1: Это, кстати, замечательная инициатива, да.
0: Вот. Ну, наверное, вот это такие самые три. Понятно, там есть еще корзина доброты, в которой мы постоянно участвуем, наши покупатели участвуют, и я должен сказать им, наверное, отдельное спасибо, потому что с каждым разом мы собираем все больше и больше продуктов для малообеспеченных людей. Вот. И еще, наверное, если говорить с точки зрения там, экологической, мы постоянно усовершенствуем, например, наши пакеты, которые все больше становятся из переработанного материала. То есть здесь тоже вот это важное направление.
1: Здорово. Нет, главное, что это действительно является такой важной частью вашей культуры, вашей повесткой, и вы получаете от этого удовольствие. Это видно. Это видно потому, как ты рассказываешь про это. Видно, что ты этим гордишься. Это очень важно. Давай мы попросим тебя такой провести маленький консалтинг и сказать, вот что нужно сделать владельцу небольшого продовольственного магазина, чтобы конкурировать с пятерочкой?
0: Ну, я думаю, что если говорить про какой-то локальный маленький магазин, то он должен стать таким магазином у дома для ближайших покупателей. То есть он должен очень хорошо знать, что нужно его людям, которые вокруг живут. Да? И у него гораздо больше преимуществ, чем у пятерочки. Вот ты говорил про вкус вилл, что они могут там ассортимент водить, еще что-то. И вот здесь вот нужно больше слышать своего покупателя и работать для того, чтобы он уходил оттуда, опять-таки, довольный.
1: То есть все-таки, когда ты очень большой, ты какую-то гибкость теряешь, правильно? А маленький, он все-таки такой более, как бы, получается, гибкий, мобильный.
0: Конечно. И второе, он точно может, например, лучше работать с качеством того же фрова, да, потому что он может прямо вот каждую ягодку, как говорится. Почему у нас до сих пор существуют рынки развала и так далее? Да, потому что там более индивидуальный подход. Поэтому владельцу, если у него один маленький магазин, то ему нужен более индивидуальный подход. Чтобы человек, приходя туда, понимал, что он очень дорогой гость. Все-таки любой ритейл федеральный, ну, к сожалению, это такой must-медиа, да, то есть, а вот индивидуальный подход, это очень людям нравится. Вот у меня в доме даже есть магазин такой совершенно небольшой, и я знаю, что туда многие люди ходят, потому что там индивидуальный. Ну, и плюс, конечно, нужно думать, как дифференцироваться с ассортиментом. Не обязательно гнаться со самым дешевым. Лучше давать что-то уникальное. Вот чем больше уникального ассортимента будет, тем больше вариантов, что люди будут к нему приходить. Потому что ценой, конечно, сложно победить. Ну и второй мой вариант – стать пятерочкой по франшизе.
1: Это уже интересно. Мы сейчас про это поговорим. Но пока, ребят, я хочу отметить, давайте вот эту консультацию Владислава рассматривать тоже как одну из социальных инициатив – помощь малому бизнесу в нелегкой борьбе с гигантами продовольственной розницы.
0: Хорошо.
1: Давай про франчайзинг.
0: Ну, у пятерочки есть обратный франчайзинг. Мы вот буквально на той неделе открыли.
1: Обратный это как?
0: Обратный франчайзинг – это когда мы полностью предоставляем концепт, продукцию, там, скажем, оборудование. То есть, и, ну, скажем так, открываем, помогаем открывать магазин, да, то есть даем полностью все свои наработки, и франчайзер получает просто определенную комиссию от товарооборота. При этом на нем лежат операционные издержки, ну, которые, по идее, как он управляет, настолько он, как бы, вот эту разницу между комиссией и операционными издержками, настолько он получает свою прибыль. Понятно, что выгоднее открывать, там, чем больше, как говорится, магазин с товарооборотом, тем больше ты можешь заработать.
1: Какие инвестиции нужны, чтобы стать вашим партнером по франчайзингу? Открыть одну точку?
0: Ну, примерно от, в зависимости от размера магазина, да, там, потому что магазины есть и 300 метров, и 600 метров можно открыть, это примерно от, наверное, 14 миллионов до 18, 20, может быть, вот так.
1: И сколько у меня уйдет лет для того, чтобы эта инвестиция окупилась?
0: Ну, я думаю, что в районе, в среднем районе 3 лет точно можно окупиться.
1: Ну, то есть это хорошая франшиза?
0: 3-5 лет, да, это 100% хорошая франшиза.
1: Давайте возьмем это на заметку. Если вам надоел свой собственный маленький продовольственный магазин, всегда есть возможность получить франшизу пятерочки, правильно?
0: 100%. И, конечно, если это, тем более, это магазин у вас собственности, то это еще значительно выгоднее становится.
1: Компании в последнее время большая часть конкуренции лежит в плоскости модели управления. Вот можешь сказать, на примере пятерочки, может быть, есть что-то в вашей модели управления такое уникальное, что вы, по сути, считаете это таким значимым конкурентным преимуществом по отношению к компаниям, которые работают в другой модели управления?
0: Ну, я хочу сказать, что ты очень прав в том, что в целом любая побеждают те компании, у которых есть что-то уникальное в модели управления, в структуре, в подходе вообще к управлению персоналом, потому что как раз цены очень легко повторить на полке, да, ну, там, с определенными издержками, но легко повторяются, да, ассортимент можно повторить. А вот, вот эту внутреннюю культуру в компании очень сложно повторить. Поэтому у пятерочки есть несколько вещей, наверное, которыми я горжусь, да, и которые мне очень нравятся. Первое, это, ну, во-первых, надо сказать, что мы за последние полтора года провели очень большую трансформацию в пятерочке, сделали ее более такой быстрой, при оргструктуру, я имею в виду, пятерочки. Мы децентрализовали пятерочку, сделали несколько территорий, которые стали более самостоятельными, получили довольно большие полномочия. Центральный офис остался скорее больше методологом и, там, скажем так, стратегом. Вот. И это позволило нам быстрее принимать решения. И самое главное, это позволило лучше увидеть рынок и конкурентов, в том числе локальных. И когда мы посмотрели так внимательно на рынок, мы увидели, что, оказывается, мы очень часто теряем не федеральным нашим конкурентам, а локальным. И для нас это было, кстати, большое открытие. Вот. И у нас вся вот эта гипотеза нашей работы, она даже слегка поменялась. И это вот очень здорово. А второй момент – это то, что мы поняли для себя, что у нас много довольно слоев управления, и мы убрали прямо два слоя операционного управления и инвестировали эти деньги в директоров магазинов. И параллельно мы, значит, разработали такую программу, как директор магазина-партнер, который уже имеет больше гораздо полномочий и в том числе имеет возможность благодаря своим каким-то действиям и усилиям вместе со своей командой заработать больше денег, если они, например, там, принесли компании большую прибыль.
1: А можешь образмерить это? Мне кажется, очень важно. То есть есть директора, которые могут, ну, как бы своей деловой репутацией, своими результатами попасть в эту программу, правильно? Вот такой директор, насколько больше, насколько он вырастет в годовом доходе?
0: Ну, если отвечать впрямую, он может заработать больше и миллион по году, и 2 миллиона. У нас есть разные кейсы. Вот. Но и важно еще сказать, что, конечно, директора проходят определенный там отбор, ассессмент. Когда мы начинали, кстати, очень было мало желающих, и все как-то очень скептически к этому сначала относились. Сегодня у нас уже больше 5000 таких директоров. И у нас еще очередь стоит из них, из желающих туда попасть.
1: Это, мне кажется, замечательная система мотивации, которая позволяет людям, которые показывают выдающиеся результаты, зарабатывать сколько? В 2-3 раза больше, правильно?
0: Даже можно больше заработать, чем
1: даже больше, чем в 2-3 раза. Супер. Мне кажется, это здорово. Это мое мнение, что это на длинном горизонте ваше очень большое конкурентное преимущество. Где ты сам покупаешь продукты?
0: У нас все-таки больше продукты покупает супруга, да, я покупаю в Пятерочке.
1: Так, применяем вопрос, где твоя супруга покупает продукты?
0: Хорошо, нет, я отвечу. Когда меня что-то просят купить, я покупаю в Пятерочке, но я больше, конечно, сейчас покупаю через приложение, то есть мне это удобно. Моя супруга по-прежнему покупает в Перекрестке, никак я не могу ее перевести на Пятерочку, потому что в Перекрестке есть зеленая линия, и она говорит, что вот когда у вас будет в Пятерочке, или зеленая линия, или аналог, вот тогда я...
1: Это какая-то линейка продуктов?
0: Зеленая линия – это зожженный ЗОЖ. Продукт, который аналог продукции другой небольшой сети.
1: Другой?
0: Да.
1: Ну, не такой уж небольшой.
0: Смотря с чем сравнивать.
1: Согласен.
0: Вот. Это более такие зожженные продукты, которые, соответственно, не содержат каких-то лишних ингредиентов и позволяют думать, что все очень вкусно и качественно.
1: Ну, ты знаешь, из этого вопроса выкрутиться легко, потому что всегда можно сказать, что у меня стоят приложения всех моих конкурентов, я везде покупаю, потому что я как бы провожу постоянно тест, да, как...
0: А я тебе правду сказал. Могу сказать, как хочешь, но просто на самом деле я действительно покупаю через приложение Пятерочки. Ты знаешь, я довольно консервативен. Я тестирую, например, Сбер я вообще не тестирую, потому что я, в принципе, его не люблю, но вот Яндекс я периодически тестирую. Я скорее покупаю на Яндекс.Маркете какие-то нон-фудовские вещи, потому что сегодня это стало такой площадкой, где можно найти, в принципе, все, что нужно. Да, вот я покупаю корм для собаки, предположим. Вот.
1: То есть из Wildberries, Озон, Яндекс.Маркет ты выбрал
0: Яндекс.Маркет? Я выбрал Яндекс.Маркет. Да. Хотя, на самом деле, тоже было у меня пару кейсов, когда я хотел оттуда уйти. Вот. Поэтому... Ну, просто Озон я один раз выбирал, мне тоже не понравилось, поэтому я выбираю между Яндекс.Маркетом и Озоном, пока все-таки выбираю Яндекс.Маркет. Вот. Но если говорить серьезно, то жена у меня тоже перестала практически ходить в офлайн-магазин. То есть, если вот там брать сейчас, как распределяют свои покупки, это, предположим, не знаю, там 5 покупок в онлайне и 1 покупка в офлайне.
1: Отлично. Ну, вот как раз. Пример того, что онлайн – это не просто 2%, а это очень значимый сегмент клиентов, которые, может быть, в онлайне тратят уже там 50%+ своего бюджета на покупку продуктов, правильно?
0: Да.
1: Владислав, у меня последний вопрос. Я знаю, что ты такая кладезь цитат, и часто с тобой общаясь, имел возможность послушать, как ты сложные мысли выражаешь простыми словами. Вот можешь одну какую-то твою такую, может быть, не знаю, самую любимую или самую уместную вот в рамках нашего интервью цитату?
0: Ну, наверное, я скажу такую самую важную для меня, как вот для генерального директора Пятерочки, и, в принципе, как для человека, который уже очень долго в ритейле. Прочитал я эту цитату, наверное, лет 30 назад, еще когда служил в армии. Это цитата от Карнеги, и мне кажется, что она вообще реально отражает то, как надо относиться к своему покупателю. Карнеги говорил следующее. Я люблю клубнику со сливками, рыба любит червяков. И когда я иду на рыбалку, я думаю не о том, что люблю я, а о том, что любит рыба. И вот для меня это вот настолько отражает вообще подход к любому CVP, любого магазина, да, неважно, локального, маленького или большой федеральной сети. То есть ты должен знать, какого покупателя ты работаешь, кто твой покупатель и что он хочет. А дальше туда же можно приплести и про список, и про другие вещи, да, вот, потому что как, даже если раскрыть эту тему, когда мы идем на рыбалку, мы же тоже думаем, а какую рыбу мы собираемся ловить.
1: Супер. Спасибо тебе огромное за интервью, спасибо тебе огромное за время. Ребят, мне кажется, здорово, что такие уникальные предприниматели, управленцы приходят и делятся своими знаниями с большой аудиторией. Вот, спасибо тебе огромное. Вот, что-то, может быть, хочешь еще обратиться как-то, сказать?
0: Друзья, спасибо большое за внимание. Мне кажется, что самое важное для тех, кто работает в ритейле, для тех, кто у кого есть, какие бы ни были магазины или, может быть, сервисы, точно всегда думайте о том, кто к вам ходит, почему он ходит и почему он, зачем ему к вам ходить. Любите своего клиента, и у вас точно будет все хорошо.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Что следует делать каждому из нас, чтобы по истечению 7 дней мы начали ощущать в себе невероятные изменения? Живя постоянно в своем уже знакомом прошлом, они имеют и предсказуемое будущее. Не ты здесь командуешь, а я. Ты хочешь, чтобы я сделал все эти вещи, но это мое время. Поэтому сейчас ты будешь сидеть здесь и делать то, что скажу тебе я. Когда вы находитесь в состоянии благодарности, все ваши мысли попадают прямиком в ваше тело. Этот процесс осознанности поможет снизить ваш уровень стресса, перейти в более согласованное и гармоничное состояние. Не сдавайтесь и пробуйте до тех пор, пока у вас не получится это сделать. Мне нравится бросать людям вызов. И я бы хотел, чтобы все, кто смотрит это видео, в течение следующих 7 дней провели небольшой эксперимент. Я хотел узнать, какие бы 3 вещи вы могли бы посоветовать делать людям ежедневно на протяжении недели? Может что-то переосмыслить или перестать думать о каких-то вещах? Или может по-другому реагировать на ситуации? Что следует делать каждому из нас, чтобы по истечению 7 дней мы начали ощущать в себе невероятные изменения, чувствовать себя более здоровыми, живыми и энергичными? Первое, что делают люди, просыпаясь утром, это начинают думать о своих проблемах. А все их проблемы – это воспоминания из прошлого. Поэтому, когда они думают о своих проблемах, в этот момент они находятся в прошлом. Они начинают в очередной раз проживать эти проблемы, в очередной раз испытывать эти негативные эмоции, чувствовать себя несчастными и недостойными. Большинство людей большую часть времени живут в своем прошлом, а не в настоящем. Живя постоянно в своем уже знакомом прошлом, они имеют и предсказуемое будущее. Они просыпаются, проверяют свой телефон, после этого публикуют что-то в социальных сетях. Затем они проверяют новости, электронную почту, идут в душ, пьют кофе, одеваются, едут на работу, делают все одно и то же, живут по одной и той же программе. Люди фактически потеряли свободу действий. Поэтому, как только вы проснетесь, задайте себе простой вопрос. Что является для меня величайшим идеалом? Каким я должен быть сегодня, чтобы достигнуть этого идеала? Как только вы зададите себе этот вопрос, вы услышите, как ваше тело говорит вам: «Но ты ведь так устал, выпей чашку кофе, тебе уже нужно идти». И тогда вы скажете: «Так-так-так, тело, подожди, не ты здесь командуешь, а я. Ты хочешь, чтобы я сделал все эти вещи, но это мое время, поэтому сейчас ты будешь сидеть здесь и делать то, что скажу тебе я». И теперь, когда ваше тело захочет взять вас под свой контроль, вы будете это осознавать и продолжать делать то, что считаете нужным вы, а не ваше тело. И каждый такой раз вы будете одерживать победу и что-то в себе менять. Сделайте вот что. Запишите 4 мысли, которые возникают у вас чаще всего на протяжении дня. Такие мысли по типу: «Я не могу, это слишком трудно для меня». Записав их, вы удивитесь, как долго вы их не замечали, как безответственно вы к ним относились. Подумайте и запишите 4 вещи, которые вы хотите в себе изменить. Может, вам не нравится ваше поведение, или вы часто жалуетесь, или привыкли кого-то обвинять. Осознайте это. Может быть, вы настолько привыкли к этим эмоциям, что уже не можете отделить себя от них. Вы должны осознать эти состояния тела и разума и сказать себе, что таким я был раньше. А затем спросить себя: какие мысли должны присутствовать в моей голове? И после этого просто начните заполнять свой мозг этими необходимыми, на ваш взгляд, мыслями. Решите, какое поведение будет преобладать у меня сегодня, как я буду себя вести, как буду реагировать на ситуации. Начните практиковать это каждый день, пока в вашем мозге не образуются новые нейронные связи и не выработается новая программа. А теперь самая сложная часть. Сможете ли вы эмоционально прочувствовать то, что находится пока еще в вашем желаемом будущем? Не сдавайтесь и пробуйте до тех пор, пока у вас не получится это сделать. Делайте это в течение нескольких дней. Попробуйте удержать в себе такое состояние. И тогда вы увидите, какое большое количество возможностей перед вами откроется. Это называется синхронистичность. Второе. В конце дня, перед тем, как пойти спать, поблагодарите за все, что у вас есть. Ощутите эту благодарность, научите свое тело чувствовать эти эмоции. Благодарность говорит о том, что вы уже что-то получили. Когда вам дарят что-то ценное, вы говорите «спасибо», потому что действительно чувствуете благодарность. Когда вы что-то получаете, вы благодарите за это. То есть благодарность – это неотъемлемое состояние человека, который получил что-то для себя ценное. В это время у человека преобладают только те мысли, которые соответствуют его эмоциональному состоянию. Когда вы находитесь в состоянии благодарности, все ваши мысли попадают прямиком в ваше тело. Если вы говорите себе: «Я здоров, я богат», но при этом ваше тело запрограммировано на отрицание, оно скажет вам: «Нет, ты не здоров и не богат», и тогда ваши мысли остановятся и просто не смогут пройти дальше. Когда же вы находитесь в состоянии благодарности, в вашем организме происходит порядка 1200 различных химических реакций, направленных на восстановление организма. Поэтому уделите хотя бы 10 минут в день и испытайте искреннюю благодарность за все, что у вас есть. И третье, очень важная вещь. В течение дня найдите время для того, чтобы просто сесть, закрыть глаза и начать осознавать пространство вокруг себя. Ощущайте, изучайте его, почувствуйте свое тело в этом пространстве. Этот процесс осознанности поможет снизить ваш уровень стресса, перейти в более согласованное и гармоничное состояние. Я это делаю прямо сейчас. Это просто практика. И чем чаще вы будете это делать, тем лучше у вас будет получаться.
1: В Дагестане 7 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В ближайшие дни крупные партии топлива и газа поступят на нескольких автозаправочных станций Махачкалы, об этом сообщает пресс-служба городской администрации. На данный момент запас есть на трех заправках. Это Зучи на улице Генерала Омарова, а также заправка Плюс на Хушицком шоссе, а также заправка Ясин на проспекте Аметхан Султана. В ближайшие дни АЗС поставки РЭД получит 350 тонн топлива, оба филиала Плюс 300 тонн газа и 250 тонн топлива, а также АЗС ВНК 112 тонн топлива и 254 тонна газа. Суд вынес обвинительный приговор 55-летнему жителю села Бабаюрт, это в Дагестане, который повторно управлял мопедом в состоянии опьянения, об этом сообщает прокуратура Дагестана. Установлено, что в мае текущего года мужчина, ранее уже привлекавшийся к административной ответственности за пьяное вождение, снова сел за руль мопеда в нетрезвом виде. Полицейские потребовали пройти медицинское свидетельствование, но мужчина отказался. Суд назначил наказание в виде 120 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на 3 года. Мопед нарушителя конфискован в доход государства. В нашей стране представили единый визуальный стиль универсального QR-кода для оплаты. Его разработала национальная система платежных карт. Я напомню, что с 1 сентября универсальный код будет использовать в обычных магазинах, так и при покупках онлайн. Он придет на смену разнообразным QR-кодом и упростит процесс проведения финансовых операций. Куриное мясо стало самым потребляемым на планете. В 2023 году в мире было выращено 76 миллиард кур против 48 миллиардов в 2006 году. Я напомню, что «Нью-Йорк Таймс» еще писал, что этот продукт считался дорогим, его могли позволить себе только избранные. Сейчас он превратился в главный источник белка, при этом эксперты считают, что пик курицы еще не пройден. Основной рост обеспечивает азиатско-тихоокеанские регионы. Но и в Госдуме призвали наладить связь в поездах дальнего следования. Об этом пишет nevs.ru. По данным депутатов, поезда дальнего следования должны иметь доступ к спутниковому интернету, а качество связи должно быть обязательной услугой для пассажиров. Технологии уже существуют, разработанные станции спутниковой связи, ведутся тесты терминов и на железной дороге. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
3: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.

0: преддверии нового учебного года специалисты управления Росреестра по Республике Дагестан поставили на кадастровый учет и зарегистрировали право на двух крупных образовательных объектах. В селе Кокомахи, это Карабодахкентский район, на учет поставлена новая школа на 220 ученических мест. Вторым объектом стала школа номер 14 в Хасаюрте на 1150 ученических мест. Это одно из самых масштабных новых учебных заведений в республике. Абитуриенты Дагестана все чаще выбирают профессию учителя, об этом сообщает Миноборнауки Дагестана. Дагестанский государственный педагогический университет имени Расула Гамзатова в этом году принял более 11 тысяч заявлений от абитуриентов. Рост интереса к профессии учителя в республике совпал с общероссийскими тенденциями. По программам вузов, подведомственных Минпросвещения России, подано свыше 714 таких заявлений. Ну и в СПЧ предложили отчислять школьников за плохое поведение. Введение такого наказания за оскорбление и рукоприкладство в отношении учителя защитит педагогов, считает глава СПЧ Валерий Фадеев. По его словам, сегодняшние законы формально позволяют отчислять хулиганов, но на практике это невозможно. С 1 октября в России изменится правило оказания стоматологической помощи. Процедуры, которые могут вызвать боль, необходимо будет проводить с обезболиванием. Кроме того, стоматологические кабинеты и отделения должны быть оснащены препаратами и оборудованием для оказания помощи при анафилактическом шоке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы Минздрава. Ну и Татьяна Ким возглавила рейтинг 20 богатейших женщин России по версии Forbes. Состояние основателя Валберис оценено в 5 миллиардов долларов. Она возглавляет рейтинг Forbes уже пятый год подряд. Ну и стало известно о росте числа доноров в России до 1,5 миллиона в год. Количество донаций превысило 3,5 миллиона. Об этом рассказали в Федеральном медико-биологическом агентстве. Это позволило увеличить заготовку цельной донорской крови с 2020 года на 47%.
1: Дух перемен, тексты, берущие за душу зарождение хип-хопа и эпоха MTV. Старые песни о главном снова бьют рекорды. Россияне скупают билеты на руки вверх, Ленинград, Леонида Агутина, шоу Баста и Гуфа. В топах оказались и американские звезды нулевых, Флорида и Джейсон Дерула. По оценкам сервисов продажи билетов, за последний год спрос на выступления таких артистов резко подскочил. По данным Кассиру.ру, в штуках почти на 40% и на 50% в деньгах. А все потому, что сила звезд 90-х и нулевых в искренности и качестве. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.
2: Музыка и то, что было сделано, создано, оно на самом высоком качественном уровне с точки зрения рождения музыки, а не просто тупого написания. Понимаете, сегодня же алгоритм, да, действует. А раньше все-таки сочиняли, придумывали. А сейчас как бы все за вас практически делает целая огромная команда. История с нейросетью, она запутывает вообще всех. И потом, сегодня песню раскручивать намного сложнее, чем раньше.
1: Впрочем, дела идут в гору далеко не у всех легенд эстрады. Так, после ТикТок-возрождения, волны концертов и статуса «самая дорогая артистка новогодних корпоративов 2025» россияне стали остывать, к «Плывет веночек» и «Широка река». По данным Ticketland, продажи билетов на концерты Надежды Кадышевой сократились на 95%. В итоге июньское шоу народной артистки в Москве перенесли из Лужников на более компактную ВТБ-арену. У Алены Апиной число концертов сократилось вдвое, отмечает Коммерсант. При этом общий тренд на концерты звезд эпохи MTV это не отменяет. Но причина у этого спроса во многом материальная, считает гендиректор компании «Культурный код» Кирилл Орешкин. У большинства артистов из 90-х гонорары значительно скромнее, чем у их молодых коллег.
3: Взять кого-то из современных артистов, гонорар может заходить до 5, до 3 миллионов, до 50 миллионов рублей. В то время как артисты из 90-х умеют адаптироваться под текущие реалии. Леонид Агутин, Владимир Пресняков, чьи гонорары тоже не маленькие. Они легенды этой индустрии. Затраты на их райдер соразмерны.
1: При этом, судя по музыкальным чартам, топ-лист последних 6 месяцев совсем не похож на то, что происходит на концертных площадках. Так, по оценкам сервиса «Звук», в первой половине 26-го из каждого утюга звучали Мия Бойко, Ваня Дмитриенко, Баста, Бервульф. А в августе не только радиочастоты и музыкальные сервисы, но и соцсети утонули в роликах под Шаде. У современных артистов тоже отличные показатели, резюмирует музыкальный критик Илья Легостаев. Просто концертная индустрия, по его словам, это другое.
4: Публика постарше приучены ходить на концерты. Это у нее в ДНК, что называется. А те, кто помоложе, у них, во-первых, меньше денег, просто банально. Во-вторых, они чуть-чуть социофобы. Им, конечно, очень нравится потреблять музыку вот в социальных сетях. Плюс, естественно, если у артиста много популярных песен, ему гораздо проще собрать большое количество людей. У нас, в принципе, вся эта концертно-гастрольная ситуация немножечко кривоватая. Леонид Агутин и Баста, «Руки вверх», они все заслужили свои стадионы. Но если бы здесь были иностранные гастролеры, думаю, что не на ура бы они собирали все эти огромные. Так что вся эта статистика не то чтобы от лукавого, но она немножечко от бедности, я бы сказал.
1: Но, как известно, именно финансы и поют романсы.
0: В Мамедкале завершили строительство домов для пострадавших от наводнения дагестанцев. Проектом предусмотрено было строительство жилого дома с гостиной, кухней, тремя спальнями, санузлом и гардеробной. Улицы уже оборудованы бордюром и отдельными заборами. Я напомню, что по поручению временно исполняющего главы Дагестана Федора Щукина и председателя правительства Дагестана Магомеда Рамазанова, лично они контролировали ход строительства домов на базе стройплощадки в рамках рабочих поездок в Дербентский муниципалитет. Ставку туристического налога в текущем году в Дербенте заморозили. Она останется на уровне 2025 года и составит 1%. Об этом сообщает администрация города. Такое решение принято было из-за падения турпотока в мае и в июле почти на 50% по причине неблагоприятных погодных условий в Дагестане. Туристический налог, я напомню, что в Дербенте ввели еще с 1 января 2025 года. Первоначальная ставка составляла 1% от стоимости проживания, но не меньше 100 рублей в сутки. В России пресечена деятельность межрегиональной банды, которая наладила выпуск и продажу поддельных учебных пособий. Об этом сообщает РБК «Кавказ» со ссылкой на МВД России. Оперативники ликвидировали 4 нелегальных цеха, один из которых находился в Дагестане. Сотрудники правопорядка обнаружили компьютерную технику для верстки и 74 палеты с контрафактом. Ответ нашей страны на украинские удары по экономической и торговой инфраструктуре будет жестким. Об этом Блумберг заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. При этом он отметил, что Москве не нужна какая-либо военная эскалация на Украине, так как армия России и так продвигается вперед. Ранее Владимир Путин, я напомню, что подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры. Кстати, согласно этому документу, российские власти теперь смогут вводить временное управление на предприятиях, владельцы которых не принимают меры по обеспечению их безопасности. Песков, комментируя этот указ, объяснил, что зачастую собственники предприятий не уделяют должного внимания принятию мер безопасности. Самой полезной является мелкая жирная рыба – это сельдь, сардины, скумбрия и мойва. По мнению диетологов, размер рыбы напрямую связан с количеством токсичных компонентов. По словам экспертов, чем больше рыба, тем больше она накапливает в себе разных вредных веществ, особенно если речь идет о морских обитателях. И средняя температура поверхности Мирового океана достигла самой высокой отметки с 1979 года. Об этом сообщает телеканал 360.ru. Средняя температура Мирового океана составляет сейчас плюс 21 градуса Цельсия за 47 лет наблюдения. По данным экспертов, потепление связано с двумя процессами.
5: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог».
1: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Некоторые особенности делового этикета в Иордании. Начало разговора. Принято расспрашивать собеседника о его успехах, здоровье, семье. Эти вопросы не предполагают подробных ответов. Интерес скорее ритуальный, чем искренний. Иорданцы держат слово и ждут того же от своих партнеров. Если договоренность есть, ее надо выполнять. Перед тем, как сообщить свое мнение по тому или иному вопросу, иорданцы предпочитают посоветоваться и высказать коллективную точку зрения. Иорданцы предпочитают предварительную проработку деталей обсуждаемых вопросов. Иорданцы стремятся избегать категоричного «нет», даже если в корне не согласны со своим собеседником. Иордания – не та страна, где уместны длительные монологи. Местным жителям больше импонирует живой диалог. Одежда мужчины – стандартный деловой костюм. Одежда женщины – платье или юбка не выше колен. Лучше обойтись без глубокого выреза или слишком ярких или прозрачных тканей. Не рекомендуется надевать слишком много броских украшений, женщина должна быть скромной.
1: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог».
1: Перебои с водоснабжением возможны в Избербаше с 28 августа по 3 сентября. Об этом предупредил единый оператор. В пятницу 28 августа на сетях электроснабжения в Каспийске будут проходить ремонтные работы, и за них приостановят подачу воды по водоводу Каспийск-Избербаш. Несмотря на то, что работы планируют завершить к концу дня, в Избербаше неделю возможны перебои с водоснабжением. Оператор объясняет, что после запуска насосного оборудования потребуется время для заполнения магистрального водовода. Его протяженность, я напомню, что является 45 километров. Два микрорайона в Хасаюрте также остались без воды. Об этом сообщает единый оператор. Выход из строя трансформатора на насосной станции оставил без водоснабжения поселки Садовый и Юбилейный. По предварительным данным, ремонтные работы продлятся около 2 дней. В поселке Маметкала, это Дербентский район, завершено строительство нового жилого микрорайона для жителей, чьи дома пострадали от сильных паводков в начале апреля. Об этом сообщает глава Дербентского района Эльман Аллахвердиев. По его словам, в новом микрорайоне созданы все условия для комфортного проживания переселенцев. Глава района также отметил, что в ближайшее время пострадавшие от стихии жители Маметкалы получат ключи от новых домов. С 1 сентября в частных клиниках МРТ станет доступно без направления врача, фельдшера или акушера. Об этом свидетельствует приказ Минздрава России, который размещен на сайте официального публикования правовых актов. Оценку наличия показаний и противопоказаний у пациента будет давать врач-рентгенолог непосредственно перед исследованием. Число погибших при наводнении в Непале возросло до 175 человек. Без вести пропали сейчас 476 иностранцев. Об этом сообщило индийское агентство АНИ со ссылкой на источники в посольстве Непала. Ранее сообщалось о 162 погибших. В дипломатическом представительстве подчеркнули, что эти цифры будут проверяться, так как поиск и спасательная работа еще продолжается. Я в свою очередь напомню, что мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Пхотекоши накануне утром, разорвав серьезное разрушение в округе Расула. Россия и Индия также обсуждают введение группового безвизового режима. Стороны определяют дальнейшие шаги после переговоров. Об этом пишет «Известия». Россия может стать первой страной, с которой такой режим ведут после завершения переговоров и выполнения необходимых технических требований. В настоящее время в Индию без визы могут въехать только госслужащие и дипломаты.
2: Во всем мире в прошлом году собрали 26 миллионов тонн хлопка. Цифры приводит Минсельхоз США. Почти половина всего сырья пришлась на Китай и Индию. Для них Россия в последние годы остается одним из главных рынков. Однако в этом году урожай хуже. Засуха и жара на юге могут сократить запасы на 4%, отмечают аналитики компании Нео. В ближайшем будущем хлопковая ткань и вовсе может стать люксовым товаром, говорит генеральный директор Finflair Ксения Рясова.
3: Хлопок все время дорожает. Global warming. Для производства хлопка нужно очень много воды, и он становится все дороже и дороже. И это уже становится элитный такой материал, так же, как и пух. Стоит там сколько десятков долларов за килограмм. Поэтому, когда смотрят там на маркетплейсах, написано «пуховик», на самом деле это не пуховик, а синтепух. Натуральные ткани, они уже становятся таким премиальным, люксовым материалом.
2: Подорожавший хлопок часть мировых ритейлеров готовы заменить на искусственные аналоги. По данным Reuters, Zara и

0: и H&M уже переходят на полиэстер из обработанного пластика. Среди всей синтетики такой материал занимает уже 12%. Другие виды сырья дешевыми альтернативами назвать нельзя, продолжает Ксения Рясова.
1: Синтетика стоит не дешевле, потому что полиэстер и нейлон производятся из нефти. Поскольку нефть сейчас тоже не дешевая, прямо скажем, то полиэстер тоже стоит дорого. У нас все-таки четкое позиционирование, что мы стараемся производить все из натуральных тканей. Поэтому для нас это принципиально. Хлопок мы просто перемещаемся из более дорогого Китая в более дешевую Индию. Начинаем уже смотреть в сторону Пакистана, Бангладеш.
0: По оценкам аналитиков, хлопок за последний год подорожал минимум на четверть, а в себестоимости одежды на ткань приходится до 60% всех затрат. За последние годы выросла не только стоимость сырья, но и его производство, говорит директор модного дома «Раскини» Сергей Викулин.
2: Возможность продаж высококачественного хлопка, именно дорогого, эксклюзивного, становится все меньше и меньше. Возможность покупать хорошие ткани сократилась просто даже не в разы, а кратно. Понятно, что нам нужен не хлопок как сырье, нам нужны хорошие ткани. Для обработки 1 килограмма хлопка на 8 литров кипятка. А это затрат на тепловую энергию в связи с тем, что достаточно ощутимо повысились цены на газ. Это тоже очень сильно повлияло на себестоимость. У нас вообще, если сравнивать российское производство, оно сильно дороже общемирового. Поэтому, к сожалению, российский потребитель находится, мягко говоря, в не самой выгодной позиции.
0: Мировые цены на хлопок не сразу отразятся на стоимости одежды в магазине, говорят опрошенные Коммерсант ФМ эксперты. Впрочем, для российского ритейла картина менее оптимистичная, допускает директор универмага Trend Island Николай Константинов.
3: Мы узнаем и увидим это в ценах в следующем, когда наступит сезон весна-лето и начнутся поставки одежды из хлопка. Сейчас, возможно, еще остатки есть на складах, то, что было закуплено. Инфляция в целом, наверное, составила порядка уже 10% в рознице. Это налог в целом, размер заработной платы, который растет, и нужно платить продавцам. То есть, если сравнить с 23-м годом, сейчас цены выросли уже порядка на 25-30%.
0: По данным Counterfocus, в России с начала года в сегменте производства одежды закрылись больше 2000 юрлиц. Число ликвидаций бизнеса превысило число регистраций на 45%.
4: В преддверии нового учебного года специалисты управления Росреестра по Республике Дагестан поставили на кадастровый учет и зарегистрировали право на двух крупных образовательных объектах. В селе Кокомахи, это Карабодахкентский район, на учет поставлена новая школа на 220 ученических мест. Вторым объектом стала школа номер 14 в Хасаюрте на 1150 ученических мест. Это одно из самых масштабных новых учебных заведений в республике. Абитуриенты Дагестана все чаще выбирают профессию учителя, об этом сообщает Миноборнауки Дагестана. Дагестанский государственный педагогический университет имени Расула Гамзатова в этом году принял более 11 тысяч заявлений от абитуриентов. Рост интереса к профессии учителя в республике совпал с общероссийскими тенденциями. По программам вузов, подведомственных Минпросвещения России, подано свыше 714 таких заявлений. Ну и в СПЧ предложили отчислять школьников за плохое поведение. Введение такого наказания за оскорбление и рукоприкладство в отношении учителя защитит педагогов, считает глава СПЧ Валерий Фадеев. По его словам, сегодняшние законы формально позволяют отчислять хулиганов, но на практике это невозможно. С 1 октября в России изменится правило оказания стоматологической помощи. Процедуры, которые могут вызвать боль, необходимо будет проводить с обезболиванием. Кроме того, стоматологические кабинеты и отделения должны быть оснащены препаратами и оборудованием для оказания помощи при анафилактическом шоке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы Минздрава. Ну и Татьяна Ким возглавила рейтинг 20 богатейших женщин России по версии Forbes. Состояние основателя Валберис оценено в 5 миллиардов долларов. Она возглавляет рейтинг Forbes уже пятый год подряд. Ну и стало известно о росте числа доноров в России до 1,5 миллиона в год. Количество донаций превысило 3,5 миллиона. Об этом рассказали в Федеральном медико-биологическом агентстве. Это позволило увеличить заготовку цельной донорской крови с 2020 года на 47%.
5: Судя по кадрам, утро 26 августа в высокогорном районе Непала-Расува, на который пришелся основной удар, а стихии ничего не предвещало. Светило солнце, туристы отправлялись по достопримечательностям, местные на работу, дети в школы. Паника началась внезапно. Шум воды сперва был едва слышен, но буквально за пару минут развернулась настоящая катастрофа. На кадрах под воду уходят невысокие дома. Мощный поток вперемешку с грязью и камнями сбивает массивные мосты, как пластмассовые игрушки, смывает улицы и утаскивает за собой людей, автобусы и грузовики. В регионе пострадали 14 гидроэнергетических проектов. По предварительной оценке

0: Министерства инфраструктуры, ущерб исчисляется минимум в $1 миллиард. В спасательной операции задействованы больше десятка вертолетов, но их не хватает. Кроме того, даже с воздуха до Расува сложно добраться из-за непогоды и сложного рельефа. Пока же жители пытаются укрыться в руинах, рассказал НДТВ один из местных.
1: Наводнение разрушило мой дом. Я учитель, и утром, как обычно, я пошел на работу. Но директор нашей школы сказал, что у нас большая беда, и всех отпустил. Уже по дороге домой я нашел своих коров, похороненных под грудами мусора. К счастью, дома никого не было, мои дети утром ушли на учебу, а жена на работу. Мой дом смыло, земля стала болотом. Я все потерял. Думаю, мне положена какая-то компенсация. Идет дождь, нам негде спрятаться, нам срочно нужна помощь.
0: Предварительно катастрофу в регионе вызвало землетрясение магнитудой 4,4. В результате огромная масса льда, снега и камней рухнула в русло реки Лхендекхола. Затор вызвал резкий подъем воды, который устремился вниз по течению. Селевой поток достиг и погранпункта Гюронг в тибетском автономном районе Китая, сообщало агентство Синьхуа. Там перекрыты дороги, нарушена связь и нет электричества, продолжает корреспондент CNN из Гонконга Гэдж Голдинг.
2: Судя по одному из видео, примерно 5- или 6-этажное здание вода накрывает как небольшую каменную плотину в ручье. На кадрах с мест видно множество туристических автобусов и как вода отбрасывает их в сторону, как игрушечные машинки. Судя по имеющейся у нас информации, произошло землетрясение. Оно вызвало оползень, который перекрыл русло реки, и на деревне хлынул поток воды. Судя по кадрам, это практически ущелье, и воде некуда деться, кроме как унести с собой все на своем пути.
0: При этом это не первое смертоносное наводнение в регионе, отмечает корреспондент BBC в Нью-Дели Азадех Мосри.
3: Расува – отдаленный регион, к северу от Катманду. Истинные масштабы катастрофы и число жертв мы сможем оценить только в ближайшие несколько дней, учитывая, как сложно туда добраться. В прошлом году на китайской стороне сошел ледник, в результате погибли 18 человек. В этот раз власти опасаются, что жертв может быть значительно больше. В этом регионе многие живут рядом с руслами рек, и неважно, насколько они подготовлены. Риск все равно есть. Полиция не может связаться с десятками своих сотрудников в регионе. Там же проезжает много грузовиков. Их водители тоже числятся пропавшими без вести.
0: Власти и полиция рекомендовали пострадавшим в регионе разводить костры, чтобы спасатели могли заметить дым. Как отмечает Катманду-Пост, многие из пропавших без вести – это паломники, которые направлялись к горе Кайлас через погранпост Расува-Гадахи. Стихия обрушилась на него почти сразу после открытия.
4: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Вещание. Афоризмы.
1: Нет ничего, чем человек гордился бы больше, чем своим интеллектуальным потенциалом. Именно этот дар позволяет ему занимать доминирующее положение в животном мире. Однако крайне неразумно позволять кому-либо понять, что вы явно превосходите его в этом отношении, особенно если это замечают и другие. Это часто вызывает обиду и желание отомстить. Интеллектуальные способности, одно из самых ценных качеств человека, возносят нас на вершину животной иерархии. Тем не менее, это также может стать нашей величайшей ловушкой. Шопенгауэр ближе к концу своей жизни посвятил себя предложению практических советов для повседневной жизни. Один из этих советов может быть труден для восприятия, но он крайне важен. Притворяйтесь глупцом. Шопенгауэр обсуждает противопоставление невежественных масс и гения и то, как гений должен вести себя в обществе. Это может показаться странным, даже оскорбительным, но его мысль заключается в том, как выжить в мире, где зависть и обида могут стать опасными врагами. Когда человек с высоким интеллектом вынужден общаться с группами людей с меньшими умственными способностями, лучший выход, по мнению Шопенгауэра, — притворяться глупым. Он даже утверждает, что это искренний совет — быть глупым. Так же, как тепло приятно телу, разуму полезно ощущать свое превосходство, и человек инстинктивно ищет общество, которое дает ему это чувство, так же, как он подходит к камину или выходит на солнце, чтобы согреться. Причина, по которой стоит притворяться глупым, заключается в том, что интеллект других людей вызывает сильные чувства обиды и зависти. Чтобы лучше понять это, представьте, что вы разговариваете с кем-то менее умным. Теперь представьте, что этот человек осознает ваше интеллектуальное превосходство. Что он почувствует? Уважение? Восхищение? Возможно. Но гораздо вероятнее, что он почувствует зависть, которая может быстро перерасти в обиду и враждебность. А хуже всего то, что он может даже не осознавать этих чувств. Этот мелочный способ мышления широко распространен и часто вызывает самые горькие чувства ненависти и обиды. В таких ситуациях умный человек не делает ничего плохого. Он просто забывает притвориться глупым, что приводит к тому, что другой человек осознает свои собственные интеллектуальные ограничения. Это осознание вызывает зависть, которая, в свою очередь, порождает гнев, даже если только подсознательно. Та же психология работает, когда мы завидуем кому-то очень богатому. Не имеет значения, сколько этот человек трудился. Восприятие таково, что у него есть что-то, чего нет у нас. То же самое касается интеллекта, который часто рассматривается как нечто, чем его обладатель не имеет права гордиться. Что же делать? Шопенгауэр предполагает, что иногда лучший путь – притворяться менее умным, чем вы есть на самом деле. Шопенгауэр усвоил урок притворства глупцом на собственном горьком опыте. Посмотрите письмо, которое его мать отправила ему, когда ему было всего 19 лет. «Все твои хорошие качества меркнут из-за твоего сверхинтеллекта и становятся бесполезными для мира только из-за твоей злости от желания знать все лучше других, улучшать и доминировать там, где ты не можешь командовать. Из-за этого ты озлобляешь окружающих». Теперь оставляю вас с заключительными словами Шопенгауэра о притворстве глупцом. В ученых сообществах, например, посредственность – это качество, которое всегда выходит на первый план, тогда как истинные заслуги получают позднее признание или вовсе остаются незамеченными.
0: Мысли вслух. Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог FM.
1: Компания «Озон» ввела меры поддержки предпринимателей после повреждения складов в Махачкале. Среди мер – отказ от платы за размещение товаров на пострадавшем складе с момента ЧП. Бесплатная перевозка товаров закрытых объектов на другие, перенаправление товаров, которые были в пути. Также компания «Озон» не будет брать плату за инструмент продвижения, плата за заказ, если товар заказали, но заказ отменили из-за проблем на складе. С 30 августа снизит комиссии для предпринимателей из Дагестана на 3% пункта без дополнительных условий. До 22 сентября аннулированы штрафы за отмену заказов по вине продавца

0: или просроченной отгрузки. К другим новостям. Суд арестовал мужчину, который ночью проник в дом в Кизлярском районе ради ограбления, но получил отпор от хозяйки. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Дагестану. По ходатайству следователя суд заключил подозреваемого под стражу на 2 месяца. Ранее, напомню, что в управлении сообщали, что ночью 24 августа мужчина незаконно проник в домовладение. Войдя в спальню, он напал на спящую хозяйку дома и потребовал отдать деньги и ценные вещи. Однако женщина оказала ожесточенное сопротивление. Ей удалось вырваться, нанести нападавшему удар ножом в предплечье и запереть входную дверь. Благодаря активному противодействию она избежала и гибели. В Дервенте на площадке винодельни «Дербент-Вино» состоялось совещание по итогам масштабного аудита винодельческих предприятий Республики Дагестан и проведенного экспертами винного гида России «Роскачество». В мероприятии приняли участие представители Минсельхоза России, правительства республики, Ассоциации виноградарей и виноделов России, руководители крупнейших предприятий отрасли. По итогам первых 7 месяцев этого года выпуск тихих вин в Дагестане вырос на 10%. В Дагестане обеспеченность школ учебниками составляет около 80%, однако этот показатель включены издания, которые уже не используются в образовательном процессе. Об этом сообщает пресс-служба Миноборнауки Дагестана. На сегодняшний день все образовательные организации Дагестана полностью обеспечены государственными учебниками по истории и всеобщей истории для 5-11 классов. В текущем году запланировано завершить обеспечение школ учебниками по обществознанию для 9 и 10 классов. 8 россиян по-прежнему не выходят на связь после наводнения в Непале, об этом сообщил ТАСС, советник-посланник посольства России в республике. Согласно, кстати, опубликованному совету по туризму Непала, документов в пострадавших регионах пропавшими без вести числится 644 путешественника в списке граждане 33 стран. Официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова на брифинге призвала российских граждан сейчас воздержаться от поездок в районе Непала. Она также указала на то, что необходимо связаться с российским посольством в Катманду для оказания помощи и учета людей наших граждан. Захарова также отметила, что российские дипломатические представительства в Китае и Непале во взаимодействии с местными властями внимательно отслеживают сейчас ситуацию.
1: Хай-тек с Александром Леви.
2: Apple объявила дату ежегодной осенней презентации новинок – 9 сентября. Самым ожидаемым запуском в кампусе Apple Park в Купертино будет складной iPhone, который, по данным различных источников, получил название Ultra. И это событие гораздо важнее, чем просто новое имя и свежий форм-фактор. И вот почему. Apple выходит на рынок в момент структурного сдвига. По прогнозу Counterpoint Research, так называемый книжный формат займет 65% поставок всех складных смартфонов в этом году, против 52% в прошлом. В первом текущем полугодии лидером форм-фактора стала Huawei с долей в 57% мирового рынка. На втором месте с большим отставанием компания Samsung в 18%. Аналитики IDC прогнозируют, что складной iPhone разойдется тиражом больше 10 миллионов единиц в первый же год. Вместе с тем, подготовка к мероприятию Apple проходит уже на фоне рекордных достижений. По данным Counterpoint Research, iPhone 17 стал самым продаваемым смартфоном в мире во втором квартале этого года с долей 6% от всех продаж. Apple и Samsung вместе заняли 5 позиций в глобальном топ-10. Другими словами, обстановка для купертиновской команды выглядит надежной. И выпуская складную версию iPhone, Apple фактически отходит от проверенной модели бизнеса. Новинка со складным экраном будет бороться за кошелек премиального покупателя не только с другими брендами, но и с классическим iPhone. И, наконец, это первая презентация под руководством нового CEO Джона Тернуса. Он официально вступит в должность 1 сентября, а Тим Кук после 15 лет на посту станет исполнительным председателем совета директоров. При спокойном и консервативном Куке, напомню, капитализация Apple выросла почти на 1900%. Аналитики Bank of America ожидают, что Тернус будет готов к более смелым решениям в разработке, исследованиях, крупных сделках и новых категориях устройств. Другие обзоры и новости из мира IT на нашем сайте в разделе «Технологии».
1: Хай-тек с Александром Леви.

0: Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог». Личный коуч.
1: Михаил Токовинин, основатель компании «Амосира-М».
2: Как и где молодым ребятам учиться бизнесу? Стоит ли идти в университет на профильные бизнес-программы? Или лучше как можно больше времени посвятить практике и, так сказать, учиться военному ремеслу на поле боя? Любой бизнес, который будет запущен в 17 лет, это будет стыд, срам, позор и провал. Исключения ничтожны. Что ты исчезающая малая величина. И я не исключение, я тоже все свои бизнесы, которые начинал в 17 лет, стыдно вспомнить. И учиться надо идти обязательно. Только не на какие-то там бизнес, вот это... Надо что-то более фундаментальное. Юрист, и то полезнее для бизнеса будет, чем какое-нибудь так называемое бизнес-направление. И на работу надо идти. На правильную работу. Там, где кто-то будет с тобой возиться и учить тебя, как управлять людьми, как управлять проектами, как управлять компанией, как управлять... И я опять рассказываю всем свой пример. У меня было какое-то количество бизнес-начинаний. Мне повезло, у меня был партнер с 14 лет. И мы с самого начала сказали, мы бизнесмены. Ну и вот с 14 там, до 20 это были бизнесы. То машины тюнингом заниматься, то сайты делать, шумоизоляция, еще что-то, какое-то безумие. Все стыд, срам, позор, катастрофа. Но потом я оказался на работе у своего наставника, который со мной возился и учил меня работу работать. Не бизнес делать, а работу работать. Как людьми управлять, как учет вести финансовый там, как увольнять, как нанимать, как с госорганами разговаривать, бухучет, что такое касса, там, налоговый режим. И через 2 года я уволился, мы основали уже нашу первую успешную компанию QSoft, дальше все было хорошо. Нужно просто пойти на правильную работу, где с тобой повозятся, тебя поучат и научат тебя вот этому базовому навыку управления людьми и компаниями. А институт при этом должен быть какой-то просто фундаментальный. Инженерная специальность какая-то, или юрист, или экономист. Хуже не будет, только лучше будет и на пользу. Ни в коем случае нельзя идти на всякие актуальные вот эти направления, типа бизнес-менеджмент. Даже не начинайте, даже не пытайтесь. Это будет полный шлак, тлен, катастрофа.
0: Личный коуч. В Дагестане 8 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
3: В мессенджерах появились.

там наладить отношения с детьми, с семьей и так далее. Выделите время, потратьте энергию, делайте это с любовью, и у вас все будет прекрасно. Если же говорить к практическим вещам, у меня связано очень много связано с энергией, я могу с разных точек зрения об этом говорить. Если говорить из практических вещей еще, например, характеристика людей. Я людей не делю на хороших и плохих. Вы знаете, я людей делю на энергодефицитных и энергопрофицитных. Потому что в каждом человеке 50% плохого, 50% хорошего. Какие качества он вам покажет, зависит от уровня его энергии. Смотрите, представьте себе, когда вы голодные, уставшие, приходите с работы, вам не до того, чтобы вникать в чужие проблемы. Вам легче нахамить, легче нагрубить, легче покритиковать и так далее. Вы начинаете проявлять свои худшие качества. Стоит вам выспаться, покушать, вы сразу, у вас благодушное настроение, вы становитесь благородным, вы становитесь великодушным, волевым, терпеливым, заботливым и так далее. То есть все хорошие качества человека, они подпитываются энергией. Почему так происходит? Потому что в этом мире есть глобальная асимметрия добра и зла. Для того, чтобы делать зло, нужно минимум энергии. Как говорят, там, ломать не строить, там, когда ты критикуешь, ругаешь, разрушаешь, для этого много энергии не надо. Энергия нужна для того, чтобы чего-то достигать, для того, чтобы делать добро, для того, чтобы помогать людям. Поэтому энергия – это такая субстанция, сила, ваша жизненная сила, которая необходима вам каждый день. А как ее получать? Существует три способа. Сначала вы должны прекратить или заткнуть свой дуршлаг, через который уходит ваша энергия. Это первое действие. Второе – научиться эффективно использовать ту энергию, которая есть. И в-третьих, уже уметь приобретать энергию или восстанавливать энергию. Потому что бесполезно восстанавливать энергию, если у вас утечка. Откуда идет утечка? Утечка идет, когда вы обращаете внимание не на те вещи, которые вам не приносят энергию. Когда вы обращаете внимание на плохие новости. Когда вы обращаете внимание на негатив в этой жизни. Когда вы общаетесь с плохими людьми. Вот большой источник утечки энергии. Второй большой источник утечки энергии, когда у вас много незавершенных дел. Когда ваш мозг работает в фоновом режиме, все время переживая. Это второй большой источник. Третий – это ваши страхи и беспокойства, которые постоянно заставляют ваш мозг работать и нервную систему истощает. Нервная система и мозг – это основные потребители энергии. И четвертое – это когда вы неправильно планируете свой день. Вот эти все вещи истощают вашу энергию. Поэтому, зная это, я выстраиваю свой день. У меня есть понятие кластеризации дня. Я выделяю золотое время, и в прайм-тайм я решаю стратегические задачи, задачи, связанные с мышлением, с принятием решений и с аналитикой. Все остальное время я распределяю, например, с 6 до 10 утра мое личное время. В это время никто не смеет меня трогать, я не отвечаю на сообщения и так далее. С 10 до часу это бизнес, аналитика, принятие решений и так далее. С 2 до 6 – это общественные вопросы. С 6 до 9.30, до 10 – это семья и общение с друзьями. И я не позволяю делам заезжать на территорию друг друга. И плюс я в своей жизни ограждаю себя от общения с плохими людьми. Я сразу дам лайфхак. Если вы хотите проверить, чьей жизнью вы живете и чьи мечты вы достигаете, чьих целей вы достигаете, возьмите свой ежедневник, напишите туда, сколько дел вы за день сделали. Напротив каждого дела напишите, вы это сделали, потому что вы хотели или потому что вы должны. Потому что каждое ваше «хочу» – это чье-то «должен». А каждое ваше «должен» – это чье-то «хочу». Когда вы идете в магазин, покупаете молоко, это потому, что ваша жена хотела, и поэтому вы должны. Когда вы говорите водителю, подъезжай завтра в 8 утра, это ваше «хочу», но это «должен» водителя. Когда вы говорите, завтра к утру я должен приготовить презентацию, это ваше «должен», но это «хочу» вашего шефа. Так вот, когда вы посмотрите, вы поймете, сколько процентов времени вы живете по своим «хочу», то есть достигаете своих целей, и сколько процентов времени вы помогаете достигать целей других людей. То есть вы живете своей жизнью или чужой жизнью. Моменты все надо учитывать, и дело в том, что у каждого человека ограниченное количество, самый ограниченный ресурс ценный – это энергия. И надо четко контролировать, куда вы ее расходуете. Представьте, что вы ракета, которую запустили, и у вас есть энергия, и либо вы ее разбросаете на социальные сети, на плохие новости, на ругань, скандалы, склоки, бесполезные вещи, либо их вы направите в правильное русло. Поэтому я советую, друзья, внимательно следите за своим энергетическим уровнем. Еще один лайфхак скажу. Работать нужно, не опуская уровень энергии ниже 70%. Как это понять? Когда ваш уровень энергии падает до 70%, у вас пропадает внимание. Вы теряете

0: теряете внимательность, вы начинаете отвлекаться очень много. Когда ваш уровень энергии падает до 50%, а вы прокрастинируете. То есть вы пошли вроде в туалет, 2-3 минут надел, но вы пошли в туалет, заодно кофе попили, заодно посидели, заодно с коллегой поболтали, все. Вы, то есть ваше подсознание говорит: отдохни, отдохни, Василий, отдохни. Все, это вы начинаете прокрастинировать. Вы начинаете отвлекаться. Ваши мысли начинают бегать. Ты занимаешься работой, но не въезжаешь в работу. То есть мысли где-то там. Если вы будете работать и опуститесь свой уровень энергии ниже 50%, то дальше восстанавливать очень сложно. Вы попадете в территорию депрессии, апатии, выгорания. Выгорание с этого начинается. И потом восстанавливаться гораздо сложнее. Самое легко восстанавливать энергию, если вы максимум доработали, опустили до 70%, она восстанавливается очень быстро. Если чем глубже вы тратите энергию, тем сложнее ее восстановить. Когда уровень энергии у меня падает до 70% уровня, у меня в задачах, в приоритете отдых выходит на первое место. Отдых сразу выходит на первое место. Отдых – это не обязательно валяться на диване. Вернее, не столько валяться на диване, сколько смена деятельности. Если занимался умственной деятельностью, то пошел, походил. Или там во дворе снег почистил, или еще что-то сделал. Главное – сменить деятельность. Если сидел, то надо встать. Если стоял, то сесть. Ну, надо менять. Поприседал там и так далее.
1: Маргулан Сисимбаев. Инвестор. Общественный деятель и бизнесмен.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая, кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Каждому делу свое время. Диалог ФМ. Все время по делу.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
1: Компания «Озон» ввела меры поддержки предпринимателей после повреждения склада в Махачкале. Среди мер – отказ от платы за размещение товаров на пострадавшем складе с момента ЧП. Бесплатная перевозка товаров закрытых объектов на другие, перенаправление товаров, которые были в пути. Также компания «Озон» не будет брать плату за инструмент продвижения «Плата за заказ», если товар заказали, но заказ отменили из-за проблем на складе. С 30 августа снизит комиссии для предпринимателей из Дагестана на 3% пункта без дополнительных услуг. До 22 сентября аннулированы штрафы за отмену заказов по вине продавца или просроченные отгрузки. К другим новостям. Суд арестовал мужчину, который ночью проник в дом в Кизлярском районе ради ограбления, но получил отпор от хозяйки. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Дагестану. По ходатайству следователя суд заключил подозреваемого под стражу на 2 месяца. Ранее я напомню, что в управлении сообщали, что ночью 24 августа мужчина незаконно проник в домовладение. Войдя в спальню, он напал на спящую хозяйку дома и потребовал отдать деньги и ценные вещи. Однако женщина оказала ожесточенное сопротивление. Ей удалось вырваться, нанести нападавшему удар ножом в предплечье и запереть входную дверь. Благодаря активному противодействию она избежала и гибели. В Дервенте на площадке винодельни «Дербент Вино» состоялось совещание по итогам масштабного аудита винодельческих предприятий Республики Дагестан и проведенного экспертами винного гида России «Роскачество». В мероприятии приняли участие представители Минсельхоза России, правительства Республики, Ассоциации виноградарей и виноделов России, руководители крупнейших предприятий отрасли. По итогам первых 7 месяцев этого года выпуск тихих вин в Дагестане вырос на 10%. В Дагестане обеспеченность школ учебниками составляет около 80%, однако этот показатель включены из зданий, которые уже не используются в образовательном процессе. Об этом сообщает пресс-служба Миноборнауки Дагестана. На сегодняшний день все образовательные организации Дагестана полностью обеспечены государственными учебниками по истории и всеобщей истории для 5-11 классов. В текущем году запланировано завершить обеспечение школ учебниками по обществознанию для 9 и 10 классов. 8 россиян по-прежнему не выходят на связь после наводнения в Непале, об этом сообщил ТАСС, советник-посланник посольства России в республике. Согласно, кстати, опубликованному совету по туризму Непала, документов в пострадавших регионах пропавшими без вести числится 644 путешественника в списке граждане 33 стран. Официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова на брифинге призвала российских граждан сейчас воздержаться от поездок в районе Непала. Она также указала на то, что необходимо связаться с российским посольством в Катманду для оказания помощи и учета людей наших граждан. Захарова также отметила, что российские дипломатические представительства в Китае и Непале во взаимодействии с местными властями внимательно отслеживают сейчас ситуацию.
2: Хай-тек с Александром Леви.
3: Apple объявила дату ежегодной осенней презентации новинок – 9 сентября. Самым ожидаемым запуском в кампусе Apple Park в Купертино будет складной iPhone, который, по данным различных источников, получил название Ultra. И это событие гораздо важнее, чем просто новое имя и свежий форм-фактор. И вот почему. Apple выходит на рынок в момент структурного сдвига. По прогнозу Counterpoint Research, так называемый книжный формат займет 65% поставок всех складных смартфонов в этом году, против 52% в прошлом. В первом текущем полугодии лидер Лидером форм-фактора стала Huawei с долей в 57% мирового рынка. На втором месте с большим отставанием компания Samsung в 18%. Аналитики IDC прогнозируют, что складной iPhone разойдется тиражом больше 10 миллионов единиц в первый же год. Вместе с тем, подготовка к мероприятию Apple проходит уже на фоне рекордных достижений. По данным Counterpoint Research, iPhone 17 стал самым продаваемым смартфоном в мире во втором квартале этого года с долей 6% от всех продаж. Apple и Samsung вместе заняли 5 позиций в глобальном топ-10. Другими словами, обстановка для купертиновской команды выглядит надежной. И выпуская складную версию iPhone, Apple фактически отходит от проверенной модели бизнеса. Новинка со складным экраном будет бороться за кошелек премиального покупателя не только с другими брендами, но и с классическим iPhone. И, наконец, это первая презентация под руководством нового CEO Джона Тернуса. Он официально вступит в должность 1 сентября, а Тим Кук после 15 лет на посту станет исполнительным председателем совета директоров. При спокойном и консервативном Куке, напомню, капитализация Apple выросла почти на 1900%. Аналитики Bank of America ожидают, что Тернус будет готов к более смелым решениям в разработке, исследованиях, крупных сделках и новых категориях устройств. Другие обзоры и новости из мира IT на нашем сайте в разделе «Технологии».
2: Хай-тек с Александром Леви.

0: Ищешь особый подход? Слушай «Радио Диалог». «Радио Диалог». Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На «Радио Диалог ФМ».
1: Вы когда-нибудь задумывались, почему некоторые люди процветают под давлением, а некоторые ломаются и рушатся? Почему некоторые люди всегда находятся в поиске большего, в то время как другие остаются застойными и кажется, что они вовсе не заинтересованы в саморазвитии? Вы когда-нибудь задумывались, почему некоторые люди считают работу на себя большим риском, в то время как другие считают это абсолютной необходимостью? Ответ кроется в их мышлении. У некоторых людей есть так называемое фиксированное мышление, а у некоторых – мышление роста. Возьмем, к примеру, получение критики в свой адрес. Кто-то с фиксированным мышлением может рассматривать это как личную атаку и ничему не учиться на этой обратной связи. В то время как тот, у кого есть установка на рост, может использовать обратную связь, чтобы узнать, как улучшить свою ситуацию в будущем. Эти два образа мышления являются причиной того, что вы видите – проблемы или возможности, горы или просто препятствия. Эти два образа мышления могут оказать огромное влияние на вашу жизнь. Давайте рассмотрим их более подробно. Фиксированное мышление. С фиксированным мышлением люди могут думать: «Я был таким и всегда буду таким». Фиксированное мышление не видит возможностей, оно видит вещи такими, какими они были всегда, и ожидает, что такими они будут и впредь. Но, конечно, это просто неправда. У вас есть возможность изменить и улучшить любую ситуацию, как только вы измените и улучшите свое мышление. При фиксированном мышлении люди считают, что их основные качества, такие как интеллект или талант, являются просто фиксированными чертами характера. Они тратят свое время на документирование своего интеллекта или таланта, вместо того, чтобы развивать их. Они также верят, что только талант создает успех, без усилий. Примеры фиксированного мышления. Критиковать тех, кто добивается успеха. Уклонение от задачи проектов, требующих дополнительной работы. Очень легко сдаваться, когда что-то идет не так. Избегать неудач любой ценой. Потому что если они потерпят неудачу, в будущем не будет никакого способа добиться успеха. Эти люди думают, что их судьба предопределена. Установка на рост. В установке на рост люди верят, что их самые основные способности могут быть развиты за счет самоотверженности и упорного труда. Мозги и талант – это только отправная точка. Этот взгляд создает любовь к обучению и жизнестойкость, которые необходимы для больших достижений. Те, кто живет с установкой на рост, склонны верить, что они могут превратиться в кого угодно и достичь чего угодно благодаря упорному труду и самоотверженности. Эти люди думают о сложных ситуациях как о вызовах, а не угрозах. Они рассматривают каждое препятствие как возможность расти и развиваться. В то время как люди с фиксированным мышлением, как правило, настроены негативно и боятся потерпеть неудачи. Люди с установкой на рост – полная противоположность. Они редко боятся неудачи, так как знают, что ни одна неудача не является постоянной, и обычно очень быстро оправляются от любой неудачи. Примеры установок на рост. Они ищут проблемы, чтобы вырасти и стать лучшей версией самих себя. Они используют достижения и успехи других людей в качестве мотивации для достижения своего успеха. Упорствуют, когда все становится трудным. Они используют обратную связь в своих интересах. Чем раньше они смогут получить обратную связь, тем скорее они смогут извлечь из нее уроки и добиться прогресса. Ну что, друзья, какое у вас мышление? Фиксированное мышление, которое избегает проблем? Или мышление роста, которое ищет проблем? Фиксированное мышление, которое ищет комфорта? Или мышление роста, которому никогда не бывает комфортно? Успехов и развития вам, друзья!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 9 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Сотрудники госэконадзора Минприроды Дагестана провели проверку села Халимбек-Аул в Буйнакском районе. В ходе обследования была обнаружена несанкционированная свалка. По результатам проверки был составлен акт. Администрации муниципалитета направили официальное предупреждение о необходимости предотвратить подобные нарушения в будущем. В поселке Дубки прошло торжественное открытие новой общественной зоны для отдыха и развлечений, созданной в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На территории уложены брусчатка и резиновое покрытие, оборудованы игровые комплексы, установлены скамейки и спортивная площадка. В ближайшее время планируется завершить работы по озеленению. В Дагестане с 1 сентября начнется ежегодная программа денежных выплат для выдающихся деятелей культуры и искусства, талантливых молодых авторов и исполнителей в области литературы, музыки, хореографии, театрального и изобразительного искусства, а также для одаренных студентов творческих факультетов. Всего выплаты получат более 50 человек. Полный список стипендиантов можно найти на официальном сайте главы республики. В России пресечена деятельность межрегиональной преступной группы, занимавшейся изготовлением и продажей поддельных учебных материалов. Об этом пишет РБК со ссылкой на МВД. Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали 4 нелегальных производства, одно из которых располагалось в Дагестане, остальные 3 – в Ростовской области. В Дербенте в этом году туристический налог не изменится, он останется на уровне 1%. Об этом сообщили в городской администрации. Решение было принято из-за значительного снижения турпотока в период с мая по июль, который упал почти на 50%. В Махачкале завтра пройдет велопробег, сообщает мэрия. В мероприятии примут участие спортсмены разных возрастных групп. По завершении пробега всех участников ждет розыгрыш ценных призов и подарков. Сбор участников назначен на 6:30 на площади Ленина. Велосипедисты получат номерки, которые будут использованы в розыгрыше. Сам велопробег стартует в 7 утра. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от «Элко» и «Билайн» вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А плюс, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. «Элко». Подключайся к своим.

0: В преддверии нового учебного года специалисты управления Росреестра по Республике Дагестан поставили на кадастровый учет и зарегистрировали право на двух крупных образовательных объектах. В селе Кокомахи, это Карабодахкентский район, на учет поставлена новая школа на 220 ученических мест. Вторым объектом стала школа номер 14 в Хасаюрте на 1150 ученических мест. Это одно из самых масштабных новых учебных заведений в республике. Абитуриенты Дагестана все чаще выбирают профессию учителя, об этом сообщает Миноборнауки Дагестана. Дагестанский государственный педагогический университет имени Расула Гамзатова в этом году принял более 11 тысяч заявлений от абитуриентов. Рост интереса к профессии учителя в республике совпал с общероссийскими тенденциями. По программам вузов, подведомственных Минпросвещения России, подано свыше 714 таких заявлений. Ну и в СПЧ предложили отчислять школьников за плохое поведение. Введение такого наказания за оскорбление и рукоприкладство в отношении учителя защитит педагогов, считает глава СПЧ Валерий Фадеев. По его словам, сегодняшние законы формально позволяют отчислять хулиганов, но на практике это невозможно. С 1 октября в России изменится правило оказания стоматологической помощи. Процедуры, которые могут вызвать боль, необходимо будет проводить с обезболиванием. Кроме того, стоматологические кабинеты и отделения должны быть оснащены препаратами и оборудованием для оказания помощи при анафилактическом шоке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы Минздрава. Ну и Татьяна Ким возглавила рейтинг 20 богатейших женщин России по версии Forbes. Состояние основателя Валберис оценено в 5 миллиардов долларов. Она возглавляет рейтинг Forbes уже пятый год подряд. Ну и стало известно о росте числа доноров в России до 1,5 миллиона в год. Количество донаций превысило 3,5 миллиона. Об этом рассказали в Федеральном медико-биологическом агентстве. Это позволило увеличить заготовку цельной донорской крови с 2020 года на 47%.
1: Дух перемен, тексты, берущие за душу зарождение хип-хопа и эпоха MTV. Старые песни о главном снова бьют рекорды. Россияне скупают билеты на руки вверх, Ленинград, Леонида Агутина, шоу Баста и Гуфа. В топах оказались и американские звезды нулевых, Флорида и Джейсон Дерула. По оценкам сервисов продажи билетов за последний год, спрос на выступления таких артистов резко подскочил. По данным Кассир.ру, в штуках почти на 40% и на 50% в деньгах. А все потому, что сила звезд 90-х и нулевых в искренности и качестве. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.
2: Музыка и то, что было сделано, создано, оно на самом высоком качественном уровне с точки зрения рождения музыки, а не просто тупого написания. Понимаете, сегодня же алгоритм, да, действует. А раньше все-таки сочиняли, придумывали. А сейчас как бы все за вас практически делает целая огромная команда. История с нейросетью, она запутывает вообще всех. И потом, сегодня песню раскручивать намного сложнее, чем раньше.
1: Впрочем, дела идут в гору далеко не у всех легенд эстрады. Так, после ТикТок-возрождения, волны концертов и статуса «самая дорогая артистка новогодних корпоративов 2025» россияне стали остывать, к «плывет веночек» и «широка река». По данным Ticketland, продажи билетов на концерты Надежды Кадышевой сократились на 95%. В итоге июньское шоу народной артистки в Москве перенесли из Лужников на более компактную ВТБ-арену. У Алены Апиной число концертов сократилось вдвое, отмечает Коммерсант. При этом общий тренд на концерты звезд эпохи MTV это не отменяет. Но причина у этого спроса во многом материальная, считает гендиректор компании «Культурный код» Кирилл Орешкин. У большинства артистов из 90-х гонорары значительно скромнее, чем у их молодых коллег.
3: Взять кого-то из современных артистов, гонорар может заходить до 5, до 3 миллионов, до 50 миллионов рублей. В то время как артисты из 90-х умеют адаптироваться под текущие реалии. Леонид Агутин, Владимир Пресняков, чьи гонорары тоже не маленькие, они легенды этой индустрии. Затраты на их райдер соразмерны.
1: При этом, судя по музыкальным чартам, топ-лист последних 6 месяцев совсем не похож на то, что происходит на концертных площадках. Так, по оценкам сервиса «Звук», в первой половине 26-го из каждого утюга звучали Мия Бойко, Ваня Дмитриенко, Баста, Бервульф. А в августе не только радиочастоты и музыкальные сервисы, но и соцсети утонули в роликах под Шаде. У современных артистов тоже отличные показатели, резюмирует музыкальный критик Илья Легостаев. Просто концертная индустрия, по его словам, это другое.
4: Публика постарше приучены ходить на концерты. Это у нее в ДНК, что называется. А те, кто помоложе, у них, во-первых, меньше денег, просто банально. Во-вторых, они чуть-чуть социофобы. Им, конечно, очень нравится потреблять музыку вот в социальных сетях. Плюс, естественно, если у артиста много популярных песен, ему гораздо проще собрать большое количество людей. У нас, в принципе, вся эта концертно-гастрольная ситуация немножечко кривоватая. Леонид Агутин и Баста, «Руки вверх», они все заслужили свои стадионы. Но если бы здесь были иностранные гастролеры, думаю, что не на ура бы они собирали все эти огромные. Так что вся эта статистика не то чтобы от лукавого, но она немножечко от бедности, я бы сказал.
1: Но, как известно, именно финансы и поют романсы.
0: В Мамедкале завершили строительство домов для пострадавших от наводнения дагестанцев. Проектом предусмотрено было строительство жилого дома с гостиной, кухней, тремя спальнями, санузлом и гардеробной. Улицы уже оборудованы бордюром и отдельными заборами. Я напомню, что по поручению временно исполняющего главы Дагестана Федора Щукина и председателя правительства Дагестана Магомеда Рамазанова, лично они контролировали ход строительства домов на базе стройплощадки в рамках рабочих поездок в Дербентский муниципалитет. Ставку туристического налога в текущем году в Дербенте заморозили. Она останется на уровне 2025 года и составит 1%. Об этом сообщает администрация города. Такое решение принято было из-за падения турпотока в мае и в июле почти на 50% по причине неблагоприятных погодных условий в Дагестане. Туристический налог, я напомню, что в Дербенте ввели еще с 1 января 2025 года. Первоначальная ставка составляла 1% от стоимости проживания, но не меньше 100 рублей в сутки. В России пресечена деятельность межрегиональной банды, которая наладила выпуск и продажу поддельных учебных пособий. Об этом сообщает РБК «Кавказ» со ссылкой на МВД России. Оперативники ликвидировали 4 нелегальных цеха, один из которых находился в Дагестане. Сотрудники правопорядка обнаружили компьютерную технику для верстки и 74 палеты с контрафактом. Ответ нашей страны на украинские удары по экономической и торговой инфраструктуре будет жестким. Об этом Блумберг заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. При этом он отметил, что Москве не нужна какая-либо военная эскалация на Украине, так как армия России и так продвигается вперед. Ранее Владимир Путин, я напомню, что подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры. Кстати, согласно этому документу, российские власти теперь смогут вводить временное управление на предприятиях, владельцы которых не принимают меры по обеспечению их безопасности. Песков, комментируя этот указ, объяснил, что зачастую собственники предприятий не уделяют должного внимания принятию мер безопасности. Самой полезной является мелкая жирная рыба – это сельдь, сардины, скумбрия и мойва. По мнению диетологов, размер рыбы напрямую связан с количеством токсичных компонентов. По словам экспертов, чем больше рыба, тем больше она накапливает в себе разных вредных веществ, особенно если речь идет о морских обитателях. И средняя температура поверхности Мирового океана достигла самой высокой отметки с 1979 года. Об этом сообщает телеканал 360.ru. Средняя температура Мирового океана составляет сейчас плюс 21 градуса Цельсия за 47 лет наблюдения. По данным экспертов, потепление связано с двумя процессами.
5: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог». Реклама на «Диалог-ФМ».
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на «Диалог ФМ». Звоните 91 104 8. Говорим по делу. Звучим для души. Радио «Диалог».

0: Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог».
1: Перебои с водоснабжением возможны в Избербаше с 28 августа по 3 сентября. Об этом предупредил единый оператор. В пятницу 28 августа на сетях электроснабжения в Каспийске будут проходить ремонтные работы, и за них приостановят подачу воды по водоводу Каспийск-Избербаш. Несмотря на то, что работы планируют завершить к концу дня, в Избербаше неделю возможны перебои с водоснабжением. Оператор объясняет, что после запуска насосного оборудования потребуется время для заполнения магистрального водовода. Его протяженность, я напомню, что является 45 километров. Два микрорайона в Хасаюрте также остались без воды. Об этом сообщает единый оператор. Выход из строя трансформатора на насосной станции оставил без водоснабжения поселки Садовый и Юбилейный. По предварительным данным, ремонтные работы продлятся около 2 дней. В поселке Мамедкала, это Дербентский район, завершено строительство нового жилого микрорайона для жителей, чьи дома пострадали от сильных паводков в начале апреля. Об этом сообщает глава Дербентского района Эльман Аллахвердиев. По его словам, в новом микрорайоне созданы все условия для комфортного проживания переселенцев. Глава района также отметил, что в ближайшее время пострадавшие от стихии жители Мамедкалы получат ключи от новых домов. С 1 сентября в частных клиниках МРТ станет доступно без направления врача, фельдшера или акушера. Об этом свидетельствует приказ Минздрава России, который размещен на сайте официального публикования правовых актов. Оценку наличия показаний и противопоказаний пациента будет давать врач-рентгенолог непосредственно перед исследованием. Число погибших при наводнении в Непале возросло до 175 человек. Без вести пропали сейчас 476 иностранцев. Об этом сообщило индийское агентство

0: Цифры приводит Минсельхоз США. Почти половина всего сырья пришлась на Китай и Индию. Для них Россия в последние годы остается одним из главных рынков. Однако в этом году урожай хуже. Засуха и жара на юге могут сократить запасы на 4%, отмечают аналитики компании Нео. В ближайшем будущем хлопковая ткань и вовсе может стать люксовым товаром, говорит генеральный директор Finflair Ксения Рясова.
1: Хлопок все время дорожает. Global warming. Для производства хлопка нужно очень много воды, и он становится все дороже и дороже. Это уже становится элитный такой материал, так же, как и пух, стоит там сколько десятков долларов за килограмм. Поэтому, когда смотрят там на маркетплейсах, написано пуховик, на самом деле это не пуховик, а синтепух. Натуральные ткани, они уже становятся таким премиальным, люксовым материалом.
0: Подорожавший хлопок часть мировых ритейлеров готовы заменить на искусственные аналоги. По данным Reuters, Zara и H&M уже переходят на полиэстер из обработанного пластика. Среди всей синтетики такой материал занимает уже 12%. Другие виды сырья дешевыми альтернативами назвать нельзя, продолжает Ксения Рясова.
1: Синтетика стоит не дешевле, потому что полиэстер и нейлон производятся из нефти. Поскольку нефть сейчас тоже не дешевая, прямо скажем, то полиэстер тоже стоит дорого. У нас все-таки четкое позиционирование, что мы стараемся производить все из натуральных тканей. Поэтому для нас это принципиально. Хлопок мы просто перемещаемся из более дорогого Китая в более дешевую Индию. Начинаем уже смотреть в сторону Пакистана, Бангладеш.
0: По оценкам аналитиков, хлопок за последний год подорожал минимум на четверть, а в себестоимости одежды на ткань приходится до 60% всех затрат. За последние годы выросла не только стоимость сырья, но и его производство, говорит директор модного дома Раскини Сергей Викулин.
2: Возможность продаж высококачественного хлопка, именно дорогого, эксклюзивного, становится все меньше и меньше. Возможность покупать хорошие ткани сократилась просто даже не в разы, а кратно. Понятно, что нам нужен не хлопок как сырье, нам нужны хорошие ткани. Для обработки 1 килограмма хлопка на 8 литров кипятка. А это затрат на тепловую энергию в связи с тем, что достаточно ощутимо повысились цены на газ. Это тоже очень сильно повлияло на себестоимость. У нас вообще, если сравнивать российское производство, оно сильно дороже общемирового. Поэтому, к сожалению, российский потребитель находится, мягко говоря, в не самой выгодной позиции.
0: Мировые цены на хлопок не сразу отразятся на стоимости одежды в магазине, говорят опрошенные Коммерсант ФМ эксперты. Впрочем, для российского ритейла картина менее оптимистичная, допускает директор универмага Trend Island Николай Константинов.
3: Мы узнаем и увидим это в ценах в следующем, когда наступит сезон весна-лето и начнутся поставки одежды из хлопка. Сейчас, возможно, еще остатки есть на складах, то, что было закуплено. Инфляция в целом, наверное, составила порядка уже 10% в рознице. Это налог в целом, размер заработной платы, который растет, и нужно платить продавцам. То есть, если сравнить с 23-м годом, сейчас цены выросли уже порядка на 25-30%.
0: По данным Counterfocus, в России с начала года в сегменте производства одежды закрылись больше 2000 юрлиц. Число ликвидаций бизнеса превысило число регистраций на 45%.
4: В преддверии нового учебного года специалисты управления Росреестра по Республике Дагестан поставили на кадастровый учет и зарегистрировали право на двух крупных образовательных объектах. В селе Какамахи, это Карабудахкентский район, на учет поставлена новая школа на 220 ученических мест. Вторым объектом стала школа номер 14 в Хасаюрте на 1150 ученических мест. Это одно из самых масштабных новых учебных заведений в республике. Абитуриенты Дагестана все чаще выбирают профессию учителя, об этом сообщает Миноборнауки Дагестана. Дагестанский государственный педагогический университет имени Расула Гамзатова в этом году принял более 11 тысяч заявлений от абитуриентов. Рост интереса к профессии учителя в республике совпал с общероссийскими тенденциями. По программам вузов, подведомственных Минпросвещения России, подано свыше 714 таких заявлений. Ну и в СПЧ предложили отчислять школьников за плохое поведение. Введение такого наказания за оскорбление и рукоприкладство в отношении учителя защитит педагогов, считает глава СПЧ Валерий Фадеев. По его словам, сегодняшние законы формально позволяют отчислять хулиганов, но на практике это невозможно. С 1 октября в России изменится правило оказания стоматологической помощи. Процедуры, которые могут вызвать боль, необходимо будет проводить с обезболиванием. Кроме того, стоматологические кабинеты и отделения должны быть оснащены препаратами и оборудованием для оказания помощи при анафилактическом шоке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы Минздрава. Ну и Татьяна Ким возглавила рейтинг 20 богатейших женщин России по версии Forbes. Состояние основателя Валберис оценено в 5 миллиардов долларов. Она возглавляет рейтинг Forbes уже пятый год подряд. Ну и стало известно о росте числа доноров в России до 1,5 миллиона в год. Количество донаций превысило 3,5 миллиона. Об этом рассказали в Федеральном медико-биологическом агентстве. Это позволит

0: Увеличить заготовку цельной донорской крови с 2020 года на 47%.
1: Судя по кадрам, утро 26 августа в высокогорном районе Непала-Расува, на который пришелся основной удар, а стихии ничего не предвещало. Светило солнце, туристы отправлялись по достопримечательностям, местные на работу, дети в школы. Паника началась внезапно. Шум воды сперва был едва слышен, но буквально за пару минут развернулась настоящая катастрофа. На кадрах под воду уходят невысокие дома. Мощный поток вперемешку с грязью и камнями сбивает массивные мосты, как пластмассовые игрушки, смывает улицы и утаскивает за собой людей, автобусы и грузовики. В регионе пострадали 14 гидроэнергетических проектов. По предварительной оценке Министерства инфраструктуры, ущерб исчисляется минимум в миллиард долларов. В спасательной операции задействованы больше десятка вертолетов, но их не хватает. Кроме того, даже с воздуха до Расува сложно добраться из-за непогоды и сложного рельефа. Пока же жители пытаются укрыться в руинах. Рассказал НДТВ один из местных.
2: Наводнение разрушило мой дом. Я учитель, и утром, как обычно, я пошел на работу. Но директор нашей школы сказал, что у нас большая беда, и всех отпустил. Уже по дороге домой я нашел своих коров, похороненных под грудами мусора. К счастью, дома никого не было, мои дети утром ушли на учебу, а жена на работу. Мой дом смыло, земля стала болотом. Я все потерял. Думаю, мне положена какая-то компенсация. Идет дождь, нам негде спрятаться, нам срочно нужна помощь.
1: Предварительно катастрофу в регионе вызвало землетрясение магнитудой 4,4. В результате огромная масса льда, снега и камней рухнула в русло реки Лхендекхола. Затор вызвал резкий подъем воды, который устремился вниз по течению. Селевой поток достиг и погранпункта Гюронг в тибетском автономном районе Китая, сообщало агентство Синьхуа. Там перекрыты дороги, нарушена связь и нет электричества, продолжает корреспондент CNN из Гонконга Гэдж Голдинг.
3: Судя по одному из видео, примерно 5 или 6 этажное здание вода накрывает, как небольшую каменную плотину в ручье. На кадрах с мест видно множество туристических автобусов. И как вода отбрасывает их в сторону, как игрушечные машинки. Судя по имеющейся у нас информации, произошло землетрясение. Оно вызвало оползень, который перекрыл русло реки, и на деревне хлынул поток воды. Судя по кадрам, это практически ущелье, и воде некуда деться, кроме как унести с собой все на своем пути.
1: При этом это не первое смертоносное наводнение в регионе, отмечает корреспондент BBC в Нью-Дели Азадех Мосри.
4: Расува – отдаленный регион, к северу от Катманду. Истинные масштабы катастрофы и число жертв мы сможем оценить только в ближайшие несколько дней, учитывая, как сложно туда добраться. В прошлом году на китайской стороне сошел ледник, в результате погибли 18 человек. В этот раз власти опасаются, что жертв может быть значительно больше. В этом регионе многие живут рядом с руслами рек, и неважно, насколько они подготовлены. Риск все равно есть. Полиция не может связаться с десятками своих сотрудников в регионе. Там же проезжает много грузовиков. Их водители тоже числятся пропавшими без вести.
1: Власти и полиция рекомендовали пострадавшим в регионе разводить костры, чтобы спасатели могли заметить дым. Как отмечает Катманду-Пост, многие из пропавших без вести – это паломники, которые направлялись к горе Кайлас через погранпост Расува-Гадахи. Стихия обрушилась на него почти сразу после открытия.
5: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
1: Компания «Озон» ввела меры поддержки предпринимателей после повреждения склада в Махачкале. Среди мер – отказ от платы за размещение товаров на пострадавшем складе с момента ЧП. Бесплатная перевозка товаров закрытых объектов на другие, перенаправление товаров, которые были в пути. Также компания «Озон» не будет брать плату за инструмент продвижения «Плата за заказ», если товар заказали, но заказ отменили из-за проблем на складе. С 30 августа снизит комиссии для предпринимателей из Дагестана на 3% пункта без дополнительных услуг. До 22 сентября аннулированы штрафы за отмену заказов по вине продавца или просроченные отгрузки. К другим новостям. Суд арестовал мужчину, который ночью проник в дом в Кизлярском районе ради ограбления, но получил отпор от хозяйки. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Дагестану. По ходатайству следователя суд заключил подозреваемого под стражу на 2 месяца. Ранее я напомню, что в управлении сообщали, что ночью 24 августа мужчина незаконно проник в домовладение. Войдя в спальню, он напал на спящую хозяйку дома и потребовал отдать деньги и ценные вещи. Однако женщина оказала ожесточенное сопротивление. Ей удалось вырваться, нанести нападавшему удар ножом в предплечье и запереть входную дверь. Благодаря активному противодействию она избежала и гибели. В Дербенте на площадке винодельни «Дербент Вино» состоялось совещание по итогам масштабного аудита винодельческих предприятий Республики Дагестан и проведенного экспертами винного гида России «Роскачество». В мероприятии приняли участие представители Минсельхоза России, правительства Республики, Ассоциации виноградарии и виноделов России, руководители крупнейших предприятий отрасли. По итогам первых 7 месяцев этого года выпуск тихих вин в Дагестане вырос на 10%. В Дагестане обеспеченность школ учебниками составляет около 80%, однако этот показатель включены издания, которые уже не используются в образовательном процессе. Об этом сообщает пресс-служба Миноборнауки Дагестана. На сегодняшний день все образовательные организации Дагестана полностью обеспечены государственными учебниками по истории и всеобщей истории для 5-11 классов. В текущем году запланировано завершить обеспечение школ учебниками по обществознанию для 9 и 10 классов. 8 россиян по-прежнему не выходят на связь после наводнения в Непале, об этом сообщил ТАСС, советник-посланник посольства России в республике. Согласно, кстати, опубликованному совету по туризму Непала, документов в пострадавших регионах пропавшими без вести числится 644 путешественника в списке граждане 33 стран. Официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова на брифинге призвала российских граждан сейчас воздержаться от поездок в районе Непала. Она также указала на то, что необходимо связаться с российским посольством в Катманду для оказания помощи и учета людей наших граждан. Захарова также отметила, что российские дипломатические представительства в Китае и Непале во взаимодействии с местными властями внимательно отслеживают сейчас ситуацию.
2: Хай-тек с Александром Леви.
3: Apple объявила дату ежегодной осенней презентации новинок – 9 сентября. Самым ожидаемым запуском в кампусе Apple Park в Купертино будет складной iPhone, который, по данным различных источников, получил название Ultra. И это событие гораздо важнее, чем просто новое имя и свежий форм-фактор. И вот почему. Apple выходит на рынок в момент структурного сдвига. По прогнозу Counterpoint Research, так называемый книжный формат займет 65% поставок всех складных смартфонов в этом году, против 52% в прошлом. В первом текущем полугодии лидером форм-фактора стала Huawei с долей в 57% мирового рынка. На втором месте с большим отставанием компания Samsung в 18%. Аналитики IDC прогнозируют, что складной iPhone разойдется тиражом больше 10 миллионов единиц в первый же год. Вместе с тем, подготовка к мероприятию Apple проходит уже на фоне рекордных достижений. По данным Counterpoint Research, iPhone 17 стал самым продаваемым смартфоном в мире во втором квартале этого года с долей 6% от всех продаж. Apple и Samsung вместе заняли 5 позиций в глобальном топ-10. Другими словами, обстановка для купертиновской команды выглядит надежной. И выпуская складную версию iPhone, Apple фактически отходит от проверенной модели бизнеса. Новинка со складным экраном будет бороться за кошелек премиального покупателя не только с другими брендами, но и с классическим iPhone. И, наконец, это первая презентация под руководством нового CEO Джона Тернуса. Он официально вступит в должность 1 сентября, а Тим Кук после 15 лет на посту станет исполнительным председателем совета директоров. При спокойном и консервативном Куке, напомню, капитализация Apple выросла почти на 1900%. Аналитики Bank of America ожидают, что Тернус будет готов к более смелым решениям в разработке, исследованиях, крупных сделках и новых категориях устройств. Другие обзоры и новости из мира IT на нашем сайте в разделе «Технологии».
2: Хай-тек с Александром Леви.

0: Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог». Личный коуч.
1: Какой ресурс для компании самый главный в нашем стремительно меняющемся мире? Не капитал, не нефть, даже не биткоин, как на полном серьезе утверждают криптоаналитики. Если хотите преуспеть в бизнесе, вам нужно покупать не биткоины, а таланты. Талантливый ум – источник всех благ, что нас окружают. Талантливые сотрудники видят новые решения и ищут там, где никто не подумал посмотреть. Посредственности же растрачивают и то, что было нажито. И все-таки год за годом HR-менеджеры слишком небрежно подходят к найму самых талантливых сотрудников. Иногда потому, что слишком верят первому впечатлению. Иногда потому, что не верят первому впечатлению. Часто потому, что следуют стереотипам. Разглядеть талант бывает непросто.
2: IQ 140? Мы вам перезвоним.
1: Умные люди должны зарабатывать больше, не так ли? В самом деле, психологи вычислили, что каждый дополнительный балл IQ прибавляет в зарплате около 5%. Дальше, однако, начинаются нюансы. Выдающиеся врачи или шахматисты не всегда обладают высочайшим IQ. Далеко не все блестящие интеллектуалы становятся главами корпораций. И только для одной категории людей высокий IQ оказывается по-настоящему значимой переменой. Это изобретатели. Если вашему заводу нужен свой Эдисон, обратите на IQ в резюме особое внимание. Жизненный успех зависит не от наличия способностей, а от того, как мы ими распоряжаемся. Исключительные способности к рисованию должны подкрепляться пониманием основ рисунка, знанием анатомии, наблюдательностью, еще терпением. Немного амбициозности тоже не помешает, но тут надо соблюдать пропорции. Словом, рецепт успеха состоит из множества ингредиентов. Важно, кого именно и на какую должность нанимаешь. Для рядового сотрудника в отдел продаж устойчивой компании IQ может иметь не такое решающее значение, как для молодого участника прорывного стартапа. А еще, желая непременно заполучить в команду суперумницу, спросите себя, не переплачиваете ли вы за его ум? Существует проклятие победителя. Участие в торгах заставляет повышать ставку, пока цена не станет совсем неоправданной. Есть риск заплатить куда больше, чем заработает для компании этот сотрудник.
2: Лишь бы человек был хороший. Большая пятерка и ее недостатки.
1: А что насчет характера? Талантливые люди порой неуживчивы. Стив Джобс славился сложным нравом. А если таких Джобсов в компании 100 человек, какие качества стоит иметь в виду, какие поощрять, а с какими смириться? Начнем с теории большой пятерки. Вы наверняка про нее слышали. В большую пятерку входят 5 ключевых черт личности. Экстраверсия или степень открытости людям. Доброжелательность. Добросовестность. Открытость опыту. Невротизм. Что из этого сделает вас лучшим сотрудником? Судя по разным исследованиям, важно быть добросовестным экстравертом. Такие люди зарабатывают больше, чем менее ответственные и более замкнутые коллеги. А вот доброжелательность, напротив, коррелирует с более низкими заработками. Не потому ли, что доброжелательные люди уступчивее? Впрочем, с добросовестностью не все так гладко. Максимально добросовестные сотрудники не всегда самые способные. Они, как правило, не слишком хорошо работают в команде. Они в самом деле зарабатывают побольше, однако богачами не становятся. Психологи давно заметили, что с крупными заработками коррелируют когнитивные навыки, а не личные качества. Совет Коуэна и Гросса. Цените в сотрудниках не столько добросовестность, сколько выносливость. Умение долго не сходить с дистанции очень важно, особенно если у вашей компании грандиозные планы. С большой пятеркой есть еще одна проблема. Откуда мы знаем, в какой степени кандидат на должность обладает некими свойствами? Он сам об этом сказал или мы заметили по его поведению? Люди умеют притворяться. Кто согласится признать себя закоренелым невротиком? Чтобы понять, каковы сотрудники на самом деле, нужно наблюдать за ними очень и очень долго. Поэтому обратим внимание на свойства, которые не входят в большую пятерку, однако важнее каждой из ее составляющих. Это этичность. Цените тех, кто дорожит нормами морали. В решающие моменты именно это окажется самым важным.
2: Раскидываем сети или зовем рыбаков?
1: Поймать золотую рыбку в озере, где кроме нее водятся караси, пескари, окуни и прочая живность, можно двумя путями. Раскинуть рыболовную сеть как можно шире или рассадить по берегам как можно больше рыбаков с удочками. Первый способ хорош системностью. Именно так в СССР искали талантливых спортсменов. В каждом городе была спортивная школа, куда ходили все сколько-нибудь интересующиеся спортом дети. Спорт был социальным лифтом. Так отбирались лучшие из лучших. Словом, это отличный способ, если у вас есть возможность построить сеть из тысяч школ, и при этом вы заинтересованы в конкретном, легко измеряемом навыке. Но в этом и его недостаток. Поэтому в наши дни популярны рыбаки с удочками. Скаутинг или точечный поиск талантов. В отличие от традиционного найма, это своего рода разведка, обнаружение людей, которые пока, может быть, и не ищут работу, но обладают ценными для компании качествами. Это тоже хороший способ рекрутинга, особенно если конкуренты уже повылавливали большую часть золотых рыбок, но вы точно знаете, что в глубинах озера осталась еще парочка. Хороших скаутов найти непросто. Они должны быть обаятельными, убедительными, привлекать к себе внимание потенциальных звезд. Кстати, сами они не обязательно должны быть бывшими звездами. Хорошо, если скаут владеет разными методами поиска, заглядывает под разные камни. Ведь само понятие таланта усложняется. Современный мир требует комплексных, неочевидных навыков.
2: Вдохновляйте.
1: Мало найти талантливых людей. Надо вдохновить их на дальнейшие свершения. Талантливые люди энергичны. Они хотят внимания и, как правило, его заслуживают. Поддерживайте в них амбициозность. И будьте амбициозны сами.

0: В Дагестане 10 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Дефицит топлива в Дагестане носит преимущественно локальный характер. Об этом заявил Федор Щукин на совещании по ситуации на топливном рынке. В РИО главы региона подчеркнул, что положение с поставками нефтепродуктов в Дагестане, как и в других регионах, остается сложным. Это проявляется в снижении объемов поставок, увеличении розничных цен и временном закрытии некоторых автозаправочных станций. Минобороны России разработала перечень данных, которые госорганы и организации обязаны предоставлять по запросу военкоматов о военнообязанных и их семьях. В список включены сведения о доходах, банковских счетах, кредитах, задолженностях и банкротстве. Военкоматы также смогут запрашивать информацию о трудовой деятельности, участии в общественных объединениях, семейном статусе, наличии загранпаспортов и ДТП. Мошенники начали запугивать россиян отключением газоснабжения. Так преступники действуют от имени управляющих компаний и утверждают, что в работе газового оборудования обнаружены серьезные неисправности. Они предлагают заменить клапаны, счетчики или дымоходы по завышенным тарифам, либо берут предоплату за якобы срочный ремонт и затем исчезают. Россияне с 1 сентября, у которых появился второй или последующий ребенок, смогут воспользоваться ипотечными каникулами. Изменения внесены в закон о потребительском кредите. В рамках льготного периода, который может длиться до 18 месяцев, заемщики могут не выплачивать ипотечные платежи. Если ребенок усыновлен, то отсчет льготного периода начинается с даты усыновления. В Узбекистане построят 3 майнинговых центра и 3 дата-центра, общая стоимость которых составит более 5 миллиардов долларов. Один из регионов получил статус специальной зоны для майнинга. Параллельно с этим реализуется проект строительства ветряной электростанции, стоимость которого оценивается в 3 миллиарда долларов. В мире насчитывается 3795 миллиардеров. Россия входит в их число, занимая 4-ю позицию со 151 представителем. Совокупное состояние богатейших людей достигло 15 триллионов долларов, что во многом обусловлено успехом в сфере искусственного интеллекта. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: В преддверии нового учебного года специалисты управления Росреестра по Республике Дагестан поставили на кадастровый учет и зарегистрировали право на двух крупных образовательных объектах. В селе Кокомахи, это Карабодахкенский район, на учет поставлена новая школа на 220 ученических мест. Вторым объектом стала школа номер 14 в Хасаюрте на 1150 ученических мест. Это одно из самых масштабных новых учебных заведений в республике. Абитуриенты Дагестана все чаще выбирают профессию учителя, об этом сообщает Миноборнауки Дагестана. Дагестанский государственный педагогический университет имени Расула Гамзатова в этом году принял более 11 тысяч заявлений от абитуриентов. Рост интереса к профессии учителя в республике совпал с общероссийскими тенденциями. По программам вузов, подведомственных Минпросвещения России, подано свыше 714 таких заявлений. Ну и в СПЧ предложили отчислять школьников за плохое поведение. Введение такого наказания за оскорбление и рукоприкладство в отношении учителя защитит педагогов, считает глава СПЧ Валерий Фадеев. По его словам, сегодняшние законы формально позволяют отчислять хулиганов, но на практике это невозможно. С 1 октября в России изменится правило оказания стоматологической помощи. Процедуры, которые могут вызвать боль, необходимо будет проводить с обезболиванием. Кроме того, стоматологические кабинеты и отделения должны быть оснащены препаратами и оборудованием для оказания помощи при анафилактическом шоке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы Минздрава. Ну и Татьяна Ким возглавила рейтинг 20 богатейших женщин России по версии Forbes. Состояние основателя Валберис оценено в 5 миллиардов долларов. Она возглавляет рейтинг Forbes уже пятый год подряд. Ну и стало известно о росте числа доноров в России до 1,5 миллиона в год. Количество донаций превысило 3,5 миллиона. Об этом рассказали в Федеральном медико-биологическом агентстве. Это позволило увеличить заготовку цельной донорской крови с 2020 года на 47%.
1: Дух перемен, тексты, берущие за душу зарождение хип-хопа и эпоха MTV. Старые песни о главном снова бьют рекорды. Россияне скупают билеты на руки вверх, Ленинград, Леонида Агутина, шоу Баста и Гуфа. В топах оказались и американские звезды нулевых, Флорида и Джейсон Деруло. По оценкам сервисов продажи билетов за последний год, спрос на выступления таких артистов резко подскочил. По данным Кассиру.ру, в штуках почти на 40% и на 50% в деньгах. А все потому, что сила звезд 90-х и нулевых в искренности и качестве. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.
2: Музыка и то, что было сделано, создано, оно на самом высоком качественном уровне с точки зрения рождения музыки, а не просто тупого написания. Понимаете, сегодня же алгоритм, да, действует. А раньше все-таки сочиняли, придумывали. А сейчас как бы все за вас практически делает целая огромная команда. История с нейросетью, она запутывает вообще всех. И потом, сегодня песню раскручивать намного сложнее, чем раньше.
1: Впрочем, дела идут в гору далеко не у всех легенд эстрады. Так, после ТикТок-возрождения, волны концертов и статуса «самая дорогая артистка новогодних корпоративов 2025» россияне стали остывать, к «Плывет веночек» и «Широка река». По данным Ticketland, продажи билетов на концерты Надежды Кадышевой сократились на 95%. В итоге июньское шоу народной артистки в Москве перенесли из Лужников на более компактную ВТБ-арену. У Алены Апиной число концертов сократилось вдвое, отмечает Коммерсант. При этом общий тренд на концерты звезд эпохи MTV это не отменяет. Но причина у этого спроса во многом материальная, считает гендиректор компании «Культурный код» Кирилл Орешкин. У большинства артистов из 90-х гонорары значительно скромнее, чем у их молодых коллег.
3: Взять кого-то из современных артистов, гонорар может заходить до 5, до 3 миллионов, до 50 миллионов рублей. В то время как артисты из 90-х умеют адаптироваться под текущие реалии. Леонид Агутин, Владимир Пресняков, чьи гонорары тоже не маленькие. Они легенды этой индустрии. Затраты на их райдер соразмерны.
1: При этом, судя по музыкальным чартам, топ-лист последних 6 месяцев совсем не похож на то, что происходит на концертных площадках. Так, по оценкам сервиса «Звук», в первой половине 26-го из каждого утюга звучали Мия Бойко, Ваня Дмитриенко, Баста, Бервульф. А в августе не только радиочастоты и музыкальные сервисы, но и соцсети утонули в роликах под Шаде. У современных артистов тоже отличные показатели, резюмирует музыкальный критик Илья Легостаев. Просто концертная индустрия, по его словам, это другое.
4: Публика постарше приучены ходить на концерты. Это у нее в ДНК, что называется. А те, кто помоложе, у них, во-первых, меньше денег, просто банально. Во-вторых, они чуть-чуть социофобы. Им, конечно, очень нравится потреблять музыку вот в социальных сетях. Плюс, естественно, если у артиста много популярных песен, ему гораздо проще собрать большое количество людей. У нас, в принципе, вся эта концертно-гастрольная ситуация немножечко кривоватая. Леонид Агутин и Баста, «Руки вверх», они все заслужили свои стадионы. Но если бы здесь были иностранные гастролеры, думаю, что не на ура бы они собирали все эти огромные. Так что вся эта статистика не то чтобы от лукавого, но она немножечко от бедности, я бы сказал.
1: Но, как известно, именно финансы и поют романсы.
0: В Мамедкале завершили строительство домов для пострадавших от наводнения дагестанцев. Проектом предусмотрено было строительство жилого дома с гостиной, кухней, тремя спальнями, санузлом и гардеробной. Улицы уже оборудованы бордюром и отдельными заборами. Я напомню, что по поручению временно исполняющего главы Дагестана Федора Щукина и председателя правительства Дагестана Магомеда Рамазанова, лично они контролировали ход строительства домов на базе стройплощадки в рамках рабочих поездок в Дербентский муниципалитет. Ставку туристического налога в текущем году в Дербенте заморозили. Она останется на уровне 2025 года и составит 1%. Об этом сообщает администрация города. Такое решение принято было из-за падения турпотока в мае и в июле почти на 50% по причине неблагоприятных погодных условий в Дагестане. Туристический налог, я напомню, что в Дербенте ввели еще с 1 января 2025 года. Первоначальная ставка составляла 1% от стоимости проживания, но не меньше 100 рублей в сутки. В России пресечена деятельность межрегиональной банды, которая наладила выпуск и продажу поддельных учебных пособий. Об этом сообщает РБК «Кавказ» со ссылкой на МВД России. Оперативники ликвидировали 4 нелегальных цеха, один из которых находился в Дагестане. Сотрудники правопорядка обнаружили компьютерную технику для верстки и 74 палеты с контрафактом. Ответ нашей страны на украинские удары по экономической и торговой инфраструктуре будет жестким. Об этом Блумберг заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. При этом он отметил, что Москве не нужна какая-либо военная эскалация на Украине, так как армия России и так продвигается вперед. Ранее Владимир Путин, я напомню, что подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры. Кстати, согласно этому документу, российские власти теперь смогут вводить временное управление на предприятиях, владельцы которых не принимают меры по обеспечению их безопасности. Песков, комментируя этот указ, объяснил, что зачастую собственники предприятий не уделяют должного внимания принятию мер безопасности. Самой полезной является мелкая жирная рыба – это сельдь, сардины, скумбрия и мойва. По мнению диетологов, размер рыбы напрямую связан с количеством токсичных компонентов. По словам экспертов, чем больше рыба, тем больше она накапливает в себе разных вредных веществ, особенно если речь идет о морских обитателях. И средняя температура поверхности Мирового океана достигла самой высокой отметки с 1979 года. Об этом сообщает телеканал 360.ru. Средняя температура Мирового океана составляет сейчас плюс 21 градуса Цельсия за 47 лет наблюдения. По данным экспертов, потепление связано с двумя процессами.
5: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог».
1: Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ли непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
2: Притчи народов мира.
3: Учитель, прощайте. Я отправляюсь странствовать и помогать людям, сказал юноша, входя в дом учителя. Надолго ты уходишь? Спросил учитель. Надолго. Может быть, навсегда. Хочу служить людям и делать их счастливее, гордо воскликнул ученик. Ты единственный мужчина в семье, надежда матери и бабушки. На кого же ты их оставишь? Удивился учитель. Они проживут как-нибудь, ответил ученик. Вы сами учили нас, что главное в жизни – это приносить людям счастье. Ты прав, но для этого не надо далеко идти. Сначала сделай счастливыми тех, кто рядом с тобой. Тогда к тебе придут издалека, посоветовал старый учитель.
2: Притчи народов мира.
4: Реклама на Диалог ФМ.
5: А вы знаете, наш народ без чая не может.
6: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
7: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
5: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
7: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
8: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
9: Натуральный витамин.
8: Папа вкусный сок томатный.
10: Да чего же он приятный.
8: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
11: дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
12: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
13: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
4: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.
14: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
15: Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Дованков обратился в Роспотребнадзор с просьбой ввести новые правила для заведений общественного питания, исключающие размещение солонок и сахарниц на столах. Соответствующий документ имеется в распоряжении РИА Новости. В обращении к руководителю ведомства Анне Поповой политик попросил рассмотреть целесообразность инициативы и в случае ее поддержки поручить профильным управлениям Роспотребнадзора совместно с Министерством здравоохранения Российской Федерации ввести новые правила для заведений общественного питания, исключающие размещение солонок и сахарниц на столах. Свою просьбу Дованков объясняет тем, что россияне зачастую злоупотребляют солью и сахаром, что вредит здоровью, приводя к ожирению и сахарному диабету. При этом наличие этих пищевых продуктов в кафе и столовых в свободном доступе формирует привычку к их чрезмерному употреблению, считает политик. Каждый третий житель России солит еду в силу привычки, пересаливая и без того соленые блюда. В то же время в заведениях общественного питания соль и сахар по умолчанию размещаются на каждом столе. Это формирует у граждан устойчивую привычку к избыточному употреблению указанных продуктов, говорится в письме. Вице-спикер отмечает, ссылаясь на международный опыт, что принятие таких мер не ограничивает свободу потребителя, однако способствует формированию у него привычек здорового питания, снижает вероятность бессознательного переедания соли и сахара и при этом не требует значительных затрат со стороны бизнеса.
14: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
16: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
7: В столице Дагестана сохраняется напряженная ситуация с топливом, однако ряд АЗС готовится к пополнению запасов. По данным столичных властей, в настоящее время лидерами по наличию топлива остаются АЗС ВНК на Хаджибулача и Акушинского. Здесь на складах находится 351 тонн топлива и 250 тонн газа. По информации от поставщиков, в ближайшие дни ожидаются активные поставки. Например, АЗС РЭД планирует получить 350 тонн топлива в течение двух дней. В Дербенте реконструируют улицы Тагизаде и Пугина. Проект включает замену дорожного полотна и комплексную модернизацию инженерных коммуникаций под проезжей частью. Финансирование выделят из бюджета муниципального образования городского округа города Дербент. Начальная максимальная цена контракта составляет 595 миллионов рублей. Заявки на участие в тендере принимаются до 10 сентября этого года. Сотрудники госавтоинспекции Дагестана привлекли к ответственности участника свадебного кортежа, который устроил шоу с пробуксовкой прямо на проезжей части. Об этом сообщают в госавтоинспекции. Нарушение было выявлено в ходе мониторинга интернета. На видеозаписи запечатлено, как водитель автомобиля «Мерседес» намеренно допускает пробуксовку колес. Из-под шин валил густой дым, а дорожное покрытие оказалось загрязнено следами резины. Личность нарушителя быстро установили, им оказался 25-летний житель Кизляра. Военно-морской госпиталь Махачкалы передан в ведение военно-коммунальщиков Каспийской флотилии. Медицинское учреждение соответствует высоким стандартам и обеспечивает квалифицированную помощь военнослужащим, членам их семьи, а также военным пенсионерам. Данное решение направлено на оптимизацию управления военными объектами и ресурсами. Число вакансий на российском рынке труда в конце августа сократилось на 18% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Superjob. Снижение спроса на сотрудников отмечается практически во всех отраслях. Заметнее всего в строительстве и проектировании недвижимости на 18%. В промышленности и производстве на 17%. В туризме, в гостиничном бизнесе и общепите на 15%. Ну и подаренный педагогу букет за 10 тысяч рублей или ювелирное украшение могут быть расценены как взятка. Как пишет nevs.ru со ссылкой на адвокатов, в России действует строгий запрет на принятие учителями подарков не дороже 3 тысяч рублей. Но превышение этой суммы само по себе не является уголовным преступлением. Сам по себе дорогой подарок учителя взятка не является, однако для работников образовательных организаций действует специальный запрет. Двое детей пострадали в ДТП в центре Махачкалы, об этом сообщает госавтоинспекция Дагестана. На проспекте Расула Гамзатова 71-летний местный житель на Toyota Corolla из-за несоблюдения очередности проезда столкнулся с ВАЗ-21440 от удара в ВАЗ, за рулем которого находился 25-летний житель Ботлихского района, занесло на тротуар. В это время на тротуаре находились дети 2 и 4 лет, они оба сейчас госпитализированы. Серия молодежных патриотических походов по местам боестолкновений с международными бандформированиями пройдет в Дагестане. Акция приурочена к 27-й годовщине вторжения боевиков в Дагестан в 99-м году. Об этом сообщает Минмолодежи Дагестана. Новое поколение связи 5G должно появиться во всех российских городах-миллионниках до конца следующего года. Такие условия предложила Минцифры. Операторам «Большой четверки» планируют выделить новый диапазон частот. Кроме того, разворачивать новый стандарт разрешат уже на существующих частотах и базовых станциях. Полностью завершить переход планируется к концу 2031 года. При этом, как сообщает российская газета, резкого увеличения скорости мобильного интернета на первом этапе ожидать не стоит. Работникам сгоревшего склада «Валберис» в Котовске помогут найти новую работу. Такое поручение дал губернатор Тамбовской области Евгений Первышов. Об этом пишет РИА Новости. Для сотрудников логистического центра подготовят индивидуальные предложения по трудоустройству и при необходимости помогут с переобучением. По словам главы региона, на складе работали жители Котовска, Тамбова и других муниципалитетов области. Ранее, как сообщалось, что после беспилотной атаки загорелся склад маркетплейса в Котовске. По данным власти региона, силы

0: из Индии. Наводнение, я напомню, что произошло на севере страны, в районе Расува, недалеко от границы с Тибетом. Паводок отрезал российских туристов от местной инфраструктуры.
1: Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода Кикуни. И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина, это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль, окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный?
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
8: Главное событие рынка недвижимости Юга России пройдет в Дагестане 8-9 сентября. Махачкала. Первый форум-выставка «Вектор». Деловая программа мероприятия очень насыщенная. Продажи, инвестиции, AI, сервис, партнерство и налоги в строительстве. На форум съезжаются эксперты по продажам, представители отрасли, специалисты по налогам, архитектуре, строительству и регулированию рынка. Масштаб форума выходит далеко за пределы одного региона. 8-9 сентября. Махачкала. Аллея Резорт. По вопросам участия звоните 8 964 007 3700.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Каждому делу свое время. Диалог ФМ. Все время по делу.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
1: Компания «Озон» ввела меры поддержки предпринимателей после повреждения склада в Махачкале. Среди мер – отказ от платы за размещение товаров на пострадавшем складе с момента ЧП. Бесплатная перевозка товаров закрытых объектов на другие, перенаправление товаров, которые были в пути. Также компания «Озон» не будет брать плату за инструмент продвижения «Плата за заказ», если товар заказали, но заказ отменили из-за проблем на складе. С 30 августа снизит комиссии для предпринимателей из Дагестана на 3 процентных пункта без дополнительных услуг. До 22 сентября аннулированы штрафы за отмену заказов по вине продавца или просроченные отгрузки. К другим новостям. Суд арестовал мужчину, который ночью проник в дом в Кизлярском районе ради ограбления, но получил отпор от хозяйки. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Дагестану. По ходатайству следователя суд заключил подозреваемого под стражу на 2 месяца. Ранее я напомню, что в управлении сообщали, что ночью 24 августа мужчина незаконно проник в домовладение. Войдя в спальню, он напал на спящую хозяйку дома и потребовал отдать деньги и ценные вещи. Однако женщина оказала ожесточенное сопротивление. Ей удалось вырваться, нанести нападавшему удар ножом в предплечье и запереть входную дверь. Благодаря активному противодействию она избежала и гибели. В Дервенте на площадке винодельни «Дербент Вино» состоялось совещание по итогам масштабного аудита винодельческих предприятий Республики Дагестан и проведенного экспертами винного гида России «Роскачество». В мероприятии приняли участие представители Минсельхоза России, правительства Республики, Ассоциации виноградарей и виноделов России, руководители крупнейших предприятий отрасли. По итогам первых 7 месяцев этого года выпуск тихих вин в Дагестане вырос на 10%. В Дагестане обеспеченность школ учебниками составляет около 80%, однако этот показатель включены издания, которые уже не используются в образовательном процессе. Об этом сообщает пресс-служба Миноборнауки Дагестана. На сегодняшний день все образовательные организации Дагестана полностью обеспечены государственными учебниками по истории и всеобщей истории для 5-11 классов. В текущем году запланировано завершить обеспечение школ учебниками по обществознанию для 9 и 10 классов. 8 россиян по-прежнему не выходят на связь после наводнения в Непале, об этом сообщил ТАСС, советник-посланник посольства России в республике. Согласно, кстати, опубликованному совету по туризму Непала, документов в пострадавших регионах пропавшими без вести числится 644 путешественника в списке граждане 33 стран. Официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова на брифинге призвала российских граждан сейчас воздержаться от поездок в районе Непала. Она также указала на то, что необходимо связаться с российским посольством в Катманду для оказания помощи и учета людей наших граждан. Захарова также отметила, что российские дипломатические представительства в Китае и Непале во взаимодействии с местными властями внимательно отслеживают сейчас ситуацию.
2: Хай-тек с Александром Леви.
3: Apple объявила дату ежегодной осенней презентации новинок – 9 сентября. Самым ожидаемым запуском в кампусе Apple Park в Купертино будет складной iPhone, который, по данным различных источников, получил название Ultra. И это событие гораздо важнее, чем просто новое имя и свежий форм-фактор. И вот почему. Apple выходит на рынок в момент структурного сдвига. По прогнозу Counterpoint Research, так называемый книжный формат займет 65% поставок всех складных смартфонов в этом году, против 52% в прошлом. В первом текущем полугодии лидером форм-фактора стала Huawei с долей в 57% мирового рынка. На втором месте с большим отставанием компания Samsung в 18%. Аналитики IDC прогнозируют, что складной iPhone разойдется тиражом больше 10 миллионов единиц в первый же год. Вместе с тем, подготовка к мероприятию Apple проходит уже на фоне рекордных достижений. По данным Counterpoint Research, iPhone 17 стал самым продаваемым смартфоном в мире во втором квартале этого года с долей 6% от всех продаж. Apple и Samsung вместе заняли 5 позиций в глобальном топ-10. Другими словами, обстановка для купертиновской команды выглядит надежной. И выпуская складную версию iPhone, Apple фактически отходит от проверенной модели бизнеса. Новинка со складным экраном будет бороться за кошелек премиального покупателя не только с другими брендами, но и с классическим iPhone. И, наконец, это первая презентация под руководством нового CEO Джона Тернуса. Он официально вступит в должность 1 сентября, а Тим Кук после 15 лет на посту станет исполнительным председателем совета директоров. При спокойном и консервативном Куке, напомню, капитализация Apple выросла почти на 1900%. Аналитики Bank of America ожидают, что Тернус будет готов к более смелым решениям в разработке, исследованиях, крупных сделках и новых категориях устройств. Другие обзоры и новости из мира IT на нашем сайте в разделе «Технологии».
2: Хай-тек с Александром Леви.

0: Ищешь особый подход? Слушай «Радио Диалог». «Радио Диалог». Личный коуч.
1: Правило 2 минут. Оно звучит так. Любая новая привычка должна занимать не более 2 минут. Самое сложное — это начать. Начать что-то делать. Открыть учебник и прочитать первую страницу. Добраться до спортзала и встать на беговую дорожку. Смысл этого правила — создать ритуал, который обозначит начало привычки. Прежде чем совершенствовать привычку, нужно ее сформировать. Мотивация приходит не до того, как вы начнете что-то делать, а во время. То есть за 2 минуты, уделенные привычке, вы обретете мотивацию. Правило 2 минут покажется некоторым недействительным. Всем ведь понятно, что реальная цель — уделить занятию больше 2 минут. Никто ведь всерьез не собирается читать всего лишь 1 страницу, делать 1 отжимание или просто открывать тетрадь. Если правило 2 минут кажется вам нелепым, попробуйте следующее. Делайте то, что запланировали в течение 2 минут, а потом прекращайте. Вашей привычке разрешено длиться всего лишь 120 секунд. Каждая новая привычка связана с неизвестностью. Вы хотите записаться в спортзал, и для этого надо прояснить наилучший маршрут, найти подходящую одежду, подготовить бутылку с водой, спортивную сумку, подумать о парковке и так далее. Для того, кто уже занимается, эти вещи кажутся само собой разумеющимися. Но для новичка такие мелкие заботы могут стать причиной так и не отправиться в спортзал. Правило 2 минут поможет преодолеть эти преграды. Автор рассказывает истории своего читателя, который смог похудеть на 45 килограммов, используя стратегию 2 минут. Вначале он ходил в зал каждый день, но запрещал себе оставаться там дольше, чем на 2 минуты. Шел в спортзал, занимался 2 минуты и уходил. Спустя пару недель он подумал: «Что ж, раз я и так хожу сюда каждый день, может, мне стоит попробовать остаться подольше?» Спустя несколько лет он избавился от лишнего веса. Правило 2 минут можно применить практически в любой сфере жизни.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Семь советов, которые помогут извлечь максимум пользы из своих финансов. Управление личными финансами кажется сложной наукой, недоступной простым смертным. Но есть советы, которые помогут обезопасить себя от лишних потерь и укрепить свое финансовое положение. Первое. Будьте готовы ко всему. Финансовые трудности могут случиться с кем угодно, так что готовьтесь к худшему. Ваша сделка может провалиться в самый последний момент. Ваши инвестиции могут не окупиться. Поэтому очень важно правильно подготовиться к подобным неожиданностям. Застрахуйте свою собственность, защитите свои инвестиции, разработайте запасной план. Тогда финансовые проблемы не застанут вас врасплох. Второе. Не стесняйтесь задавать вопросы. Часто люди не хотят показаться несведущими и стараются не задавать много вопросов. Но если вы чего-то не понимаете о финансовом продукте или услуге, которые вам предлагают, не стесняйтесь спрашивать. Прежде чем расстаться со своими деньгами, вы должны разобраться во всех нюансах. Задавая вопросы, вы обезопасите себя от потерь. Третье. Будьте осторожными с кредитными картами. Кредитные карты кажутся очень удобными. Кроме того, по ним обычно предлагают соблазнительные бонусы и кэшбэк-программы, но они могут доставить вам массу проблем и привести к долгам. Если все-таки решитесь открыть такую карту, обязательно каждый месяц полностью гасите свой кредит. Если у вас не получается, кредитные карты не для вас. Подумайте сами. Процентная ставка по кредитной карте наверняка выше, чем начисляемый процент на ваши инвестиции. Так что задолженность по кредитной карте может нанести значительные убытки. Четвертое. Сначала заплатите самому себе. Лучше всего о ваших финансовых интересах можете позаботиться только вы сами. Поэтому заплатить самому себе значит больше откладывать себе на пенсию. Не пренебрегайте этим. То же самое относится и к выплате долгов. Регулярно выплачивайте необходимую сумму, чтобы долг не накапливался. Пятое. Не переставайте учиться. Обучение не заканчивается, когда мы выпускаемся из школы или университета. Хорошие инвесторы совершенствуют свои навыки ежедневно. Не думайте, что вы уже все знаете. Читайте, учитесь у своих руководителей и своих подчиненных. Внимательно слушайте других. Чем раньше вы будете говорить сами, тем лучше. Шестое. Долги – это не всегда плохо. Мы привыкли считать, что долги – это плохо, поэтому их нужно избегать. Но это не всегда так. Долги бывают плохие и хорошие. К плохим можно отнести долги, которые накапливаются из-за необдуманных финансовых решений, а хорошие даже могут приносить доход. Например, среди первых – это задолженность по кредитной карте, а среди вторых – закладная на недвижимость, обеспечивающая приток средств. Когда вам нужно решить, брать или нет что-нибудь в долг, подумайте, как это отразится на ваших финансах. Будет ли доход после вычета налогов выше, чем затраты на выплачивание процентов? Ответив на этот вопрос, решайте, идти ли на риск. Седьмое. Когда вы только начинаете, не так важно, сколько у вас денег. Когда дело касается финансового успеха, не так уж важно, откуда вы, где учились или с кем знакомы. Конечно, связи могут помочь, но финансовую независимость можно обрести и без них. Если много работать, разумно вкладывать и тратить деньги, вполне можно обеспечить себе хорошее материальное положение. Поздний старт тоже не помешает финансовому успеху. Рэй Крок купил Макдональдс, когда ему было 52. Вера Вонг стала модельером только в 40. Сэмюэл Л. Джексон стал по-настоящему известным только в 43. И таких примеров множество. Так что сосредоточьтесь на том, к чему вы стремитесь, а не на том, с чего вы начинали. Важно ваше будущее, а не прошлое.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. We'll be right back. Дагестане 11 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
2: Сотрудники Госэконадзора Минприроды Дагестана провели проверку села Халимбек-Аул в Буйнакском районе. В ходе обследования была обнаружена несанкционированная свалка. По результатам проверки был составлен акт. Администрации муниципалитета направили официальное предупреждение о необходимости предотвратить подобные нарушения в будущем. В поселке Дубки прошло торжественное открытие новой общественной зоны для отдыха и развлечений, созданной в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На территории уложены брусчатка и резиновое покрытие, оборудованы игровые комплексы, установлены скамейки и спортивная площадка. В ближайшее время планируется завершить работы по озеленению. В Дагестане с 1 сентября начнется ежегодная программа денежных выплат для выдающихся деятелей культуры и искусства, талантливых молодых авторов и исполнителей в области литературы, музыки, хореографии, театрального и изобразительного искусства, а также для одаренных студентов творческих факультетов. Всего выплаты получат более 50 человек. Полный список стипендиатов можно найти на официальном сайте главы республики. В России пресечена деятельность межрегиональной преступной группы, занимавшейся изготовлением и продажей поддельных учебных материалов. Об этом пишет РБК со ссылкой на МВД. Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали 4 нелегальных производства, одно из которых располагалось в Дагестане, остальные 3 – в Ростовской области. В Дербенте в этом году туристический налог не изменится, он останется на уровне 1%, об этом сообщили в городской администрации. Решение было принято из-за значительного снижения турпотока в период с мая по июль, который упал почти на 50%. В Махачкале завтра пройдет велопробег, сообщает мэрия. В мероприятии примут участие спортсмены разных возрастных групп. По завершении пробега всех участников ждет розыгрыш ценных призов и подарков. Сбор участников назначен на 6:30 на площади Ленина. Велосипедисты получат номерки, которые будут использованы в розыгрыше. Сам велопробег стартует в 7 утра. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
3: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
4: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Новости спорта.
1: Действующая чемпионка Европы Мария Жовнер выиграла серебро на чемпионате мира по академической гребле в классе одиночек легкого веса. В финальном заезде на дистанции 2000 метров 24-летняя россиянка уступила лишь двукратной победительнице панамериканских игр мексиканке Кенье Личуге Аланис. Жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов свела ПСЖ Матвея Сафонова с турецким Галатасараем, за который теперь выступает Алексей Батраков. Два российских легионера могут встретиться в еврокубковом матче. Парижане также сыграют с такими грозными соперниками, как Барселона, Манчестер Сити и Рома. Галатасарай, к слову, тоже попробует сломить сопротивление каталонцев. Дебютант турнира, азербайджанский Сабах, который впервые пробился в общий этап, сыграет дома с Манчестер Сити, Астон Виллой, Спортингом и Комо, а на выезде с ПСЖ, Фейенордом, Галатасараем и Дортмундской Боруссией. Полузащитник Монако Александр Головин забил свой первый гол в сезоне, который помог его команде дома обыграть польский Гурник 4-1 в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций. Первая встреча также завершилась в пользу монегасков, поэтому они без особых проблем получили путевку в общий этап турнира. Главного тренера Калининградской «Балтики» Андрея Талалаева дисквалифицировали на 4 матча РПЛ за оскорбительный жест в адрес трибун во время матча против «Рубина». В КДК строгость наказания объяснили тем, что это не единичное нарушение, а уже второй подобный случай за последние полгода. В марте Талалаев уже получал 4-матчевую дисквалификацию после инцидента с выбитым мячом и массовой дракой в матче с ЦСКА. Таким образом, рулевой «Балтийцев» пропустят ближайшие игры против родины «Локомотива», «Факела» и «Зенита». Дуэт Миры Андреевой и Андрея Рублева не смог выйти в финал смешанного разряда открытого чемпионата США, уступив в полуфинале Каролине Муховой и Якубу Меншику. Представители Чехии одержали победу в 3 сетах. При этом российские теннисисты получили 2 матчбола на решающем тайбрейке, но не смогли их реализовать. Позднее Мухова и Меншик выиграли титул, взяв верх над швейцаркой Белиндой Бенчич и итальянцем Флавио Каболли. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Гдым. Лезгинское село, находящееся на самом юге Дагестана. Аул расположен на дне высокогорного и труднодоступного Гдымского ущелья на высоте 2200 метров над уровнем моря. Со всех сторон село окружено скалистыми безлесными горами с остроконечными вершинами. К северо-востоку от села возвышается гора Ярусадаг, с вершины которой открывается завораживающий обзор на горный Юждак и плоскость Шервана с южными склонами Большого Кавказа. Гдым – поистине село труднодоступное и отдаленное. Самые ближайшие от него села Хнов и Фий расположены достаточно далеко, даже если считать по прямой линии – 7 и 9 километров соответственно. Живут в Гдыме представители одного из автохтонных народов Восточного Кавказа – лезгины. Местный говор относится к ахтынскому диалекту самурского наречия лезгинского языка. Испокон веков население аула делится на родовые патронимы – сихилы. В селе имеется старинная мечеть, основная общеобразовательная школа, колхозно-фермерское хозяйство, клуб, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт. Гдым, хоть селение и маленькое, тут живет около 200 человек, а в 1886 году проживало 610. Тем не менее, село делится на 5 кварталов. Дома здесь выстроены преимущественно из серого горного камня, что придает селу самобытность. Исторически Гдым вместе с селами Хнов, Фи, Маза и Борч входил в состав Союза сельских общин Ахты-Пара-2, а в середине XIX века вошел в состав Российской империи. Село управлялось собранием аксакалов, которых выставлял каждый из тухумов села. Гдымский джамаат имел также и своего чавуша, глашатая судебного исполнителя. 1930 год ознаменовался для гдымцев участием в Хновском восстании, в ходе которого местные горцы подняли вооруженный бунт против советской власти за сохранение шариатской правовой системы. Однако восстание было подавлено. В годы Великой Отечественной войны на фронт ушло 19 гдымцев, из них 8 не вернулись. В наше время высокогорный Гдым, как и многие другие села Дагестана, переживает тяжелые страницы своей истории. Экономический упадок и связанная с ним разруха в хозяйстве негативно сказались на демографии маленького аула. Молодежь выезжает отсюда в города. Как пример для развития селения при финансовой поддержке со стороны властей, в нем вполне можно организовать крупное животноводческое хозяйство. Если болеющий за свое село человек возьмется за хозяйство родной общины, то шансы Гдыма пережить нынешние тяжелые времена непременно увеличатся.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и курага. Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: Почти 40 тысяч туристов ожидает в этом году на виноделиях Дагестана. Об этом сообщает Роскачество. По прогнозам, цифра достигнет 39,5 тысяч человек. Это на треть больше, чем годом ранее. В 2024 году предприятия по производству алкоголя в Дагестане посетили 22,5 тысячи туристов, а в 2025 эта цифра составила 30 тысяч человек. Винный туризм развивается в Дагестане стремительными темпами, отмечают эксперты Роскачества. Все предприятия в Дагестане полного цикла уже имеют свои экскурсионные маршруты и дегустационные залы. Я напомню, что Дагестан является третьим по величине винодельческим регионом после Кубани и Крыма. Общая площадь посадок винограда в Дагестане составляет почти 30 тысяч гектар.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Депутат Государственной Думы Дмитрий Свищев предложил сделать бесплатным проезд в общественном транспорте для родителей с детьми 1 сентября в День знаний. Об этом сообщает РИА Новости. Парламентарий отметил, что бесплатный проезд для родителей с детьми до 10 утра 1 сентября может быть небольшими тратами для государственного бюджета, но стать огромным облегчением для тысяч семей, а также создать для них атмосферу праздника. Свищев выразил уверенность в том, что многие регионы России поддержат эту инициативу и сделают 1 сентября днем, когда дорога в школу становится легкой и радостной. Россияне смогут с 1 сентября взять ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго и последующих детей. Причем можно на этот период как полностью прекратить взносы платежей, так и просто снизить их размер, рассказал RTI вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Он подчеркнул, что при желании воспользоваться новой мерой поддержки семьям не придется подтверждать снижение доходов. Единственное условие – рождения ребенка и соблюдение общих требований к ипотеке. В том числе сумма кредита не может превышать 15 миллионов рублей, а купленное жилье должно быть единственным. Максимальная длительность ипотечных каникул – 18 месяцев, но важно, что завершиться они должны до того, как ребенку исполнится 1,5 года. Для получения меры поддержки нужно обратиться в банк и подтвердить рождение или усыновление ребенка, а затем выбрать либо приостановку выплат, либо снижение размера взносов. И в завершении выпуска. Режиссер Владимир Бортко, известный по картинам «Собачье сердце» и «Мастер и Маргарита», завершил съемки своего нового проекта. Об этом сообщает

0: Диалог FM. Это «Этикет».
1: Заинтересованность в личной встрече транслируется через умение пережить какое-то время без телефона и компьютера. Чем больше ваше внимание сосредоточено на собеседнике, тем эффективнее результат разговора.
0: Диалог FM. Это «Этикет».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Дорожные новости.
3: Крупные нефтяные компании не планируют выпускать топливо классом ниже Евро-4. Об этом не только в нашем выпуске на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Операторам техосмотра разрешат проверять автомобили на статус такси. Изменения вступят в силу в сентябре следующего года. Такси должны проходить ТО чаще машин для личного пользования. До 5 лет раз в год, а старше 5 раз в полгода. Но по факту это происходит не всегда. Если машина зарегистрирована на физлицо и внешних признаков такси у нее нет, владелец может пройти техосмотр как на личный транспорт и не проверять состояние до следующей продажи. После вступления изменений в силу такой возможности не будет. Крупные нефтяные компании не планируют выпускать топливо классом ниже Евро-4. Вице-премьер Александр Новак накануне заявил, что доля бензина устаревших стандартов на рынке будет меньше 10%, а у крупных сетей его не будет вообще. Напомним, ранее правительство разрешило выпускать, ввозить и продавать в России топливо Евро-2. Это устаревший стандарт. В составе допускается большое количество грязных примесей. Они могут быть вредны для современных двигателей при длительном использовании. Уровень аварийности мужчин и женщин-водителей практически не различается. Страховая компания «Согласие» опубликовала собственную статистику ОСАГО. Выяснилось, что аварийность женщин-водителей 1,96%, мужчин 1,73%. Разница есть, но она минимальная. Можно списать на уровень погрешности. Отметим, что уровень аварийности – более объективный показатель, чем простой подсчет количества аварий. Мужчин-водителей намного больше, поэтому больше аварий с их участием. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: Диалог FM. О самом главном, нужном и важном.

0: Цитаты, высказывания, мысли вслух.
1: Рада Михайловна Грановская, доктор психологических наук.
2: Начнем с того, что есть положительные и отрицательные эмоции. Отрицательные эмоции включаются в экстремальных ситуациях, когда что-то угрожает здоровью, жизни или даже близкому человеку. В общем, это критическая ситуация. Она развивается очень быстро, и если не прекращается, истощает человека. У него начинаются болезни, и можно даже говорить о том, какие болезни и так далее. Что касается положительных эмоций, то они подключают дополнительные силы человека. И на уровне положительных эмоций он работает не только дольше и лучше, но с большим удовольствием. Есть даже такое понятие, введенное психологами, которое называется поток. Это когда человек вдруг ощущает, что у него все само собой как-то получается. И он как бы никаких усилий не прикладывает, но задача сама получается. И он в этот момент забывает о времени, о работе, о еде, обо всем. Потому что лучшего ощущения он никогда в жизни не было, и поэтому прерывается, даже мысли никакой не приходит. И потом человек говорит, что это лучшие моменты в его жизни. Но это значит, что он делает то, что он хочет. У него давно была задача, ему чего-то не хватало, каких-то данных, каких-то условий, и вдруг. И тогда вот эти системы, которые включаются, когда человек хочет, когда ему это очень интересно, и он, как говорят некоторые, парит, он как бы летает, и у него все получается. Вот это значение позитивных эмоций. Ну, а есть много еще вокруг этого. Когда совсем человеку плохо, то первое, что он должен сделать, это попробовать улыбнуться. Потому что улыбка и плохое состояние несовместимы. И можно как-то немножко себе помочь. Но это мало. А есть более надежный способ, когда человеку плохо. Вот начальство или какой-то коллектив предъявляют ему какие-то требования, он очень расстроен, он не знает, что делать, его обвиняют, и несправедливо. И ему очень плохо. Эмоции отрицательные, мощные. Что он должен сделать? Он должен извиниться и попросить разрешения на 15 минут выйти. И дальше он выходит и гуляет по лестнице все 15 минут вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, и включает мышечную систему на отработку непрерывных отрицательных эмоций. И если он достаточно активно это сделает, то он перестанет возмущаться, взрываться, и даже он сможет поговорить спокойно. Да, вот вы сказали, ну, частично есть, но частично вы не правы, я вам сейчас это вот скажу. То есть он бережет здоровье, бережет отношения с людьми, и никого не обижает при этом.
1: Рада Михайловна Грановская, доктор психологических наук.
0: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Представьте, что вам удалось прочесть все самые известные и популярные книги о финансах. То есть, по сути, вы смогли бы узнать важнейшие денежные советы, которые на протяжении многих лет приводят людей к заветному богатству. А что если я вам скажу, что во всех этих книгах есть 9 наиболее важных правил, которые, собственно, и сделали людей богатыми? Я прочитал более сотни книг по финансам и собрал для вас в одном месте все главные уроки и буквально-таки вывел формулу богатства, о которой будем говорить дальше. Начать, пожалуй, стоит с того, что вы должны знать свой начальный финансовый уровень, так сказать, отправную точку. Внимательно изучите ваши счета, кредиты и активы, а затем подсчитайте, какой ваш баланс – положительный или отрицательный. Иными словами, либо вы находитесь в плюсе, либо в минусе. По-другому это еще называют собственным капиталом. Не переживайте, если вы определили, что у вас отрицательный собственный капитал. Многие имеют кредиты и другие виды задолженности. С этим мы обязательно разберемся. Главное – понять, где вы находитесь в финансовом плане прямо сейчас. Теперь очередь за резервным фондом, а точнее за тем, что каждому необходимо иметь финансовую подушку безопасности. И да, с этим согласны все финансовые эксперты. Чрезвычайный фонд – это деньги, которые отложены для использования в случае крайней необходимости. Идеально, когда вам нужно будет удержаться на плаву, вы используете именно резервный фонд, вместо того, чтобы влезать в долги. Если вы попали под сокращение на работе, у вас сломалась машина или что-то в квартире, или необходимы средства для операции, в этих и других подобных случаях чрезвычайный фонд будет кстати. Мнения экспертов по финансам касательно размера фонда разные, но если вывести средний число, то это будет примерно 3-6 ваших месячных окладов. Важно, чтобы эти деньги были в легком доступе для вас, а не инвестированы, например, на фондовый рынок. Вместе со всем этим не забывайте о вашем бюджете. Независимо от того, сколько вы зарабатываете, вам крайне необходимо вести учет финансов. Многие ненавидят понятие бюджет. Для меня, например, это казалось синонимом к лишению радости и проведению дней и ночей, составляя таблицы расходов и доходов. Часть людей считает очень утомительным следить за каждой копейкой, и я вас понимаю. Однако осознайте главную суть составления бюджета. Так вы позволяете себе тратить деньги на то, что действительно ценно в вашей жизни, а не сливать свои честно заработанные куда-нибудь, не имея четкого плана. Существуют разные методики составления бюджета. Распространенной тактикой является правило 50-30-20. Его суть заключается в том, что 50% вашего дохода направляется на постоянные расходы, аренда, еда, коммунальные услуги и так далее, 30% на развлечения и 20% на сбережения. Помните, наличие плана гарантирует, что ваши деньги пойдут на лучшее для вашей жизни. Стать богатым нельзя, просто сократив расходы. Многим не понравится эта истина, но увы, это так. Безусловно, экономии денег в финансовой литературе отводится отдельное важное место. Но большинство экспертов сходятся в мысли о том, что недостаточно просто экономить, чтобы стать поистине богатым. Не менее важным аспектом является увеличение сбережений с помощью повышения ваших заработков, создавая таким образом профицит. Простыми словами, превышая доходы над расходами. Тщательно продумайте, как вы будете экономить, инвестировать и тратить ваши излишки каждый месяц. Причем лучшим способом будет воедино соединить эти три понятия и таким образом увеличить поступление ваших накоплений. Приобретать товары по скидкам, использовать кэшбэк, сокращать расходы мобильной связи или домашнего интернета, отказаться от латте по утрам в кофейне – это все хорошие варианты, как начать экономить. Но гораздо важнее понять, где вы можете заработать больше, чем это делаете сейчас. Когда вы осознаете, что в других местах вам могут платить больше, вы изначально договоритесь на достойное жалование и перспективу его роста, а еще и вдобавок займетесь дополнительным заработком в нерабочее время, ваши сбережения увеличится в разы. И тогда уже не надо будет жертвовать чашечкой латте по утрам из любимой кофейни. Концентрация на росте доходов – вот что может принести вам гораздо больше пользы и денег. Теперь поговорим о диверсификации доходов. Эта тема хорошо дополняет предыдущий пункт. Наряду с активным увеличением прибыли не забывайте вкладывать ваши ресурсы в различные активы. Не держите яйца в одной корзине. Например, можно создать дополнительный небольшой бизнес на основе имеющихся у вас профессиональных навыков, а более продвинутый уровень инвестирования в недвижимость. Цель заключается в том, чтобы начать получать доход помимо вашей основной работы. Почему это важно? Дополнительные средства могут обеспечить безопасность в нестабильные экономические времена, помочь накопить на отпуск или свадьбу, дополнить ваш чрезвычайный фонд или инвестиции. Очень хорошо помню свою ситуацию с неожиданным сокращением. Благодаря дополнительному заработку, который был у меня вне моей основной работы, я смог сохранить свой привычный образ жизни в течение нескольких последующих месяцев, пока не нашел новую работу. Еще один распространенный урок – не все долги плохие. Когда я впервые столкнулся с этим тезисом, меня крайне удивило в принципе его существование. Но чем больше книг, статей и интервью богатых и успешных мне удалось повидать, везде говорилось, что не все долги плохие. Поэтому запоминайте. Существует плохой и хороший долг. Хороший долг, например, ипотека на жилье или кредит на покупку магазина. Квартира будет с годами дорожать как для продажи, так и для аренды, а магазин, конечно, если он востребованный, будет приносить доход. Плохой долг – это просроченные задолженности по кредитной карте за одежду, технику, свадьбу и так далее. Плохие долги не помогут вам в долгосрочной перспективе. Если у вас имеется плохой долг, прежде всего не корите себя за это. Сконцентрируйтесь на том, чтобы погасить его как можно раньше. Эксперты советуют сначала закрыть долг с более высокой процентной ставкой, а затем переходить к долгу с более низкими процентами. Следующая отправная точка для нашего с вами богатства заключается в том, чтобы устанавливать финансовые цели. Большинство экспертов сходятся во мнении, что постановка четких целей в отношении денег имеет решающее значение. Это не значит, что вам необходимо спланировать следующие 5 лет своей жизни, но наличие общего плана поможет принять лучшие решения. Планируете свадьбу через 1 или 2 года? Тогда вам стоит начать откладывать деньги на сберегательный счет под высокие проценты. Но советую держать средства подальше от фондового рынка, чтобы вам не пришлось уйти в минус во время падения. Подумываете о приобретении недвижимости? Если не имеете ни малейшего понятия, как добиться этого с нынешней зарплатой, обратитесь к консультантам в данной сфере, изучите все вопросы, попросите повышения заработной платы на основной работе и так далее. По итогу, любая из стратегий, которую вы придумаете, не сработает, если у вас нет мотивации для ее реализации. И как раз-таки цели, которые вы установите, обеспечат эту мотивацию. Думайте о своем будущем так, как вы думаете сейчас о настоящем. Как только вы освоите основы основ, проанализируйте свой собственный капитал, сформируйте бюджет и создадите резервный фонд, самое время выйти на новый финансовый уровень. Следующий ключевой аспект любого пути к богатству – инвестирование. Инвестиции – это отличный инструмент, который может помочь жить безбедно по выходу на пенсию, обеспечит стабильность после рождения детей и другие долгосрочные цели. Чем раньше вы начнете инвестировать, тем больше времени у ваших денег будет на накопление сложных процентов. Вот где действительно происходит волшебство инвестирования. Для тех, кто не в курсе, сложный процент – это процент, который начисляется на начальную сумму вложений, а также на проценты, накопленные за предыдущие периоды. Альберт Эйнштейн называл сложные проценты самой могущественной силой во Вселенной, а Джон Рокфеллер считал их 8-м чудом света. В общем, чем дольше вы позволите своим деньгам расти, тем больше у вас их будет, когда они вам понадобятся. Именно здесь и кроется истина того, что важно думать о будущем. Пожалуй, самая тонкая и важнейшая нить, которая тянется по всем финансовым книгам, касается важности позитивного денежного мышления. Наши отношения с деньгами частенько бывают сложными. Если вы росли без особого достатка в семье, вам может быть трудно представить, что вы можете иметь ресурсы для инвестирования или создания резервного фонда. Помню, как сам мог мыслить именно так, думая, что большие суммы мне не подвластны. Но чем больше я изучал финансы и их возможности, тем больше убеждался, что богатство доступно каждому. Думайте об этом только позитивно. А еще положите одну из книг по финансам в том месте, где вы чаще всего находитесь или проходите. Таким образом, эта денежная Библия будет постоянно у вас на виду. Вы чаще сможете брать ее в руки, изучать и черпать что-то новое. А после прочтения заменяйте эту книгу другой работой. Начать можно с «Думай и богатей» Наполеона Хилла или «Разумный инвестор» Бенджамина Грэма.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Дагестане 12 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Дефицит топлива в Дагестане носит преимущественно локальный характер. Об этом заявил Федор Щукин на совещании по ситуации на топливном рынке. В Рио главы региона подчеркнул, что положение с поставками нефтепродуктов в Дагестане, как и в других регионах, остается сложным. Это проявляется в снижении объемов поставок, увеличении розничных цен и временном закрытии некоторых автозаправочных станций. Минобороны России разработала перечень данных, которые госорганы и организации обязаны предоставлять по запросу военкоматов о военнообязанных и их семьях. В список включены сведения о доходах, банковских счетах, кредитах, задолженностях и банкротстве. Военкоматы также смогут запрашивать информацию о трудовой деятельности, участии в общественных объединениях, семейном статусе, наличии загранпаспортов и ДТП. Мошенники начали запугивать россиян отключением газоснабжения. Так преступники действуют от имени управляющих компаний и утверждают, что в работе газового оборудования обнаружены серьезные неисправности. Они предлагают заменить клапаны, счетчики или дымоходы по завышенным тарифам, либо берут предоплату за якобы срочный ремонт и затем исчезают. Россияне с 1 сентября, у которых появился второй или последующий ребенок, смогут воспользоваться ипотечными каникулами. Изменения внесены в закон о потребительском кредите. В рамках льготного периода, который может длиться до 18 месяцев, заемщики могут не выплачивать ипотечные платежи. Если ребенок усыновлен, то отчет льготного периода начинается с даты усыновления. В Узбекистане построят 3 майнинговых центра и 3 дата-центра, общая стоимость которых составит более 5 миллиардов долларов. Один из регионов получил статус специальной зоны для майнинга. Параллельно с этим реализуется проект строительства ветряной электростанции, стоимость которого оценивается в 3 миллиарда долларов. В мире насчитывается 3795 миллиардеров. Россия входит в их число, занимая 4-ю позицию со 151 представителем. Совокупное состояние богатейших людей достигло 15 триллионов долларов, что во многом обусловлено успехом в сфере искусственного интеллекта. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер ТУ 0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
5: Программа для тех, кто хочет знать больше. Самые важные темы, компетентные гости и честные ответы. Актуальный вопрос с Гуризадой Камаловой на Диалог ФМ.
6: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Актуальный вопрос». А у нас действительно сегодня актуальный вопрос, потому что скоро 1 сентября. И на прошлой неделе мы с вами говорили о медицинской стороне подготовки к 1 сентября. А сегодня мы говорим о практической. У нас в гостях Аймисея Тагировна Акаева, начальник управления развития общего образования в Министерстве образования и науки Республики Дагестан. Напомню, что у нас есть номер, можно позвонить и задать свой вопрос. Это 8-988-291-1048, а также 66-10-48. Звоните, задавайте свои вопросы. Аймисея Тагировна, добрый день.
7: Добрый день.
6: Амисия Тагировна, действительно, в этом году вот анонсируется достаточно много серьезных изменений в сфере образования. В частности, они коснутся и первоклашек. В первую очередь, это единые стандарты образования. То есть нет уже школы 2000, школы там Кузнецова или вот, ну, то есть вот вариаций образовательных программ, когда родители обходили школы города и узнали, вот уже нет. Вот как это? И будут единые учебники покупать или будут выдавать? Угу. Вот как сейчас это все?
7: Да, вы правы. Действительно, у нас уже политика единого образовательного пространства, она ведется не первый год. В 2021 году были обновлены федеральные государственные образовательные стандарты. В 2022 году были приняты новые единые федеральные образовательные программы, системы общего образования. И то есть вся страна фактически перешла на новые образовательные программы. То есть, как вы ответили, нет такого, что какая-то школа по какой-то программе своей личной разработанной занимается. То есть все школы страны занимаются по единой федеральной образовательной программе. Для чего это было сделано? Для того, чтобы каждый ребенок, который независимо от того, где он проживает и переехал с одного субъекта в другой субъект, с одной школы в другой школы, не терялся потом, потом якобы он по одной программе занимался, здесь по другой программе, чтобы не было вот этого адаптационного периода, либо каких-то пробелов в знаниях, а чтобы он там обучался, перешел и бесшовно, уже без проблем внедрился в образовательный процесс в ту школу, куда он перешел. То есть сейчас у ребенка таких проблем не возникает. Естественно, когда мы переходим на единые образовательные программы, с учетом тех веяний, да, мы видим цифровизация, да, у нас сильно во всей сфере развивается, есть какие-то социально-экономическое, да, развитие, и образовательный процесс должен ходить в ногу со временем, чтобы не было такого, что программы старые и уже не те актуальны тем вызовам, которые сегодня нам представляет наше общество, наш современный мир. И потихонечку менять и содержание общего образования тоже. Было такое, да, что в то время, говорят, есть разрыв, мне тоже в школе дают, и на экзаменах ОГЭ, ЕГЭ, эта тематика тоже последние годы, если вы знаете, не поднимались,
6: ну да, есть
7: и
6: такое.
7: Были эти истории. И уже и в этой части работа проведена, и то есть уже есть и кодификаты, согласно которым каждая тема прикреплена к определенному заданию на ОГЭ и на ЕГЭ.
6: То есть
7: есть синхронизация всего образовательного процесса, чтобы не было такого, какой-то разрыв или пробел у детей по вине того, что в свое время как-то были там не те образовательные программы, либо не было тоже учтено и так далее. Это процесс не однодневный, это поэтапно, и потихонечку мы идем уже к этим изменениям. То есть с 2022 года начали, потом каждый год внедрять что-то новое. То есть кажется, что в этом году такие колоссальные масштабные изменения, да, будет неправильно, поскольку в прошлом году были изменения, да, у нас поэтапно общество знания. В прошлом году исключили 6-7 класса, в этом году оно у нас уходит с 8 класса. И по факту общество знания будет изучаться у нас только в 9-11 классах. Для чего это было сделано? Да, понимая то, что у нас дети в 6-7 классах, в этих 8 классах, у них только активно формируется абстрактное мышление, и говорить о таких сложных вещах, социально-экономической направовой темы, немножко сложновато. И уже акцент сделали на изучение этого предмета именно в старших классах, когда у подростков уже есть осознанное понимание анализировать устройство государства, экономики, права.
6: Но, с другой стороны, если ребенок уходит с 9 класса, то есть, получается, обществознание он практически не застает.
7: Я бы так не сказала, потому что часть тем, которые общего характера носили, они перенеслись в учебник по истории, то есть будет в рамках истории изучаться, поэтому и увеличили количество часов по истории для изучения отечественной истории. И тематика обществознания, которую носили в 6-7-8 классах, такие общий характер, именно теория введения в этот предмет, они будут изучаться уже там в рамках отдельного модуля, в рамках отдельных тем истории.
6: Честно говоря, учитывая, что я вот знакомилась с учебником истории, вот современным, да, и я могу сказать, что он составил для меня, как для историка, я учитель истории по образованию первому, и могу сказать, что оставил весьма смешанные чувства.
7: Это даже, да?
6: Мягко говоря, неоднозначные. То есть это настолько много... то есть акцентируется внимание на вещах, которые, вот, казалось бы, можно было бы пропустить. Какие-то вещи, наоборот, проходятся, хотя, казалось бы, они достаточно серьезные для истории, для понимания истории развития государства и права в стране. Поэтому, да, это моя субъективная оценка, и она, конечно, наверняка не отражает мнение многих преподавателей, потому что учебник стал проще, сразу говорю. Он реально
7: для
6: стал проще.
7: Я согласна.
6: Он стал проще, он стал но при этом меньше дат, меньше фактов, очень много пространственных рассуждений, mm-hmm. что тоже запутывает детей. Наверное, с точки mm-hmm. зрения педагога, все-таки от учебника ждешь большей конкретики. Раньше mm-hmm. все-таки учебники были очень, ну, как скажем так, благодаря вот этим цитатам интересных из книг и из исторических сведений, вот, которые приводились, да, в конце mm-hmm. учебника, вот, в старом учебнике истории. Они были интереснее. Но насколько, почему вот это, вот я заговорила об учебнике истории, как пример того, что иногда изменение в существующий порядок не делает это лучше, и не лучше идет на развитие общего представления образования, даже тоже убрать обществознание, которая, в принципе, формирует понимание ребенком государственной системы. Да, в новом учебнике, к примеру, нет понимания того, что человек влияет на государство. То есть вот этого понятия в новой программе уже нет.
7: Но история имеете в виду или обществознание?
6: Да, этого угу. понятия нет, и это, конечно, меня пугает, если честно.
7: А вы новый учебник именно 9-10 класса смотрели?
6: Да, 9 да, класса.
7: И,
6: ну, но 10 класс я еще не успела смотреть. Вот 9 класс, и вот этого... Ну, и, там немножко иначе это преподано. Ну, может быть, это уже веяние современного
7: мира, как
6: да,
7: говорится.
6: Да. Наверное, да, все меняется, и мировоззрение, и с учетом концепции вообще развития страны. Но я могу сказать, что вот это вот изменение в школе, оно как бы, особенно в начальных классах, оно, конечно, это здорово. Uh-huh. И теперь еще один момент по поводу запретов. Да? Uh-huh. С 1 сентября запрещено полностью иметь мобильные телефоны. Uh-huh. Правильно?
7: Ну, есть такое, да, заявление по линии Минпросвещения России. Дело в том, что это новшество, да, можно сказать, уже об этом говорят не первый год, в какие-то годы уже рекомендовали это делать, просто в этом году немножко уже как бы узаконили, какие-то приказывательные нормы утвердили. Но какой запрет? Не именно не иметь, да, телефон в школе, а то, что использовать его на уроках, чтобы ребенок не отвлекался на гаджеты. Угу. То есть он может его иметь в выключенном режиме. Там.
6: То есть не нужно сдавать?
7: Это уже как в школе, в локальном акте будет прописано правило использования телефона. Если у них есть возможность, да, материально-техническая, какой-то ящичек, что-то организовать для ребенка, где он может сдать телефон, закрыть, ключик взять, потом выйти на перемен, пойти воспользоваться, то ради бога просто школу делать. Но если в школе у этого нет такой возможности, соответственно, просто ребенок его выключает и на переменке уже может включить и пользоваться этим телефоном.
6: Итак, напомню, у нас в эфире Аймисей Тагировна Акаева, начальник управления развития общего образования Министерства образования и науки Республики Дагестан. Говорим мы о 1 сентября. И вот у меня все-таки вопрос, вот, ну, по телефонами это, я думаю, что все родители поддерживают, за исключением, наверное, тех случаев, когда телефон, ну, зачастую мы, вот, по крайней мере, когда мой сын учился, говорили, не нашли учебник, скачайте его электронную версию, пусть ребенок ходит с планшетом. Да, у меня ребенок ходил с планшетом в школу, да, потому что, ну, но вот тогда была проблема с учебниками. А сейчас есть эта проблема? Будут ли учебники на все школы? Вот сейчас уже, вот скоро, вот буквально
7: проблема
6: осталось...
7: с учебниками у нас уже не первый год, немножко проблематичная, острая.
6: То есть она сейчас тоже?
7: Она сохраняется, тем более учитывая, что сейчас с 23-го года Минпросвещения России разрабатываются новые единые государственные учебники, да, в том, что мы до рекламы говорили с вами по истории. То есть в целом вся линейка по истории уже разработана, и история России, и всеобщая история с 5 по 11 класс. И все эти учебники, новые государственные, они закуплены и поставлены в школы. Касаемо обществознания, тоже единые госучебники, они на данный момент разработаны для 9-10 класса, и в этом году тоже закупаются, поставляться будут во все школы республики. 9 класс уже поставлен, 10 класс будет в сентябре тоже доведен до школ. Но мы понимаем, что это работа поэтапная, только к 2032 году будет полностью вся линейка, да, разработана по линии просвещения российскими учебниками. И сейчас, когда мы знаем, вот учебники, основная крупная закупка в республике была в 2018 году, учебников, когда все школы, да, практически, да, на 80% обеспечили, то эти сейчас учебники уже... можно сказать, устаревшие, выпавшие из федерального перечня учебников. И использовать как таковой в процессе, да, нельзя, но видя, что ситуация в республике непростая, мы говорим, их не нужно списывать, оставьте хотя бы то, что есть в школах, чтобы детям хоть какой-то учебник был на руках.
6: То есть, по сути,
7: а сейчас закупать учебники, тратить на это, получается, у нас в общем 6,5 миллиона экземпляров необходимо, чтобы полностью обеспечить все школы республики на 5,1 миллиарда рублей, тратить такие деньги на учебники, зная, что в следующем году будет новый госучебник, который мы должны купить в обязательном порядке на все школы, и получается, через год выкидывать такие деньги в условиях, да, дефицитного бюджета Республики Дагестан, немножко неправильная позиция. Хотя мы понимаем, что это не бремя родителей учебники покупать. Это бремя нашего государства, которое мы должны обязаны обеспечивать.
6: То есть, получается, я немножко подытожу, Анисия Тагировна. То есть, получается, с 1 по 3 класс учебники будут?
7: Учебники в школах есть, но обеспеченность там на уровне 70-80%.
6: То есть 30% учеников должны
7: дети
6: будут?
7: Дети все получат учебники, ребенок. Только, может быть, не весь комплект получить могут они.
6: А где так. Они должны будут их припаять? Они есть в продаже?
7: Они получают в школах
6: учебники. Я понимаю. Те учебники, вот кому не хватило учебников, им что делать? Покупать?
7: Им не покупать, они будут получать то, что есть в библиотеках, им раздали, и есть у нас сейчас электронное образование Дагестана, где есть полные цифровые учебники в режиме.
6: То есть они будут цифровыми вариантами пользоваться?
7: Мы как бы снизили социальную напряженность, сделали так, чтобы внедрили систему, где есть именно цифровые учебники, действующие, которые могут в школах использоваться.
6: То есть первоклассник должен пользоваться цифровым учебником?
7: Первоклассник тоже может использоваться
6: цифровым учебником. Цифровой, то есть это получается, ему будет разрешено ходить с планшетом на урок?
7: На урок, если...
6: если нет учебника, То есть, по факту, реально, для кого тогда это правило с 1 сентября без мобильных
7: телефон,
6: устройств?
7: Это не планшет, это же не телефон.
6: Ну,
7: телефон
6: можно или с телефоном, потому что зачастую...
7: Ну, телефон — это если звонки, чтобы отвлекали детей, звонков не было, смс и так далее.
6: Поверьте мне, на планшет тоже можно позвонить, там сим-карта вставляется.
7: Убирать сим-карту, ставить только, получается, пользоваться учебниками.
6: Ну, вообще, действительно, немножко как-то странная ситуация, потому что все-таки первоклассника... нужно научить пользоваться бумажной версией учебника. Если он привыкнет к электронной версии, то потом вы его за бумажную уже не сможете посадить. И плюс
7: поэтому
6: еще это
7: мы
6: сложнее.
7: Рекомендуем в первую очередь учебники распределять между многодетными семьями, малоимущими семьями, детей, участников СВО, и делать так, чтобы не было такого, что у какого-то ребенка нет вообще ни одной книги.
6: То есть
7: там
6: же
7: целая линейка есть книг, там 5-6, в зависимости от класса, но должно быть не менее там, 50-60% учебников выдать ребенку. То есть там, получается, 2-3 учебника не будут хватать у ребенка, остальные учебники будут.
6: То есть, получается, государство, которое обязано обеспечить ребенка к 1 сентября всем комплектом учебников, на данный момент может обеспечить только 2/3 наших дагестанских детей, первоклассников.
7: В полном объеме учебников.
6: В полном объеме. Да. Треть детей... Это вот приблизительно сколько человек?
7: Смотрите, не треть. Они будут все обеспечены учебниками, только не в полном комплекте. Это немножко разные понятия.
6: Они будут обеспечены в электронном варианте?
7: Не в электронном варианте. Имеется в виду, дали 10 учебников нужно, а ребенку выдали 8 из 10.
6: Ну хорошо, а по двум предметам
7: итак,
6: что ему делать?
7: По двум, получается, пользуются цифровые ресурсы, либо школа должна уже распечатывать и давать те варианты, которые у них есть.
6: Распечатанные книжки. А купить их можно будет?
7: Купить только те, которые есть, да, конечно, у них есть возможность покупать учебники. Они в продаже есть.
6: А само правительство Дагестана не могло дозакупить эти учебники, если они есть в продаже?
7: Мы дозакупить могли, опять-таки, здесь целесообразность расходования тех средств, которые мы знаем, что через год зря потрачены деньги.
6: То есть в этом году еще не будет эта программа с 1 сентября? Общая программа для всех первоклассников?
7: Общая программа. У нас единые госучебники поэтапно. Они для первых нет.
6: Еще нет.
7: То есть у нас пока разработаны только учебники по истории России, всеобщей истории с 5 по 11 класс. Общество знание 9-10 классы. В этом году, на данный момент разработаны учебники. В следующем году планируется разработка учебника по духовно-нравственной культуре России. Учебники для 10-11 классов. Русская литература, физика, химия, биология, информатика, математика. И труд, технология с 5 по 9 класс. Это в 2027 году.
6: Всё, то извините, есть поэтапного, что столько так дотошно. Я просто изначально поняла так, что уже все с 1 сентября единая программа, единые учебники.
7: Это единые учебники полностью завершатся в 32-м году только.
6: Да, и я в этом как-то немножко с удивлением услышала, что учебников не будет хватать. Думаю, так, а где же искать? Да, тогда понятно, да, что и причина.
7: И поэтому единые учебники, независимо от того, есть средства, дефицитный бюджет, мы в приоритетном порядке добиваемся, чтобы нам дали деньги на закупку этих единых госучебников. Поэтому мы в полном объеме, то, что уже разработано, они в полном объеме закуплены и поставлены в школы. То есть нет такого, что есть госучебник, что его республика не закупила и в школу не поставила.
6: То есть на данный момент просто эти учебники, хотя уже просто по всем СМИ уже прошла информация, что все с 1 сентября, с 1 класса будет единая программа. А по факту она не будет с 1 сентября. Она будет с 1 сентября в лучшем случае 30-го года, потому что учебников пока нет. Они еще, разработка еще идет, то есть еще нам, в общем, дети, которые сегодня идут первый класс, к тому времени закончат начальную школу.
7: К 32-му году.
6: Да. Ну что ж, рано паникуем. И еще один момент, который очень хотелось бы спросить, это вот... Вот в школах по внеклассному насколько, вот на что имеет право школа задействовать ребенка вне школьной программы?
7: Сейчас особое внимание уделяется не только урочной деятельности, но и неурочной деятельности, которую вы сказали, и согласно новым стандартам, до 10 часов школа имеет право ее реализовывать. Здесь даже рекомендованы Минпросвещение России направления, по которым они могут реализовываться. Это первое, конечно, наши разговоры о важном, которые проводятся в каждой школе по понедельникам. Это направлено именно на формирование всей правильной, получается, позиции, тех ценностей, которые необходимо придерживаться и есть в нашей стране. Это «Россия и мои горизонты», да, то есть сегодня особое внимание уделяется профориентационной работе с детьми, чтобы им рассказывали не только о том, какие профессии есть в стране, какие профессии востребованы в том субъекте, где ребенок проживает и обучает, чтобы он знал, закончив либо ту, либо иную профессию, где он может реализовать в своей собственной республике, в городе, где он проживает. То есть практика ориентирована на такой курс «Россия, мои горизонты». Естественно, это предметы, которые направлены на углубленное изучение того либо иного предмета. Если ребенок в какой-то профильном классе обучается, то помимо предмета в рамках учебного плана можно дополнительно и тоже углубленно изучать. Тот же самый иностранный, физика, химия в рамках какой-то кружковой деятельности. Предметы, направленные на историческое просвещение, тоже курс просматривается. Вовлечение ребенка в движение, движение первых, там, и так далее. Это все во внеурочной деятельности по школе реализовывают.
6: Но вот момент. Родители могут отказаться от участия детей в этой внеурочной деятельности? Или это обязательная часть?
7: Смотря, если это внеурочная деятельность входит в рамках, получит дополнение к учебному плану, то есть, например, углубленное изучение какого-то предмета, есть профильный класс, и ребенок в этом профильном классе обязательно на углубленном уровне должен изучать предмет там, физика, например, математика, если это физмат-класс будет. Соответственно, он внеурочно должен посещать, поскольку там предполагается углубленное изучение этого предмета. И поскольку в рамках учебного плана там 2 часа,
6: то это если речь идет о вот этих вот...
7: А если это касаемо движения и так далее, это только по выбору ребенка. Он имеет право, хочу я быть в этом движении, буду участие принимать, не хочу, не буду.
6: То есть это добровольно. Да, почему я об этом спрашиваю?
7: То же самое там и какие-то школьные футбольные лиги, либо другой какой-то спортивной направленности, на физическое развитие. Тоже право ребенка пойти на такой кружок, либо на такой кружок пойти.
6: И еще один момент, касающийся буквально вот последний вопрос, вот национальных языков. Это вот действительно, ну, вы сами помните, несколько лет назад этот вопрос актуально стоял, и я, будучи тогда журналистом печатных СМИ, мы неоднократно даже обращались в Минобр, с просьбой, когда же будут учебники для родных языков. По факту сейчас у нас нет единого стандарта родных языков. Какой там единого стандарта? У нас даже учебники издают на родных языков, издаются только на деньги благотворительных.
7: Я с вами немножко не соглашусь, потому что у нас нет учебника, который включен в федеральный перечень учебников, но у нас есть учебные пособия по всем языкам.
6: Учебные пособия, они больше предназначены для педагогов, а не для учеников?
7: Нет, именно для изучения детьми учеников. И в 2023 году, у нас именно по поручению правительства Республики Дагестан была обеспечена закупка именно учебных пособий по основным этим 6 языкам во все школы Республики.
6: То есть они сейчас есть?
7: Мы закупали, и мы вот с 1 по 7 класс, 23-24 год, за эти 2 года обеспечили с 1 по 7 класс все школы республики согласно заявке учебниками по этим 6 языкам. То есть русский родной и родная литература. То есть сейчас учебников в школе нет,
6: нет, я говорю про русский родной и
7: нет,
6: родная
7: нет,
6: литература.
7: Родная, например, там родной аварский язык, родная литература по аварскому языку, родной даргинский язык и так далее.
6: Все есть уже эти есть. Учебники.
7: Более того, в 2024 году была начата работа именно по цунтинскому языку, поскольку они тоже обращались. Да, нас мало, но мы тоже хотим изучать, не ущемлять. Вот агульский, рутульский, цунтинский языки, которые тоже не надо, и все.
6: Да.
7: Но каратинский отдельно не считается языком. Это как
6: но все равно, у них свой отдельный язык, да. Вот, может, считаться, не считаться, это уже...
7: Вот, он так отдельно, как в школе, не изучается, как каратинский, как диалект. Вот, и поэтому, и по этим языкам тоже были у нас учебники изданы и тоже поставлены в школу.
6: Замечательно, честно говоря, я действительно не знала, потому что с этим вопросом я сталкивалась.
7: Касаемо истории Дагестана, географии Дагестана тоже были в эти годы закуплены и полностью поставлены в школы.
6: В школах есть география Дагестана?
7: Есть история Дагестана, да. Все школы на всех детей были закуплены. Это была именно принципиальная позиция правительства, что именно необходимо поддерживать языки и нужно эту работу провести и сделать. И благо мы тогда это сделали, поскольку сегодня мы, наверное, учитывая наш дефицит бюджета, не смогли бы в таком ракурсе это закупить и сделать. Вот. Но то есть это было по сделано истории Дагестана, время? Хочу сказать, мы закупили, сделали, но учитывая политику, да, Минпросвещения России, у нас сейчас история Дагестана будет изучаться в рамках истории России модуля. И была задача перед субъектами, кстати, Республика Дагестан попала в пилот, который разрабатывали единый государственный учебник по истории нашего края Республики Дагестан. Uh-huh. И нами начата была в прошлом году работа, учебник был разработан авторами из Дефиц, РАН, ДГУ и так далее, специалистами. И этот учебник включен в федеральный перечень учебников.
6: Именно по истории Дагестана?
7: По истории нашего края, Республики Дагестан.
6: Он идет как школьный учебник?
7: Он идет как школьный учебник, да.
6: И будет именно рекомендован для преподавания?
7: И тоже, да, в следующем году мы будем его закупать его и будем во все школы поставлять тоже.
6: То есть, получается, если для региона Дагестана был сделан такой отдельный жест, то есть
7: это,
6: у нас история...
7: Это не жест, это, получается, проект. Была задача, получается, да. Минпросвещения, какие субъекты готовы там участвовать. Учитывая, что у нас история Дагестана, учебники по факту-то были с 5 по 11 класс. А у них задача, что мы должны на 3 года эту программу разработать, получать вначале древний мир, средние века и современная история. Мы сказали, мы готовы там участвовать, тем более у нас наработки есть, и мы проблем не будет с разработкой этого учебника. Мы включились, эту работу на ДИРУ, Дагестанское развитие образования взяла под свой контроль, они координировали работу, этот учебник был разработан. Включили, они проводили экспертизы общественные на уровне Минпросвещения России, получили Российской академии образования, утвердили, сказали, согласовали, его уже включили в федеральный перечень учебников. Поэтому эту работу завершили, и я думаю, к следующему году, да, Всевышнему эти учебники во все школы тоже в республике поставим. И уже наши дети будут изучать историю родного края уже в рамках модуля «История России». Там уже есть отдельный чат, предусмотрен для этого предмета.
6: Понятно. Спасибо огромное. Я напомню нашим радиослушателям, что мы вот обсуждали в преддверии 1 сентября о последних изменениях с Аймисей Тагировной Акаевой, начальником управления развития общего образования в Министерстве образования и науки Республики Дагестан. До новых встреч в эфире.
5: Программа для тех, кто хочет знать больше. Самые важные темы, компетентные гости и честные ответы. Актуальный вопрос с Гуризатой Камаловой на Диалог ФМ.
0: Реклама на Диалог ФМ.
8: А вы знаете, наш народ без чая не может.
9: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
10: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
8: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
10: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
11: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
12: Натуральный витамин.
11: Папа вкусный сок томатный.
13: Да чего же он приятный.
11: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
14: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
15: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
16: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
17: Власти России обсуждают возможность бесплатного предоставления земли под строительство индивидуальных домов. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин, его цитирует РИА Новости. По его словам, получить земельный участок можно будет при условии, что дом будет построен и зарегистрирован в течение 3 лет. Хуснуллин также заявил, что российские власти будут активнее развивать индивидуальное жилищное строительство, потому что 63% населения страны хотят жить в своих домах. Персональные компьютеры могут стать роскошью для россиян, из-за чего

приобрели своему ребенку первый мобильный телефон перед первым классом, чтобы поддерживать связь со школьником. Согласно результатам исследования, 36% респондентов подарили ребенку смартфон перед первым учебным годом в школе. Эти родители решились на такую покупку, чтобы оставаться на связи с малышом, в жизни которого начинается новый важный этап. Другие 26% россиян раскрыли, что приобрели телефоны для своих детей еще раньше. Некоторые из этих опрошенных научили ребенка пользоваться гаджетом еще в 4-6 лет. При этом одни из них сделали это ради звонков в любое время, а другие сознательно купили устройство для просмотра мультфильмов и игр, чтобы малыш не просил дать ему гаджеты родителей. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно». Сегодня поговорим об очередном натуральном продукте от консервного завода «Кикуни» – тыквенном соке. Тыквенный сок – это источник витаминов и минералов, оказывающих благоприятное воздействие на организм. Этот оранжевый овощ богат клетчаткой, пектинами и аминокислотами. В его состав входит кальций, магний, фосфор, железо, фтор, калий, медь, цинк, марганец и йод. Обилие антиоксидантов, входящих в состав тыквенного сока, помогает защитить организм от вредоносного воздействия свободных радикалов, которые накапливаются в организме и становятся причиной развития онкологических заболеваний, патологии сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Обилие бета-каротина, предшественника витамина А, ускоряет заживление ран, порезов, ожогов, повышает тонус кожи и улучшает зрение, в том числе ночное, снижает риск развития катаракты. Регулярное употребление тыквенного сока помогает нормализовать пищеварение, снизить риск проявления запоров, а также устранить тяжесть и дискомфорт после приема пищи. Витамины группы В, входящие в состав тыквенного сока, несут следующую пользу. Тиамин или витамин В1 отвечает за трансформацию белков, жиров и углеводов в энергию и укрепляет нервную систему. Рибофлавин или витамин В2 принимает участие во всех обменных процессах организма, способствует

0: способствует выработке гемоглобина, а также улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Никотиновая кислота или витамин В3 снижает уровень плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности, нормализует артериальное давление. Холин или витамин В4 нормализует работу всей нервной системы и защищает организм от стресса. Пиридоксин или витамин В6 принимает активное участие в выработке эритроцитов, синтезе гемоглобина и антител. Фолиевая кислота или витамин В9 незаменима для женщин в период беременности, поскольку способствует здоровому развитию плода. Помимо этого, нормализует гормональный фон и снижает риск развития послеродовой депрессии. Противопоказаниями к приему тыквенного сока является пониженная кислотность желудка, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и диарея. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Будьте здоровы!
1: Будете вы спике, не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Хитингу шара псали ганчидабик равнакш. Знания, полученные с молоду, это как узор, выбитый на камне. Хитингу шара псали ганчидабик равнакш. Олгу дунял сюрана алджану кубатана. Весь мир обошел, рай дома оказался. Олгу дунял сюрана алджану кубатана. Бицунаре хекуге, хекуларе бицунге. Не расспрашивай о чем, не расскажут. Не говори о чем, не спрашивают. Бицунаре хекуге, хекуларе бицунге. Яхки халихатиги хабаши цаддаху бишуне. И совесть, и подлость с собою человек могилу унесет. Яхки халихатиги хабаши цаддаху бишуне. Худула стаса хинке, тушмана стаса хинкуге, остерегайся друга, а не врага. Худула стаса хинке, тушмана стаса хинкуге.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Реклама на Диалог ФМ.
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
4: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
5: Натуральный витамин.
4: Папа вкусный сок томатный.
6: Да чего же он приятный.
4: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
7: Дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
8: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло я. Яблочная для выпечки сказочная. Томатная паста для супа прекрасна.
9: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Деловой этикет в Марокко включает некоторые особенности, связанные с культурой страны, влиянием ислама и влиянием французского этикета. При первом знакомстве принято рукопожатие. Знакомые мужчины могут обменяться поцелуями поочередно в обе щеки. Представители противоположного пола так приветствовать не принято. Если женщина первой не протягивает руку, мужчине достаточно адресовать ей легкий поклон. Для обращения используют вежливые формы. Например, «уважаемый партнер», «уважаемые господа». Если в обращении несколько лиц разного пола, сначала упоминают мужчин, затем женщин. Это норма этикета. Переговоры проходят неспешно и могут занять много времени. Хороший тон – начать разговор с обсуждения нейтральных тем, таких как погода или спорт. Прямолинейность не приветствуется, важно избегать резких формулировок и споров. В Марокко принято назначать встречи заранее и подтверждать их за несколько дней. При заключении сделок важно учитывать, что марокканцы стремятся к долгосрочным отношениям и могут долго торговаться. Перед едой нужно помыть руки, сказать «бисмилля» во имя Бога и пожелать приятного аппетита окружающим. Горячие блюда марокканцы часто едят руками с помощью хлеба из одной общей тарелки. Не принято брать пищу левой рукой, которая считается у мусульман нечистой. В деловой переписке с марокканскими партнерами важно быть кратким и вежливым. Например, использовать фразы «надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество». Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее. В конце письма важно поблагодарить партнера за уделенное время и выразить надежду на продолжение общения. Для международной переписки в Марокко часто используют французский язык, поэтому в деловых письмах адреса часто пишут на нем, указывая «Марокко» в заглавных буквах.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Я бросил учебу в Рид-колледж через полгода с момента поступления, но продолжал ходить на лекции и жить тут в городке еще 18 месяцев, пока не решил забросить это дело окончательно. В то время это было довольно страшно, но оглядываясь назад, я понимаю, что это было одно из самых лучших решений, которые я когда-либо принимал. Меня отчислили, и это означало, что мне больше не придется ходить на обязательные курсы, и можно ходить только на то, что кажется интересным. Но все было не так хорошо. У меня не было комнаты в общежитии, поэтому я спал на полу в комнате у своих друзей. Я собирал и сдавал бутылки из-под колы за 5 центов, чтобы купить себе еды. И каждое воскресенье я ходил пешком по 7 миль через весь город, чтобы раз в неделю хорошо поесть у кришнаитов. И большинство из того, с чем я сталкивался, следуя за своим любопытством и интуицией, оказывалось позже бесценным. Вам нужно найти то, что вы любите. И это верно как для работы, так и для личной жизни. Работа будет занимать много места в вашей жизни, а потому единственный способ быть по-настоящему довольным жизнью – делать то дело, которое считаешь великим. А единственный способ сделать дело великое – любить то, что ты делаешь. Когда мне было 17 лет, я прочитал мысль о том, что если будешь проживать каждый день, как если бы он был последним, однажды наверняка окажешься прав. И это произвело на меня сильное впечатление, и с тех пор, вот уже 33 года, я каждое утро смотрю в зеркало и спрашиваю себя, если бы сегодня был последний день моей жизни, хотел бы я заниматься тем, чем собираюсь заняться? И всякий раз, когда я отвечаю себе «нет» слишком много дней подряд, я понимаю, что нужно что-то менять. Память о том, что мы все скоро умрем, лучше всего помогает мне принимать большие решения в жизни. Ведь перед лицом смерти почти все теряет значение. Мнение окружающих, амбиции, страх позора или провала. И остается только то, что по-настоящему важно. Память о том, что умрешь, это лучший известный мне способ избежать мысленной ловушки, которая заставляет тебя думать о том, что у тебя есть, что терять. Ты уже голый. У тебя нет никаких причин не следовать своему сердцу. Никто не хочет умирать. Даже люди, которые хотят попасть в рай, не хотят умирать, чтобы туда добраться. И тем не менее, смерть – это общая для нас всех конечная остановка. Дальше никто не проедет. И так оно и должно быть, поскольку смерть, видимо, лучшее изобретение жизни. Для жизни она – агент изменений. Она расчищает старое, чтобы дать место новому. Сейчас новое – это вы, но пройдет немного времени, и вы постепенно станете тем старым, что нужно убрать с дороги. Ваше время ограничено, так что не тратьте его, проживая чью-то чужую жизнь. Не попадайтесь в ловушки догмы, не живите чужими мыслями. Не давайте шуму чужих мнений заглушать собственный внутренний голос. И самое главное – имейте мужество следовать своему сердцу и уму. Они каким-то образом уже знают, кем ты должен стать. Все остальное вторично. Во времена моей молодости выпускался замечательный журнал «Каталог всего на свете». Он был одной из Библии моего поколения. Парень, которого звали Стюарт Брандт, издавал его неподалеку отсюда, в Менло Парк. Это было в конце 60-х годов, до изобретения компьютеров, так что делалось это все вручную, при помощи печатных машинок, ножниц и полироида. Это было что-то вроде Гугла в бумажной форме, но за 35 лет до возникновения Гугла. Издание было идеалистическим, полным замечательных инструментов и идей. Стюарт и его команда сделали несколько номеров журнала, и когда тот выполнил свою миссию, решили выпустить финальный. Тогда это была середина 70-х годов. На задней обложке журнала была фотография сельской дороги, сделанная ранним утром. Такой дороги, по которой обычно путешествуют автостопом любители приключений. Под этой фотографией были слова «Оставайся голодным, оставайся безрассудным». Они выходили из игры, и это их было прощальным посланием. «Оставайся голодным, оставайся безрассудным». Я всегда желал этого для себя, и теперь я хотел бы пожелать этого вам. Оставайтесь голодными. Оставайтесь безрассудными.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 13 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В октябре в Махачкале планируется запуск нового асфальтобетонного завода, принадлежащего М-групп. Стоимость проекта составляет 125 миллионов рублей. На данный момент все технологические системы установлены, строительные работы завершены, завод проходит тестовую эксплуатацию. В результате реализации проекта будет создано 87 рабочих мест. Российское правительство изучает возможность внедрения системы мониторинга за оборотом нефтепродуктов внутри страны, начиная с партии от 1 тонны, а также планирует дополнительные меры по регулированию цен на топливо, об этом пишет «Коммерсант». ФАС, Минэнерго и представители нефтяных компаний получили задание установить региональные индикативные цены на топливо. Они будут применяться для контроля стоимости топлива на всех этапах его поставки. Директор ЦРУ США Джон Рэдклифф провел встречу с руководителем ФСБ России Александром Бортниковым, об этом пишет «Нью-Йорк Таймс». В ходе беседы Рэдклифф изложил анализ ЦРУ ситуации в российско-украинском конфликте и предложил Москве приступить к серьезным переговорам для его разрешения. Венесуэла изучает возможность выхода из ОПЕК, об этом пишет Bloomberg. Обсуждение вопроса проходило на встречах с представителями американских властей, но окончательное решение пока не достигнуто. Агентство указывает, что выход из организации дал бы Каракасу возможность увеличить добычу нефти без учета ограничений объединения, а продажи ресурса сейчас контролируются Америкой. Владельцы айфонов в России не смогут использовать цифровой рубль. Как пишут ведомости, банки не могут загрузить в магазин приложений App Store обновленные версии программ, через которые открываются счета. Напомню, запуск цифрового рубля запланирован на 1 сентября. Летние кинопремьеры в России не оправдали ожиданий. Так, ни один из крупных проектов, включая «Колобка», не принес прибыли. Как сообщает кинокритик Давид Шнейдеров, из 67 отечественных фильмов только один смог выйти в ноль. По его оценке, общие убытки кинопроката составили около 16 миллиардов рублей. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: На этапе бриллиантовой лиги в Цюрихе в течение 40 минут были установлены два мировых рекорда в барьерном беге. Сначала двукратный бронзовый призер Олимпийских игр бразилец Алисон дос Сантос пробежал 400 метров с барьерами за 45,8 секунды, побив рекорд норвежца Карстена Вархальма, который тоже участвовал в этом забеге и занял второе место. Спустя несколько минут победительница Парижской Олимпиады американка Масайя Рассел установила новый мировой рекорд в беге на 100 метров с барьерами, преодолев дистанцию за 12,9 секунды. Она улучшила прежнее достижение нигерийки Тоби Амусон на 3 сотых. Чешский дуэт Каролины Муховой и Якуба Меншика выиграл открытый чемпионат США в смешанном разряде, обыграв в финале швейцарско-итальянскую пару Белинды Бенчич и Флавио Каболли в трех сетах. Для обоих теннисистов это первый титул в карьере на турнирах Большого Шлема. За победу чешский тандем получил 1 миллион долларов призовых. Руководство Ливерпуля согласовало с ПСЖ переход 23-летнего вингера сборной Франции Брэдли Баркаля. Сумма сделки составит 140 миллионов евро с учетом бонусов. Этот трансфер может стать рекордным для чемпионата Франции по продаже игроков в зарубежные клубы, побив прежнее достижение при переходе Неймара из ПСЖ в Аль-Хиляль за 90 миллионов евро. В новом клубе Баркаля станет вторым самым дорогим приобретением в истории после Александра Исака, купленного у Ньюкасла за 125 миллионов фунтов. Команда Формулы-1 «Альпин» объявила о продлении контракта с 23-летним аргентинским пилотом Франко Колапинто до конца следующего сезона. В нынешнем розыгрыше аргентинец набрал 19 очков и занимает 12 место в личном зачете, а его лучшим результатом стало 6 место на Гран-при Канады. В прошлом сезоне Колапинто остался без турнирных баллов, но в этом году его прогресс помог команде закрепиться на 6 месте в Кубке конструкторов. Вице-чемпионки Европы и сербские волейболистки завершили групповой этап нынешнего розыгрыша континентального первенства с абсолютным результатом 5 побед в 5 матчах с общим счетом 15-1. В заключительном туре сборная Сербии в трех партиях разгромила Грецию. В матче за первое место в группе C бельгийки одержали победу 3-2 над командой Нидерландов. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Абада, Хунзахский район. Если смотреть с высоты птичьего полета, то аул Абада расположен на грудине Хунзахского плато, издревле освоенного человеком. Село славится альпийскими лугами и пастбищами, удобными с учетом условий высокогорья пахотными полями, памятниками древности, выдающимися учеными исламского права и арабоязычной культуры. Основной версией происхождения названия аула считается та, согласно которой название аулу дала сельскохозяйственная культура – ячмень. Он приносил здесь весьма хороший урожай. Об основателях селения сохранилось следующее. По преданию, одним из них считается некий Али, выходец из Сирии. Указывают даже место, где он похоронен. Одно из мусульманских кладбищ аула – Шейхасул Хабал. Сооружение села с самого его возникновения было подчинено исключительно интересам обороны. Входить в Абада можно было только с двух направлений – с востока и севера. В каждом из них имелось две улицы, ведущие к этим направлениям. Других продольных улиц не было. С севера село было защищено башней. Вверх к северу от башни дома плотно примыкают друг к другу, образуя сплошную стену, служащую оборонительным рубежом. За свою многовековую историю аул несколько раз был сожжен и разрушен. Трижды только за последние два столетия, 19 и 20 века. Последний раз в годы гражданской войны. С именем Шабана из Абады связана просветительская деятельность не только в Аварском ханстве, но и далеко за его пределами. Известно, что в 1639 году он вернулся с мусульманского Востока, где учился много лет. Первым его делом было создание в Абаде высшей мусульманской школы – медресе. Его ученость была в те времена настолько широка, что выходцами его школы были несколько сот известных ученых. Здесь обучались представители многих регионов Аварии.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
3: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
4: Быстрое старение, когда кожа не по годам теряет упругость, становится сухой, тусклой, чаще всего связано с кишечником, который работает на износ, выразила уверенность гастроэнтеролог Диляра Лебедева. Считается, что нехватка воды в рационе блокирует работу кишечника, и он не может эффективно выводить токсины из организма. По словам врача, употребление горячей воды утром натощак является профилактикой заболеваний кишечника, связанных с нарушением стула. Если годами игнорировать эту проблему, что, к сожалению, встречается, то ухудшается микробиота, а это прямая связь с иммунитетом и работой мозга. Горячая вода утром стимулирует желчь, положительно влияет на работу стенок кишечника. Сама по себе жидкость стимулирует перистальтику. Также вода утром препятствует обезвоживанию, отметила врач в Телеграм. Кроме того, вода способна ускорить метаболизм, а это усиливает сжигание лишнего жира. Самое главное – не путать горячую воду с кипятком. Увы, 90% людей пьют воду утром неправильно, считает врач. Жидкость должна быть комфортной температуры. Это примерно 40-50 градусов. Рекомендуется пить воду за 15-20 минут до еды, либо в промежутках между приемами пищи. Жидкость натощак помогает запустить важные пищеварительные процессы и улучшить усвоение нутриентов. Горячая вода также эффективна в борьбе с голодом в течение дня, если человек склонен к перееданию, отметила гастроэнтеролог.
3: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
1: 28 августа 1883 года в Москве открылась первая в России городская телефонная станция. На старте это были сотни абонентов, в основном крупные магазины, банки и редакции газет. Те, кому скорость коммуникации напрямую влияла на прибыль. До телефона сделки согласовывались через курьеров и телеграф. Это были часы и дни ожидания. Телефон сократил цикл принятия решений до минут. Можно было уточнить цену, подтвердить поставку, отменить заказ и зафиксировать условия безбумажной волокиты. Для торговли и финансов это означало рост оборачиваемости и снижение рисков из-за недопонимания. С точки зрения экономики, это пример того, как коммуникация становится производственным фактором. Скорость обмена информацией напрямую влияет на выручку и издержки. Инвестиции в связь окупались не абстрактной удобностью, а конкурентными деньгами. Меньше ошибок, быстрее поставки, выше лояльность клиентов. Сегодня мы воспринимаем мгновенную связь как данность, но тогда это был прорыв, который дал бизнесу новый рычаг управления. Для предпринимателя история Московской телефонной станции – это напоминание о том, что инфраструктура коммуникации – это не статья расходов, а инструмент ускорения выручки.
0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
2: Реклама на Диалог ФМ.
3: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
4: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Новые правила для рентгена и МРТ вступают в силу в России с 1 сентября. В частных клиниках станет доступно проведение МРТ без направления врача, фельдшера или акушера. Об этом свидетельствует приказ Минздрава Российской Федерации, размещенный на сайте официального опубликования правовых актов. В документе говорится, что оценку наличия показаний и противопоказаний у пациента будет давать врач-рентгенолог непосредственно перед исследованием. Кроме того, протокол исследований будет оформляться в одном экземпляре. Данные будут внесены в медицинскую карту пациента. Первоклассники в новом учебном году получат дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля. Об этом сообщил министр Минпросвещения Сергей Кравцов в беседе с РИА Новости. По каникулам мы даем четкие рекомендации. Ребятам важно не переутомляться и сохранять активность. Напомню, что для первоклассников есть дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля 2027 года, сказал Кравцов, отметив, что учебные учреждения могут корректировать даты каникул. Целью Минпросвещения является создание максимально равных условий для отдыха учеников во всех российских регионах, добавил глава ведомства. И в завершении выпуска. Турецкие археологи завершили раскопки на улице длиной 390 метров в древнем городе Сиде, где обнаружили врата Геракла с рельефами, изображающими все 12 подвигов античного героя. Находка позволила ученым проследить, как традиционная римская магистраль в V веке нашей эры трансформировалась в парадную аллею епископального дворца, сообщили в Министерстве культуры и туризма Турции. В ходе работ, проходивших в рамках национального проекта «Наследие для будущего», исследователи документировали три монументальных входа на этой улице. Центральный проезд украсили каменными плитами с изображениями подвигов героя, а также богов. Уникальность конструкции заключается в том, что эти рельефы были созданы в начале III века, но позже вторично были использованы при возведении новых ворот в V веке. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Это рубрика об обширном разнообразии натуральных продуктов консервного завода Кикуни. И сегодня она посвящена соку манго. Под брендом «Сильвия».

которые помогают нашему желудку и кишечнику расщеплять белки и улучшать пищеварение. Он мягко стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Также в соке манго содержится витамин С, Е, витамины группы В и К. Как правильно принимать сок манго? Один стакан в день, 200-250 мл – это оптимальная порция. Лучше пить его в первой половине дня или после физической активности. Идеально сочетать с источником белка или полезных жиров, например, с горстью орехов или ломтиком сыра, чтобы сгладить скачок сахара в крови. Манговый сок – идеальная основа для смузи. Добавьте к нему горсть шпината, источник витамина К и железа, пол банана – это калий, ложку семян чиа, они содержат омега-3 и клетчатку, и немного натурального йогурта. Йогурт – источник белка и пробиотиков. Получится суперполезный и сытный коктейль. Не рекомендуется употреблять сок манго пациентам с аллергией, сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями почек и в период грудного вскармливания. Манговый сок – это концентрат тропических витаминов, антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Включайте этот солнечный эликсир в свой рацион разумно и наслаждайтесь его пользой и вкусом. На сегодня все. Будьте здоровы, друзья, и выбирайте вкусную пользу. До новых встреч в эфире!

0: Личный коуч.
1: Найти свою цель. Человеческий мозг предпочитает работать в энергосберегающем режиме. Все, о чем он беспокоится, это выживание и предотвращение публичного позора. Во время активности он останавливает вас и говорит: «Все, я устал, нужно поберечь силы». Мозг осторожен и пытается уберечь тело от травм. Тим Ноукс из Кейптаунского университета представил понятие «центрального регулятора». Согласно его теории, физическая нагрузка запускает процесс в мозге, определяющий безопасную нагрузку для организма, то есть мозг оберегает тело от травм. Тим провел интересное исследование.

0: Он заставил тяжелоатлетов поднимать веса до изнеможения. Когда спортсмены сдавались, то пропускал через них электрический ток. И что бы вы думали, у них тут же открывалось второе дыхание. Мозг выходил из энергосберегающего режима. Вот такая дилемма. Работа через «не могу» или удар током. Мозг выбрал из двух зол меньшее и велел мышцам работать сверхурочно, несмотря на усталость. Как перепрограммировать мозг и выработать драйв и мотивацию? Исследования регуляторной системы доказывают, что мозг искусственно создает барьер, который не позволяет нанести вред организму. Вы изнурены или испуганы, потому что так решил ваш мозг. Обманите его и получите доступ к неограниченной энергии. Найдите высшую цель своего дела. Цель — это путеводная звезда в жизни каждого человека. Взять, к примеру, работу уборщиц в больнице. Уборка ванных комнат и мытье полов в коридорах — не самая гламурная работа. Высшая цель — чистота поддерживает здоровье пациентов. Можно сказать, что работа уборщиц спасает жизни, равно как и работа медперсонала. Напоминайте себе о высшей цели. Целеустремленность будет окрылять вас в момент, когда захочется сдаться. Драйв — то, что будет толкать вас к достижению результата. Сила энтузиазма поможет вам работать над достижением долгосрочных целей, даже когда дела идут плохо.
1: Личный коуч. Реклама на Диалог ФМ.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Есть несколько золотых правил, которые приблизят вас к цели вырастить здоровую, полноценную личность. И первое правило звучит так. Личный пример – лучший способ воспитания. Не думайте, что вы воспитываете ребенка только тогда, когда с ним разговариваете, или поучаете его, или приказываете ему. Вы воспитываете его в каждый момент вашей жизни, даже тогда, когда вас нет дома. Как вы одеваетесь, как вы разговариваете с другими людьми и о других людях, как вы радуетесь или печалитесь, как вы обращаетесь с друзьями или врагами, как вы смеетесь, читаете газету – все это имеет для ребенка большое значение. Малейшие изменения в тоне ребенок видит или чувствует. Все повороты вашей мысли доходят до него невидимыми путями. Вы их не замечаете. Значительную часть модели поведения ребенок получает из семьи еще в раннем детстве, просто подражая родителям. Поэтому нужно работать над собой и стать примером для ребенка. Если вы будете воспитывать словами, но не действиями, то не удивляйтесь, что ребенок действует точь-в-точь, как вы. Если вы курите, ваш ребенок в подростковом возрасте наверняка потянется к сигарете. Если не умеете достойно решать семейные конфликты, не удивляйтесь, что у вашего ребенка будут проблемы с друзьями. Если не занимаетесь спортом, вряд ли воспитаете чемпиона. Если не помните, когда брали в руки книгу, заставить ребенка читать или наслаждаться чтением тоже не получится. Хотите чего-то добиться от своих детей – начинайте с себя. А они, вдохновившись примером, обязательно последуют за вами. Второе правило – проявляйте родительскую любовь. Основой любой семьи является муж и жена, папа и мама. Ребенок с детства должен понимать, что на первом месте стоит общение мамы с папой, папы с мамой. Именно на примере родителей ребенок должен увидеть, как выглядят взаимоотношения, пропитанные уважением, заботой и искренней любовью. Лишь поняв это, малыш сможет почувствовать себя в безопасности. Любовь мамы и папы для ребенка – это почва под ногами. Это то, что позволяет ему сформировать картину мироустройства, ведь семья для малыша – его маленький мир. Именно на любви формируется целый ряд морально-этических категорий – благодарность, взаимопомощь, порядочность, честность, сочувствие, поддержка и другое. И чтобы залить этот фундамент, нужно правильно выражать свою любовь так, чтобы посылка дошла до адресата. Еще одно правило, о котором многие забывают, это важность родительского авторитета. Не стоит пытаться быть ребенку другом, в таком формате трудно выстроить границы и укрепить родительский авторитет. А он вам понадобится в серьезных ситуациях, которые неизбежно будут случаться в процессе взросления ребенка. Ваше мнение должно что-то значить для него. Мнение авторитетного родителя всегда более ценно. У него больше жизненного опыта. Он может помочь решить проблему, защитить. Но ни в коем случае не путайте понятия авторитетный и авторитарный. Авторитет достигается не давлением и запретами, а личным примером, мудростью, готовностью выслушать, понять, принять. Таким родителям дети бегут со своими проблемами и прислушиваются к советам. Это должно быть вашей целью. Это важные правила воспитания детей родителями. Есть одна пословица, я ее очень люблю. Начинайте воспитание детей с себя. И для этого у вас есть все необходимые ресурсы. Важно только направить их в нужное русло. Четвертое правило. Ребенок и индивидуальность. Каждый человек хочет и должен прожить свою жизнь, собственную жизнь. Ребенок – это уже отдельное существо, он уже самостоятельный. Родителям нужно осознать, что ребенок – отдельная личность. Он не часть нас и не наше продолжение. Вы не сможете прожить за него жизнь. Он должен научиться делать выбор, принимать решения, ошибаться. Предоставьте ребенку самостоятельность. Не контролируйте каждый его шаг. Не подсказывайте готовое решение, а подсказывайте возможные пути к нему и разбирайте с ребенком его правильные и ложные пути к цели. И последний совет. Определяйте правила. Без правил дети не могут жить. Задача родителей – четко установить границы дозволенного. Правила для ребенка делают мир более понятным, а значит, более безопасным. Правила должны быть четкими, пересматриваться по мере взросления ребенка. Каждый запрет аргументируйте, но из-за нарушения наказывайте разумно. Не перегибайте палку с запретами и непонятными для ребенка правилами. Каждое ваше ограничение – должно быть обосновано. Если оно вызывает вопросы, терпеливо объясните свою позицию. Фраза «так мама сказала» должна исчезнуть из обихода. С другой стороны, вседозволенность никак не согласовывается с понятием воспитания. Даже если вы растили ребенка без особых запретов, самое время изменить подход. Постарайтесь не упустить момент, когда он еще реагирует на ваши просьбы, иначе потом уже не получится обосновать необходимость слушать родителей. Научить человека быть счастливым нельзя, но воспитать его так, чтобы он был счастливым, можно. Все в ваших руках.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
0: Мысли вслух.

0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Кому точно не нужно переезжать в льготные регионы? Кто обычно переезжает в льготный регион? В большинстве случаев это селлеры маркетплейсов. Ну, поскольку онлайн-бизнес, соответственно, люди сидят у себя дома. Кто в Москве, кто в Калининграде, кто где-то еще. Но переехать в какой-то льготный регион с налоговой, пониженной налоговой ставкой, это прям, ну, как бы, как говорится, must have. Многие как раз просто идут туда для того, чтобы снизить налоговую нагрузку. Популярность среди маркетплейсов обусловлена еще и тем, что многие компании, юристы или вообще просто реклама людям предлагают, рассказывают: переедьте, и все будет хорошо, все в порядке. На самом деле здесь есть нюанс. Кто еще переезжает? Ну, те, кто просто поддались общей эйфории и желанию снизить налоги, потому что с 1 января 2025 года появился что? НДС. 5% или 7%, в зависимости от того, кто как считает. В итоге, в конце концов, многим вот это вот снижение налоговой ставки до 1%, оно позволяет, ну, сохраниться где-то в прибыли. Поэтому вместо 6% ты переехал в 1% регион, плюс этот НДС 5%, соответственно, все равно остался на 6. Ну, так или иначе, это как-то помогает удержаться на плаву, и бизнес типа рентабелен. Но что получается на самом деле обычно? Кому точно переезжать не нужно? Во-первых, те, у кого бизнес выживает только благодаря тому, что экономит либо оптимизирует на налогах. Давайте так по-честному. Вопрос в налоговой, вообще, в налоговой истории частенько к нам обращаются те, кто говорят: а можно как-то оптимизировать? И мы сейчас, скажу откровенно, не беремся вообще уже годика три, наверное, не беремся за налоговую оптимизацию, просто потому, что она как таковая сейчас в основном такая граничит с уголовными статьями. Но мы готовы подсказать, показать, где можно снизить, потому что ты выбираешь между, вместо ООшки и ПЭшку, допустим, и вместо упрощенки, допустим, переходишь на общую систему, и все равно становится намного выгоднее, чем сидеть на упрощенке. Поэтому вот такие варианты, на самом деле, они все прописаны, и там ничего такого нового нет, просто нужно уметь читать. Так вот, те, кто выживает только из-за того, что сэкономили на налогах, у вас просто изначально модель вашего бизнеса мертворожденная. То есть получилось так, что если вы купили товар, продаете его с небольшой наценкой, и в итоге вот эта маржа, которая может быть там в два раза больше, чем сама стоимость товара, и в итоге не учитывая все остальные расходы, допустим, маркетплейсы, все комиссии самого маркетплейса, плюс зарплата, плюс налоги и так далее, если все это считать, и у вас в итоге получается, что вы там зарабатываете только из-за того, что налоги не заплатили, модель нужно полностью менять. Либо менять товар, либо менять стоимость. Поставщика нужно найти, который со стоимостью будет более лоялен и так далее. Поэтому, когда к нам возвращаются люди на консультацию, которые говорят: получилось так, что мы, даже переехав в льготный регион, все равно сидим в минусе или в ноль. Извините, тут не в льготном регионе. Здесь вопрос, скорее всего, в прокладке между рулем и сиденьем, как говорится. То есть подумайте сами, чем вы занимаетесь. Может быть, не в ту сторону вы смотрите вообще. Поэтому, если у вас именно оптимизация является спасение вашего бизнеса, меняйте направление, меняйте модель. Вам в льготном регионе здесь не то что не помогут, скорее всего, вы даже попадете в разработку налоговиков из-за того, что вы приехали еще и тут пытаетесь сэкономить. Кому точно не нужно переезжать в льготный регион? Если у вас офлайн бизнес, допустим, у вас точки какие-то в торговых центрах, либо магазины, либо кафешки, либо, ну, спортивные залы. Если вы решили переехать как предприниматель в годный регион, а реально залы или магазины у вас находятся там Москва, Питер, где-то еще, вы думаете, что сейчас перерегистрируясь будет на 1% сидеть? Ну, во-первых, тут попахивает фиктивностью. То есть зарегистрировался только для того, чтобы использовать эту льготную ставочку. Как налоговый на это обратит внимание? Да, легко. Переехали, как обычно, в конце года и стали теперь платить меньше налогов. А реальный бизнес ведется в других совершенно разных регионах. Да, вы сейчас скажете: Дим, ну, в каких-то городах, в каких-то регионах не обязательно вести бизнес именно в том регионе, куда переехал. Так-то так. Но налоговая все равно обращает на это внимание. И поэтому, если признаки фиктивности прямо налицо, налоговики что делают? И говорят: слушай, ребят, молодцы, что переехали, мы тут посчитали, и вам, скорее всего, нужно платить не 1%, а 6%. Платите. Вот, и вы можете остаться в этом регионе, но будете платить в итоге обычную полноценную ставку налога. Вот и все. Поэтому, если у вас вот под эту категорию подходят ваши признаки, ну, соответственно, подумайте, прежде чем вдруг переезжать в льготный регион. Либо, может быть, если вы уже переехали в прошлом году, имеет смысл вернуться. Ну, или платить 6%. Налоговая инспекция, чтобы вы понимали, она она видит тех, кто переехал, тех, кто перерегистрировался. Особенно тех, кто переехал из региона, где ставочка либо была большой, либо была маленькая, но стала большой, потому что закончились сроки действия этих льготных ставок. Это замечается. И, конечно же, налоговики начинают обращать внимание и потом начинают выдергивать либо на допрос, либо на задавание вопросов каких-нибудь вам, вашим сотрудникам, либо просто выехать на территорию, где вы якобы проживаете. Ну, в общем, это все будет достаточно такая неприятная, но, тем не менее, вполне реальная себе история. Чтобы вот этого избежать, имеет смысл задуматься о том, чтобы вернуться в тот регион, где вы были раньше. Меньше вопросов будет к вам, меньше обеспокоенности вашей по поводу того, что вас контролируют. Ну, и переходя уже к третьему, наверное, признаку, почему не стоит переезжать в льготный регион, если у вас растет выручка. Смотрите, интересная штука. Я обратил внимание на то, что ребята, которые начинают расти, у них за 150, 200, 250 миллионов переходит выручка в течение года, они сразу посматривают в льготный регион. Опа, переберемся. Как вы думаете, в льготном регионе, где обычно переезжают вот все-все-все упрощенцы, там кого ждут? Там большинство предпринимателей небольшие выручки. У этих упрощенцев они сидят, ну, в общем-то, в пределах 150-200 миллионов рублей. Но тут переезжаете вы со своими 200-250 и все равно растете. Вы становитесь заметны для налоговой просто, ну, как, не знаю, как гриб на поляне. Там, опа, выручка, иди сюда. А с 1 января 2025 года, поскольку поднялась уже планка по лимиту по упрощенке, теперь, конечно, многие задумались, о, классно, хорошо, теперь можете сидеть на 1%, ну, плюс еще НДС и так далее. Вы становитесь заметны в льготном регионе, поэтому задумайтесь еще о переезде или вернуться обратно, просто ради того, чтобы вас меньше дергали налоговые инспектора, потому что, возвращаясь, допустим, в Москву или в Питер, выручка 400, 500 и даже миллиард, она не сильно обращает на себя внимание, просто потому что слишком большое количество предпринимателей, и 500-миллионная выручка, она не является критерием крупности. Если для вас внимание налоговое критично, то имеет смысл остаться в том регионе, где вы были, просто для того, чтобы вас не трогали. Вот и все. Допустим, в некоторых регионах сейчас льготные ставки прекратили. Ну, то есть, допустим, Пенза. Там была льготная ставочка 31 декабря 2024 года. Региональный закон, который ее поддерживал, он закончился. Все. С 1 января 2025 года эта ставка прекратила силу и, соответственно, вернулись все к тому, что было. Стоит ли это куда-то переезжать? Представьте, вы с одной льготной ставки переехали в другую льготную ставку другого региона. Как думаете, налоговики заметили это? Да еще как. Ты был там, теперь ты здесь. Ты только зарабатываешь на том, что экономишь на налогах. А на основании статьи 54.1 Налогового кодекса, если одним из действий, одним из признаков является желание экономить на налогах, это не является законным. Все. Кратенько вам рассказываю статью 54.1. Поэтому, если вы только вот на этом пытаетесь зарабатывать, сохранять свои деньги, не имеет смысла переезжать в льготный регион. Смотрите на модель. Смотрите на то, как вы вообще ведете бизнес, и имеет смысл его пересчитать, пересмотреть. Это про финансы, это про учет, это про внутренний контроль, и даже скажу больше, это про маркетинг. То есть это вопрос не в экономии, здесь вопрос ваш как в бизнесе.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».

0: В Дагестане 14 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Дагестане в рамках НАСС-проекта было обновлено свыше 65 километров дорожного покрытия. В этом году по программе «Инфраструктура для жизни» привели в порядок 34 объекта дорожной инфраструктуры, включая 14 улиц Махачкалы. Кроме того, были построены новые подъездные пути к порту, туристическому кластеру и детскому центру «Дагестан». В России с сентября будет внедрена единая система учета банковских карт, об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Нововведение направлено на усиление борьбы с дропами. Новая система позволит более эффективно выявлять и предотвращать их противоправные действия. Школы не имеют права собирать с родителей деньги на ремонт, охрану и покупку оборудования или учебников. Об этом заявил эксперт Минпросвещения, зампредседателя Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко. По его словам, школа сама должна обеспечивать всем, что нужно для учебного процесса. Давление на родителей в вопросе сборов на нужды школы недопустимо. С начала сентября начнется обязательная маркировка санитарно-гигиенических товаров в системе «Честный знак», об этом пишет «Коммерсант». Под действие попадут зубная нить, губки, бумажные полотенца, ватные изделия, расчески и массажеры. Первоначально участники рынка должны будут зарегистрироваться в системе и приобрести необходимые коды. С 1 октября станет обязательным нанесение кодов на упаковку продукции. Россияне активно переводят свои сбережения за рубеж. Так, с начала года отток капитала увеличился вдвое и достиг 321 миллиарда рублей, согласно данным Центробанка. Эксперты объясняют это снижением курса рубля, уменьшением процентных ставок и беспокойством по поводу возможного ухудшения экономической обстановки. Швейцария рассматривает отмену санкций против России. Так, 27 сентября пройдет референдум по закреплению принципа вечного вооруженного нейтралитета в Конституции, что исключает присоединение к санкциям ЕС в будущем. Изменения могут затронуть и санкции, которые Швейцария уже применяет. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Дорожные новости.
1: Крупные нефтяные компании не планируют выпускать топливо классом ниже Евро-4. Об этом не только в нашем выпуске на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Операторам техосмотра разрешат проверять автомобили на статус такси. Изменения вступят в силу в сентябре следующего года. Такси должны проходить ТО чаще машин для личного пользования. До 5 лет раз в год, а старше 5 раз в полгода. Но по факту это происходит не всегда. Если машина зарегистрирована на физлицо и внешних признаков такси у нее нет, владелец может пройти техосмотр как на личный транспорт и не проверять состояние до следующей продажи. После вступления изменений в силу такой возможности не будет. Крупные нефтяные компании не планируют выпускать топливо классом ниже Евро-4. Вице-премьер Александр Новак накануне заявил, что доля бензина устаревших стандартов на рынке будет меньше 10%, а у крупных сетей его не будет вообще. Напомним, ранее правительство разрешило выпускать, ввозить и продавать в России топливо Евро-2. Это устаревший стандарт. В составе допускается большое количество грязных примесей. Они могут быть вредны для современных двигателей при длительном использовании. Уровень аварийности мужчин и женщин-водителей практически не различается. Страховая компания «Согласие» опубликовала собственную статистику ОСАГО. Выяснилось, что аварийность женщин-водителей 1,96%, мужчин 1,73%. Разница есть, но она минимальная. Можно списать на уровень погрешности. Отметим, что уровень аварийности – более объективный показатель, чем простой подсчет количества аварий. Мужчин-водителей намного больше, поэтому больше аварий с их участием. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Кака. Аул расположен в Самурской долине, в 8 километрах к западу от районного центра Ахты. К северу от села проходит Самурский хребет, к югу – Гельмец-Ахтынский. Селение первоначально находилось примерно в километре от нынешнего местоположения. Оно было разрушено монголо-татарами. Оставшиеся в живых жители обосновались на новом месте. Место старого селения стало хутором рутульцев. Также известно, что до распространения ислама население исповедовало христианство. Кака была образована пришельцами из разных мест. Первыми были представители Тухума-Бацарар из Рутула. Затем сюда стали переселяться из селений Мугах, Хлют и Азербайджана. Рутульцы и хлютцы, борясь за земли, выгнали один тухум в Кака, другой – в Азербайджан, а третий – в несуществующее ныне селение Тесер. В 18 веке село Кака вместе с близлежащими селениями образует Кокинское бегство. Позже села Ялак и Луткун, находившиеся прежде под властью кадикумухских шамхалов, перешли под власть Кокинского бека. В 1775 году Кака, Гагас и Усур, находившиеся в составе Рутульского бегства, переданы в состав Ахтыпаринского вольного общества. Взамен на союзничество ахтынцев с рутульцами в их войне с Хрюгом. В тот же период вместе с селом Гдынг Кака образовала Кокинское сельское общество. Известно, что переселенцам в Кака не давали земли. Они сами приобретали участки у местных жителей. Существовало право предпочтительной покупки земли родственниками. Вне селения продавать землю было нельзя. В настоящее время в селе примерно 420 хозяйств. Основной доход населения составляет животноводство, садоводство и овцеводство. Жители села держат более 600 голов крупного и более 800 голов мелкого рогатого скота.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: У дороги стояло засохшее дерево. Однажды ночью мимо него шел вор и испугался, приняв за поджидающего его полицейского. Через некоторое время той же дорогой прошел влюбленный юноша, и сердце его радостно забилось, а шаг ускорился. Он принял дерево за свою возлюбленную. Последним прошел ребенок, напуганный сказками. Он принял дерево за привидение и расплакался. И всякому, кто мимо проходил, дерево казалось чем-то особенным. Но во всех случаях дерево было лишь деревом. Мы видим через призму своих мыслей.
1: Притчи народов мира.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикунье. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикунье. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикунье. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Новости страны и мира. О главном.
6: Новые правила для рентгена и МРТ вступают в силу в России с 1 сентября. В частных клиниках станет доступно проведение МРТ без направления врача, фельдшера или акушера. Об этом свидетельствует приказ Минздрава Российской Федерации, размещенный на сайте официального опубликования правовых актов. В документе говорится, что оценку наличия показаний и противопоказаний у пациента будет давать врач-рентгенолог непосредственно перед исследованием. Кроме того, протокол исследований будет оформляться в одном экземпляре. Данные будут внесены в медицинскую карту пациента. Первоклассники в новом учебном году получат дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля. Об этом сообщил министр Минпросвещения Сергей Кравцов в беседе с РИА Новости. По каникулам мы даем четкие рекомендации. Ребятам важно не переутомляться и сохранять активность. Напомню, что для первоклассников есть дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля 2027 года, сказал Кравцов, отметив, что учебные учреждения могут корректировать даты каникул. Целью Минпросвещения является создание максимально равных условий для отдыха учеников во всех российских регионах, добавил глава ведомства. И в завершении выпуска. Турецкие археологи завершили раскопки на улице длиной 390 метров в древнем городе Сиде, где обнаружили врата Геракла с рельефами, изображающими все 12 подвигов античного героя. Находка позволила ученым проследить, как традиционная римская магистраль в V веке нашей эры трансформировалась в парадную аллею епископального дворца, сообщили в Министерстве культуры и туризма Турции. В ходе работ, проходивших в рамках национального проекта «Наследие для будущего», исследователи документировали 3 монументальных входа на этой улице. Центральный проезд украсили каменными плитами с изображениями подвигов героя, а также богов. Уникальность конструкции заключается в том, что эти рельефы были созданы в начале 3 века, но позже вторично были использованы при возведении новых ворот в 5 веке. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Я продолжаю знакомить вас с удивительной пользой натуральных продуктов на нашем столе от консервного завода «Кикуни». Он радует нас многообразием своей натуральной продукции, и сегодняшний эфир посвящен особенно актуальному летом вишневому соку под брендом «Сельбейси». Почему я рекомендую его к употреблению? Во-первых, вишня, особенно темные сорта, чемпион по содержанию антоцианов и других полифенолов. Эти вещества – наши главные борцы со свободными радикалами, которые повреждают клетки, ускоряют старение и способствуют развитию многих заболеваний. Стакан вишневого сока – отличный способ усилить антиоксидантную защиту. Также антоцианы и кверцетин из вишни обладают выраженным противовоспалительным действием. Они оказывают пользу при любом воспалительном состоянии в организме, например, при артритах. Способствуют здоровью сосудов, помогают снизить артериальное давление и уровень плохого холестерина. Вишневый сок доказано уменьшает мышечную боль после интенсивных тренировок. Все те же антоцианы помогают мышцам быстрее восстанавливать микроповреждения. Это очень актуально для спортсменов и просто активных людей. Удивительно, но факт. Вишня – один из немногих пищевых источников мелатонина, нашего естественного гормона сна. Исследования показывают, что регулярное употребление вишневого сока увеличивает продолжительность и улучшает качество сна. Отличная натуральная альтернатива для тех, кто испытывает трудности с засыпанием. Также вишневый сок содержит в себе витамин С. Это крепкий иммунитет, красивая кожа и поддержка надпочечников, что очень важно в работе с хроническим стрессом. Калий, медь, марганец и другие микроэлементы. Элементы. Оптимальной порцией будет 150-200 мл в день. Это замечательное дополнение к здоровому рациону, богатому овощами, фруктами, цельными злаками и качественными белками. С осторожностью.

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Почти 40 тысяч туристов ожидает в этом году на виноделиях Дагестана. Об этом сообщает Роскачество. По прогнозам, цифра достигнет 39,5 тысяч человек. Это на треть больше, чем годом ранее. В 2024 году предприятия по производству алкоголя в Дагестане посетили 22,5 тысячи туристов, а в 2025 эта цифра составила 30 тысяч человек. Винный туризм развивается в Дагестане стремительными темпами, отмечают эксперты Роскачества. Все предприятия в Дагестане полного цикла уже имеют свои экскурсионные маршруты и дегустационные залы. Я напомню, что Дагестан является третьим по величине винодельческим регионом после Кубани и Крыма. Общая площадь посадок винограда в Дагестане составляет почти 30 тысяч гектар.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая, кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
8: Главное событие рынка недвижимости Юга России пройдет в Дагестане 8-9 сентября. Махачкала. Первый форум-выставка «Вектор». Деловая программа мероприятия очень насыщенная. Продажи, инвестиции, AI, сервис, партнерство и налоги в строительстве. На форум съезжаются эксперты по продажам, представители отрасли, специалисты по налогам, архитектуре, строительству и регулированию рынка. Масштаб форума выходит далеко за пределы одного региона. 8-9 сентября. Махачкала. Аллея Резорт. По вопросам участия звоните 8-964-007-3700.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
9: Диалог ФМ. Это этикет.
10: Никогда не спрашивайте кого-либо об их национальности, если вы хотите узнать их этническую принадлежность. Это не одно и то же. Попробуйте задать вопрос вроде «Каково ваше этническое происхождение?». Это не слишком здорово, но, по крайней мере, это честно. И вообще будьте готовы к отказу отвечать на подобные вопросы.
9: Диалог FM. Это этикет.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: 1 сентября национальная система платежных карт начнет напрямую передавать информацию о транзакциях, включая платежи по системе быстрых платежей, операции по банковским картам и платежи через QR-коды в Росфинмониторинг. По мнению экспертов, эта мера, призванная повысить эффективность борьбы с финансовыми преступлениями, не должна вызвать неудобств у граждан, но может привести к увеличению числа ложных срабатываний при выявлении подозрительных операций. Новые правила, закрепленные поправками в антиотмывочный закон, позволяют Финразведке получать информацию напрямую и безвозмездно от оператора карт. Ожидается, что это повысит оперативность работы ведомства, не создавая дополнительных трудностей для населения.
0: Экономика должна быть экономной.
1: С 1 сентября в России вступает в силу новое правило перевозок на поездах дальнего следования и электричках, утвержденное Минтрансом Российской Федерации, сообщает информационное агентство Data.ru. Реформа затрагивает весь цикл поездки от онлайн-покупки до возврата билета, а также вводит повышенные стандарты обслуживания для людей с ограниченными возможностями. Главная цель изменений – защита граждан от мошенников при покупке билетов и создание прозрачной системы информирования. Теперь оформление любого билета требует указания номера телефона или электронной почты. Перевозчик обязан мгновенно уведомлять пассажира об отмене, задержке рейса или замене состава через СМС, что избавляет путешественников от сюрпризов на вокзале. Кроме того, вернуть билет на пригородный поезд с местом теперь можно полностью дистанционно, без визита в кассу.
0: Деньги дороги, как память.
1: И в завершении выпуска: каждый восьмой опрошенный россиянин готов практически полностью отказаться от снятия наличных из-за рисков мошенничества. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом Выберу.ру. В последние недели правоохранительные органы неоднократно предупреждали россиян о новых схемах мошенничества, связанных с банкоматами. В МВД рекомендовали внимательнее проверять АТМ перед операцией и отдавать предпочтение банкоматам, расположенным внутри банковских отделений. В числе признаков подозрительной операции МВД называло непривычное для клиента время снятия денег, необычную сумму и местоположение банкомата. 12% опрошенных после появления этих сообщений готовы практически отказаться от снятия наличных. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Ищешь особый подход? Слушай Радио Диалог. Радио Диалог.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, с вами Брайан Трейси, и меня часто спрашивают, какие привычки есть у успешных людей? Что они делают каждый день такого, что позволяет им входить в топ-20% самых высокооплачиваемых людей? Аристотель говорил, что 95% всего, что вы делаете, это результат ваших привычек. Поэтому правило гласит, сформируйте хорошие привычки и сделайте их своими хозяевами. И не формируйте плохие привычки. Другое правило гласит, хорошие привычки трудно сформировать, но с ними легко жить. Плохие привычки легко приобрести, но с ними трудно жить. И вот одним из поворотных моментов в моей жизни и в моих исследованиях стало открытие, что все привычки приобретенные, и от них можно избавиться. На самом деле, вы не отвыкаете от привычки, вы просто заменяете плохую привычку хорошей, которая приносит вам больше пользы и результатов. Так как же развивать хорошую привычку? С помощью повторений. Почти все, что вы делаете, как проснулись, это привычки. Так что подумайте, какие привычки были бы полезны. Я написал книгу «Привычки на миллион». В ней 12 глав, 12 самых важных сфер жизни, и в каждой главе по 20-30 привычек. Во-первых, выработайте привычку ежедневно ставить цели и ориентироваться на них. Что это значит? Это значит, что перед сном подумайте о своих целях на следующий день. Составьте список целей, которых вы хотите достичь в этот день. Куда-то едете, думайте о своих целях. С кем-то разговариваете, думайте о своих целях. Видите ли, вы становитесь тем, о чем думаете больше всего, и вы получаете то, о чем чаще всего думаете. Все успешные и богатые люди большую часть времени думают о своих целях. Во-вторых, будьте ориентированы на результат. Люди, ориентированные на результат, всегда думают о том, что конкретно они могут сделать прямо сейчас, чтобы достичь самых важных результатов. Успешные люди составляют список всего, что им нужно сделать, и перед началом устанавливают приоритеты в этом списке. И это отличный способ стать ориентированным на результат. Задайте себе вопрос, если я могу сделать только что-то, одно из этого списка, какую задачу я бы хотел обязательно завершить. Обведите ее кружком и сразу приступайте к ней. Заставьте себя работать, пока не завершите эту задачу. Эта простая техника вытаскивает людей из нищеты и приводит к богатству по всему миру уже сотни лет. Выделите важнейшую задачу, сразу же беритесь за нее и не останавливайтесь, пока она не будет выполнена. Еще одна привычка, которую стоит выработать, это ориентированность на людей. Признайте, что все, что у вас есть в жизни, достигнуто с помощью или с поддержкой других людей. Поэтому всегда думайте, в чем нуждаются и чего хотят от меня другие люди. Как помочь другим, чтобы они захотели помочь мне? Хорошие продавцы всегда думают о своих клиентах. Они думают о том, кто их клиенты, чего хотят их клиенты, как помочь своим клиентам. В отношениях успешные люди сфокусированы на самых важных людях в их личной и профессиональной жизни. Следующая привычка, которую вы можете выработать, это заботиться о здоровье. Почаще думайте о своем здоровье. Думайте о здоровой пище, думайте о зарядке и тренировках, думайте об отдыхе. Помните, чтобы преуспеть в нашем конкурентном мире, вам нужно много энергии. Одна из важнейших привычек – это честность и порядочность. Всегда говорите правду, какой бы ни была цена. И, наконец, последняя привычка – это самодисциплина. Я писал и говорил об этом многие годы. Самодисциплина остается главной привычкой, которая делает возможным все остальное. Вот лучшее определение самодисциплины. Самодисциплина – это способность заставлять себя делать то, что вы должны сделать. Сделать это вовремя, хотите вы этого или нет. Любой может что-то сделать, если ему хочется. Но когда вам не хочется, а вы все равно делаете, то в итоге вы развиваете самодисциплину, которая и делает все остальное возможным. Спасибо за просмотр. А какую привычку вы хотели бы развить прямо сейчас, которая помогла бы вам больше всего в достижении ваших целей? Какой бы она ни была, начните ежедневно прививать себе эту привычку, пока она не станет автоматической и естественной.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: В 18 веке тысячи людей бросали дома и ехали искать золото. В Калифорнию отправились фермеры, моряки и авантюристы. Многие не нашли золото, но именно они построили новые города. Иногда погоня за деньгами меняет историю.
1: Диалог FM. Все внятно. Все понятно.

0: В Дагестане 15 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В октябре в Махачкале планируется запуск нового асфальтобетонного завода, принадлежащего М-групп. Стоимость проекта составляет 125 миллионов рублей. На данный момент все технологические системы установлены, строительные работы завершены, завод проходит тестовую эксплуатацию. В результате реализации проекта будет создано 87 рабочих мест. Российское правительство изучает возможность внедрения системы мониторинга за оборотом нефтепродуктов внутри страны, начиная с партии от 1 тонны, а также планирует дополнительные меры по регулированию цен на топливо. Об этом пишет «Коммерсант». ФАС, Минэнерго и представители нефтяных компаний получили задание установить региональные индикативные цены на топливо. Они будут применяться для контроля стоимости топлива на всех этапах его поставки. Директор ЦРУ США Джон Рэдклифф провел встречу с руководителем ФСБ России Александром Бортниковым. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс». В ходе беседы Рэдклифф изложил анализ ЦРУ ситуации в российско-украинском конфликте и предложил Москве приступить к серьезным переговорам для его разрешения. Венесуэла изучает возможность выхода из ОПЕК, об этом пишет Bloomberg. Обсуждение вопроса проходило на встречах с представителями американских властей, но окончательное решение пока не достигнуто. Агентство указывает, что выход из организации дал бы Каракасу возможность увеличить добычу нефти без учета ограничений объединения, а продажи ресурса сейчас контролируются Америкой. Владельцы айфонов в России не смогут использовать цифровой рубль. Как пишут ведомости, банки не могут загрузить в магазин приложений App Store обновленные версии программ, через которые открываются счета. Напомню, запуск цифрового рубля запланирован на 1 сентября. Летние кинопремьеры в России не оправдали ожиданий. Так, ни один из крупных проектов, включая «Колобка», не принес прибыли. Как сообщает кинокритик Давид Шнейдеров, из 67 отечественных фильмов только один смог выйти в ноль. По его оценке, общие убытки кинопроката составили около 16 миллиардов рублей. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: Действующая чемпионка Европы Мария Жовнер выиграла серебро на чемпионате мира по академической гребле в классе одиночек легкого веса. В финальном заезде на дистанции 2000 метров 24-летняя россиянка уступила лишь двукратной победительнице панамериканских игр мексиканке Кенье Личуге Аланис. Жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов свела ПСЖ Матвея Сафонова с турецким Галатасараем, за который теперь выступает Алексей Батраков. Два российских легионера могут встретиться в еврокубковом матче. Парижане также сыграют с такими грозными соперниками, как Барселона, Манчестер Сити и Рома. Галатасарай, к слову, тоже попробует сломить сопротивление каталонцев. Дебютант турнира, азербайджанский Сабах, который впервые пробился в общий этап, сыграет дома с Манчестер Сити, Астон Вилла и Спортингом и Комо, а на выезде с ПСЖ, Фейенордом, Галатасараем и Дортмундской Боруссией. Полузащитник Монако Александр Головин забил свой первый гол в сезоне, который помог его команде дома обыграть польский Гурник 4-1 в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций. Первая встреча также завершилась в пользу монегасков, поэтому они без особых проблем получили путевку в общий этап турнира. Главного тренера Калининградской «Балтики» Андрея Талалаева дисквалифицировали на 4 матча РПЛ за оскорбительный жест в адрес трибун во время матча против «Рубина». В КДК строгость наказания объяснили тем, что это не единичное нарушение, а уже второй подобный случай за последние полгода. В марте Талалаев уже получал 4-матчевую дисквалификацию после инцидента с выбитым мячом и массовой дракой в матче с ЦСКА. Таким образом, рулевой «Балтийцев» пропустят ближайшие игры против родины «Локомотива», «Факела» и «Зенита». Дуэт Миры Андреевой и Андрея Рублева не смог выйти в финал смешанного разряда открытого чемпионата США, уступив в полуфинале Каролине Муховой и Якубу Меншику. Представители Чехии одержали победу в 3 сетах. При этом российские теннисисты получили 2 матчбола на решающем тайбрейке, но не смогли их реализовать. Позднее Мухова и Меншик выиграли титул, взяв верх над швейцаркой Белиндой Бенчич и итальянцем Флавио Каболли. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 28 августа 1937 года была основана Toyota Motor Corporation. Но история успеха компании началась не с автомобилей, а с текстиля. Отец, основатель Киитиро Тойода, развивал бизнес на автоматических ткацких станках, где впервые оттачивались принципы, позже ставшие основой знаменитой производственной системы Toyota. Переход в автопром был рискованным шагом. Рынок был занят американскими гигантами, а у Toyota не было ни масштаба, ни дешевых ресурсов. Но именно в этих условиях сформировался подход, который изменил всю индустрию. Бережливое производство, устранение потерь, непрерывное улучшение и система точно в срок. С экономической точки зрения это была ставка на эффективность вместо грубой силы. Не больше сырья и людей, а меньше брака, простоев и лишних запасов. В долгосрочной перспективе такой подход для Toyota – устойчивое конкурентное преимущество. Даже при меньших объемах компания могла держать низкие издержки и высокую надежность. Для современного бизнеса урок в том, что масштабирование начинается не с роста, а с оптимизации. Если вы убираете потери на каждом этапе, вы получаете запас прочности для роста цен, качества и доли рынка. История Toyota показывает, как дисциплина в операционной модели становится главным активом компании.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Личный коуч.
1: Как подготовить разум и тело к новому будущему? В предыдущих уроках автор рассказывает, что большинство наших действий или решений проистекают из бессознательных мыслей, привычек и автоматических эмоциональных реакций, наших убеждений и восприятий. Это красные флажки, которые говорят нам, что нужно измениться. То, как вы думаете, как ведете себя и как реагируете, называется личностью, которая и создает вашу личную реальность. Поэтому, если вы хотите изменить свою личную реальность, вы должны начать с изменения вашего образа мышления, поведения и реакций. Этот процесс трансформации начинается, когда вы подсознательно осознаете, кто вы, и начинаете вносить нужные изменения. С того момента, как вы начнете думать по-другому, по-другому действовать и реагировать, ваша жизнь начнет меняться. Каждое утро перед тем, как встать, сядьте и спросите себя: какого человека я представлю миру сегодня? Как бы выглядела лучшая версия меня? Начните осознавать свои повторяющиеся мысли и чувства. Какие из них, по вашему мнению, следует поощрять? Какое поведение вы хотите демонстрировать? Представьте их и отрепетируйте в уме. Повторяя все это в уме снова и снова, вы создаете новые нейронные связи в своем мозгу, и таким образом ваш мозг будет находиться в желаемом состоянии. Со временем ваши визуализации познакомят вас с соответствующими эмоциями и переживаниями, чтобы вы могли поддерживать ваше новое состояние каждый день.

0: Салам алейкум, с вами Муслим Багаров
1: и Фарух Абдурахманов.
0: Мы приглашаем вас в среду в 18.05 на программу «Территория сделки».
1: В эфире мы разберем все, что касается рынка недвижимости. Поговорим о том, как не попасть в ловушку при подписании документов.
0: Какие риски стоит учитывать и как защитить свои интересы.
1: Даем практические советы, которые пригодятся и предпринимателям, и обычным слушателям.
0: Не пропустите, будет полезно, понятно и без лишней воды. Слушайте «Территорию сделки» в среду в 18.05 на Диалог FM.
2: Реклама на Диалог FM.
3: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
4: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
5: В 2027 году удаленка сохранится в IT-аналитике, маркетинге, дизайне, консалтинге и других цифровых направлениях, заявила газете «Ру» директор департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко. При этом для части профессий более востребованным становится гибридный формат, который позволяет сочетать автономность и мобильность сотрудника с живым взаимодействием внутри команды, отметила эксперт. По ее словам, при выборе формата работы работодатели сегодня ориентируются не только на контроль присутствия, но и на эффективность процессов. Для компании важно понимать, насколько сотрудник может самостоятельно организовать работу, соблюдать сроки, поддерживать коммуникацию с коллегами и достигать поставленных целей. Российская молодежь в возрасте от 14 до 35 лет сосредоточена на достижении материального благополучия, заботе о здоровье и построении карьеры. Об этом утверждают данные опроса аналитического центра ВЦИОМ. Также среди приоритетов респонденты выделили развитие личности и талантов, путешествия и получение образования. Отмечается, что создание семьи среди опрошенных россиян занимает только 7-е место. Оно оказалось гораздо важнее для граждан в возрасте 30-35 лет, чем для подростков 14-17. И в завершении выпуска: число прослушиваний детских песен о школе выросло на четверть перед Днем знаний в 2026 году. Об этом газете «Ру» сообщил сервис «Кион Музыка» со ссылкой на собственное исследование. Платформа проанализировала прослушивание песен о школе, традиционно звучащих на торжественных линейках, и выяснила, что ажиотаж вокруг возвращения к урокам в текущем году намного превышает прошлогодний. Так, проигрывание треков категории выросли на 21%, а объем активной базы за тот же период на 22%. Самой популярной композицией в этом сегменте за последние полгода стала запись «Вместе весело шагать». Песня с наиболее ожидаемым времени в период учебы «Зачем человеку каникулы» на втором месте. Замыкает тройку лидеров Эдуард Хиль и Большой детский хор Всесоюзного радио и Центрального телевидения с песней «Дважды два четыре». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы!
1: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: временно ограничено движение транспорта. На проспекте Расула Гамзатова от улицы Дахадаева до проспекта Петра I. На проспекте Петра I до проспекта Насрудинова. Госавтоинспекция призывает водителей заранее планировать маршрут и соблюдать требования дорожных знаков. Уважаемые дагестанцы и гости республики, берегите себя и своих близких. Это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахдилова. До новых встреч на Диалог ФМ.
1: Диалог ФМ. Дежурная часть.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
3: В Казахстане там буквально там бизнесы люди создают для родственников, прям открывают отделы. Вот. А ты помогаешь родственникам? Может быть, ты тоже стал вот уже казахом и по полной программе, значит, как ты это делаешь? Поделись, пожалуйста.
4: Одна из главных системных проблем в Казахстане – трайбализм, как раз о котором ты сказал. Это то, что ты должен тянуть своих родственников. Вот представь себе, что ты живешь вот в такой системе координат, вот тебя назначили сейчас там главой какой-то крупной компании, или ты сам создал какой-то достаточно большой бизнес. У тебя есть братишка какой-то, который другой. Вот он не такой успешный, как ты. Вот он там не стал главой госкорпорации.

0: может, он в чем-то другом прекрасен. Если ты не будешь его тянуть, если ты не назначишь его, не возьмешь его к себе на работу, то твоя мать будет тебя очень сильно осуждать за это. У тебя нету никакого выбора, по большому счету. Ты начинаешь придумывать, как тебе решать этот квест. Как тебе во всю эту партию еще своего братишку куда-нибудь так засунуть, чтобы вреда, по большому счету, не было. И родственники были довольны, и дело это не вредило. И этот квест приходится решать абсолютно всем. В России же по-другому это работает. У нас культурно это просто по-другому работает. У нас традиционно, ну, не знаю, там, член одного дачного кооператива, однокурсники. Ну, то есть там как-то мы формируем свои команды, в том числе из как-то из своих друзей, из своих сокурсников, своих там, не знаю, членов школы дзюдо, как у нас там элита это делает. В Казахстане это не так. Ну, и, конечно, это другой немножко... другой отбор. Ну, то есть ты все-таки в университете, когда ты один и тот же университет закончил, то это люди все-таки, ну, более-менее одного типажа.
1: Так ты решаешь программу с родственниками, давай.
0: Слушай,
1: тебя же тоже осуждают.
0: Слушай, ну, у меня среди моих топ-менеджеров точно никаких родственников нету. Я всегда стараюсь максимально себя отделить от процесса принятия решений. Я всегда стараюсь честно прийти к менеджерам своим и сказать: ребята, как бы понравится специалист, как бы берите на общих основаниях. Не понравится — шлите нахрен. Ну, то есть там не надо делать что-то, потому что он мой брат, или от того, что он там мой дядя, или от того, или еще почему-то. Но я, опять же, родственникам всем своим говорю, что, ребята, на вас все будут смотреть через призму меня. Все потом будут, даже если вы действительно построите потрясающую карьеру и окажетесь суперкрутым специалистом, все будут говорить о том, что он просто братишка и, в общем...
1: Волосатая лапа.
0: Да.
1: Слушай, я, когда родственников беру на работу, я их сразу предупреждаю: вы будете работать в два раза больше, зарплата у вас будет в два раза меньше, и все равно, когда у вас, если что-то получится, все скажут: это он сделал, и волосатая рука. Я говорю: идешь в таких условиях? Многие говорят: не-не, так не подходит.
2: Когда я увидел твой продукт «Ипотека», я сразу подумал: блин, ну вот был нормальный этот самый парень. Помогал людям, ну, возможно, сформировать какие-то пассивные инвестиционные стратегии, снизить транзакционные издержки, да, и так далее. Вот. И тут вдруг бах — ипотека.
0: Почему ипотека – это большое добро, с моей точки зрения, в целом?
2: Бух ты!
0: Давай попробуем о добре и зле поговорить. Давай, да. У нас нет в 20 лет, когда мы обзаводимся семьей, как правило, у нас еще нет возможности. Нам нужно покупать себе машину, нам нужно покупать себе квартиру, у нас появляются дети какие-то. Но далеко не у всех есть возможность жить там в родительском доме и желание, на самом деле. Всех хочется свою семью и свой дом заполучить. И ты воруешь свои будущие доходы, на самом деле, когда берешь ту же самую ипотеку. Но ценность этих будущих доходов в будущем гораздо ниже. Да, в 50 ты будешь зарабатывать 10 раз больше, но деньги тебе нужны эти сейчас.
2: 13%, которые я вижу там, стоимость, это же очень много. И это очень большая кабала.
0: Почему не надо бояться ставки в 13%? Потому что жилье за последний год в Алма-Ате подорожало больше, чем на 15%. То есть, условно говоря, ты купил актив, ты этот актив через год можешь продать больше, чем ты заплатил, дороже, чем ты заплатил, по сути, за аренду денег. И цены на жилье в тенге, они росли всегда просто по мере обесценения самого тенге. У тебя за эти 15 лет, которые ты будешь выплачивать долг за свой дом, у тебя вырастет зарплата, на самом деле, просто в среднем. Если ты будешь делать все правильно, то твоя зарплата в течение 15 лет, она станет, во-первых, в любом случае больше из-за инфляции. Во-вторых, скорее всего, ты еще какую-то карьеру построишь, и у тебя она в реальном выражении тоже станет больше. И это то, что очень сильно, на самом деле, будет дисциплинировать тебя. У тебя такое обратное потребление, ты сначала купил, а потом на нее копишь. По сути, выплачивая эту самую ипотеку. И да, безусловно, ты переплачиваешь определенную часть процентов за то, что ты уже живешь в этой квартире, и она уже твоя. Но на второй стороне ты выигрываешь рост стоимости этого имущества, которое ты купил. Когда у тебя есть экономический рост, это точно хорошая идея. Когда у тебя нет экономического роста и нет роста цен на активы, то использовать дорогие кредиты для покупки, на самом деле, любого имущества, товаров, недвижимости – это большое зло. Когда твои доходы растут медленнее, чем ставка по кредиту, которую ты платишь, и ты финансируешь свое потребление этим, это почти всегда зло.
2: Ну да, давай. Если доходы человека будут расти, я как раз, каждое «если», я предупреждаю, это вопрос, конечно, не нулевой вероятности, да, но мы знаем, что работодатели не всегда, так сказать, прислушиваются к словам Тимура по поводу роста зарплаты. Да? Мне кажется, все достаточно давно известно, что финансовая грамотность ну, низкая, и люди, когда берут долг на много-много-много лет и обслуживают его, то никакой квартиры у них нет. Потому что тот актив, который якобы у них есть, он не их.
0: Нет, он их.
2: Он их, но он полностью заложен.
0: Да.
2: Поэтому по нормам, так сказать, чей он, я так скажу, он не их. Потому что если они пропускают хотя бы один платеж, и если два, то этот актив выставляется и моментально реализуется.
0: Через год примерно, ну окей.
2: Ну, нюансы такие, знаешь, сокращение, увольнение и так далее. То люди теряют квартиру.
0: Да, они их выгонят из арендованной квартиры точно так же.
2: Да. Поэтому мне гораздо больше нравится первая часть нашего разговора, когда ты помогаешь людям расширять доходы. Я всегда говорю следующее. Ну, у каждого же человека есть такой запрет, ну, некий моральный или стопер, какие виды бизнеса ты никогда бы не купил. Вот я, например, никогда бы не вошел там, не знаю, в алкогольный бизнес, там, не знаю, сигаретный. Ну, там, я не говорю там про какие-то криминальные там истории. У тебя есть такие какие-то вот, ну,
0: Внутренне не хочется инвестировать в то, что ты сам, в общем, мягко говоря, не одобряешь. А,
2: вдруг ты одобряешь?
0: Я не одобряю, в общем-то, там ни алкоголь, ни, в, ну, ни, ни различные виды наркотиков, к которым алкоголь тоже, безусловно, относится, ни в банковском самом секторе, знаешь, вот хочется избегать, по крайней мере, какой-то максимальной токсики. И в...
2: Ипотека — это уже на грани.
0: Блин, да, ну, нет, за гранью, да. Точно совершенно находится, например...
2: Ну что за гранью в банке? Ну, вот,
0: кредиты с очень высокими процентными ставками.
2: Да.
0: Ну, то есть вот различные кредиты, микрофинансирования с очень высокими процентными ставками, когда ты, да, условно говоря, даешь человеку 100 тысяч, пытаешься потом там, через 3 месяца получить у него 200, а вот оно где-то уже сильно токсичное.
2: Скрытой комиссии, да?
0: Ну, неважно, каким образом ты этого добиваешься, важно, когда у тебя вот эта вот нагрузка, она... Ты, во-первых, адресуешь это в аудиторию, которая не принимает рациональных решений, с одной стороны, и с другой стороны, ты, условно говоря, такие приносишь им квазикабальные сделки, от которых они отказаться, в общем-то, не могут, и потом
2: вот это начинает... Вот все-таки у нас с тобой много общего, потому что ты говоришь квазикабальные, а я просто говорю кабала. Сейчас популярно, знаешь, такое... Синглотизация в мире. Как ты относишься вообще? Вот, за семью топишь?
0: Я, безусловно, топлю за семью. Семья – это все-таки то, что нужно подавляющему большинству людей для того, чтобы у тебя появлялись и вырастали дети. А дети – это то, что нужно любому обществу для того, чтобы оно просто не исчезло. У нас, к сожалению, одна из проблем русских людей, например, заключается в том, что общество умирает. Если у тебя отрицательный прирост населения идет, и у тебя рождается людей меньше, чем умирает, и если эта тенденция не поменяется, то логично предположить, что, ну, рано или поздно вот, как бы, текущее положение общества, оно нездоровое, к сожалению. Я правда верю, что семья – это то, что нам нужно для того, чтобы выращивать нормальных, здоровых детей. И, не знаю, для меня там моя жена – это моя там вторая половина, это очень важная часть вообще целостности моей личности, так или иначе. Когда ты идешь на работу и возвращаешься потом с работы, тебе нужно куда-то вернуться. Это очень важно, на самом деле, когда у тебя есть твой дом.
2: Будут ли твои дети наследовать бизнес? Как ты, у тебя императив? И будешь ли ты направлять их карьеру, судьбу?
0: Я не хочу сейчас как-то зарекаться и говорить. Ну, у моей супруги, в конце концов, немножко отличается мнение от того мнения, которое есть у меня.
2: Так, ну, скажи, вот какое.
0: Моя супруга, наверное, очень хотела бы, чтобы дети реально унаследовали сам бизнес, смогли его как-то продолжать развивать, он был источником их доходов каких-то. Но для того, чтобы управлять этим бизнесом и владеть его, сохранять его и развивать, нужно обладать огромным количеством. Нельзя начать путь сверху, да, то есть я правда сильно убежден в том, что ничего хорошего из этого не получится. Владеть огромным активом – это тоже очень великое искусство, которое может и личность саму сломать, на самом деле, в какой-то момент времени очень сильно. И, в принципе, лишить всей свободы, которой они могут обладать без этого.
2: Я Маргулану Сисимбай задавал, значит, вопрос. Во всех странах бывшего Советского Союза, несмотря на ресурсы минеральные, там, всякие природные, людские, но существенных экономических результатов достигнуть никому не удалось.
0: Ты под существенными экономическими результатами здесь что понимаешь?
2: Уровень жизни? Давай по ассоциации тебе скажу. Вот, например, там 30 лет назад арабы нашли нефть. Сейчас, если приезжаешь в Дубай, ты видишь. А в России нефть качают 70 лет. Что мешает?
0: Нефть и сами по себе природные ресурсы еще ни одну нацию богатой не сделали, кроме совсем маленьких наций. Ну, как бы, что такое там, для того, чтобы сделать нашу нацию очень богатой, у нас слишком мало нефти или слишком много людей. Потому что если ты посмотришь на соотношение между объемом добываемой нефти в Арабских Эмиратах и в России, ты поймешь, что в Арабских Эмиратах ее добывается принципиально больше. В России не получится жить за счет других. Нам придется развивать все-таки свою экономику и учиться создавать блага, а не только продавать природные ресурсы. А мы на пути какого-то вот развития рыночной экономики находимся пока еще не так много времени, а нефти нам точно не хватит, чтобы жить очень богато. Нам придется как-то создавать какие-то ресурсы и богатеть.
1: Если бы тебя спросили закономерность, то, что ты стал таким богатым, 2 миллиарда долларов, пишет Forbes, это закономерность все-таки или это все-таки случайность?
0: Я не думаю, что это прям закономерность, честно говоря. Там доля случайности достаточно велика в этом во всем. Мы подняли много парусов, и в них подуло много попутного ветра. А было огромное количество развилок, где что-то могло пойти не так. По разным причинам у нас бы не получилось то, что получилось.
1: И вот теперь, когда это случилось, может быть, у тебя бывает такое желание, что все, зафиксироваться и сказать, жизнь удалась там? Или наоборот, у тебя паруса раздуваются, и ты говоришь, это только начало, мы еще не старались.
0: Знаешь, очень прикольно. Вот я в компании единственный человек, который, наверное, не имеет морального права уволить. Ну, то есть я с одной стороны, могу, имею самую большую свободу с точки зрения распоряжения ресурсами компании. Кого уволить, кого нанять. При этом пространство допустимого, в том числе с моей точки зрения, внутри вот этого вот пространства возможного, оно на самом деле очень маленькое. И, конечно, в течение последних 12 лет, что мы это делаем, мне очень часто хотелось уволиться. И сказать о том, что это, ребята, разбирайтесь дальше сами, я уже как-то больше не хочу. Отдайте мне мои, там, не знаю, 10 миллионов, я пойду домой.
1: То есть на вопрос, трудно ли быть богом, ты знаешь ответ?
0: Очень трудно. Очень трудно даже быть просто крупным предпринимателем, уж не говоря о боге. Но ты, я однозначно понимаю, я просто это видел очень много у своих очень близких людей, что это очень дьявольская ловушка. Когда ты в какой-то момент просто берешь деньги и уходишь, это прям очень часто начало конца. Как бы в какой-то момент сказать о том, что я больше не хочу этим заниматься, я не знаю, я хочу там учить детей в маленькой сельской школе на Дальнем Востоке, меня просто больше никто не трогал, и больше вообще не хочу вот ничего вот этого, мне все надоело. Это очень легко, но это реально просто путь в никуда. Я так точно не смогу. Я на своем месте сейчас, я это точно понимаю. И я очень надеюсь, что в ближайшие там несколько десятков лет я останусь на своем месте, и мои акционеры все-таки захотят меня видеть главой компании. И это, блин, будет очень тяжело, но я буду это делать. Потому что иначе будет еще хуже.
1: Круто.
2: Коротко, экспресс такой. Что бы ты сказал, если сейчас ты предстал перед Богом?
0: Ну, так восхитился бы.
2: Это же очень неожиданный ответ. А если ты вдруг встретился с Назарбаевым? Может, ты его спросил о чем-то, не знаю, или сказал бы?
0: Я бы с удовольствием с ним бы пообщался, как с человеком, и насладился бы этой беседой. Но скорее вот именно
2: в таком контексте. Ну, то есть вот ты ответил, ты пообщался бы. Хорошо, Путин.
0: Я вот так до конца и не смог понять. Пост размолвки с Украиной, очевидно, был очень высок для всего общества. Я для себя лично не смог найти ответ на вопрос, что перевесило весы, что мы вот так вот поругались.
2: Ну и такой, знаешь, вот Бог был, Назарбаев был, Путин был. Замечаешь, да, я поставил, так сказать. А четвертого ты выбери, с кем бы, может быть, ты сам хотел бы встретиться, вот, и хотел бы оказаться, и знаешь, какой бы вопрос задал, кого?
0: Ты знаешь, ну, мне, наверное, хотелось бы с своим отцом пообщаться, если бы я мог это сделать. и спросить как-то его о каких-то его решениях. Я, опять же, могу просто послушать его историю. Я не могу сказать, что у меня есть какие-то фундаментальные... Если к Путину у меня даже какой-то вопрос был, то там я не могу сказать, что у меня прям какой-то вопрос фундаментальный есть. Но мне бы хотелось очень послушать его историю и понять, там, почему он принимал те или иные решения, там, ну, которые как-то мою жизнь затронули в свою очередь.
1: Спасибо большое тебе за беседу, потому что, слушай, ты очень молодой человек, очень неординарный. Ты в 15 лет стал трейдером. Но на самом деле это ты ролевая модель, которую может посмотреть каждый и сделать так же. Спасибо.
0: Спасибо, Дмитрий.
3: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что Гунип является одним из самых солнечных мест в Дагестане? Солнце светит тут более 300 дней в году. Впервые на особенности местного климата обратил внимание основоположник военно-полевой хирургии Николай Пирогов. Он служил на Кавказе и рекомендовал Александру II лечить его больного сына князя Павла Романова именно в Гунибе, поскольку местный воздух благотворно влияет на легкие. Советский и российский врач-гигиенист профессор Николай Коростелев ценил Гунип больше Теберды. По его мнению, это место не уступает Давосу, Швейцарии, и превосходит Абастумани, Грузия. А вот что писал про Гунип известный русский ботаник Николай Кузнецов, побывавший в Дагестане с экспедициями в 1880-х годах. Здесь был грандиозный национальный парк, интересный для нас как памятник природы и еще более как исторический памятник. Он красивее и интереснее многих мест Швейцарии, которую ежегодно посещают тысячи туристов. И его мечта сбылась. Сегодня тысячи туристов приезжают в это известное всем место.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: 16 часов. Время Диалог FM. Кратко, по делу. Новости на Диалог FM.
1: В Дагестане в рамках нацпроекта было обновлено свыше 65 километров дорожного покрытия. В этом году по программе «Инфраструктура для жизни» привели в порядок 34 объекта дорожной инфраструктуры, включая 14 улиц Махачкалы. Кроме того, были построены новые подъездные пути к порту, туристическому кластеру и детскому центру «Дагестан». В России с сентября будет внедрена единая система учета банковских карт. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Нововведение направлено на усиление борьбы с дропами. Новая система позволит более эффективно выявлять и предотвращать их противоправные действия. Школы не имеют права собирать с родителей деньги на ремонт, охрану и покупку оборудования или учебников. Об этом заявил эксперт Минпросвещения, зампредседателя Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко. По его словам, школа сама должна обеспечивать всем, что нужно для учебного процесса. Давление на родителей в вопросе сборов на нужды школы недопустимо. С начала сентября начнется обязательная маркировка санитарно-гигиенических товаров в системе «Честный знак», об этом пишет «Коммерсант». Под действие попадут зубная нить, губки, бумажные полотенца, ватные изделия, расчески и массажеры. Первоначально участники рынка должны будут зарегистрироваться в системе и приобрести необходимые коды. С 1 октября станет обязательным нанесение кодов на упаковку продукции. Россияне активно переводят свои сбережения за рубеж. Так, с начала года отток капитала увеличился вдвое и достиг 321 миллиарда рублей, согласно данным Центробанка. Эксперты объясняют это снижением курса рубля, уменьшением процентных ставок и беспокойством по поводу возможного ухудшения экономической обстановки. Швейцария рассматривает отмену санкций против России. Так, 27 сентября пройдет референдум по закреплению принципа вечного вооруженного нейтралитета в Конституции, что исключает присоединение к санкциям ЕС в будущем. Изменения могут затронуть и санкции, которые Швейцария уже применяет. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог FM.
0: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Что съесть поздно вечером, если вы не успели поужинать, объяснила врач Лиза Афинская. Полезный перекус поможет снять напряжение, улучшить сон и здоровье в целом. Хорошим вариантом специалист по питанию считает йогурт или творог без добавленного сахара. С нарезанным фруктом или ягодами можно посыпать еду молотой корицей, уточнила врач. По ее словам, научные исследования подтвердили, что употребление киви и ананаса способно повышать мелатонин. Это помогает уснуть. Второй вариант позднего перекуса также включает продукты с полезными жирами. Подойдет горсть несоленых орехов или семечек. Например, миндаль или тыквенные семечки, богатые магнием. Можно незадолго до сна ограничиться одним фруктом или горстью орехов, пишет Лиза Афинская в своем телеграм-канале. Есть еще одно важное правило, считает она. Суть в том, что вечером не стоит пить кофе, а также энергетические напитки, черный и зеленый чаи. Помешать крепкому, хорошему сну может и шоколад. Кстати, орехи, если их есть регулярно в небольшом количестве, полезны для сердца, так как в том числе снижают холестерин. Также плохой холестерин можно снизить, включив в рацион продукты, обогащенные растительными стиролами и эстанолами. А также добавки, препятствующие усвоению холестерина, можно встретить в некоторых йогуртах.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ириб – село в центре Черединского района Республики Дагестан. Этот аул расположен в горном ущелье на левом берегу речки Тлен-Серух у слияния ее с речкой Дарган. Существует несколько версий происхождения названия этого аула. В литературе по топонимии Аварии приводится версия. Название села произошло от слова «гор», что на аварском означает «река», то есть «у реки». Вторая версия исходит от слова «гири». С кесерского диалекта аварского языка это слово переводится как «надгробная плита», которую, если верить местным преданиям, добывали в месте, где расположено село. Сохранившиеся в ауле старинные могильники, четыре крепостные, сторожевые, сигнальные и оборонительные башни с подземными сообщениями также говорят о древности поселения. Вплоть до вхождения в северокавказский имамат здесь действовали свои писанные законы. Так, если одно село нападет на другое, то с него взыскивались 30 овец. С человека, укравшего с пастбища что-либо, независимо от цели, 5 овец и возвращение украденного. За разжигание вражды предусматривался штраф в размере 100 овец. То есть основным видом наказания был штраф, который применялся с целью компенсации причиненного ущерба и дальнейшего недопущения правонарушения. В годы Кавказской войны жители села приняли активное участие в деятельности трех имамов. В 1844 году Ириб стал резиденцией наместника Шамиля в Южном Аваристане Даниялбека Илисуйского. Почти одновременно здесь было построено сильное укрепление и размещен крупный воинский гарнизон, который, по признаниям современников, составлял лучшее войско Шамиля.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: 12% опрошенных россиян готовы практически полностью отказаться от снятия наличных из-за рисков мошенничества. Каждый пятый россиянин намерен пользоваться банкоматом реже, но полностью отказываться от них не собираются. 37% респондентов не планируют менять привычки. 12% заявили, что предпочитают по-прежнему пользоваться наличными и не бояться обмана. Наиболее уязвимой операцией россияне считают внесение наличных. Около четверти опрошенных больше всего беспокоит снятие крупной суммы, а 8% не считают какую-либо из операций опаснее остальных. Последние недели правоохранители неоднократно предупреждали россиян о новых схемах мошенничества, связанных с банкоматами. В МВД рекомендовали предпочтение аппаратам, расположенным внутри банковских отделений.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там как будто с нашего сада. Персик как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104.8. Новости страны и мира. О главном.
6: Россияне смогут с 1 сентября взять ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго и последующих детей. Причем можно на этот период как полностью прекратить взносы платежей, так и просто снизить их размер, рассказал RT вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Он подчеркнул, что при желании воспользоваться новой мерой поддержки семьям не придется подтверждать снижение доходов. Единственное условие – рождение ребенка и соблюдение общих требований к ипотеке. В том числе сумма кредита не может превышать 15 миллионов рублей. А купленное жилье должно быть единственным. Максимальная длительность ипотечных каникул 18 месяцев, но важно, что завершиться они должны до того, как ребенку исполнится 1,5 года. Для получения меры поддержки нужно обратиться в банк и подтвердить рождение или усыновление ребенка, а затем выбрать либо приостановку выплат, либо снижение размера взносов. Новые правила для рентгена и МРТ вступают в силу в России с 1 сентября. В частных клиниках станет доступно проведение МРТ без направления врача, фельдшера или акушера. Об этом свидетельствует приказ Минздрава Российской Федерации, размещенный на сайте официального опубликования правовых актов. В документе говорится, что оценку наличия показаний и противопоказаний у пациента будет давать врач-рентгенолог непосредственно перед исследованием. Кроме того, протокол исследований будет оформляться в одном экземпляре. Данные будут внесены в медицинскую карту пациента. И в завершении выпуска более трети россиян приобрели своему ребенку первый мобильный телефон перед 1 классом, чтобы поддерживать связь со школьником. Согласно результатам исследования, 36% респондентов подарили ребенку смартфон перед 1 учебным годом в школе. Эти родители решились на такую покупку, чтобы оставаться на связи с малышом, в жизни которого начинается новый важный этап. Другие 26% россиян раскрыли, что приобрели телефоны для своих детей еще раньше. Некоторые из этих опрошенных научили ребенка пользоваться гаджетом еще в 4-6 лет. При этом одни из них сделали это ради звонков в любое время, а другие сознательно купили устройство для просмотра мультфильмов и игр, чтобы малыш не просил дать ему гаджеты родителей. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: В эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сильбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С – это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал-антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.
1: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104,8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Личный коуч.
1: Сила ритуалов. Состояние потока во время работы не появляется просто так. Важна внутренняя настройка. Выработайте рутину, которая поможет достичь пика ваших способностей. Создайте располагающую атмосферу. Что настраивает вас на рабочий лад? Создайте свой распорядок дня. Представьте, что вы интеллектуальный спортсмен, и вам нужно хорошенько размяться. Встаньте со стула и потянитесь руками вверх. Отпустите напряжение с области шеи и плеч. Сделайте вдох и выдох. Переключите внимание внутрь себя. Какие задачи должны быть выполнены сегодня? Обозначьте 3 цели, начиная с самой важной. Просмотрите электронную почту и календарь. Отметьте встречи и дедлайны. Так вы не будете волноваться, что упустили что-то важное. Перед тем, как приступить к работе, убедитесь, что все необходимое под рукой. Наушники, стакан воды, блокнот. Это примерная настройка на работу. Вам нужно скорректировать ее под себя. Доведите этот шаг до автоматизма. Четко спланированный распорядок дня поможет вам добиться наилучших результатов. Создайте свое рабочее пространство. Место, которое ваш мозг будет ассоциировать с активной умственной деятельностью. Уголок для сосредоточения и решения важных вопросов. Это может быть любимый столик в кафешке или мягкое кресло в библиотеке, окружение, с помощью которого вы создадите идеальную рабочую атмосферу. Точно так же, как спальня предназначена для сна, это место символизирует работу. Сделайте свое рабочее пространство уютным и индивидуальным. Устраните отвлекающие факторы. Отвлечение во время работы – пустая трата времени и энергии.
0: Личный коуч. Реклама на Диалог FM.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
4: Натуральный витамин.
3: Папа вкусный сок томатный.
5: Да чего же он приятный.
3: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
6: Дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
7: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло я. Яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
8: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Дорожные новости.
1: Крупные нефтяные компании не планируют выпускать топливо классом ниже Евро-4. Об этом не только в нашем выпуске на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Операторам техосмотра разрешат проверять автомобили на статус такси. Изменения вступят в силу в сентябре следующего года. Такси должны проходить ТО чаще машин для личного пользования. До 5 лет раз в год, а старше 5 раз в полгода. Но по факту это происходит не всегда. Если машина зарегистрирована на физлицо и внешних признаков такси у нее нет, владелец может пройти техосмотр как на личный транспорт и не проверять состояние до следующей продажи. После вступления изменений в силу такой возможности не будет. Крупные нефтяные компании не планируют выпускать топливо классом ниже Евро-4. Вице-премьер Александр Новак накануне заявил, что доля бензина устаревших стандартов на рынке будет меньше 10%, а у крупных сетей его не будет вообще. Напомним, ранее правительство разрешило выпускать, ввозить и продавать в России топливо Евро-2. Это устаревший стандарт. В составе допускается большое количество грязных примесей. Они могут быть вредны для современных двигателей при длительном использовании. Уровень аварийности мужчин и женщин-водителей практически не различается. Страховая компания «Согласие» опубликовала собственную статистику ОСАГО. Выяснилось, что аварийность женщин-водителей 1,96%, мужчин 1,73%. Разница есть, но она минимальная. Можно списать на уровень погрешности. Отметим, что уровень аварийности – более объективный показатель, чем простой подсчет количества аварий. Мужчин-водителей намного больше, поэтому больше аварий с их участием. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все, хорошей дороги.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Знаете ли вы, что Ротшильды считаются одним из самых богатых и влиятельных семейств в истории человечества, а их финансовые правила, заложенные основателем Майером Амшелем Ротшильдом, до сих пор используются практически всеми современными миллиардерами? Представьте, что вам тоже посчастливилось бы следовать этим золотым принципам и встать на путь богатства и успеха в кратчайшие сроки. И именно в этом видео мы поговорим о тех самых эталонных советах Ротшильдов. Некоторые из них могут удивить и даже шокировать, но если правильно воспринять их слова, финансовый успех гарантирован. История семьи Ротшильдов началась с еврейского мальчика Майера Амшеля из Франкфурта, который сначала открыл антикварную лавку, где продавал монеты, найденные на свалке, а потом сумел построить крупный банковский бизнес и создать собственную империю. Его дело продолжили 5 сыновей. К концу своей жизни Майер Амшель создал ряд правил, которыми Ротшильды руководствуются и по сей день, и это позволяет им оставаться одним из самых влиятельных людей на планете. Уже более 200 лет семейство Ротшильдов соблюдает заветы основателя рода. На протяжении веков члены семьи занимались сделками поистине исторического масштаба. Образ всемогущих кукловодов, которые действуют за кулисами, формировался под впечатлением от их деятельности. Так, конспирологи были уверены, что знаменитая семья, деятельность которой не ограничивалась какой-то отдельной территорией, контролирует мировые финансы с помощью Федеральной резервной системы и создает целые пандемии. А это значит одно. Если вокруг семейства Ротшильдов настолько много интриг и тайн, значит они действительно знают, как добиться успеха. Об их правилах поговорим прямо сейчас. Правило первое. Финансы только для семьи. Майер Ротшильд говорил, что все важные посты в бизнесе должны занимать только члены семьи, а не наемные работники. Все финансовые вопросы должны полагаться на членов семьи мужского рода. Мужчины семейства должны жениться на своих двоюродных и троюродных сестрах, чтобы накопленное имущество оставалось внутри рода и служило общему делу. Дочери должны выходить замуж за аристократов, сохраняя свою веру. В каких бы ситуациях ни оказалась семья, несмотря ни на что, ее имущество не должно подвергаться описи, размер состояния не должен оглашаться, даже в завещании. Споры и возникшие конфликты между членами семьи должны быть разрешены внутри семьи, сохраняя единство и непоколебимость дома. Информация о всех фирмах, предприятиях и банках, принадлежащих семье, должна быть строго конфиденциальной. Более того, Майер Ротшильд указывал на важность того, что принимать участие в делах могут только потомки мужского пола, а наследовать только прямые наследники. Наследники мужского пола. Майер предписал, что главой семьи должен становиться старший сын, если братья единодушно не признали иное. Если упустить гендерный вопрос, который в современном мире может оказаться излишне диковинным, на семейный аспект стоит обратить внимание. Ныне живущие богатейшие люди нашей планеты также продолжают следовать данному правилу. Так, сыновья Уоррена Баффета в свое время были директорами и членами правления компании своего отца, а дети богатейшего человека Европы Бернара Арно до сих пор занимают те или иные должности в семейном деле. Возможно, это правило Ротшильдов связано с какими-либо предрассудками их родоначальника, но все-таки подобный совет не стоит упускать из виду. Правило номер два. Прибыль превыше всего. В уставе семейства Ротшильдов есть важные слова. Все должно приносить прибыль, даже хобби. В 1853-м один из потомков Ротшильдов, Натаниэль, приобрел за фантастическую по тем временам сумму в более чем 1 миллион франков винодельческое хозяйство Бранмутон. Тогда все сочли это сумасбродством молодого богача, но все было продумано. Покупка стала началом нового и весьма прибыльного направления в бизнесе семьи виноделия. Попробуйте подумать о своих умениях, привычках и хобби со стороны дохода. Возможно, вы даже не догадываетесь, что ваши увлечения могут приносить деньги, и даже немалые. Поразмыслите о том, какие из ваших любимых занятий могут стать стартовой площадкой для обогащения. И что самое важное, если вы увидели хотя бы малейший намек на перспективу, начинайте действовать. Не зря Генри Форд говорил: «Лучшая работа – это высокооплачиваемое хобби». Правило номер три. Помните о мире. Семья Ротшильдов знала, что не стоит гнаться за непомерной прибылью и ограждала себя от любых случайностей. Каждый потомок должен был знать во всем меру и никогда не терять цель из виду. Следуя этому правилу, сыновья Майера Ротшильда так и делали, стараясь вкладываться только в продуманные и солидные долгосрочные проекты. Да, иногда некоторые члены семьи могли соблазниться на быстрый заработок, однако в своей основе они всегда держали фокус на конкретной, проверенной и надежной цели. Часто нам могут вскружить голову быстрые успехи и взлеты. Однако обычно за таким резким поднятием в гору всегда идет и такой же резкий спуск вниз. Погоня за быстрыми деньгами может привести к катастрофическим последствиям. Человек либо теряет все эти деньги и идет на дно, либо, приобретая большой капитал, теряет репутацию. Определив свою цель, следуйте за ней до конца, не дав внешним факторам изменить вашу траекторию. Четвертое правило – скромность равно богатство. Майер Ротшильд был убежден, что скромность ведет к баснословному богатству. До сих пор совокупное состояние Ротшильдов по самым скромным оценкам варьируется от 2 до 4 триллионов долларов. Семейство очень тщательно скрывает свои доходы и имеющийся контролируемый капитал. А теперь взгляните на действительно богатых людей современности. Скромно одетые, не выпячивающие свои особняки, яхты и другое дорогостоящее имущество, жертвующие колоссальные деньги на благотворительность. Вот так себя ведут действительно богатые люди, без лишнего пафоса и ненужного внимания к их жизни. Не мудрено, что и Ротшильды делали особый акцент на скромности. Правило номер 5. Информация – ключ к успеху. Знаете ли вы, что знаменитая фраза «Кто владеет информацией, тот владеет миром» принадлежит именно Ротшильдам, а конкретнее основателю английской ветви династии Натану? В 19 веке именно своевременное знание информации помогло всему семейству сделать самое крупное состояние на тот момент. Вся суть заключалась в том, что именно Ротшильды первыми узнали о поражении Наполеона в битве с англичанами при Ватерлоо. В тот момент, когда все были в неведении о том, кто победил в решающей битве, Натан Ротшильд немедленно приступил к массовой продаже своих акций. Все остальные биржевики сразу же последовали его примеру, так как решили, что сражение проиграли англичане. Поднялась паника. Английские, австрийские и прусские ценные бумаги дешевели с каждой минутой. Лондонская биржа буквально ломилась от обесцененных акций. В этот же момент их тайно и спешно скупали подставные агенты Ротшильда. О том, что Наполеон проиграл битву, на бирже узнали лишь через сутки. Тогда Ротшильд за один день заработал 40 миллионов фунтов стерлингов и овладел большой долей британской экономики. Такую же операцию на парижской бирже осуществил брат Натана, Якоб Ротшильд. Семейство прекрасно ориентировалось в информационных потоках. Они подготовили все, чтобы информация попадала в первую очередь к ним. Подобный пример является ярким определением того, как информация, актуальная, свежая и проверенная, может значительно повлиять на успех. Обеспечьте себя знаниями и данными, которые вы сможете использовать себе во благо. Интересуйтесь новыми технологиями, способами заработков и всем тем, что сегодня может казаться нереальным, но уже завтра, вполне вероятно, сможет вывести ваши финансы на новый уровень. Один из главных принципов, которых придерживались все Ротшильды, как минимум до начала 20 века, не бояться рисковать, вкладывая деньги в новые проекты и идеи. Вслед за ним идет второй, не менее важный постулат – деньги должны работать. Это факт давно известный, а открыли его далеко не Ротшильды. Однако именно они возвели простую истину чуть ли не в ранг идеологии. Интересно, что представители Ротшильдов никогда не попадали в топ-списки Forbes. Между тем, аналитики считают, что семейство контролирует до половины денежных оборотов в мире.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Каждый человек на земле – это решение чьей-то проблемы, сказала как-то моя мудрая бабушка. Я очень удивилась ее словам. «Да, решение чьей-то проблемы», – повторила она и пояснила. «Дар, который дан тебе, может быть, не нужен всем, но, безусловно, кому-то просто необходимы именно твоя улыбка, твоя любовь, твоя сила».
1: Притчи народов мира.

0: В Дагестане 17 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Специалисты проверили более 20 автозаправочных станций в Махачкале и выявили нарушения безопасности. Некоторые АЗС устранили нарушения. Проверки продолжаются. Рассматривается вопрос о снятии обеспечительных мер и возобновлении работы. Об этом сообщил глава правительства республики Магомед Рамазанов. Власти также обсуждают привлечение федеральных ВИНГ для увеличения поставок топлива и стабилизации рынка. Завтра в Махачкале с 7 до 8.30 утра будет ограничено движение транспорта в связи с организацией велопробега. Ограничения коснутся участка проспекта Расула Гамзатова от улицы Дахадаева до проспекта Петра Первого и далее до проспекта Насрудинова. В Дагестане проходят съемки сериала «Голицын». Он расскажет о российском виноделе и предпринимателе князе Льве Голицыне. Создатели заявляют, что Дагестан стал одной из локаций для съемок благодаря своим природным и архитектурным особенностям, которые помогают создать атмосферу прошлых времен. Среди мест съемок – Дербент, а также объекты в Дербентском, Хунзахском и Шамильском районах. Биржевые цены на сахар подскочили почти на 2%, установив рекордные значения с апреля прошлого года, согласно данным IC Futures. Особенно заметное повышение произошло в августе. С начала месяца глобальные цены на сахар выросли на 26%, показывают биржевые сводки. В Испании всего за 4 минуты была похищена одна из самых важных коллекций золота бронзового века. Кража произошла в музее средневекового города Вильена. Преступники завладели браслетами, чашами, бутылками и другими артефактами, возраст которых превышает 3000 лет и датируется примерно тысячным годом до нашей эры. Специалисты приравнивают сокровища к находкам из царских гробниц Микен в Греции. Тунисский форвард Хазем Мастури попрощался с махачкалинским «Динамо» и перешел в «Эсперанс». 29-летний игрок защищал цвета дагестанского клуба с августа прошлого года, сыграв в 31 матче и отметившись 4 голами. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: На этапе бриллиантовой лиги в Цюрихе в течение 40 минут были установлены два мировых рекорда в барьерном беге. Сначала двукратный бронзовый призер Олимпийских игр бразилец Алисон дос Сантос пробежал 400 метров с барьерами за 45,8 секунды, побив рекорд норвежца Карстена Вархльма, который тоже участвовал в этом забеге и занял второе место. Спустя несколько минут победительница Парижской Олимпиады американка Масайя Рассел установила новый мировой рекорд в беге на 100 метров с барьерами, преодолев дистанцию за 12,9 секунды. Она улучшила прежнее достижение нигерийки Тоби Амусон на 0,03. Чешский дуэт Каролины Муховой и Якуба Меншика выиграл открытый чемпионат США в смешанном разряде, обыграв в финале швейцарско-итальянскую пару Белинды Бенчич и Флавио Каболли в трех сетах. Для обоих теннисистов это первый титул в карьере на турнирах Большого Шлема. За победу чешский тандем получил 1 миллион долларов призовых. Руководство Ливерпуля согласовало с ПСЖ переход 23-летнего вингера сборной Франции Брэдли Баркаля. Сумма сделки составит 140 миллионов евро с учетом бонусов. Этот трансфер может стать рекордным для чемпионата Франции по продаже игроков в зарубежные клубы, побив прежнее достижение при переходе Неймара из ПСЖ в Аль-Хиляль за 90 миллионов евро. В новом клубе Баркаля станет вторым самым дорогим приобретением в истории после Александра Исака, купленного у Ньюкасла за 125 миллионов фунтов. Команда Формулы-1 «Альпин» объявила о продлении контракта с 23-летним аргентинским пилотом Франко Колапинто до конца следующего сезона. В нынешнем розыгрыше аргентинец набрал 19 очков и занимает 12 место в личном зачете, а его лучшим результатом стало 6 место на Гран-при Канады. В прошлом сезоне Колапинто остался без турнирных баллов, но в этом году его прогресс помог команде закрепиться на 6 месте в Кубке конструкторов. Вице-чемпионки Европы и сербские волейболистки завершили групповой этап нынешнего розыгрыша континентального первенства с абсолютным результатом 5 побед в 5 матчах с общим счетом 15-1. В заключительном туре сборная Сербии в трех партиях разгромила Грецию. В матче за первое место в группе Си бельгийки одержали победу 3-2 над командой Нидерландов. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Каладжух – селение Ахтынского района Дагестана. Оно расположено на вершине невысокой горы Агах, со всех сторон окруженное мощными крепостными стенами. Кала означает «крепость», а жик – «селение». Согласно преданиям, в период расселения по Кавказу армянских колонистов на противоположном берегу реки Усухчай был основан город Микрах. Микрах и Каладжух враждовали между собой из-за земель. Микрахцы много раз пытались ворваться в крепость и истребить каладжухцев. Наконец, им удалось взять селение с помощью хитрости. Многие жители были уничтожены, оставшиеся в живых разбежались по разным селам. Одни из них основали селение Кала на территории нынешнего Рутула. Другие ушли в Кюра и основали селение под таким же названием. Другая часть жителей ушла в селение Каракюре. В разрушенном селении остался только один тухум – Мезинфар. Со временем сюда стали переселяться люди из Микраха и других сел, и постепенно селение переместилось в низовье, где оно расположено ныне. Примерно 200 лет назад из-за земельных неурядиц от Каладжуха откололось 60 семейств, которые, расчистив леса в Нухинском уезде Елисаветопольской губернии Азербайджана, основали там селение под этим же названием. Каладжух находился под влиянием администрации Микраха и Каракюре. Во взаимодействиях Микраха и Ахты каладжухцы стояли на стороне первого. Основным занятием жителей было животноводство. Из зерновых в основном сеяли ячмень, рожь, пшеницу и горох. В крепости жило большое количество людей. Достоверность утверждения подтверждает тот проект, что неподалеку от крепости, в урочище Регверач и гора Лаякв, находятся обширные кладбища.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Радио «Диалог ФМ». Послушал, подумал, принял решение.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 28 августа 1963 года Мартин Лютер Кинг произнес свою знаменитую речь «У меня есть мечта» у мемориала Линкольна. Для истории это поворотный момент в борьбе за гражданские права, но у этого события есть и мощный экономический подтекст. Когда общество начинает устранять барьеры для отдельных групп, меняется структура рабочей силы, потребительского спроса и предпринимательской активности. Больше людей получают доступ к образованию, кредитам, контрактам, а значит, создают новые бизнесы, платят налоги и увеличивают совокупный спрос. Для бизнеса это означает, что эксклюзивность – не только этический выбор, но и фактор масштабирования. Диверсифицированная команда лучше видит новые ниши, а широкая доступность рынка снижает риски зависимости от узкой аудитории. Практический вывод для предпринимателя – политика равных возможностей. Это не только про социальную ответственность, но и расширение базы талантов и клиентов. Компании, которые системно работают над разнообразием и вовлеченностью, в долгосрочной перспективе получают более устойчивую модель роста. Разнообразие – это ресурс. Чем шире доступ к возможностям, тем больше идей, рынков и талантов попадает в экономику. Для компании это значит равные шансы. Для сотрудников это способ усилить продукт и снизить риски.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
3: Салам алейкум, с вами Муслим Багаров и Фарух Абдурахманов. Мы приглашаем вас в среду в 18.05 на программу «Территория сделки».
4: В эфире мы разберем все, что касается рынка недвижимости. Поговорим о том, как не попасть в ловушку при подписании документов.
3: Какие риски стоит учитывать и как защитить свои интересы.
4: Даем практические советы, которые пригодятся и предпринимателям, и обычным слушателям.
3: Не пропустите, будет полезно, понятно и без лишней воды. Слушайте «Территорию сделки» в среду в 18.05 на Диалог FM.
5: Реклама на Диалог FM.
6: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса. Это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
7: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
5: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Новости страны и мира. О главном.
8: Депутат Государственной Думы Дмитрий Свищев предложил сделать бесплатным проезд в общественном транспорте для родителей с детьми 1 сентября в День знаний, об этом сообщает РИА Новости. Парламентарий отметил, что бесплатный проезд для родителей с детьми до 10 утра 1 сентября может быть небольшими тратами для государственного бюджета, но стать огромным облегчением для тысяч семей, а также создать для них атмосферу праздника. Свищев выразил уверенность в том, что многие регионы России поддержат эту инициативу и сделают 1 сентября днем, когда дорога в школу становится легкой и радостной. Россияне смогут с 1 сентября взять ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго и последующих детей. Причем можно на этот период как полностью прекратить взносы платежей, так и просто снизить их размер, рассказал RTI вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Он подчеркнул, что при желании воспользоваться новой мерой поддержки семьям не придется подтверждать снижение доходов. Единственное условие – рождение ребенка и соблюдение общих требований к ипотеке. В том числе сумма кредита не может превышать 15 миллионов рублей. рублей, а купленное жилье должно быть единственным. Максимальная длительность ипотечных каникул – 18 месяцев, но важно, что завершиться они должны до того, как ребенку исполнится 1,5 года. Для получения меры поддержки нужно обратиться в банк и подтвердить рождение или усыновление ребенка, а затем выбрать либо приостановку выплат, либо снижение размера взносов. И в завершении выпуска. Режиссер Владимир Бортко, известный по картинам «Собачье сердце» и «Мастер и Маргарита», завершил съемки своего нового проекта. Об этом сообщает телеграм-канал «Кинопоиск». По информации источника, постановщик официально закончил съемочный процесс фильма «Сталин» – масштабного байопика о последних годах жизни Иосифа Сталина. Главную роль в проекте исполнил Игорь Меркурбанов. Также в фильме снимались Александр Яцко, Виктор Сухоруков, Дарья Мороз. Точной даты релиза на данный момент нет. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: В эфире рубрика «Вкусно полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сельбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена. Это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.
1: Будете в рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Жуланих журакун кадарчан, гакундан цама каучантисар. Если мы сами не будем беспокоиться о нашей полноводной реке, никто другой этого не сделает. Жуланих журакун кадарчан, гакундан цама каучантисар. Кэтчин читу, читун кулу. Собаки кот, коту мышь. Кэтчин читу, читун кулу. Лелехун инт, эрчен нину. Птицы весна, детям мать. Лелехун.

богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог-ФМ».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Мысли вслух.
1: Когда мы говорим о деньгах, большинство людей обращается к современным гуру инвестиций, к миллиардерским стратегиям, к кейсам Кремниевой долины. Но если посмотреть глубже, становится очевидно, фундаментальные принципы богатства были сформулированы задолго до появления банков, бирж и венчурного капитала. И если соединить древнюю философию с холодным реализмом Макиавелли, мы получаем мощную стратегию финансового успеха. Аристотель разделял экономику и хрематистику. Экономика – это разумное управление хозяйством ради блага жизни. Хрематистика – накопление ради накопления. Он предупреждал, бесконечная жажда денег разрушает человека. Сенека, будучи богатым римским философом и советником императора, писал: «Не тот беден, у кого мало, а тот, кто хочет больше». А теперь добавим Макиавелли. Он не моралист, он реалист. Он говорит: «Деньги – это инструмент власти. Но правитель, который не управляет своими желаниями, становится рабом обстоятельств». И вот здесь возникает синтез. Древняя мудрость учит управлять собой. Макиавелли учит управлять миром. Финансовый успех требует обоих навыков. Первый урок. Цель денег. Для Аристотеля деньги – средство, а не цель. Для Сенеки – инструмент внутренней свободы. Для Макиавелли – ресурс власти. Если объединить эти позиции, получаем правило. Деньги должны усиливать вашу автономию. Большинство людей используют деньги для демонстрации. Они покупают статус, чтобы выглядеть успешными. Но демонстрация не усиливает автономию, она усиливает зависимость от мнения других. Макиавелли писал, что государь должен избегать ненависти и презрения. Показная роскошь часто вызывает оба чувства. Следовательно, первый финансовый принцип – инвестируй в независимость, а не впечатление. Независимость – это отсутствие долгов, резерв на кризис, контроль над доходом, навыки, которые нельзя отобрать. Аристотель говорил о золотой середине, избегании крайностей. В финансах это баланс между накоплением и использованием. Сенека, несмотря на огромное состояние, практиковал добровольную простоту. Он периодически жил скромно, чтобы не бояться бедности. Это ключевой момент. Страх потери – главный враг роста. Если человек боится бедности, он избегает риска. Если он умеет жить скромно, он может рисковать стратегически. Макиавелли утверждал, государь должен быть готов к переменам судьбы. Фортуна непредсказуема. Тот, кто привязан к комфорту, теряет гибкость. В современных деньгах это означает: держи уровень жизни ниже предела дохода. Тогда ты можешь инвестировать агрессивнее. Второй урок – природа богатства. Аристотель различал естественное богатство и искусственное. Естественное – то, что необходимо для жизни. Искусственное – бесконечное накопление. Современный мир построен на искусственном богатстве. Акции, деривативы, цифровые активы. Но даже в этом мире действует древний принцип. Ценность создается реальным вкладом. Макиавелли бы сказал, власть основана на реальных ресурсах. Армии, поддержке, деньгах. Если ваш доход не связан с созданием ценностей, он нестабилен. Поэтому второй принцип – строй источники дохода, которые дают тебе рычаг. Не просто зарплата, не просто мелкий бизнес, а активы, которые масштабируются. Сенека писал, что богатство – это раб мудреца и хозяин губца. Если деньги управляют вами, вы работаете ради их сохранения. Если вы управляете ими, они работают на расширение возможностей. Третий урок. Дисциплина желаний. Большинство людей не становятся финансово успешными не из-за отсутствия возможностей, а из-за отсутствия самоконтроля. Импульсивные покупки, кредиты ради статуса, эмоциональные инвестиции. Аристотель учил добродетели как привычки. Добродетель – это не эмоция, а практика. Финансовая дисциплина – тоже практика. Макиавелли подчеркивал, что государь должен уметь быть жестким, когда это необходимо. иногда даже против собственной природы.
0: В деньгах это означает умение говорить «нет» своим желаниям.
1: Четвертый урок. Отношение к риску. Сенека писал о подготовке к худшему сценарию. Он советовал мысленно проживать потерю богатства, чтобы снизить страх. Это удивительно современный инструмент – психологическая стресс-тренировка. Макиавелли говорил, что фортуна благоволит смелым, но только тем, кто готов. Риск без подготовки – безрассудство. Подготовка без риска – стагнация. Финансовый успех требует стратегического риска.
2: Вы инвестируете, зная, что возможны потери, но вы создаете резерв, чтобы пережить их.
1: Пятый урок – репутация. Для Макиавелли репутация – ключ к удержанию власти. Для Сенеки – показатель внутренней добродетели. В современном мире репутация – это кредит доверия. Это возможность привлекать капитал, партнеров, клиентов. Если вы зарабатываете деньги, разрушая доверие, рост будет краткосрочным. Аристотель говорил, что человек – существо общественное. Богатство вне общества бессмысленно.
0: Следовательно, строя капитал, вы строите и социальный капитал.
1: Теперь важный момент. Древние философы не призывали к бедности, они призывали к управлению. Макиавелли добавляет к этому холодный расчет. Деньги – это средство влияния. Если вы объединяете философскую дисциплину и стратегическое мышление, вы перестаете быть жертвой рынка. Вы начинаете видеть деньги как систему.
3: Если в первой части мы разобрали фундамент, цель денег, дисциплину желаний, природу богатства и отношение к риску, то теперь перейдем к более жесткому синтезу. Как соединить стоическую внутреннюю устойчивость с макиавеллистской стратегией накопления капитала? Потому что древняя мудрость без стратегии делает человека спокойным, но не богатым. А стратегия без мудрости делает человека богатым, но нестабильным. Истинная сила в соединении.
2: Первый глубокий принцип – контроль над реакцией.
1: Сенека писал: «Нас тревожит не события, а наши суждения о них». В финансах это критично. Рынок падает, большинство продает в панике. Рынок растет, большинство покупает на эмоциях. Стоическая позиция сохраняет рациональность. Теперь добавим Макиавелли. Он говорил, что государь должен действовать в соответствии с обстоятельствами, а не эмоциями. Если нужно быть жестким, будь жестким. Если нужно ждать, жди.
4: Современный инвестор, который объединяет Сенеку и Макиавелли, не реагирует. Он рассчитывает. Когда актив падает, он задает вопрос: изменилась ли фундаментальная ценность? Когда актив растет, он задает вопрос: не стала ли цена иллюзией? Эмоции – враг капитала. Второй принцип – добровольная простота как источник силы.
2: Если вы умеете жить на 50% своего дохода, вы снижаете давление на решение. Если ваш образ жизни требует 100% дохода, вы уязвимы.
1: Макиавелли писал: «Тот, кто зависит от милости других, слаб». В финансовом мире зависимость – это кредиты, обязательства, завышенные расходы. Добровольная простота создает стратегический запас прочности. Третий принцип – долгосрочное мышление. Аристотель учил рассматривать жизнь как целое, а не как набор мгновений. Добродетель формируется годами.
3: В деньгах это означает сложный процент, накопление, системность.
1: Макиавелли добавляет: «Государь должен думать не о сегодняшней популярности, а о завтрашней устойчивости». Современный финансовый успех строится на скучных вещах. Регулярные инвестиции, дисциплина, реинвестирование прибыли. Четвертый принцип – отношение к власти денег. Сенека подчеркивал: богатство должно служить мудрецу. Это означает, вы используете деньги для создания возможностей, образования, бизнеса, свободы времени. Макиавелли смотрит шире. Деньги – это способ усиливать влияние.
2: Если у вас есть капитал, вы можете выбирать партнеров, проекты, направления. Бедность ограничивает выбор, богатство расширяет. Но только если вы управляете им.
1: Пятый принцип – репутация как актив. Аристотель говорил о важности чести –
3: Сенека о добродетели, Макиавелли о внешнем образе. В современном мире доверие – это капитал. Если вы последовательно выполняете обязательства, создаете ценность, строите честные отношения, вы снижаете транзакционные издержки.
4: Люди охотнее инвестируют в тех, кому доверяют. Партнеры быстрее заключают сделки. Репутация ускоряет оборот капитала.
3: Шестой принцип. Подготовка к кризису. Сенека советовал регулярно представлять худшие сценарии. Макиавелли советовал готовиться к войне в мирное время. В финансах это означает резервный фонд, диверсификация, навыки, которые можно монетизировать в любой экономике. Большинство людей думают о защите, когда кризис уже наступил. Мудрый строит защиту заранее.
4: Седьмой принцип. Свобода от зависти. Аристотель считал зависть разрушительной эмоцией. Сенека предупреждал, что сравнение с другими лишает внутреннего покоя. В финансах зависть толкает к глупым решениям – покупать то, что покупают другие, инвестировать в модное, тратить ради демонстрации. Макиавелли бы сказал, следование толпе – признак слабости. Стратег мыслит независимо.
3: Восьмой принцип. Накопление как средство, а не смысл.
1: Если деньги становятся самоцелью, человек начинает принимать решения ради цифр, а не ради качества жизни и власти. Аристотель говорил о эвдемонии, процветании как состоянии полноценной жизни. Финансовый успех без внутренней структуры превращается в бесконечную гонку. Макиавелли добавляет прагматизм. Власть без устойчивости рушится. Поэтому деньги должны служить укреплению вашей позиции – личной, профессиональной, интеллектуальной. Девятый принцип – контроль над временем.
4: Деньги – это конвертированное время. Если вы тратите деньги импульсивно, вы тратите часы своей жизни. Если вы инвестируете их разумно, вы освобождаете будущее время. Сенека писал трактат о краткости жизни, напоминая, что время – главный ресурс. Макиавелли говорил о правильном выборе момента. Тот, кто управляет временем, управляет и деньгами. И теперь главный синтез. Аристотель учит балансу, Сенека – внутренней устойчивости, Макиавелли – стратегическому расчету.
2: Задайте себе финальный вопрос. Если завтра ваш доход сократится вдвое, вы сохраните спокойствие и план. Если он вырастет вдвое, вы сохраните дисциплину. Если ответ «да», вы уже на пути к соединению древней мудрости и современных денег. Потому что настоящая сила не в размере капитала, а в том, кто им управляет.
5: Мысли вслух.

0: юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Часто при дроблении основное имущество, то есть здания, склады, оборудование, записывают на одно юрлицо, ну или даже на ИП, например, на патенте, чтобы налоги минимизировать. А остальные компании группы пользуются этим имуществом за символическую плату или даже бесплатно. Для ФНС картина ясна. Если рыночная арена должна быть миллион, а платят за это рубль в год, то какая вообще здесь независимость? Плюс, если ИП вообще не берет деньги со своих ООшек, и получается, что нет никакой реальной аренды. Тогда инспекторы решают, это единое хозяйство, где, собственно, собственник все сам контролирует, и фирмы на упрощенке искусственно накачивают доход за счет бесплатной инфраструктуры. Рассказываю один из кейсов. Компания А владеет большим складом. Все нормально, молодцы. Сдает его компании Б и компании В за 1 рубль в год, когда рыночная цена, допустим, 2 миллиона. Я сейчас цены с потолка беру. Налоговая на самом деле увидела, что и Б, и В занимаются деятельностью и занимают тысячи квадратных метров, а платят на самом деле вот копейки. Вывод, что получилось. Вот эта фикция, позволяющая компании Б и компании В сохранять льготный режим, она, в общем-то, и вскрылась. Налоговики здесь и прошлись уже по костям компании. По статистике, по данным ФНС, 20-25% схем дробления, связанных с недвижимостью, выявляется вот это вот несоответствие арендных платежей с рыночными. И фактическое использование их точно так же вопросы создает. Инспекторы легко начисляют налоги, считая, что это экономия, это вот эта скрытая, недозаработанная прибыль, которую компания просто закрыла на нее глаза и не заплатила налоги. Если же налоговая понимает, что вы намеренно занижаете стоимость аренды или вовсе ее не берете, то начисление вообще не избежать. Кстати, если у вас возникает вопрос, какую сумму указывать, если вдруг мы не указываем рыночную. Ну, во-первых, с рыночной разберитесь. Лучше рыночную и показать, если вы уже взялись вот так вот вестись. Но обращает на себя внимание разница в 20-25% от рыночной. Если вдруг вы поставили низкую цену, то налоговая инспекция очень легко это все находит. Они точно так же сидят в интернетах, точно так же могут залезть узнать, сколько что стоит метр квадратный и так далее. Поэтому если у вас разница здесь есть, и вы ее не можете доказать, логически, тогда к вам точно будут вопросы. Поэтому если хотите разобраться в этом, просто посмотрите в интернете, сколько реально стоит аренда этой площади, метр или там отдельное помещение. И тогда вам будет проще уже сориентироваться на том, на что нужно обратить внимание ваше, чтобы потом не было вопросов у налоговой инспекции. Если же налога понимает, что вы намеренно занижаете стоимость аренды или вовсе ее не берете, начисление на самом деле тут как тут. А налоговики пересчитают аренду к рыночным ставкам и добавят еще и пени и штрафы. Вдобавок, вся идея, вот это вот деление ответственности, она разваливается, когда все активы у одного лица, это еще и сильнее доказывает единый центр управления. ФНС что говорит? Смотрите, у них общий склад, у них техника, все оформлено одного владельца. Это не самостоятельная компания, это все одна бизнес-структура. Все. Поэтому что остается делать? Во-первых, реально соблюдать рыночные условия. Если компании используют склад или оборудование, заключайте, настоящий договор аренды с адекватной ценой, с адекватными условиями. Плюс регулярная оплата. Не нужно здесь кого-то пытаться надуть. Во-вторых, отдельная инфраструктура. Если вы решили уже обособить все-таки бизнес, то у каждой компании должны быть свои активы или какой-то свой законный аутсорс на реальных условиях. Там бухгалтера, юристы, кадровики. В-третьих, документальное подтверждение. Что греха таить-то? У всех все называется проблема боли, будем это решать. Нет, так не пойдет. Проблема появится очень быстро, и вдруг вы не решите ее. Поэтому все платежи, договоры, акты прямопередачи, не работайте по джентльменской договоренности в 0 рублей. Все делайте по-настоящему. И не полагайтесь на оформим все на ИП. ИП на патенте, конечно, может быть. Но если это ИП реально получает копеечную аренду при больших площадях, это сигнал фискалам. Поэтому вопрос вам. Вы бы как на это посмотрели, на эту ситуацию, если бы вы были на месте налоговиков?
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».

0: Дагестане 18 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Перед началом нового учебного года дорожные службы усиливают контроль безопасности возле образовательных учреждений Казбековского района. По инициативе главы района Гаджимурада Мусаева, работы по обновлению дорожной разметки и установке дорожных знаков у пешеходных переходов около школ и детских садов планируется завершить до 1 сентября. В ходе рейда, проведенного представителями Минприроды Дагестана совместно с сотрудниками ОМВД по Дербенскому району на территории села Джимикент, был выявлен факт незаконного размещения твердых коммунальных отходов. По результатам проверки был составлен соответствующий акт. Главе администрации Дербенского района было направлено официальное предупреждение о необходимости соблюдения природоохранного законодательства. В советском районе Махачкалы газовики и сотрудники МВД провели проверки, направленные на выявление несанкционированных подключений к газовым сетям. В ходе мероприятия было обнаружено 20 случаев незаконного использования газа. 13 из них зафиксированы в многоквартирных домах, 7 в частном секторе. Инвалид из Дагестана получил 1 000 000 рублей после гибели 4 коров от удара током из-за провисшего провода высоковольтной линии. Мужчина обратился в прокуратуру, которая подала иск. Суд удовлетворил требования и взыскал компенсацию с электросетевой компании. Дагестанская таможня объявила о вступлении в силу с 1 сентября постановление правительства номер 642 от 29 мая. Так таможенники получат полномочия проверять оплату иностранными перевозчиками проезда по платным дорогам России. При выявлении задолженности водителю выдадут требования о погашении и запретят дальнейшее движение. Во дворце спорта имени Али Алиева в Каспийске с 4 по 6 сентября пройдет всероссийский турнир по волейболу среди мужских команд, посвященный памяти Расула Гамзатова под названием «Кубок дружбы». По данным Минспорта Дагестана, в состязаниях примут участие самые сильные команды из различных уголков России. Матчи начнутся в 15 часов. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Некоторые особенности делового этикета в Молдавии. При приветствии используют обычное рукопожатие. При представлении – полное имя, что создает ясное представление о личности и статусе в компании. Вежливость и формальность считаются важными аспектами. Легкие комплименты могут внести позитивный настрой в беседу. Обмен визитными карточками в начале встречи. Носить подходящую одежду на рабочем месте рассматривается как проявление уважения к себе, коллегам и к деловым партнерам. Внимание к деталям. Этот аспект отражает уровень ответственности, внимательность к деталям и заботу о качестве в деловой деятельности. Фокус на доверии и личных отношениях. Развитие доверия создает благоприятное окружение для более эффективного сотрудничества и партнерства. В Молдавии репутация компании имеет особое значение, и нарушение правил этикета может негативно сказаться на ее общем восприятии.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Бакни – село Дахадаевского района Дагестана. Входит в сельское поселение сельсовет Судбукский. Ближайшие населенные пункты – Хуршни и Куркимахи. Аул первоначально располагался к северо-западу от хребта Лес и назывался Ника-Гумекала. Причина переселения на нынешнее место неизвестна. Также неизвестна причина переименования села. Одни утверждают, что на месте прежнего расположения села водилось много змей. Другие называют боязнь нападения внешнего врага. В местности старого аула есть родник, который раньше называли Душмана-Гуниц – родник врага. Бакнинцы вели упорные бои с жителями соседних сел Судбук и Шуркли, отстаивая свои земли. В селе есть кладбище, где покоятся бакнинцы, павшие в этих стычках. Это кладбище Хважала Хябри, и расположено оно в местечке, невидимом из села Шуркли.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Друг – это человек, который знает о вас все и не перестает при этом любить вас. Элберт Грин Хаббард, американский писатель и философ.
0: Мысли вслух.
2: Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил Кавказа. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Абдал хамадли урух хайра, ама урухи алли, таша эс хайра. Дурак легко не испугается, но если испугается, невозможно остановить. Абдал хамадли урух хайра, ама урухи алли, таша эс хайра.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Реклама на «Диалог ФМ».
3: А вы знаете, наш народ без чая не может.
4: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
5: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
3: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
5: Соки и нектары кикунье. Спрашивайте в магазинах нашего города.
6: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
7: Натуральный витамин.
6: Папа вкусный сок томатный.
8: Да чего же он приятный.
6: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
9: дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
10: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
11: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Власти России обсуждают возможность бесплатного предоставления земли под строительство индивидуальных домов. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Его цитирует РИА Новости. По его словам, получить земельный участок можно будет при условии, что дом будет построен и зарегистрирован в течение 3 лет. Хуснуллин также заявил, что российские власти будут активнее развивать индивидуальное жилищное строительство, потому что 63% населения страны хотят жить в своих домах. Персональные компьютеры могут стать роскошью для россиян, из-за чего им придется вернуться в компьютерные клубы. К такому выводу пришли в УРА.ру. По прогнозам агентства, к 2028-2029 году стоимость компьютеров в России может вырасти на 20-50%. Это связано с мировым дефицитом компонентов и их удорожанием из-за развития искусственного интеллекта. На данный момент самый простой компьютер для работы и учебы обойдется около 50-70 тысяч рублей. Причем это без учета монитора, клавиатуры, мышки и колонок. К 2028-2029 году цена может вырасти до 70-90 тысяч рублей, подсчитали журналисты. На этом фоне прогнозируется рост интереса россиян к ноутбукам и компьютерным игровым клубам. И в завершении выпуска: более трети россиян приобрели своему ребенку первый мобильный телефон перед первым классом, чтобы поддерживать связь со школьником. Согласно результатам исследования, 36% респондентов подарили ребенку смартфон перед первым учебным годом в школе. Эти родители решились на такую покупку, чтобы оставаться на связи с малышом, в жизни которого начинается новый важный этап. Другие 26% россиян раскрыли, что приобрели телефоны для своих детей еще раньше. Некоторые из этих опрошенных научили ребенка пользоваться гаджетом еще в 4-6 лет. При этом одни из них сделали это ради звонков в любое время, а другие сознательно купили устройство для просмотра мультфильмов и игр, чтобы малыш не просил дать ему гаджеты родителей. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Диалог FM. Дежурная часть.
1: В эфире программа «Дежурная часть», в студии Динара Шахделова. Здравствуйте. Накануне примерно в 13.00 на 850-м километре автодороги «Кавказ» в Карабудахенском районе 65-летний житель Махачкалы, управляя автомобилем Toyota RAV4, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Mitsubishi Lancer под управлением 72-летнего жителя Хасавюрта. В результате дорожно-транспортного происшествия водители обоих транспортных средств и их пассажиры, двое пассажиров Mitsubishi в возрасте 64 и 72 лет и 55-летний пассажир Toyota с различными телесными повреждениями доставлены в медучреждение. 29 августа с 7.00 до 8.30 в связи с проведением велопробега будет временно ограничено движение транспорта на проспекте Расула Гамзатова от улицы Дахадаева до проспекта Петра Первого, на проспекте Петра Первого до проспекта Насрудинова. Госавтоинспекция призывает водителей заранее планировать маршрут и соблюдать требования дорожных знаков. Уважаемые дагестанцы и гости республики, берегите себя и своих близких. Это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахделова. До новых встреч на Диалог FM.
0: Диалог FM. Дежурная часть.

0: Медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюксом-эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание, будьте здоровы!
1: Реклама на Диалог FM.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки Кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
4: Натуральный витамин.
3: Папа вкусный сок томатный.
5: Да чего же он приятный.
3: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
6: Дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
7: Здесь кроме соков Кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
8: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
9: Главное событие рынка недвижимости Юга России пройдет в Дагестане 8-9 сентября. Махачкала. Первый форум-выставка «Вектор». Деловая программа мероприятия очень насыщенная. Продажи, инвестиции, AI, сервис, партнерство и налоги в строительстве. На форум съезжаются эксперты по продажам, представители отрасли, специалисты по налогам, архитектуре, строительству и регулированию рынка. Масштаб форума выходит далеко за пределы одного региона. 8-9 сентября. Махачкала. Аллея Резорт. По вопросам участия звоните 8 964 007 3700.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Болезни сердца и сосудов, злокачественные новообразования, хронические респираторные заболевания и сахарный диабет являются причинами свыше 80% смертей в России. Такие статистические данные озвучил глава Офиса Всемирной организации здравоохранения в Москве Батыр Бердыклычев. В частности, глава офиса ВОЗ в Москве привел статистические данные, согласно которым основное бремя заболеваний в Российской Федерации обусловлено прежде всего неинфекционными хроническими заболеваниями. Это в первую очередь болезни сердца и сосудов, злокачественные новообразования, хронические респираторные заболевания и сахарный диабет. Также он указал на факторы риска развития этих заболеваний, в числе которых злоупотребление алкоголем, табакокурение, а также повышенное артериальное давление, высокий уровень потребления соли, нездоровое питание и загрязнение воздуха. Отметим, что ранее Батыр Бердыклычев заявлял, что уже совсем скоро люди на Земле будут жить более 100 лет.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Большинство людей довольствуются средним уровнем, и если вы не опуститесь до их уровня, возникает конфликт. Им не понравится тот факт, что вы преданы своим мечтам, потому что это напоминает им, что они отказались от своих. Одна из самых больших причин, по которой большинство людей не следует своей мечте, это страх, что они останутся в стороне, если достигнут ее. Это может быть сознательно или бессознательно, но большинство людей сдаются не потому, что они не могут этого сделать, не потому, что они не способны, а потому, что их окружают люди, которые уже осели, люди, которые не хотят видеть, как вы преуспеваете, потому что это напомнило бы им, что они этого не сделали. Они могут начать говорить:
2: «Ты изменился
1: с тех пор, как стал успешным», не понимая, что твоя цель всегда была измениться, разрабатывать, изобретать себя заново. Вы услышите нелепые комментарии вроде:
2: «Успешные люди жадны».
1: Или мое любимое:
2: «В жизни есть нечто большее, чем деньги».
1: Конечно, в жизни есть нечто большее, чем деньги. Кроме того, в жизни есть нечто большее, чем борьба за оплату счетов и подачу еды на стол. Успешные люди не жадны. Вполне возможно, что есть некоторые финансово богатые люди, которые жадны. Точно так же, как есть некоторые разоренные люди, которые используют в своих интересах других. Должны ли мы тогда предположить, что все разоренные люди используют в своих интересах других людей? Конечно, нет. Но многие люди, которые не осуществили свои мечты, любят указывать пальцем на тех, кто их осуществил, и предполагают, что им повезло, или они наступили на других, чтобы попасть туда. Так много негатива по отношению к успешным. И самое печальное, что они никогда не добьются успеха с таким менталитетом. Успешные люди не падают с неба и не падают в прекрасную радугу, полную золотых слитков. Вы спросите 99% успешных людей, как они достигли своей мечты. И я могу заверить вас, что история будет такой. Они работали усерднее, чем большинство. Они продолжали идти, когда большинство сдалось. Они страдали от неудач, но убедились, что это не конец, а скорее усвоенный урок. Они прошли через худшее, но всегда были сосредоточены на конечной цели. Только очень небольшой процент людей понимает это. Очень немногие уважают преуспешных. К сожалению, большинство людей предпочли бы аргументировать свои ограничения, чем знать, что никаких ограничений нет. Большинство людей скорее возненавидят успешных, чем будут учиться у них, моделировать их. Большинство людей предпочли бы взять пиво, а не книгу. Затем они жалуются, что у них тупиковая работа, или жалуются, что их уволили с работы. Но если бы они приняли правильное решение на ранней стадии, все было бы иначе. Большинство людей предпочли бы веселиться сейчас, а потом страдать. Может быть, именно поэтому большинство людей не там, где они хотят быть. Может быть, именно поэтому большинство людей жалуются. Может быть, именно поэтому большинство людей живут с сожалением. Если вы большинство людей, то прямо сейчас возьмите на себя обязательство стать меньшинством. Поставьте перед собой цель прямо сейчас. Не теряйте больше ни минуты в своей жизни. Найдите себе наставника в книгах или лично и учитесь у них. Смоделируйте их, читайте, развивайте свой ум, заново изобретайте себя. Возьмите на себя обязательство быть другим. Возьмите на себя обязательство никогда не отказываться от своей цели, своей мечты, своего видения.
2: Ваше будущее «Я» умоляет вас взять на себя это обязательство. Ваше будущее «Я» умоляет вас выстоять. Ваше будущее «Я» умоляет вас стать другим.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

Личный коуч. Допустим, вы нашли его, того самого сотрудника, бриллианта. Он блестяще прошел собеседование, его глаза горели, его опыт идеально подходил под ваши задачи. Вы ударили по рукам, и внутри появилось то самое приятное чувство. Вот он, человек, который усилит команду. Он выходит на работу, проходит неделя, вторая, месяц, и он исчезает. Тихо уходит, не отвечая на звонки. Или, что еще хуже, приходит к вам с уставшими глазами и говорит: «Это не мое». И вы снова остаетесь один на один с оглушающей пустотой. Что пошло не так? Почему огонь в его глазах так быстро потух? Чаще всего причина не в человеке и не в том, что вы ошиблись в выборе. Причина в том, что происходит после рукопожатия. В том, что мы называем адаптацией, а на деле это часто прыжок в хаос. Мы бросаем талантливого человека в незнакомую среду, без карты, без поддержки и без четкого понимания цели, и ожидаем, что он сам как-нибудь выплывет. Поговорим о том, как превратить первые недели нового сотрудника из испытания на прочность в самый мощный инструмент его удержания и мотивации. Это не про инструкции и бюрократию, это про создание системы, в которой талант не просто выживает, а расцветает. Первый контакт – это неделя, которая решает абсолютно все. Первые 5 дней работы определяют 80% успеха дальнейших отношений сотрудника с компанией. Это аксиома. В этот момент он максимально открыт, но и максимально уязвим. Он пытается понять негласные правила, почувствовать атмосферу, найти свое место. И если в этот момент он чувствует себя потерянным, брошенным или ненужным, этот негативный отпечаток останется с ним навсегда. Что ему нужно в эту неделю? Несложные задачи и проверка на прочность. Ему нужна ясность и забота. Он должен четко понимать, кому и с каким вопросом можно подойти, как устроены процессы, кто за что отвечает, какова общая цель. И самое главное, что конкретно от него ожидают в эти первые дни. Проводник в хаосе, сила наставничества. Почти все люди боятся задавать вопросы, боятся показаться глупыми, отвлечь коллег, показаться некомпетентными. И новичок, оставленный один на один с потоком новой информации, скорее будет молча делать ошибки, чем попросит о помощи. Он будет сидеть и часами просто изобретать велосипед, вместо того, чтобы за 2 минуты получить ответ. Именно поэтому у каждого нового сотрудника должен быть официальный проводник-наставник. Это не просто опытный коллега, к которому можно обратиться. Это человек, который сам частично отвечает за успех новичка, который проводит с ним ежедневные 15-минутные встречи в первые 2 недели. Как прошел день, что было понятно, где застрял, давай помогу чем-нибудь. Это создает безопасное пространство для вопросов, ускоряет обучение в разы, и это дает новичку чувство, что он не один, что о нем заботятся, что в его успехе заинтересованы. Теперь давайте поговорим о самой главной потребности любого человека в новой среде – потребность в ясности. Представьте, вы говорите сотруднику: «Ну ты работай, вливайся, а там посмотрим». Что он слышит на самом деле? Он слышит так: «Я сам не знаю, что от тебя хочу. У меня нет для тебя четкого какого-то плана. Твой успех – твоя проблема». Это реально ведь пугает. Человек без четкой цели похож на лодку без пункта назначения. Он может активно работать, махать веслами, но он плывет просто в никуда. И очень скоро у него кончится мотивация, потому что он не понимает, услышан он или нет. Он не может измерить свой прогресс. Посмотрите на это с двух сторон. С вашей стороны, как лидера, ставить четкие измеримые цели на старте – это работа. Нужно подумать, декомпозировать задачи, гораздо проще сказать «разбирайся». Но со стороны сотрудника получить в первый месяц конкретный KPI – это как получить карту и компас. Например, за первую неделю освоить CRM-систему и сделать 10 тестовых звонков. За первый месяц выйти на 5 продаж с таким-то средним чеком. Все. Туман рассеялся. Он видит точку Б, он понимает, по каким критериям его будут оценивать, он может сам контролировать свой путь и чувствует себя хозяином ситуации, а не потерянным ребенком. Ясность цели на старте – это не элемент контроля, это элемент уважения. Следующее правило – это зеркало для роста. Культура обратной связи. Что чувствует человек, который делает новую для себя работу, но не получает никакой реакции? Чаще всего он чувствует тревогу. «Я все правильно делаю? А может, я уже где-то накосячил?» Шеф молчит. Наверное, он может быть чем-то недоволен. Эта неопределенность высасывает энергию сильнее, чем любая сложная задача. Отсутствие обратной связи – это нейтральная позиция. Это молчаливое сообщение. «Мне все равно, как ты там справляешься». Многие руководители боятся давать
обратную связь, боятся обидеть, демотивировать или просто не умеют этого делать. Они копят недовольство, а потом взрываются, когда уже слишком поздно. Но конструктивная обратная связь – это не критика, это самый ценный подарок, который вы можете дать сотруднику для его роста. Это как зеркало, в которое он может посмотреться и увидеть, что нужно поправить. Сказать, например: «Смотри, вот здесь ты сделал отлично, это твоя сильная сторона, а вот здесь результат не тот, который мы ожидали. Давай подумаем, почему так вышло и как в следующий раз сделать лучше». Это позиция не судьи, а тренера. Регулярные встречи раз в неделю – это не трата времени, это инвестиция. Вы даете человеку фонарик, чтобы он мог уверенно идти в темном коридоре по новой должности. И он будет благодарен вам за этот свет. И, наконец, пятый решающий элемент системы – точка сверки. Честный разговор через 30 дней. Через месяц после начала работы у вас должна состояться большая честная встреча. Это не формальность, это точка сверки с реальностью. Месяц – это достаточный срок, чтобы понять главное. Есть ли у человека потенциал, соответствует ли он культуре, выполняет ли он хотя бы минимальные договоренности. Не надо ждать 2-3 месяца до конца там испытательного срока, не надо надеяться на чудо. Не бойтесь принимать решения. Честный разговор через 30 дней – это уважение и ко времени сотрудника, и к вашему собственному. Если вы понимаете, что это ошибка, лучше признать ее рано, чем платить за нее месяцами. Так что же такое адаптация на самом деле? Это не набор инструкций, это спроектированная вами среда, в которой новому человеку безопасно, понятно и интересно, где он чувствует поддержку, видит цель и получает честную обратную связь. Создавая такую систему, вы не просто решаете проблему текучки, вы закладываете фундамент для сильной, лояльной и самостоятельной команды. Вы начинаете притягивать лучших, потому что слухи о хороших компаниях распространяются очень быстро. И это ваш главный актив. И помни, главное зарабатывать, а не работать.

0: В Дагестане 19 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: По данным на 1 июля, объем кредитных обязательств юрлиц и индивидуальных предпринимателей в Дагестане достиг 63 миллиардов рублей, что на 24% больше, чем годом ранее. Наибольший рост кредитования наблюдался в секторе операций с недвижимостью и строительстве. Эти отрасли занимают более половины всего кредитного портфеля. Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков признал, что его предыдущий прогноз о снижении ключевой ставки до 10% к концу года не оправдается. По его мнению, ставка может остаться неизменной или в лучшем случае уменьшится до 13% при благоприятном стечении обстоятельств. Россиянам сообщили о новой уловке мошенников, которые представляются соседями и утверждают, что видели подозрительного человека у двери. Затем они отправляют видео с камеры, на котором якобы зафиксирован человек. Однако на самом деле они присылают вредоносный файл или ссылку на него. После того, как жертва откроет файл, злоумышленники получают доступ к устройству, финансовым средствам или личным данным. 13 миллионов россиян страдают от лудомании. При этом в среднем они тратят на ставки и азартные игры 20% своего дохода. По словам психиатра Аркадия Кузнецова, игровая зависимость может быть более опасной, чем алкогольная и никотиновая. Он отметил, что первый выигрыш вызывает сильный выброс дофамина. Мозг запоминает это ощущение, требуя повторения. Особенно высок риск развития зависимости при наличии депрессии и тревожных расстройств. Более 100 IT-гигантов, включая Google, Microsoft, OpenAI, направили открытое письмо, призывающее к защите от искусственного интеллекта. В обращении компании настоятельно рекомендуют госорганам и бизнесу заранее усилить меры кибербезопасности, пока искусственный интеллект не достиг уровня, позволяющего обходить большинство существующих защитных систем. PlayStation 5 Pro взлетела до 140 тысяч рублей. Еще две недели назад цена на консоль была на 10 тысяч рублей ниже, а в начале июля она стоила всего 100 тысяч. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Чек-лист при запросе документов у компании. Это происходит повсеместно. Нужно знать, что делать. Итак, первое, на что нужно обратить внимание, кто запросил документы. В основном это делают либо МВД, УЭП и ПК, прокуратура, в редких случаях ФСБ, Управление экономической безопасности, УЭП, трудовая инспекция и, самое распространенное, естественно, Федеральная налоговая служба. Понимая, кто запросил, можно примерно понять, в какой переплет вы попали. Потому что если запрашивает, например, Следственный комитет или Управление экономической безопасности ФСБ, то дело явно пахнет керосином, и это, скорее всего, в рамках расследования уголовного дела. Если же запрашивает налоговое или УЭП и ПК, есть варианты. Почему это так важно? Дело в том, что если вы в налоговую не предоставите документы, то у вас может быть максимум выемка. А если в рамках расследования уголовного дела вы не предоставляете все необходимые документы, то у вас может быть обыск только лишь потому, что вы не захотели предоставить документы. Или забыли. Очень внимательно смотрите за тем, кто у вас запрашивает документы. Второе. Обязательно посмотрите, на какие статьи, каких законов ссылаются те, кто запросил у вас документ. Не поленитесь и откройте в Яндексе те самые статьи. И если там идет ссылка на статью из закона о полиции, в которой четко написано, что в рамках доследственной проверки, то есть уголовное дело еще не возбуждено, в принципе, можно особо и не переживать. Но если же вы в запросе увидите номер уголовного дела, обычно 12 цифр, и будет четко написано, что на основании конкретных статей Уголовно-процессуального кодекса, в которых будет, когда вы откроете их в Яндексе, написано, что в рамках расследования уголовного дела, все, здесь нужно максимально собраться и очень оперативно выйти на контакт с теми сотрудниками правоохранительных органов, которые у вас и запрашивали эти документы. Это очень и очень важно. Третье. Остается всегда телефон контактного лица, с которым нужно связаться для того, чтобы обсудить, что нужно. Потому что иногда пишут много, а на самом деле требует всего чуть-чуть. Незамедлительно после получения этого запроса документов позвоните вы, как генеральный директор, или ваш юрист, но никак не главбух, имейте это в виду. Обязательно выясните, что конкретно нужно, весь ли этот список нужен или только частично, можно ли все это предоставлять частями из-за большого объема. И если вы точно понимаете, что не успеваете, тут же по телефону проговорите, а нельзя ли сроки предоставления документов чуть-чуть сдвинуть. Вас попросят об этом написать официальное письмо, и тем самым вы избежите проблем. Сроки увеличатся. Если у вас есть эти документы, и они не представляют для вас опасности, спокойно подготовьте заверенные копии и отвезите. Но не сами, пусть эти документы под роспись с описью отвозит какой-нибудь штатный сотрудник, не из бухгалтерии и не из топ-менеджеров. Тот сотрудник, который не будет представлять никакого интереса для сотрудников правоохранительных органов, вплоть до того, что просто курьером. Дело в том, что если туда поедет, например, главбух отдавать эти документы под роспись, не оригинал, его могут опросить или допросить, если это в рамках расследования уголовного дела. Избегайте таких неприятностей. Все допросы и опросы ваших сотрудников только при участии адвоката. Если у вас не хватает каких-то документов или вы опасаетесь такие документы предоставлять, немедленно обращайтесь к адвокату. Все дальнейшее общение сотрудников правоохранительных органов по поводу запроса этих документов будет происходить через него. Он будет думать, каким образом объяснить отсутствие этих документов. Он будет думать, каким образом не допустить того, чтобы у вас, например, был обыск, поскольку вы не представили документы. И самое главное правило – это не пропадать из поля зрения сотрудников, которые запросили у вас документы. Быть с ними всегда на связи, звонить им, интересоваться, отвечать, чтобы у них не сложилось впечатление, что вы попросту скрываетесь. и ничего не хотите им представлять. Закончится все это либо выемкой, которая пройдет очень жестко, либо еще хуже – обыском.
0: Юридическая рубрика

0: Притчи народов мира.
1: Шел снег. Зимой это обычное дело. Погода была безветренной, и большие пушистые снежинки неспешно кружили в причудливом танце, медленно приближаясь к земле. Две снежинки, летевшие рядом, решили затеять разговор. Боясь потерять друг друга, они взялись за руки, и одна из них весело говорит: «Как хорошо лететь, наслаждаться полетом!»
2: «Мы не летим, мы просто падаем», — грустно отвечала вторая.
1: «Скоро мы встретимся с землей и превратимся в белое пушистое покрывало».
2: «Нет, мы летим навстречу гибели, а на земле нас просто растопчут».
1: «Мы станем ручьями и устремимся к морю, мы будем жить вечно», — сказала первая.
2: «Нет, мы растаем и исчезнем навсегда», — возражала ей вторая.
1: Наконец им надоело спорить. Они разжали руки, и каждая полетела навстречу судьбе, которую выбрала сама.
3: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.
4: Будете в Терекле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: 12% опрошенных россиян готовы практически полностью отказаться от снятия наличных из-за рисков мошенничества. Каждый пятый россиянин намерен пользоваться банкоматом реже, но полностью отказываться от них не собираются. 37% респондентов не планируют менять привычки. 12% заявили, что предпочитают по-прежнему пользоваться наличными и не бояться обмана. Наиболее уязвимой операцией россияне считают внесение наличных. Около четверти опрошенных больше всего беспокоит снятие крупной суммы, а 8% не считают какую-либо из операций опаснее остальных. Последние недели правоохранители неоднократно предупреждали россиян о новых схемах мошенничества, связанных с банкоматами. В МВД рекомендовали предпочтение аппаратам, расположенным внутри банковских отделений.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Новости страны и мира. О главном.
3: Новые правила для рентгена и МРТ вступают в силу в России с 1 сентября. В частных клиниках станет доступно проведение МРТ без направления врача, фельдшера или акушера. Об этом свидетельствует приказ Минздрава Российской Федерации, размещенный на сайте официального опубликования правовых актов. В документе говорится, что оценку наличия показаний и противопоказаний у пациента будет давать врач-рентгенолог непосредственно перед исследованием. Кроме того, протокол исследований будет оформляться в одном экземпляре. Данные будут внесены в медицинскую карту пациента. Первоклассники в новом учебном году получат дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля. Об этом сообщил министр Минпросвещения Сергей Кравцов в беседе с РИА Новости. По каникулам мы даем четкие рекомендации. Ребятам важно не переутомляться и сохранять активность. Напомню, что для первоклассников есть дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля 2027 года, сказал Кравцов, отметив, что учебные учреждения могут корректировать даты каникул. Целью Минпросвещения является создание максимально равных условий для отдыха учеников во всех российских регионах, добавил глава ведомства. И в завершении выпуска. Турецкие археологи завершили раскопки на улице длиной 390 метров в древнем городе Сиде, где обнаружили врата Геракла с рельефами, изображающими все 12 подвигов античного героя. Находка позволила ученым проследить, как традиционная римская магистраль в V веке нашей эры трансформировалась в парадную аллею епископального дворца, сообщили в Министерстве культуры и туризма Турции. В ходе работ, проходивших в рамках национального проекта «Наследие для будущего», исследователи документировали три монументальных входа на этой улице. Центральный проезд украсили каменными плитами с изображениями подвигов героя, а также богов. Уникальность конструкции заключается в том, что эти рельефы были созданы в начале 3 века, но позже вторично были использованы при возведении новых ворот в 5 веке. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Хиве? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

Добрый день, дорогие радиослушатели! Меня зовут Салихова Асият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о пользе натурального продукта консервного завода Кикуни в морковно-абрикосовом соке. Морковно-абрикосовый сок – это настоящий солнечный эликсир. С одной стороны, морковь – чемпион по содержанию бета-каротина, который в нашем организме превращается в витамин А. С другой – абрикос – источник витаминов С и Е. Вместе они защищают зрение, особенно актуально при нагрузках от экранов, укрепляют иммунитет, помощь в борьбе с сезонными вирусами, поддерживают здоровье кожи и слизистых, способствуют обновлению клеток, защищают от сухости и повреждений. Это как внутренний уход за кожей. Абрикосы – хороший источник железа, необходимого для переноса кислорода и борьбы с усталостью. А морковь с ее жирорастворимым витамином А выступает природным усилителем усвоения этого железа. Сок помогает эффективнее использовать поступающее железо, поддерживая энергию и бодрость. В этом дуэте, особенно в абрикосе, есть важный минерал – калий. Калий помогает регулировать артериальное давление, поддерживать нормальный ритм сердца, балансировать жидкость в организме. Антиоксиданты из обоих компонентов защищают стенки сосудов от повреждений свободными радикалами. Пектин и растворимые пищевые волокна способствуют росту болезненных бактерий в кишечнике, то есть несут пребиотический эффект и помогают поддерживать регулярный мягкий стул. Таким образом, морковно-абрикосовый сок – это вкусный способ получить мощный заряд витаминов, и пусть он станет приятным бонусом к вашей сбалансированной тарелке. Рекомендуемая безопасная и полезная норма приема морковно-абрикосового сока – 150-200 мл. С осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и при предиабете, обострением заболевания желудочно-кишечного тракта, панкреатите и склонности к диарее. Друзья, благодарю за внимание. Будьте здоровы. До следующих встреч в эфире.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Обычно за время ужина хозяева несколько раз меняют тарелки гостям. Первое блюдо перетекает во второе, а потом и к десерту. И предложить помощь при этом нормально, считают эксперты по этикету. Но помните, вы можете предложить помощь, но если хозяин говорит «нет», «нет» означает «нет». И это вероятно потому, что кухня – это зона бедствия, и они не хотят, чтобы вы ее видели.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Наши свежие соки Кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте Кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок Кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8.
3: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
4: С 1 сентября национальная система платежных карт начнет напрямую передавать информацию о транзакциях, включая платежи по системе быстрых платежей, операции по банковским картам и платежи через QR-коды в Росфинмониторинг. По мнению экспертов, эта мера, призванная повысить эффективность борьбы с финансовыми преступлениями, не должна вызвать неудобств у граждан, но может привести к увеличению числа ложных срабатываний при выявлении подозрительных операций. Новые правила, закрепленные поправками в антиотмывочный закон, позволяют Финразведке получать информацию напрямую и безвозмездно от оператора карт. Ожидается, что это повысит оперативность работы ведомства, не создавая дополнительных трудностей для населения.
3: Экономика должна быть экономной.
4: С 1 сентября в России вступает в силу новое правило перевозок на поездах дальнего следования и электричках, утвержденное Минтрансом Российской Федерации, сообщает информационное агентство Data.ru. Реформа затрагивает весь цикл поездки от онлайн-покупки до возврата билета, а также вводит повышенные стандарты обслуживания для людей с ограниченными возможностями. Главная цель изменений – защита граждан от мошенников при покупке билетов и создание прозрачной системы информирования. Теперь оформление любого билета требует указания номера телефона или электронной почты. Перевозчик обязан мгновенно уведомлять пассажира об отмене, задержке рейса или замене состава через СМС, что избавляет путешественников от сюрпризов на вокзале. Кроме того, вернуть билет на пригородный поезд с местом теперь можно полностью дистанционно, без визита в кассу.
3: Деньги дороги, как память.
4: И в завершении выпуска: каждый восьмой опрошенный россиянин готов практически полностью отказаться от снятия наличных из-за рисков мошенничества. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом Выбер.ру. В последние недели правоохранительные органы неоднократно предупреждали россиян о новых схемах мошенничества, связанных с банкоматами. В МВД рекомендовали внимательнее проверять АТМ перед операцией и отдавать предпочтение банкоматам, расположенным внутри банковских отделений. В числе признаков подозрительной операции МВД называло непривычное для клиента время снятия денег, необычную сумму и местоположение банкомата. 12% опрошенных после появления этих сообщений готовы практически отказаться от снятия наличных.

0: мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Как понять, кому доверять в жизни, а кому не доверять? Это просто критически важный вопрос для каждого из нас. Почему важно вам уметь доверять и понимать, как доверять? Потому что без доверия невозможно работать в команде, без доверия невозможно продвигаться по социальной лестнице. А весь ваш успех – это не что иное, как продвижение по социальной лестнице. Поэтому умение доверять и понимать, кому доверять – это критически важный навык, без которого большие успехи и большие достижения невозможны в принципе. К чему приводит незнание этих правил или ключевых принципов? Это приводит к тому, что вы будете терять огромное количество денег, и вы будете терять годы своей жизни, потому что по пути, по мере продвижения вашего к вашему успеху, вас будут подводить, вас будут кидать, вас будут обманывать. Если вы не усвоите это знание, то вы вынуждены будете повторять эти ошибки. И таким образом вы все время будете крутиться, как белка в колесе, и не сможете пробить стеклянный потолок и добиться больших, поистине больших достижений. Умение и знание того, кому доверять и как доверять, очень сильно отличает, кардинально отличает богатых людей от всех остальных. Проблема, прежде всего, в том, что само доверие у нас, будем говорить так, переоценено. Вот я, например, вспоминая свои случаи, я всю жизнь помню, я все время уточнял свое вот это убеждение, я вырос на убеждении, что доверяй и не проверяй. Это убеждение, которое мне было забито еще с самого детства, еще с советских времен, и оно считалось так, что доверяй и не проверяй, потому что своей проверкой ты оскорбляешь человека, которому ты доверяешь. Но на основе этого убеждения меня кинула моя команда, я потерял компанию и остался с 12 миллионами долларов долгов, практически без ничего. Это убеждение меня очень сильно подвело, и тогда я подумал, где ошибка? И когда я анализировал, где ошибка, я понял, что ошибка была в моем убеждении. Доверяй и не проверяй. После этого я решил заново делать бизнес, начал делать бизнес, и я изменил свое убеждение. И мое новое убеждение звучало так. Доверяй и не проверяй, но знай, кому доверять. И на этом убеждении я создал еще несколько компаний, опять начал развиваться, вылез из долгов и так далее, и так далее. Все вроде хорошо шло, и меня опять подвели. Моя команда меня обманула, и я опять попал в ту же самую яму. И тогда я понял, что мое убеждение «доверяй и не проверяй, просто знай, кому доверять» является ошибочным. Почему он оказался ошибочным? Потому что я понял, что я не разбираюсь в людях. Я не разбираюсь в людях, и поэтому это убеждение не работает. Я изменил свое убеждение. Я начал, так как два раза сильно обжегся, я изменил формулу на «доверяй и проверяй». Я заметил такую вещь, что на формуле «доверяй и проверяй» у меня не удавалось хорошо и быстро создавать компании. Потому что когда я ставил проверяющих, то это порождало недоверие в целом в команде, и вся команда работала неэффективно. И очень скоро я убедился, что эта формула не работает, потому что проверяющих самих нужно проверять. То есть формула «доверяй и проверяй» не работает, потому что проверяющих тоже надо проверять. И это бесконечный процесс, это как погоня собаки за своим хвостом. На этой формуле я заметил, что я не могу добиваться больших успехов. Поэтому я поменял свое убеждение, и после этого оно у меня звучало так. Проверяй, потом доверяй. То есть, если раньше было доверяй и не проверяй, потом доверяй и проверяй, а потом я перешел проверяй, а потом доверяй. То есть, проверку я вынес перед тем, как доверять. И на этой формуле я работал неплохо, начал создавать вновь компании, но заметил такую вещь, что эта формула не очень быстро работает, потому что на проверку требуется время. И очень сложен сам процесс проверки, отбора правильных кандидатов. Таким образом, по ходу жизни я поменял эту формулу на следующее. Проверяй, потом доверяй и не создавай условий, при которых он может не оправдать твоих ожиданий. Вот сегодня я работаю по этой формуле. Как это работает в жизни? Вот когда я беру, например, на работу человека, я обязательно говорю, что я, во-первых, настроен работать с тобой всю жизнь. То есть обязательно декларируйте людям, что вы настроены с ним сотрудничать всю жизнь. Неважно, это сотрудник или ваш контрагент, поставщик или подрядчик, или реализатор ваш и так далее. Сразу декларируйте человеку свое намерение работать с ним на протяжении всей жизни. Это сразу же поменяет фокус того человека, и он с близорукой позиции перейдет в дальнозоркую, то есть он начнет уже оценивать ваши отношения совсем по-другому. Его отношение к труду, отношение к вам изменится. Это первый момент. Но я ставлю условие. Я хочу работать с тобой всю жизнь, но у меня есть небольшое условие. Я должен убедиться, что ты того стоишь. Поэтому я обычно прошу испытательный срок не 2 месяца, а до года. То есть я говорю, смотри, если я окончательно убежу, что ты тот человек, тогда я хочу работать с тобой всю жизнь. Но для этого мне, давай поработаем, если это не сотрудник, а, например, подрядчик, я говорю, давайте поработаем пробно сначала. Если все окей, дальше пробно. Таким образом я пробую человека для того, чтобы убедиться, что он умеет правильно решать проблемы, он справляется с заданием, и его компетенция соответствует тому, о чем он заявил. То есть, таким образом, у меня формула сейчас такая: проверяй, проверяй, проверяй, потом доверяй. И не создавай условий, чтобы он обманул твои ожидания. Что значит не создавать условий? Это значит, что я выстраиваю систему стимулов таким образом, чтобы человеку было бы гораздо выгоднее действовать добросовестно, нежели недобросовестно. Это раз. А во-вторых, я создаю такую культуру в компании, при котором недобросовестные люди сразу же вылетают. Это достигается за счет метрик и за счет культуры компании. Я, когда размышлял вообще над этой формулой, я понял, что и коррупция, в принципе, имеет такие же корни. И я вот формулу, обрисовывающую коррупцию, тоже сшил и объединил, и понял, что они имеют одну природу. Вот, например, в чем истоки коррупции, откуда она происходит? А ведь, когда люди обманывают меня в компании или воруют, это, по сути, то же самое коррупция, только не в государственных органах, а в частных. И я понял, что формула коррупции, она звучит так, что алчность плюс возможность минус контроль. И я тогда понял, чтобы меня не обманывали, нужно делать так, чтобы не брать алчных людей первые. То есть первый основной упор на правильный выбор людей с правильными ценностями, для которых обманывать или брать взятки, или воровать вообще чуждо. Таким образом, вы уже можете предсказать поведение этого человека. Вы знаете, что он не сможет своровать, не потому что какие-то условия, а потому что это его ценности. Он никогда не пойдет против себя. Его контролер сидит внутри него. Вопрос того, какой это человек, я обычно определяю на собеседовании. Это раз. А во-вторых, ну, я не говоря уже про рекомендации, собеседование, рекомендации, но и вот этот более длительный срок проверки. Благодаря проверке я сразу же вижу. Это видно везде, то есть потому, как он назначает цену, потому, как он выполняет работу, потому, как он ставит приоритеты, что для него важнее, качественно удовлетворить запрос клиента или себестоимость, и так далее, и так далее. То есть по вот этим всем вопросам видно, что человек на что способен, на что не способен. Поэтому первое, нужно исключить, чтобы к вам попадали люди, которые вас могут обмануть. Второе, это поставить их в такую ситуацию или среду, при которых у него нет возможности обмануть, нет возможности своровать и нет возможности обмануть ваши ожидания. То есть, как это я уже сказал, это метрики, это культура, это стимул и мотивация действовать добросовестно. И третье – контроль. Я обязательно, у меня построен сквозной контроль везде, при котором контролирую не я, а контролируют другие люди. Вот есть такой принцип в кайдзене, когда компания делится на подразделения, И одно подразделение продает свои услуги следующему подразделению. Таким образом, контролирую качество не я, а следующее подразделение является покупателем по отношению к предыдущему. То есть разделение компании на внутренних продавцов и покупателей. Ну, это больше такой бизнес, наверное, термин, да, но вы всегда должны выстраивать контроль таким образом, чтобы вы контролировали не вы, а контролировали другие. Таким образом, если говорить про то, кому, умение кому доверять и как доверять, формула звучит так, что набирайте только тех людей, которые не могут вас обмануть. Это можно выявить за счет собеседования, проверки, рекомендаций и так далее. Причем проверки я имею в виду испытательного срока, совместного делания какого-то проекта и так далее. Не создавайте возможности, чтобы вас смогли обмануть. И третье, делайте контроль таким образом, чтобы контроль зависел не от вас. Потому что вы занятой человек или даже не занятой, если ваше внимание все время кто-то отвлекает, и вы являетесь узким горлышком в контроле. Нужно выстраивать процессы так, чтобы вы не контролировали или контролировали только ключевые точки.
0: Мысли вслух.

0: Что если деньги нельзя положить в кошелек? На островах Яп в Тихом океане использовали каменные деньги – огромные диски из известняка. Некоторые весили несколько тонн. Главное было не перенести камень, а чтобы знали, что он твой. Вот где был первый безналичный расчет.
1: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 20 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Специалисты проверили более 20 автозаправочных станций в Махачкале и выявили нарушения безопасности. Некоторые АЗС устранили нарушения. Проверки продолжаются. Рассматривается вопрос о снятии обеспечительных мер и возобновлении работы. Об этом сообщил глава правительства республики Магомед Рамазанов. Власти также обсуждают привлечение федеральных ВИНГ для увеличения поставок топлива и стабилизации рынка. Завтра в Махачкале с 7 до 8.30 утра будет ограничено движение транспорта в связи с организацией велопробега. Ограничения коснутся участка проспекта Расула Гамзатова от улицы Дахадаева до проспекта Петра Первого и далее до проспекта Насрудинова. В Дагестане проходят съемки сериала «Голицын». Он расскажет о российском виноделе и предпринимателе князе Льве Голицыне. Создатели заявляют, что Дагестан стал одной из локаций для съемок благодаря своим природным и архитектурным особенностям, которые помогают создать атмосферу прошлых времен. Среди мест съемок – Дербент, а также объекты в Дербентском, Хунзахском и Шамильском районах. Биржевые цены на сахар подскочили почти на 2%, установив рекордные значения с апреля прошлого года, согласно данным IC Futures. Особенно заметное повышение произошло в августе. С начала месяца глобальные цены на сахар выросли на 26%, показывают биржевые сводки. В Испании всего за 4 минуты была похищена одна из самых важных коллекций золота бронзового века. Кража произошла в музее средневекового города Вильена. Преступники завладели браслетами, чашами, бутылками и другими артефактами, возраст которых превышает 3000 лет и датируется примерно тысячным годом до нашей эры. Специалисты приравнивают сокровища к находкам из царских гробниц Микен в Греции. Тунисский форвард Хазем Мастури попрощался с махачкалинским «Динамо» и перешел в «Эсперанс». 29-летний игрок защищал цвета дагестанского клуба с августа прошлого года, сыграв в 31 матче и отметившись 4 голами. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале «Диалог ФМ».
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Некоторые особенности делового этикета в Пакистане. Принятой формой приветствия в деловой среде Пакистана является рукопожатие. Рукопожатие обязательно сопровождается устным приветствием. «Ассаламу алейкум», что означает «мир вам». В ответ нужно произнести «у алейкум ассалам», что значит «и вам мир». При обращении к партнеру, особенно в ходе первых встреч или в ситуациях официального общения, сначала называют должность, звание или степень, и только после этого фамилию партнера. В деловой практике Пакистана обмен визитками происходит, как правило, в начале встречи. Визитные карточки должны содержать всю необходимую стандартную информацию, включая фамилию и имя, должность, название компании, актуальные контактные данные. В пакистанской культуре общения личные темы не являются темами табу. Могут спросить о том, женат ли собеседник, сколько у него детей, какое у него образование и даже поинтересоваться насчет того, какие религии приняты в культуре собеседника и какую религию он исповедует. На начальном этапе развития деловых отношений пакистанцы, как правило, ведут себя несколько формально и довольно сдержанно, считая, что проявление эмоций, в том числе громкая речь и экспрессивное поведение, являются свидетельством незрелости и отсутствия опыта. В пакистанском обществе, безусловно, акцент сделан на отношениях между людьми, и для их поддержания важно быть тактичным, уходить от резких суждений и вообще не выражать свои мысли слишком прямолинейно.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Диалог FM. Все время по делу.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Салта, Гунибский район. Одним из главных видов промыслов у салтинцев была обработка кожи. Этим ремеслом в конце 18 века занимались около 25 хозяйств. Каждую пятницу в Салта на базар собирались люди из окрестных сел. Торговлю вели по нескольким дорогам. Одна из них была проложена в 60-х годах 18 века. Эта дорога протяженностью 144 версты шла из Гуниба и через Салтинский мост, Хаджал-Махи, Леваши, Автеврахан-Шуру и порт Петровск. В конце 19-го, в начале 20-го салтинцы стали выезжать в промышленные города Кавказа и нефтепромыслы города Баку. В 1899-1901 годах в селе построили большую джума-мечеть. Ее строили всем селом. Салта все сельчане подчинялись старшине Бегаулу, который выбирался общим собранием жителей села, руководствуясь сводом законов, утвержденных джаматом. После Октябрьской революции, когда в стране началась гражданская война, а также иностранная военная интервенция, почти все салтинцы, за исключением немногих, среди которых особо выделяется Узун Хаджи, перешли на сторону советской власти.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Притчи народов мира.
1: Как-то раз один человек вернулся поздно домой с работы, как всегда усталый и задерганный, и увидел, что в дверях его ждет 5-летний сын. «Папа, можно у тебя кое-что спросить?»
2: «Конечно. Что случилось?»
1: «А сколько ты получаешь?»
2: «Зачем это тебе?»
1: «Просто хочу знать. Пожалуйста, ну скажи, сколько ты получаешь в час?»
2: «Ну, вообще-то 500. А что?»
1: Сын посмотрел на него снизу вверх очень серьезными глазами. «Пап, ты можешь занять мне 300?»
2: «Ты спрашивал только для того, чтобы я тебе дал денег на какую-нибудь дурацкую игрушку?» — закричал тот.
1: Малыш тихо ушел к себе в комнату и закрыл за собой дверь. А его отец продолжал стоять в дверях и злиться на просьбы сына. Но спустя какое-то время он успокоился и начал рассуждать здраво. «Может, ему действительно что-то очень важное нужно купить? Да ну их с ними, с 300!» Когда он вошел в детскую, его сын уже был в постели.
2: «Ты не спишь, сынок?» — спросил он.
1: «Нет, папа, просто лежу».
2: «Я, кажется, слишком грубо тебе ответил. У меня был тяжелый день, и я просто сорвался. Прости меня. Вот, держи деньги, которые ты просил».
1: Мальчик сел в кровати и улыбнулся. Затем он залез под подушку и достал еще несколько смятых банкнот. Его отец, увидев, что у ребенка уже есть деньги, опять разозлился. А малыш сложил все деньги вместе, тщательно пересчитал купюры и затем снова посмотрел на отца.
2: «Зачем ты просил денег, если они у тебя уже есть?» – проворчал тот.
1: «Потому что у меня было недостаточно. Но теперь мне как раз хватит», – ответил ребенок. «Папа, здесь ровно 500. Можно я куплю 1 час твоего времени?» «Приди завтра с работы пораньше. Я хочу, чтобы ты поужинал вместе с нами».
3: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Ассалам алейкум, с вами Муслим Багаров
1: и Фарух Абдурахманов.
0: Мы приглашаем вас в среду в 18:05 на программу «Территория сделки».
1: В эфире мы разберем все, что касается рынка недвижимости. Поговорим о том, как не попасть в ловушку при подписании документов.
0: Какие риски стоит учитывать и как защитить свои интересы.
1: Даем практические советы, которые пригодятся и предпринимателям, и обычным слушателям.
0: Не пропустите, будет полезно, понятно и без лишней воды. Слушайте «Территорию сделки» в среду в 18:05 на Диалог FM.
2: Реклама на Диалог FM.
3: А вы знаете, наш народ без чая не может.
4: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
5: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
3: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
6: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
7: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Бодо Шефера называют лучшим финансовым консультантом в Европе. Но его путь к успеху был очень тернист. Сбежав в 16 лет с Германии в США, он жил жизнью рядового гражданина. Но его ошибочные поступки и жизненные принципы привели к тому, что он стал полным банкротом, задолжав кредиторам 75 тысяч марок. Из этого трудного положения Бодо Шефер нашел необычный выход, проведя аналогию со спортом и вспомнив, что даже у самых знаменитых спортсменов всегда есть тренеры. Он решил, что ему тоже нужен финансовый тренер. Каждому из нас нужен человек, который способен взять нас за руку и повести вперед, постоянно активно помогая нам, рассказывал Бодо. Посещая бизнес-лекции одного американского нефтяного магната, Шеферу удалось набраться достаточного количества финансовых знаний, дабы расплатиться с долгами. Более того, Бодо, шагая путем избавления от долгов, старался выводить и использовать собственные денежные стратегии. Не всегда получалось, но методом проб и ошибок он смог не только избавиться от долгов, но и заработать капитал размером в 100 миллионов долларов. «Я много чего перепробовал. Экономия, инвестиции. Предпринимал самые непопулярные шаги, записывая, что принесло результат, а что лишь ухудшало положение», — рассказывал Шефер. Стоит подчеркнуть, что из самых действенных методов Бодо Шеферу удалось разработать стратегию, которая гарантированно сделает вас богаче. «Либо вы планируете свою жизнь, либо за вас это делают другие». «Люди знают много финансовых правил, но правильно ли они их выполняют?» – спрашивает Шефер. Бодо считает именно этот вопрос важным в формировании своего богатства. Ведь достижение больших денег – это поэтапный процесс. Ваш путь должен начинаться с реальной позиции, в которой вы находитесь сейчас. Если есть долги, первым делом стоит избавиться от них. Маленькая зарплата. Думайте, каким способом увеличить доход или уменьшайте расход, утверждает Бодо. Все дело в том, что, по мнению Шефера, люди подходят неправильно к этапам достижения богатства. Как итог, нужные действия не приносят видимого эффекта, и люди перестают верить, что разбогатеть возможно. Некоторые люди экономят без плана, они просто экономят. Это определенно хорошо. Но какова цель? До каких пор вы будете экономить? Какие инструменты использовать? Что делать в случае форс-мажора? Все это нужно специально рассчитать и сохранить. Высокий доход не делает вас богатым. Деньги, которые вы откладываете, делают вас богатым. Поэтому важно начать откладывать часть дохода и как можно раньше инвестировать. Шефер советует строить карьеру на хобби, чтобы не быть машиной для денег на всю жизнь. У всех разные жизненные ситуации. Если у человека есть возможность устроиться на высокооплачиваемую работу, то это необходимо сделать, даже если ей не до хобби. А параллельно уже можно заниматься любимым делом, что в будущем будет приносить доход. Хочешь получать больше? Начни стоить дороже. Если мы говорим о миллионе как о реальной цели, стоит понимать, что просто так он не появится, утверждает Шефер. Конечно, не все мы любим или вообще хотим работать, но в этом плане Шефер реалист. Он считает, что условия работы и зарплата могут быть достойными, когда на труд человека есть спрос. Более быстрый путь к финансовой независимости можно пройти, став более ценным на рынке труда. Рынок труда – это отношения, в которых вы продаете свои навыки начальству за определенную зарплату. Чтобы иметь более быстрый денежный поток, вам нужно зарабатывать больше. Поэтому лучшая инвестиция – это инвестиция в себя, в свое личное и профессиональное развитие. Постарайтесь развивать больше навыков, которые будут отличать вас от других на рынке труда. Цель – стать незаменимым специалистом, которому будут готовы платить хорошую зарплату. В век интернета это стало очень доступно. Теперь можно повысить свою ценность из любой точки мира, пройдя огромное количество курсов и тренингов.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: В 2027 году удаленка сохранится в IT-аналитике, маркетинге, дизайне, консалтинге и других цифровых направлениях, заявила газете «Ру» директор департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко. При этом для части профессий более востребованным становится гибридный формат, который позволяет сочетать автономность и мобильность сотрудника с живым взаимодействием внутри команды, отметила эксперт. По ее словам, при выборе формата работы работодатели сегодня ориентируются не только на контроль присутствия, но и на эффективность процессов. Для компании важно понимать, насколько сотрудник может самостоятельно организовать работу, соблюдать сроки, поддерживать коммуникацию с коллегами и достигать поставленных целей. Российская молодежь в возрасте от 14 до 35 лет сосредоточена на достижении материального благополучия, заботе о здоровье и построении карьеры. Об этом утверждают данные опроса аналитического центра ВЦИОМ. Также среди приоритетов респонденты выделили развитие личности и талантов, путешествия и получение образования. Отмечается, что создание семьи среди опрошенных россиян занимает только 7-е место. Оно оказалось гораздо важнее для граждан в возрасте 30-35 лет, чем для подростков 14-17. И в завершении выпуска: число прослушиваний детских песен о школе выросло на четверть перед Днем знаний в 2026 году. Об этом газете «Ру» сообщил сервис «Кион Музыка» со ссылкой на собственное исследование. Платформа проанализировала прослушивание песен о школе, традиционно звучащих на торжественных линейках, и выяснила, что ажиотаж вокруг возвращения к урокам в текущем году намного превышает прошлогодний. Так, проигрывание треков категории выросли на 21%, а объем активной базы за тот же период на 22%. Самой популярной композицией в этом сегменте за последние полгода стала запись «Вместе весело шагать». Песня с наиболее ожидаемым времени в период учебы «Зачем человеку каникулы» на втором месте. Замыкает тройку лидеров Эдуард Хиль и Большой детский хор Всесоюзного радио и Центрального телевидения с песней «Дважды два четыре». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: Диалог FM. Это этикет.
1: При подъеме по лестнице мужчина должен идти на 1-2 ступени ниже. При спуске – напротив, на аналогичную дистанцию впереди женщины. Это необходимо, чтобы подстраховать даму в случае потери равновесия. И еще, после открытия двери при входе или выходе из помещения, требуется немного придержать ее для удобства идущих после вас.
0: Диалог FM. Это этикет.
2: Реклама на Диалог FM.
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
4: Я правильно понимаю, что вы были первой компанией на российском рынке, которая запустила онлайн-продажи?
5: Да. Было такое дело.
4: В каком это было году?
5: 16-й год, 24 ноября.
4: Давай мы разберем твою бизнес-модель на примере одного автосалона. Какая там доходная и расходная часть?
5: Ну что ж, расходов у нас хоть отбавляй.
4: Какие основные статьи?
5: Ну, давайте расскажу, как должен быть устроен классический дилерский бизнес. Фонд оплаты труда по всем механикам, производственный, непроизводственный персонал, все те, кто участвует в цепочке добавленной стоимости и так далее, это расходы, которые стоят на первом месте. Второе место – это налоги. Третье место – это маркетинг. Четвертое место, ну, в тех случаях, когда есть аренда, или внутренняя, или не внешняя, ну, давайте я поясню просто ситуацию. В автобизнесе принято как? Недвижимость выводится на определенные, она, как правило, принадлежит самой компании, выводится на какие-то юридические лица, и после этого сдается в аренду.
4: То есть такое понятие «вменяемая аренда».
5: Абсолютно, да. То есть аренда, и после этого идут так называемые разного рода иные затраты. Вот, ну, под иными затратами имущественные комплексы в Москве – это очень дорого. Кадастровая стоимость, как вы знаете, 1.5% налог на недвижимость, ну и так далее, так далее, так далее. То есть, если вы оперируете первыми четырьмя параметрами, это фонд оплаты труда, маркетинг, арендные платежи и банковские проценты на сегодняшний день, то есть, mm-hmm. раньше мы как-то их не особо считали, сейчас это стало отдельной темой, которая нуждается в учете. Соответственно, да, это...
4: Можно бы прям с точки зрения ритейла, вот это же автомобильный ритейл, по сути.
5: Да.
4: Вот есть... твой оборот,
5: есть.
4: Сколько из этого оборота у тебя маржинальная прибыль и в процентном отношении основные статьи расходов.
5: Я могу четко сказать то, что прописано в конце.

0: контракта с производителями.
1: Давай.
0: Значит, маржинальная...
1: Как open book, да, у вас контракт, как open book.
0: Да. Еще раз, мы все-таки пытаемся работать как олигополия. Поэтому наценка на основном товаре 5%. Угу. Наценка на запасных частях от 30 до 45%. Наценка дополнительная, ну как, это не наценка, это возвратные бонусы от производителя, которые выплачиваются, ну как-то, у каждого по-разному, порядка 3%, вариативная маржа. И дополнительно может быть ситуация, связанная с компенсацией затрат на маркетинг. Это не у всех, но тем не менее, как правило, раньше это было 50%.
1: А какая доля продажи автомобилей и запчастей?
0: Это очень хороший вопрос. Как правило, зависит от объема продаж дилерского центра и конкретной марки. Я вам более интересную штуку скажу. Коэффициент покрытия всех издержек сервисом в классике должен быть 75%.
1: Это как?
0: У тебя есть автобизнес. 75% твоих затрат должен покрывать автосервис. Берешь директора, трясешь и говоришь, а у тебя как? И он тебе начинает что-то объяснять. Ну, ты-то парень опытный, ты берешь и начинаешь говорить, значит, смотри, на каждый машинозаезд у тебя должно быть столько-то, столько-то нормы часов. Ну, например, не менее 3,5. Почему? Ну, потому что регламентные работы это. Он говорит, так, хорошо. Содержание запасных частей в заказ снаряда должно быть такое-то. Содержание ГСМ должно быть такое-то. Содержание нефтехимии такое-то. Дополнительных товаров такое-то и так далее.
1: Слушай, извини, пожалуйста, я тебя не остану. Я все-таки вот на своем таком хочу...
0: Задел я тебя за живое,
1: да,
0: я смотрю.
1: Да. Я прям хочу для себя понять, мне важно в это погрузиться. Вот смотри, у автосалона есть выручка 100 рублей. Как она делится между продажами автомобилей, продажами запчастей и продажей услуг?
0: Ты это не поймешь. Объясню почему. Потому что есть разные модели ведения дилерского бизнеса. Например, у тебя машина стоит 100 рублей. Предположим, к тебе пришли какие-то люди и сказали, все, что вы делаете, это полная чушь. Ты говоришь, как чушь? Так делали последние 100 лет. Они говорят, это вообще не нужно. Значит, 100 рублей, уже не 100 рублей, а 300 рублей финпродуктов. Сервис – это уже тоже не 30 тысяч рублей на заказ снаряда, а из них 15 рублей – это 15 тысяч финпродукты. И вот дальше ты должен посчитать. Классически, если смотреть на выручку автобизнеса, ну, опять же, ну, например, ты продал 2000 машин Яндексу за один месяц. Какая у тебя будет доля автосервиса в выручке твоей компании?
1: Ноль.
0: Да никакая. Но если ты этого не делаешь, то считается, что дилерский бизнес должен продавать не менее 100 машин в месяц. Тогда он рентабельно купаем. Если это так, то примерно 25-30% это сервис. Тебе должен давать выручки. Внутри сервиса у тебя должно продаваться не менее 45-50% запасных частей. Внутри запасных частей у тебя должно продаваться определенное количество масел. Но маслы тоже разделяются на категории А, Б, С. Когда ты делаешь факторный анализ, АБС-анализ, ты делаешь логистические запасы. Логистические запасы – это мы их дальше трансформируем в страховые запасы. Когда мы заказываем страховые запасы, мы исходим из того, что... Не очень еще сложно рассказываю.
1: Сложно.
0: Понятно. Значит, короче говоря, если вы решили заниматься автобизнесом, бросьте это гиблое дело, потому что это очень технологичная штука. Реально требует колоссального труда, низкой маржинальности, огромных капиталов и впахивания с утра до вечера в дилерских центрах. И если вы не привыкли разговаривать с механиком, который, надо это понимать, умеет разговаривать на чистейшем русском языке с вами и понимает, что это нормально, который обнимет ваш костюм Бриони, сказав, братан, как я тебя давно не видел. И это тоже нормально, кстати. Абсолютно. То есть, если вы ко всему этому не готовы, то вам не надо заниматься автобизнесом.
1: Ребята, в нашем интервью еще будет много очень полезных инсайтов от Владимира Попова, владельца компании «Фаворит Моторс». Подумайте, прежде чем заниматься автобизнесом. Все-таки, смотри, вот давай еще раз. Ты сказал, что сервисы должны покрывать 75% расходной части.
0: Да. В идеале.
1: Значит, у меня обратным счетом появилась, ну, простая мысль, которую я хочу подвести. Значит, у тебя доходная часть формируется из двух вещей. Маржи на
0: машинах
1: и...
0: Новых.
1: Да.
0: Отдельно пробег.
1: Да. Ну, давай так упростим. То есть доходная часть формируется из маржи на машинах.
0: Продаж, да.
1: Маржи на подержанных автомобилях.
0: Да.
1: Маржи на запчастях.
0: На нормочасах вначале.
1: И на сервисе, то есть на нормочасах.
0: Да.
1: И плюс еще большой источник доходов – это финансовые продукты, где тоже вы, безусловно, зарабатываете, правильно?
0: Ну, конечно.
1: То есть,
0: конечно.
1: Выдавая, скажем так, являясь таким каналом для выдачи кредитов, для продажи кредитов, по сути,
0: да.
1: Вы тоже в этой цепочке, вам на этом удается зарабатывать, потому что вы, контролируя вот этот канал продаж кредитов, соответственно, да. Вы сотрудничаете с банками и выстраиваете так модель, чтобы и потребитель получал хорошие кредиты, и вы могли в этой цепочке заработать, правильно?
0: Ну, нам банки дают какое-то комиссионное да. вознаграждение, безусловно.
1: Как бы можешь сопоставить доход от финансовых продуктов по отношению к воловой марже, которую вы генерите с продаж?
0: Понимаешь, это самый сложный вопрос, потому что это очень сильно зависит от бизнес-модели, которую делает тот или иной дилер. Есть классическая модель, где долей финансовых продуктов можно, ну, не то что пренебречь, но ты должен продавать в классике. Это именно страховые продукты. Каска, реальная каска. Ну, мы его продаем порядка 75%. Угу. Вот это всегда просто, да. Это тяжелая каска и легкая каска угу. какое-то. Значит, второе – это кредиты и так называемые финпродукты. Вот в чем здесь основная проблема? Когда мы говорим «маржа на машине», то ты предполагаешь, это именно маржа. Купил за 10, продал за 11. Но та модель, вот, которую мы сейчас с тобой рассматриваем, это купил за 10, продал за 9, и только за 11 ты продаешь вместе с финпродуктами и дополнительным оборудованием.
1: Понятно. То есть то, о чем я как раз говорил, что у вас может быть отрицательная маржа на продаже автомобилей.
0: Она сейчас всегда.
1: Да. Но при этом вы зарабатываете на сервисе, вы зарабатываете на продаже страховок, вы зарабатываете на продаже финуслуг.
0: Ну, бывает, что и ничего не зарабатываем на продаже автомобилей. Такое тоже бывает. Зарабатываем только на финуслугах и только на продаже, допустим, на автомобилей с пробегом.
1: Такое ну да, тоже ну, так и говорит, что может быть отрицательная да, маржа да. на продаже просто
0: да,
1: новых автомобилей. Это мы разобрали доходную
0: ты
1: часть.
0: Ты хочешь сказать, а на кой черт вы продаете автомобили в минус?
1: Не, мне очень понятно, потому что продавая автомобили в минус, вы можете с этой сделки зарабатывать на том, что вы к этому автомобилю продаете страховку, вы продаете кредит, и вы там, не знаю, впоследствии в своей модели понимаете, что клиент в ваш же салон приедет за обслуживанием этого автомобиля, вы заработаете еще в будущем на сервисе.
0: Ну, когда-то зарабатываем, когда-то нет, потому что в этой модели очень важно на сегодняшний день, в больших числах, да, магия больших чисел, это сколько тебе стоит непосредственно деньги. Если раньше деньги тебе стоили меньше 1% в месяц, меньше 1%, то сейчас они тебе стоят 2+% в месяц. Соответственно, когда некоторые производители ставят тебе наценку маржу на автомобилях 3%, то вот здесь ты как раз это тонкий лед. Потому что ты должен в своей бизнес-модели совершенно четко посчитать, как это, потянешь ли ты новые расходы. Далеко не факт, что это вот обрадует в качестве угу. результата. Я угу. в этом не уверен. Угу. У нас в бизнесе пришло сейчас очень много романтиков. И я вот с ними говорю, понимаю, что мы в следующем году узнаем много нового о этих дарованиях, потому что с математикой там как раз было плохо.
1: Мне нравится твой сарказм все время.
0: Вот. Нет, почему?
1: Я думаю, аудитория тоже будет это как-то уже почувствует, будет понимать. Ты знаешь, еще хотел такие вот быстро сейчас позадавать вопросы. Вот ты сказал, что сколько там салонов? Больше 3000, правильно? Дилеров.
0: Ну да, по России в целом.
1: А салонов?
0: Ну, примерно столько же.
1: Нет, ну есть же дилеры, у которых несколько салонов.
0: Есть.
1: Десятки.
0: Не-не-не, секундочку. Это салоны и дилеры вот всего где-то примерно. А ты знаешь, ты классный вопрос задал. Мы в ассоциации даже таких данных не имеем, не знаю. Вот знаем до 4000 дилеров угу. и понимаем, что такой объем у нас было примерно 3640 до начала событий на объем продаж 2250. А сейчас у нас больше на объем продаж 1 600 000. Ну, то есть, по идее, Бобик должен сдохнуть. Но это очевидно. Вот посмотрим, как это будет происходить.
1: Понятно. Ну, то есть, в среднем, давай так, условно, продажи на один автосалон в штуках, они упали.
0: Конечно.
1: Да, но тем не менее, Бобик еще жив, как ты говоришь.
0: Ну, как сказать?
1: Вот, да. Вот в этой ситуации, когда в среднем продажи падают на одну точку, да, становится очень важным какая-то дифференциация одних автосалонов от других. Вот с точки зрения клиентского опыта, угу. что вы делаете такого, что вас отличает от других автосалонов?
0: Ух ты, смотри, как на сокровенное потянуло. Ну да ладно, расскажу. Значит, корни берем с 94-го года. И тогда уже было понятно, ты либо отличайся, либо умри, потому что был совершенно рынок со свободной конкуренцией, такой жесткий, это рынок «Лада».
1: Другого я тоже читал эту книжку Траута.
0: Я написал свою «Автобизнес новой реальности».
1: Отлично. Да. Значит, мы сделаем вставочку прям.
0: Как называется Траут, книжка? Он классный просто. «Отличайся или умри», да, она, по-моему, называется?
1: «Дифференцируй или умри».
0: Ну, да.
1: А «Differentiate to die» по-английски.
0: А, да.
1: А твоя книжка как называется?
0: «Автобизнес новой реальности». Значит, была «Лада». Для тех, кто ездил на «Ладе», все понимают, но машина не то чтобы марка устремления. И у меня тогда, я увлекался дифференциацией бизнеса, тогда это было можно. Я мог дифференцировать, наверное, получить самый шикарный вид дифференцирования, это по основному продукту, по машине. Что я сделал? Я действительно создал цех по доработке автомобилей. Я сделал свой бренд «Лада» специальная серия. Я в Китае произвел сигнализацию Deutsche Panzer, причем она выдавалась клиенту с бейсбольной битой. В 90-е это было очень, кстати, так, ну, заходило людям. И тогда «Лада» специальная серия продавалась на 1500 в среднем дороже, чем любая другая «Лада» на российском рынке. То есть, если спросить, а как вы заработали деньги? Вот ровно так, дифференцировавшись по основному продукту.
1: Это был тюнинг от Владимира Попова.
0: Да.
1: Образца 94-го года.
0: Да. «Лада Фаворит» специальная серия, Special Series. Так они до сих пор ездят, вот иногда встречаю, она уже прогнила вся, но ездит, красавица. Вспоминаю все время один разговор с одним клиентом. Он говорит, слушайте, я все никак не мог понять, а чем вы отличаетесь от других? Я говорю, ну чем, не смогу, интересно, я не знаю, все дилеры одинаковые. Вниманием к мелочам. Вот в «Фаворите» действительно внимание к мелочам. Вот простые мелочи.
1: Можешь просто вот 2-3 простых примера, простых мелочей.
0: Да, элементарно. А вот девушка приехала к нам на сервис. Ей нужно перебортировать резину. Ей перебортировали резину, но обязательно подняли капот и специальным средством отдраили пластиковые детали двигателя. Я могу сказать, ей наплевать, если честно, на то, как вы ей перебортировали резину, она не ожидает ничего другого. Но когда ей показали капот и сказали, вы знаете, вот в следующий раз приедете, вам кое-что нужно будет сделать. Она говорит, а что вы мне сделали с машиной? Мы говорим, ничего, но она же стала совсем другой. Ну, просто мы не знаем, как иначе.
1: Какие основные советы ты бы дал начинающим предпринимателям?
0: Ну, я, наверное, у меня самый такой начинающий предприниматель, это младший сын. И когда он меня о чем-то спрашивает, у него масса идей, как всегда, но он еще молодой. Могу ли я вот это вот начать делать? Я говорю, Рома, вначале, пожалуйста, ответь на вопрос «чтобы что». И вот как только он начинает отвечать на вопрос «чтобы что», он на меня смотрит и говорит, пап, наверное, это не надо начинать. Я говорю, ну вот видишь, иногда носишься с идеей, это вообще свойственно, ну вот я вижу, ты тоже по душе, по складу предприниматель, да, и вот мы горим этим, смотрим, думаем, блин, ну надо пилить, надо просто делать, но лучше перед тем, как делать, начать отвечать себе на вопрос «чтобы что», а потом посмотреть на ресурсную базу. А потом ответить себе уже на конкретные вопросы, связанные там с планированием, опять же, организацией, мотивацией собственной. Как ты будешь осуществлять контроль в том или ином регионе, да? Ну и после этого только инвестировать деньги. Потому что, как правило, все потери в бизнесе, они идут от именно вот... духа предпринимательства в нас, который сидит.
1: Авантюризма.
0: Очень... Да. Авантюризма здорового. Но я скажу так, если бы мы не знали в 90-е, что так нельзя, более того, если бы мы не знали, что так вообще невозможно, мы бы не построили того, пускай даже небольшого бизнеса, который у нас есть, никогда. То есть мы занимались бы какими-то другими вещами. Но здоровый дух предпринимательства, что, цените его, любите это качество в себе. Я вот все-таки скажу еще одну штуку. Недавно Сбер приглашал, и собирались такие ребята, большие генеральные директора, и спрашивали, а что вам вообще нравится в последнее время в бизнесе? Я сегодня у себя в корпоративке увидел подведение итогов конкурса молодых механиков. И я с ними общаюсь. И мы работаем с колледжами, с техниками. И я смотрю на лица молодых людей. Классные лица. Глаза, внешность. Слушай, мне настолько приятно это поколение. Оно настолько крутое, что мы даже не представляем в России, каким невероятнейшим потенциалом мы обладаем. То есть вот мы просто не ценим ту самую молодежь, 18-летнюю, 17 где-то, 16-летнюю, которая подрастает. Они другие, они крутые, они классные. Поэтому вот, чтобы вы, если будете заниматься бизнесом, вы, во-первых, цените сами себя, во-вторых, никогда не сдавайтесь, это полная конченная фигня. Всегда помните о том, что вообще не важно, кто против вас, важно, кто рядом. И очень важно, чтобы вы вначале отвечали себе, зачем вы это делаете. То есть зачем это сильно важнее, чем как я буду делать. Вот зачем.
1: Супер.
0: По-моему, ответил.
1: Супер, супер. Володь, спасибо огромное за твое время.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 21 час. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Перед началом нового учебного года дорожные службы усиливают контроль безопасности возле образовательных учреждений Казбековского района. По инициативе главы района Гаджимурада Мусаева, работы по обновлению дорожной разметки и установке дорожных знаков у пешеходных переходов около школ и детских садов планируется завершить до 1 сентября. В ходе рейда, проведенного представителями Минприроды Дагестана совместно с сотрудниками ОМВД по Дербинскому району на территории села Джимикент, был выявлен факт незаконного размещения твердых коммунальных отходов. По результатам проверки был составлен соответствующий акт. Главе администрации Дербинского района было направлено официальное предупреждение о необходимости соблюдения природоохранного законодательства. В советском районе Махачкалы газовики и сотрудники МВД провели проверки, направленные на выявление несанкционированных подключений к газовым сетям. В ходе мероприятия было обнаружено 20 случаев незаконного использования газа. 13 из них зафиксированы в многоквартирных домах, 7 в частном секторе. Инвалид из Дагестана получил 1 000 000 рублей после гибели 4 коров от удара током из-за провисшего провода высоковольтной линии. Мужчина обратился в прокуратуру, которая подала иск. Суд удовлетворил требования и взыскал компенсацию с электросетевой компании. Дагестанская таможня объявила о вступлении в силу с 1 сентября постановление правительства номер 642 от 29 мая. Так таможенники получат полномочия проверять оплату иностранными перевозчиками проезда по платным дорогам России. При выявлении задолженности водителю выдадут требования о погашении и запретят дальнейшее движение. Во Дворце спорта имени Али Алиева в Каспийске с 4 по 6 сентября пройдет всероссийский турнир по волейболу среди мужских команд, посвященный памяти Расула Гамзатова под названием «Кубок дружбы». По данным Минспорта Дагестана, в состязаниях примут участие самые сильные команды из различных уголков России. Матчи начнутся в 15 часов. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: Действующая чемпионка Европы Мария Жовнер выиграла серебро на чемпионате мира по академической гребле в классе одиночек легкого веса. В финальном заезде на дистанции 2000 метров 24-летняя россиянка уступила лишь двукратной победительнице панамериканских игр мексиканке Кенье Личуге Аланис. Жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов свела ПСЖ Матвея Сафонова с турецким Галатасараем, за который теперь выступает Алексей Батраков. Два российских легионера могут встретиться в еврокубковом матче. Парижане также сыграют с такими грозными соперниками, как Барселона, Манчестер Сити и Рома. Галатасарай, к слову, тоже попробует сломить сопротивление каталонцев. Дебютант турнира, азербайджанский Сабах, который впервые пробился в общий этап, сыграет дома с Манчестер Сити, Астон Виллой, Спортингом и Комо, а на выезде с ПСЖ, Фейенордом, Галатасараем и Дортмундской Боруссией. Полузащитник Монако Александр Головин забил свой первый гол в сезоне, который помог его команде дома обыграть польский Гурник 4-1 в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций. Первая встреча также завершилась в пользу монегасков, поэтому они без особых проблем получили путевку в общий этап турнира. Главного тренера Калининградской «Балтики» Андрея Талалаева дисквалифицировали на 4 матча РПЛ за оскорбительный жест в адрес трибун во время матча против «Рубина». В КДК строгость наказания объяснили тем, что это не единичное нарушение, а уже второй подобный случай за последние полгода. В марте Талалаев уже получал 4-матчевую дисквалификацию после инцидента с выбитым мячом и массовой дракой в матче с ЦСКА. Таким образом, рулевой «Балтийцев» пропустят ближайшие игры против родины «Локомотива», «Факела» и «Зенита». Дуэт Миры Андреевой и Андрея Рублева не смог выйти в финал смешанного разряда открытого чемпионата США, уступив в полуфинале Каролине Муховой и Якубу Меншику. Представители Чехии одержали победу в 3 сетах. При этом российские теннисисты получили 2 матчбола на решающем тайбрейке, но не смогли их реализовать. Позднее Мухова и Меншик выиграли титул, взяв верх над швейцаркой Белиндой Бенчич и итальянцем Флавио Каболли. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Одним из перспективных рынков для экспорта российских продовольственных товаров является Азербайджан. В Азербайджане доминирует корпоративная управленческая культура с иерархией семейного типа. С учетом этого, рекомендуется договариваться о переговорах с руководителем компании и отправлять на них лиц высокого ранга. Назначать встречу нужно примерно за 2 недели до ее проведения. Ближе к назначенному времени следует письменно или по телефону подтвердить свой визит, а за день до согласованной даты связаться с азербайджанской стороной еще раз. В Азербайджане широко распространен русский язык. Многие предприниматели также владеют английским. Однако большинство встреч проводится на государственном языке. Обязательно узнайте у азербайджанского партнера, на каком языке ему удобнее вести переговоры. Традиционное приветствие – крепкое рукопожатие с прямым зрительным контактом. При встрече мужчины и женщины первую руку должна протянуть женщина. Если она этого не делает, мужчине будет достаточно кивнуть ей и слегка поклониться. При обращении к мужчине произносите после его имени уважительное «бей», «господин», а после имени женщины «ханум», «госпожа». К старшим и уважаемым людям, а также к мужчинам, чья работа связана с интеллектуальной или образовательной сферами, обращаются «муалим», «учитель». Обсуждению деловых вопросов всегда предшествует светская беседа. Приветствуются вопросы о семье партнера, спорте, культуре и кухне. Избегайте разговоров о политике, религии, этнических конфликтах. Азербайджанцы известны как жесткие переговорщики. Ожидайте долгого и упорного торга. Будьте готовы провести несколько встреч, пока будут достигнуты какие-либо договоренности. В Азербайджане считается вежливым отказаться пару раз, прежде чем согласиться на что-либо. На первой деловой встрече подарки вручать не принято. Это допустимо при более близком знакомстве.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Поверь, все, что с тобой происходит, прежде всего случается у тебя в голове. Любые трудности, расстройства и потрясения можно пережить, если сформировать свое правильное к ним отношение. Вот 5 рекомендаций, которые помогут тебе обрести более мудрый взгляд на мир и покой в душе. Эти советы помогут справиться с трудностями. Номер 1. Что есть, то есть. Если ты не можешь принять ситуацию такой, какая она есть, знай, что это корень твоих страданий. Учись смиряться с тем, что ты не в силах изменить. Так ты не будешь тратить свою энергию на бесцельные душевные муки и сможешь ясно мыслить. Кроме того, удивительный факт. Как только ты отпустишь ситуацию искренне и полностью, все наладится. Номер 2. Неудача – всего лишь ярлык. Томас Эдисон говорил так. «Я не потерпел неудачу в изобретении лампочки. Я просто нашел 99 способов, как она не работает». Гениально, правда? Извлекай пользу даже из того, что у тебя не получается, что ты считаешь своим личным промахом. Неудач не существует. Номер 3. Страх – это лишь иллюзия. Пойми свои страхи и победи их. Благодаря тому, что ты чего-то очень боишься, ты учишься многому. Так страх выглядеть глупо заставляет человека больше работать над собой и учиться. А страх быть одиноким формирует доброжелательное отношение к окружающим. Изучи свой страх и заставь его приносить пользу тебе. Номер 4. Не сравнивай себя с другими. Перестань сравнивать себя с теми, кто, как тебе кажется, находится в более выигрышном положении. Поверь, у каждого есть причины для расстройств. Каждый несчастен по-своему. Сравнивать себя с кем-то – значит не ценить себя. Номер 5. Все меняется. Все проходит, находится в постоянном движении. Утешай себя в сложной ситуации тем, что и она пройдет. Время идет, все быстротечно. Цени то хорошее, что у тебя есть, и знай, что плохое тоже закончится рано или поздно.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ли непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: Рыбак перевозил в лодке одного человека. Пассажир торопил перевозчика: «Быстрее, я на работу опаздываю». И тут он увидел, что на одном весле написано «Молись», а на другом «Трудись». «Зачем это?» – спросил он. «Для напоминания», – ответил рыбак, – «чтобы не забыть, что надо молиться и трудиться». «Ну, трудиться всем надо, а вот молиться», – человек махнул рукой, – «это не обязательно. Никому это не нужно. Зачем тратить время на молитву?» «Не нужно?» – переспросил рыбак. Он вытащил из воды весло с надписью «Молись» и стал грести только вторым веслом. Лодка закружилась на месте. «Вот видишь, какой труд без молитвы? На одном месте кружимся, и никакого движения вперед. Отсюда понятно, чтобы успешно плыть по бурному житейскому морю, надо крепко держать в руках два весла – молитву и труд».
1: Притчи народов мира.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Национальная система платежных карт начнет передавать данные о переводах по СПБ, а также транзакциям по картам и QR-кодам напрямую в Финразведку с 1 сентября. Это не должно принести неудобства гражданам, но может увеличить число ложных срабатываний по подозрительным операциям, говорят эксперты. Росфинмониторинг с 1 сентября начнет напрямую и безвозмездно получать сведения о платежах и переводах по картам, операциям через СПБ и единый QR-код, а также от оператора карт МИР, национальная система платежных карт. Газета «Ведомости» направила запрос в Национальную систему платежных карт, регламентирующий это взаимодействие поправки в антиотмывочный закон 115 ФЗ, принятый еще в конце 2025 года.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о натуральном и вкусном продукте консервного завода Кикуни – виноградном соке. Виноградный сок – это настоящий эликсир молодости и здоровья. Главным его достоинством является наличие в составе полифенолов и флавоноидов, таких как рутин, кверцетин, ресвератрол и многих других. Их полезные свойства сложно переоценить. Это и антиоксидантная активность, защита клеток от свободных радикалов, из-за атак которых ускоряются процессы старения и развиваются дегенеративные заболевания, такие как Альцгеймера, Паркинсона. А антиоксиданты замедляют эти процессы и восстанавливают поврежденные клетки. Они защищают органы сердечно-сосудистой системы, обладают антитромбоцитарным действием, то есть предотвращают развитие тромбов, противовоспалительным, противораковым, гепатопротекторным, то есть защита печени, иммунотропным, повышение иммунитета, желчегонным, противовирусным, антимикробным и антимикозным, то есть противогрибковым действиями. Употребление виноградного сока положительно влияет на когнитивные функции, улучшается память, внимание и настроение. Виноградный сок снижает уровень так называемого плохого холестерина, липопротеиды низкой плотности, и повышает уровень хорошего, липопротеиды высокой плотности, благодаря чему улучшается липидный профиль. При регулярном употреблении способствует снижению артериального давления. Поддерживает здоровье микробиоты кишечника. Кроме того, полифенолы – это защита от ультрафиолетового излучения. Соответственно, виноградный сок снижает риск развития рака кожи. Также в нем содержатся калий, магний, железо, марганец, цинк, медь, хром, витамины группы В, витамин С и витамин ПП или же ниацин. Таким образом, виноградный сок – это не только вкусный напиток, но и настоящий анти-эйдж-продукт с доказанной эффективностью. Противопоказаниями к применению виноградного сока являются сахарный диабет, аллергические реакции и заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. До следующей встречи в эфире.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Обдалдеш дитес хайрар, я дельцили умхадира. Глупость нельзя продать, и от стирки она не станет чистой. Обдалдеш дитес хайрар, я дельцили умхадира.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Диалог ФМ. Все внятно. Все понятно.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Среди ландшафтных памятников природы Дагестана, пожалуй, одним из самых красивых и часто посещаемых туристами является Карадахская теснина. Она находится в Гунибском районе, в долине реки Квартах, недалеко от селения Карадах. Местное население называет Карадахскую теснину «воротами чудес». Она имеет местами всего 5 метров в ширину, на некоторых участках и того меньше, до 2 метров, и 150 метров в высоту. Общая длина теснины около 400 метров. Стены теснины

0: отполированы временем и гладки. В теснине стоит полумрак. Река Квартах протекает через западную часть хребта Залалу и впадает в реку Аварская Кайсу. Долгие годы ее воды подтачивали известняковую породу хребта и в конце концов образовали в нем узкую щель. В XIX веке на хребте добывали горючие сланцы, из-за чего Карадахскую теснину называли «сланцевым ущельем». В настоящее время Карадахская теснина является широко известной туристической достопримечательностью Дагестана. Сюда приезжают любители пешего и горного туризма, чтобы пройтись по овеянному темнотой руслу реки, окруженному нависшими скалами. Узенькая полоска неба виднеется в самом верху теснины, поэтому создается впечатление, что путник стал пленником колодца.
1: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер.
2: Да, я тоже очень часто отождествляю деньги с чем-то живым. Ну, с живой материей, с живой энергией, с чем-то живым. Да. И у денег в этом смысле есть свои, ну, законы, что ли. Ну, начну я с самого главного. Деньги очень любят, когда их вкладывают что-то плодоносящее, какое-то полезное дело. Они как начинаются вот плодиться и размножаться, да, их становится много. И деньги просто ненавидят, не любят, ненавидят, когда их вкладывают в какое-то болото, в какую-то вонючую гниль. Они морщатся и убегают куда-то, исчезают. Это раз. Деньги любят активный поиск. Активный поиск какого-то вот, вот дела. Деньги очень любят. Они любят селиться рядом с движем. Активные пробы, даже если ошибки, это любят деньги. Третье. Деньги очень любят, когда их уважают, когда их учитывают. Деньги очень любят, когда их запускают на дело. И деньги ненавидят и не любят, когда их бросают на ветер. Когда ты пустые дела какие-то делаются, когда вот разбрасываются, сорят деньгами. Вот, пожалуй, три момента, что очень любят деньги. Первое, чего не любят деньги, это когда их складывают в мешок. Да, они начинают, ну, сперва портиться, протухать, и потом они куда-то исчезают. Ну, это похоже, если мы сложили в банке на депозит с нулевой ставкой, ну, а потом через 10 лет посмотрели, что на этом депозите. Там уже почти ничего. Второе. Деньги очень не любят, когда их тратят на роскошь. Потом, если человек часто тратит на роскошь, на какие-то вот, ну, бесполезные штуки, на понты корявые и так далее, но обычно деньги рассасываются, исчезают и говорят, давай. Третье. Деньги не любят случайности. Кому-то обломилось что-то, повезло, наследство досталось, там, своровал или что, деньги не любят. Но если посмотреть, что случилось с деньгами у тех, кто выиграл лотерею, ну, практически 100% случаев, через 2-3 года у него ноль, и он там бомжует. Ну и, наконец, самое мое любимое, это вот этот четвертый пункт, деньги очень не любят, когда им отказывают. Когда деньги стучатся к тебе в дверь, там, вот проект, заказ огромный, а ты такой сидишь и говоришь, я еще не готов. Или вот этот такой большой заказ и такой денежный я взять не могу. Я пойду подумаю, посоветуюсь с кем-то. Вау! Деньги такие, да что ты? Ну все, они перестают уже стучаться. Когда деньги к тебе стучатся в виде заказа, в виде возможности какой-то масштабной и так далее, ты на эти деньги, которые к тебе стучатся, ты используешь их. Ты пойдешь, найдешь людей, люди увидят, как ты пошел и присоединятся к тебе, тебе даже искать их не надо. У денег есть такая дуальность. Если твое сознание воспринимает деньги как твое ограничение, например, нет денег, да, или они к тебе стучатся, а ты говоришь, я не готов, а потому я не могу вас впустить, да, и так далее, то ты склонен трактовать вот эти возможности или деньги как ограничение, или себя как ограничение и так далее. Твой мир превращается в мир ограничений. И второе, деньги — это возможность, это шанс, это миг, да, который ты ждал, и ты готов впустить в себя то, что ты так долго ждал.
0: Мысли вслух.

Личный коуч. Скорее всего, вы переживали это чувство, ощущение глухого разочарования. Когда ты нанимаешь человека, вкладываешь в него время, силы, надежды, а через пару месяцев понимаешь, что это была ошибка. Ловушка первая. Поиск своего, а не сильного. Это самая частая и самая коварная ловушка, основанная на нашей базовой человеческой потребности. Окружать себя теми, кто нам нравится. Это происходит подсознательно. Мы ищем не того, кто будет безжалостно эффективен и принесет максимальный результат, а того, с кем нам будет просто комфортно. Такого душку, который улыбается, совсем соглашается и не задает каких-то неудобных вопросов. Сильный сотрудник – это не всегда удобный сотрудник. Он может задавать сложные вопросы, оспаривать ваши решения. Он может быть интровертом, с которым вообще не поболтаешь о пустяках. Но его главная задача – приносить измеримый результат. Поэтому первое, что нужно сделать – это отделить свою личную симпатию от профессиональной оценки и нанимать не тех, кто вам просто нравится, а тех, кто будет решать задачи вашего бизнеса. Ловушка вторая. Очарование историей, а не фактами. На собеседовании каждый человек по своей сути продавец, и товар, который он продает, это он сам. Он будет рассказывать красивые истории, петь песни о своих прошлых успехах и обещать золотые горы. И наша человеческая природа так устроена, что мы хотим верить в красивые истории. Я сам попадал в эту ловушку, и это стоило мне очень дорого. Однажды я нанимал руководителя по маркетингу. На собеседование пришел парень, который был просто гением самопрезентации. Он рассказывал, что он гуру трафика, работал с миллионными бюджетами, выстраивал воронки, которые меняли там полностью весь рынок. Его история была настолько убедительной и вдохновляющей, что я был просто очарован. Я поверил на слово, я не дал ему тестового задания и не стал глубоко проверять его прошлые кейсы. Что было дальше? Через месяц работы ноль внятных результатов и полностью слитый рекламный бюджет. А этот гуру просто разводил руками и говорил: ну, рынок сейчас сложный. Оказалось, он никогда сам не настраивал компании, а лишь поверхностно управлял подрядчиками. Он умел красиво рассказывать о результатах других людей. Этот урок я запомнил на всю жизнь. Слова ничего не стоят. Верить можно только действиям и фактам, результатам. Не верьте рассказам, проверяйте. Дайте кандидату небольшое, но реальное тестовое задание. Попросите показать конкретные цифры и результаты его работы на прошлом месте. Задавайте глубокие вопросы. Например, расскажи не об успехе, а о самом большом провале и что ты из него вынес. Как ты с ним справился? Только так вы отсеете хороших рассказчиков от реальных исполнителей. Ловушка третья. Поиск функции, а не решение проблемы. Это, пожалуй, самая глубокая ловушка, в которую попадают даже опытные руководители. Мы ищем не человека, а функцию. Мы открываем вакансию, менеджер по продажам или маркетолог, потому что так принято. Но мы не задаем себе главный вопрос: какую бизнес-проблему я на самом деле хочу решить с помощью этого человека? Давайте посмотрим на это глубже. Скорее всего, вы говорите: мне нужен маркетолог. Но что это значит на самом деле? Возможно, вам не нужен человек, который будет постить картинки в социальных сетях. Возможно, ваша реальная проблема – у меня нет стабильного потока из 20 квалифицированных заявок в неделю по цене не выше 1000 рублей. Чувствуете разницу? В первом случае вы ищете функцию, во втором – конкретное измеримое решение проблемы. Когда вы ищете маркетолога, вы рискуете нанять хорошего специалиста, который просто не подходит под вашу текущую задачу. Например, он гений в контент-маркетинге, а вам нужен специалист по платному трафику. Он будет не на своем месте, не даст результата и в итоге уйдет. И вы оба потеряете время. Когда вы ищете человека, который обеспечит 20 заявок в неделю, вы начнете мыслить совершенно иначе. Вы оцениваете кандидатов не по их названию должности в резюме, а по их способности решить вашу конкретную измеримую боль. Вы задаете другие вопросы на собеседовании. Вы по-другому формируете тестовое задание. Поэтому, прежде чем открыть любую вакансию, остановитесь и ответьте себе на один вопрос. Какую проблему я пытаюсь решить? И какой конечный измеримый результат покажет мне, что проблема решена? Только после этого вы поймете, кто вам на самом деле нужен. Итак, вот эти три ловушки мышления. Поиск своего, а не сильного, очарование красивой истории, а не фактами, и поиск функций, а не решения проблемы. Все они следствие отсутствия системы. Когда у вас нет четких критериев, вы начинаете полагаться на интуицию, симпатию и красивые слова. И почти всегда ошибаетесь. Настоящий системный найм – это холодный инженерный процесс. Он основан на цифрах, фактах и четком понимании конечной цели. И только такой подход позволит вам собрать команду из сильных, заряженных,
сильных игроков, которые будут двигать ваш бизнес только вперед.

0: В Дагестане 22 часа. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: По данным на 1 июля, объем кредитных обязательств юрлиц и индивидуальных предпринимателей в Дагестане достиг 63 миллиардов рублей, что на 24% больше, чем годом ранее. Наибольший рост кредитования наблюдался в секторе операций с недвижимостью и строительстве. Эти отрасли занимают более половины всего кредитного портфеля. Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков признал, что его предыдущий прогноз о снижении ключевой ставки до 10% к концу года не оправдается. По его мнению, ставка может остаться неизменной или в лучшем случае уменьшится до 13% при благоприятном стечении обстоятельств. Россиянам сообщили о новой уловке мошенников, которые представляются соседями и утверждают, что видели подозрительного человека у двери. Затем они отправляют видео с камеры, на котором якобы зафиксирован человек. Однако на самом деле они присылают вредоносный файл или ссылку на него. После того, как жертва откроет файл, злоумышленники получают доступ к устройству, финансовым средствам или личным данным. 13 миллионов россиян страдают от лудомании. При этом в среднем они тратят на ставки и азартные игры 20% своего дохода. По словам психиатра Аркадия Кузнецова, игровая зависимость может быть более опасной, чем алкогольная и никотиновая. Он отметил, что первый выигрыш вызывает сильный выброс дофамина. Мозг запоминает это ощущение, требуя повторения. Особенно высок риск развития зависимости при наличии депрессии и тревожных расстройств. Более 100 IT-гигантов, включая Google, Microsoft, OpenAI, направили открытое письмо, призывающее к защите от искусственного интеллекта. В обращении компании настоятельно рекомендуют госорганам и бизнесу заранее усилить меры кибербезопасности, пока искусственный интеллект не достиг уровня, позволяющего обходить большинство существующих защитных систем. PlayStation 5 Pro взлетела до 140 тысяч рублей. Еще две недели назад цена на консоль была на 10 тысяч рублей ниже, а в начале июля она стоила всего 100 тысяч. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: В выпечку лучше всего добавлять стевию, триголозу или клетчатку. Об этом рассказал врач-диетолог, нутрициолог Лариса Габдулхакова. Она дала советы, как сбалансировать потребление сладкого, а также во сколько обойдется домашнее приготовление полезного десерта – вафель. Повышенное желание сладкого часто связано с дефицитом магния, белка, железа и хрома, объясняет диетолог. Чтобы уменьшить тягу к сладостям, врач рекомендует пересмотреть и сбалансировать свой рацион. Возможно, в нем не хватает белков, полезных жиров и клетчатки. Если у вас хорошее состояние здоровья, полностью отказываться от сладкого не имеет смысла. Главное – это чувство меры, подчеркивает Габдулхакова. Если хочется сладкого, диетолог рекомендует приготовить на завтрак трендовый десерт – вафля. При этом сделать их полезнее с помощью сахарозаменителей – стевии, монгфрукта или триголозы. Также вместо сахара можно использовать клетчатку. В свою очередь, аналитики сервиса доставки посчитали, что домашний вариант приготовления таких вафель на две порции обойдется в 548 рублей. Для блюда потребуются овсяные хлопья, яйца, молоко, любой сахарозаменитель, корица, соль, льняное семя, греческий йогурт и ягоды для украшения. Также на выбор можно добавить творог, кокосовую стружку или шпинат. Эти ингредиенты разнообразят вкус десерта и рацион в целом.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Тогда давайте теперь вернемся как бы к тому, с чего мы начали. Смотрите, то есть, значит, у меня было несколько больших предпринимателей в гостях. Вот, например, Владимир Седов, это основатель компании Ascona. И вот, соответственно, они там крупнейший производитель матрасов, например, в России, да, и вот сейчас они делают, собственно, свое производство как бы в Африке. И он рассказывал очень интересные вещи.
2: Что ресурсы-то там.
1: Да, он говорит, другие вещи, он говорит, то, что смотри, интересный феномен, например, который обнаружили, когда приехали. Значит, начали ездить по странам, проводить исследования и так далее. Вот он говорит, я там точно цифры не скажу, он говорит, ну вот в России, например, там люди меняют матрас раз в 5 лет, а в Африке люди там меняют матрас раз в 1.5 года. И он говорит, мы начинаем задумываться, почему вообще? Оказывается, то, что климат такой, да, что матрас изнутри начинает там цвести, гнить и так далее, и поэтому, собственно, да, они покупают, безусловно, более дешевые модели, но ротация как бы очень высокая. Он говорит, вот такие
2: и
1: вот...
2: Демография.
1: И, да, и при демография. Этом растущая бесконечная демография, да, как бы, да.
2: Конечно.
1: И в итоге ты получаешь такие экономические феномены.
2: Ну, конечно, у вас рынок формально 1.5 миллиарда человек.
1: Да.
2: У вас в России рынок немножко меньше.
1: В 10 раз.
2: Если даже вы в каждую семью по 10 матрасов раздадите бесплатно, у вас все равно ничего не получится. У вас все равно африканский рынок оказывается в разы, просто колоссально, на порядок больше. Конечно, удобно. А учитывая сырье, из которого, собственно, да, идет производство, да, любых принадлежностей, да, там и фурнитуры и так далее, а где лучше делать производство, где будут ниже затраты, да, где будут ниже зарплаты рабочим, например, да, где будут ниже налоги и так далее. Конечно, в Африке. Или тащить из Африки каучук в Россию, да, через целый список, да, ограничений там, да, и проблем, либо же наладить производство на месте. То же самое, могу привести пример там с Анголой, угу, да, то есть в Анголе там кисломолочная промышленность, да, значит, эти там йогуртовые заводы условно, да, и так далее. А, конечно, они могли завозить там сырье из Франции, и долгое время так оно и происходило. В какой-то момент они поняли, так, а зачем мы это делаем? Соответственно, любые другие компании, которые заходили туда, японские компании, китайские там, да, и так далее, они поняли, что есть сырье все на месте, сельское хозяйство есть, отлично, животноводство есть, отлично, давайте просто организуем вот этот бизнес на месте, да, и будет минимум затрат и максимум, соответственно, дивидендов. А распределение по торговым сетям может идти и внутри региона, и очень хорошо любую продукцию купит и Южная Африка, да, которая, значит, монополист в этом регионе и так далее. То есть на самом деле такого много. То же самое с Западной Африкой, там, с Русалом, да, то же самое с Восточной Африкой, там, ну, там более серьезные вещи, там, добыча урана, да, значит, там, тигрязные производства и прочее. Колоссальные выгоды. Проще прийти к компании, потратиться на вход в континент, да, соответственно, на какой-то регион заложить какой-то проблемный бюджет, грубо говоря, да, но потом на протяжении долгого времени иметь, ну, довольно хороший стабильный доход, который будет хорошо работать и на внутреннем рынке, потому что рынок огромный, просто, ну, 1.5 миллиарда, да, угу, это страшная цифра, да, на самом деле. И хорошо будет работать и на Азию, потому что это очень удобная стратегическая транспортная доступность, да. Если мы берем весь африканский континент, весь Магриб, это, по сути дела, один большой порт Южного Средиземноморья. Это влияние на Европу в том числе, да, то есть это дальше транзиты и поставки в европейские государства. Это, угу. То есть получается тут как бы одно за собой тянет другое.
1: Смотрите, хочется как бы такое, знаете, попытаться провести линию. Вот смотрите, например, если мы возьмем Китай, еще пару-тройку десятков лет назад, за счет чего, собственно, Китай очень быстро развивался. Огромная как бы популяция, за счет того, что как бы люди появляются и появляются, дешевая рабочая сила, соответственно, ты получаешь огромное конкурентное преимущество. Ты можешь дешево производить в большом количестве разного рода товары. Соответственно, но тут важный нюанс из того, что я сейчас слышу. В Китае все-таки было образованное население, хоть оно и в большом количестве.
2: Ну, не везде.
1: Ну, не везде,
2: не
1: безусловно.
2: Везде. Вот тут очень надо делать большую оговорку, когда там было образованное население. Вот тут надо очень аккуратно вот по времени развести. Сейчас, да, рост университетов, массовый вывоз, да, там, политической, экономической элиты в европейские, американские вузы для обучения, да, там часть уезжает в Россию, учится, в частности, у нас в университете, да, возвращается обратно, да, они не могут осесть, да, у них там условия контракта такие. Это сейчас, это 21 век.
1: Да.
2: Если же мы берем до этого, Китай 90-х, Китай 80-х, 70-х, он не заточен на внешнее образование, на, соответственно, вот эту вот ту экономическую силу, которую мы видим у себя, это очень разных 2, 3, 4 Китая. Тут надо мне просто такой референс сделать исторический.
1: Угу.
2: Это сейчас так, вот последние там 10-15 лет. До этого И это было совсем по-другому.
1: Тут услышал. Тем не менее, значит, смотрите, можем ли мы провести такую линию, что Африка сейчас не вся, понятное дело, а вот точечно те страны, которые мы обсуждаем, это в целом имеет потенциал развития такой же, как Китай несколько десятилетий назад.
2: Вы знаете, я бы сказала, что у них потенциал развития гораздо больше. На самом деле, потому что у Китая сейчас есть момент рецессии.
1: Это безусловно, да.
2: В отличие от Индии. Да, и как раз сейчас место Китая может занять Индия в Африке вполне себе хорошо. Я бы сказала так, что у Африки есть некий свой путь, где они не соревнуются с Китаем, они другие, у них другая психология, менталитет, там все другое. Да, и они не соревнуются там с Индией, Россией, Турцией, кем угодно еще. Да. Они продвигают как бы свою идею, какую-то свою историю, да, Африка для африканцев, да, там и так далее. И они могут стать просто крупным центром влияния, но не сразу. Но не сразу. Да, через различные организации, там, да, объединения там, межгосударственные и так далее. Им для этого нужны внешние партнеры, да, для того, чтобы себя как бы, ну, переформатировать свое место в этом в мире. Тогда, да, действительно, Африка может стать более того. Есть прогнозы до 2050 года, что в Африке будет жить более трети всего мирового населения. И это население должно пить, есть, работать, платить налоги, перемещаться и так далее. И это будет колоссальная нагрузка. Она уже колоссальная нагрузка есть. Да? То есть если мы сравним Нигерию и, например, Бангладеш, да, там самое густонаселенное да. государство, а вот тут они начнут уже тягаться, кто из них более густонаселенный и у кого более развитый, хотя бы столица, да, в Бангладеш или в Нигерии. Да, то есть какие транспортные возможности у Нигерии там, с там, транзитом, этой самой Сахарской магистралью, и какие возможности у Бангладеш. Кто будет лучше развиваться, да, из них? Вот просто берем два государства. Одно из Южной Азии, значит, да, и одно из Африки. Шансы выше у Нигерии при всех проблемах, да, и бедности, долгах, там, да, всех этих вещах. И большой экспорт, большой пул внешнеэкономических партнеров, лучшая стратегическая логистика, близость ко всем крупным игрокам. А вот у Южной Азии больше проблем в этом плане. Поэтому я бы сказала, что Африка скорее не будет вымещать Китай или вымещать там Индию или еще кого-то. Она будет просто расти сама по себе, если ну, не случится каких-то катаклизмов у них.
1: Смотрите, а когда мы говорим, то треть населения — это какие-то феноменальные цифры. Но, да, опять же, учитывая то, какую динамику популяции мы видим сейчас, собственно, это вполне себе да. имеет место быть.
2: Но ожидают 2,5 миллиарда к 50-му году население Африки целиком всей. А вот у Индии, Китая и всех остальных будет спад.
1: Ну, тоже по понятным причинам.
2: У нас вот сейчас 8 миллиардов. Представьте себе, что из этих 8 полтора — это африканцы. Это уже тяжело. Когда нас будет 10 миллиардов, из них у вас там 2,5, а то и 3 миллиарда африканцы, это колоссальная сила, просто колоссальная сила, с которой нужно будет как-то взаимодействовать. И лучше бы придумать, как это делать сейчас.
1: А насколько вы вообще видите такую картину потенциальную, я не знаю, там, к 50-му году или, может быть, дальше, что Африка в действительности сможет выйти на тот уровень, что там... Действительно, бедность такая, как вот она сейчас, это будет скорее редкость, нежели основная масса.
2: Ну, это такая идеалистичная картина, конечно. Я
1: думаю, больше про то, что вообще есть ли такая хотя бы потенциальная возможность?
2: Потенциальная она есть, и более того, ну, например, посмотрим, как поднялся Мозамбик, например, да, Эфиопия, да, вот я уже о ней говорила, самая там нищая страна вообще в мире, не в Африке, просто вообще в мире. Да, то есть там антирекорд с Афганистаном, так сказать, да, и всеми остальными. Даже они смогли за счет реформ, 15 лет они реформировались, но они смогли за это выйти на плюс, да, то есть попытаться устранить проблему там, нищеты, голода и так далее. Гана, Кения, все остальные. То есть у них есть сейчас топ-шестерка, которая как бы локомотив этот, да, африканский тянет, но все остальные тоже к ним подключаются. Понятное дело, что, ну, скорее всего, будет больше развития у стран прибрежных, да, то есть имеющих выход к морю. Понятно, что с Цары, Чад, ну, скорее всего, прогресс будет не очень большой. Это такая большая африканская печальная история. Но все остальные имеют очень хороший потенциал. Да, при хорошем руководстве, да, при грамотном стратегическом управлении, там, экономическом, политическом, да, без каких-то страшных природных катаклизмов, там, как там засуха 2002 года в Африке, например, да, там класс страшный, да, там все эти кадры были везде по всей прессе и так далее. Вот если удастся это пройти, то это абсолютно фантастический экономический партнер, да, и политический, и в культурном отношении тоже очень интересный и так далее. Посмотрим, как это будет развиваться.
1: Смотрите, еще одна, то есть я почему спросил про потенциал, я пытаюсь размышлять как инвестор, опять же, да, безусловно, я смотрю на какие-то там локальные вещи, я понимаю, могу там заработать окей, но при этом, насколько я понимаю, там есть еще достаточно большая проблема со всякой вооруженной преступностью, пиратами и так далее. Я вот смотрел не так давно какой-то документальный фильм про Сомали, и, честно говоря, я просто в ужас был повергнут, что там люди буквально, в смысле, на танках ездят, там, и вообще в целом держат всю страну, и там эти группировки две, они там друг с другом воюют.
2: Ну, их там пятеро, да, ну, Сомали пять штук.
1: Ну, там, там показывали вот какие-то две группировки, ну, которые две между основные, собой, да, между собой основные воюют. И там как раз были кейсы, рассказывали прецеденты про то, как они захватывают корабли, про то, насколько там в действительности невозможно даже рядом как-то вести бизнес и так далее. И я, с точки зрения инвесторов, например, я, это огромные риски, да, то есть ты вкладываешь деньги...
2: Конкретно в Сомали, да, то есть если мы возьмем вот эти рисковые зоны, то есть это все пять Сомали, да, ага. там несколько версий есть, да, там Сомалиленд, Пунтленд, или Сомали целиком, или там Махерленд, Джубаленд, там разные есть версии, так сказать, разные сценарии. Одна история, да, то есть Сомали тяжело, тяжело и больно. Пока сейчас, наверное, ответ нет. Чад, ЦАР, тоже пока сейчас ответ нет. А вот все остальные... Есть возможность инвестировать и на самом деле с прибылью. Если возьмете Гану, Габон, потрясающе, соответственно, богатое государство, и довольно-таки стабильное на самом деле, mm-hmm. ну, если брать, да, там, соседние варианты, да, там, с Буркина-Фасо, Мали и прочим. Да, Марокко, да, давайте возьмем Северную Африку, Алжир очень хорошо привлекает инвестиции. Топ-5 стран по привлечению инвестиций в Африку включают в себя Марокко, Алжир, Египет, ЮАР, на самом деле. И Габон туда тоже входит. Да, Нигерия там вот делит там 5-6 место, но тем не менее, да, получается, что африканцы уже умеют привлекать инвестиции, причем инвестиции арабские. То есть туда идут, очень хорошо идут арабские деньги, и конкурировать с арабскими деньгами сложно.
1: Это факт.
2: Естественно. Это деньги Катара, это деньги Бахрейна, Эмиратов, это деньги саудовцев, и они за собой, естественно, берут и ведут и идеологическую компоненту, и ее разорвать сложно. Да, вот мы все время говорили там в учебниках там, да, про, значит, там, зону франкофонного воздействия, да, значит, там зона франко-экономическая, французского языка и прочее. Но есть же зона арабского языка, да, диалектов, да, вот это смешение, да, и в итоге получается, что сейчас волна арабизации на самом деле, да, это арабизация африканского бизнеса и так далее. Китаизации бизнеса пока нет, потому что у них вот как бы у Китая такое больше периметральное воздействие. А хиндузации, ну, тоже пока не видим. Да, то есть они воздействуют, у них пока вот такая очень, ну, аккуратная стратегия по Африке. Да, могла бы быть американизация бизнеса, но ее не случилось, потому что они отвлеклись на другие регионы, что они там на Афганистан, на там, Среднюю Азию и так далее. Да, то есть взаимодействие с Китаем, там торговые войны. То есть они же ушли вот в азиатскую компоненту. А в итоге получается, что сейчас в Африке колоссальное количество стран, практически большинство стран, причем и север, и запад, юг, восток, кроме центра, да, там до исключения некоторых, там буквально там 4-5 стран, где, вот, что называется, и сразу нет. Да? Во всех остальных есть рост. Ну, понимаете, невозможно получить совокупный рост континента там, в 4,5%,
1: да.
2: Если бы у вас там вот настолько все было плохо, да, но этого бы просто бы не было. А сейчас есть. Соответственно, очень многие страны, например, в то, ну, вот мы говорим там Кения, Гана, Габон, Алжир, там, Египет, ЮАР, у них очень хорошие инвестиционные рейтинги. Даже можно сказать, что выше, чем у многих стран Центральной и Восточной Европы.
1: Угу.
2: Просто по показателям, по стратегическим возможностям, по ресурсности, по возможности отклика местного бизнеса на самом деле.
1: А если мы возьмем, например, вот Сомали, Чад и так далее, что эти страны отличают от, собственно, стран, которые все-таки находятся в фазе развития
2: активного? Их отличает более печальная история. Соответственно, их отличает меньше ресурсность. Если берем про Сомали, Сомали в основном, соответственно, там экспортируют там либо там стройматериалы, живых животных и так далее, да, то есть там песок, там бетонная смесь и прочее, да. Угу. То есть это изначально государство, которое, ну, не построило хорошую, сильную промышленность, да, то есть они могли бы воспользоваться, например, строительством портов, да, там, тот же порт Берберы, там известный, да, и так далее, для того, чтобы, ну, наработать на транзите. Да, собственно, сейчас там Сомалиленд и Пунтленд, которые, значит, там то хотят независимости, то, значит, говорят, что мы подождем, и так 25 лет происходит, регулярно заявляют в прессе, что мы хотим быть африканским Сингапуром.
1: Угу.
2: Просто потому, что это Баб-эль-Мандебский пролив, это Аденский залив, это дальше выход на Суэц, это транзит товаров и в Европу, в Азию, и там в Россию, значит, там, через Турцию и так далее. Пока нет. Почему? Потому что превалирует вот эта этническая компонента, да, то есть там клан Дарот дерется с кланом Иса и так далее, значит, все остальные тоже пытаются как-то найти свое место.
1: Борьба эго пока что идет.
2: И это проблема, то есть нету, опять же, единой централизованной работающей системы управления, mm-hmm. и пока вот эта клановость есть, то же самое в ЦАР, то же самое в ЧАД, да, то есть страна разделена на несколько группировок, но в ЦАР и ЧАД еще больше проблема, да, мы вот там много лет назад, ну, как 14-15 год, там 10-11 лет назад, говорили о том, что вот массовое влияние радикалистских группировок террористических, да, естественно, ну, там, говорили про запрещенные там и Боко Харам, иначе, да, и там то, что там ФЦАР, огромное количество организаций этих местных, да, запрещенно присоединяется к всемирному джихаду Аль-Каиду, вот эти все страшные вещи, да, они, мало того, что они там присоединялись, да, значит, они захватывали шахты. Они начинали работать с подлогом лицензионных документов на добычу и переправку алмазов. То есть это быстрые деньги. Угу. Естественно, за этим пошел наркотрафик, за этим пошел черный рынок вооружений, и вот тут, как говорится, закрутилось. Выйти из черного рынка, серого рынка, который очень хорошо работает, невозможно.
1: Да.
2: Конечно. Поэтому закон, да, черного рынка, рынок запрещен, и поэтому он существует. То есть если вы запретили, это точно будет работать. Абсолютно точно. Вот, к сожалению, это печальная логика Сомали, печальная логика Йемена, если немножко, да, вот чуть-чуть через дорогу, да, что сейчас мы последние два года наблюдали в новостях не столько сомалийских пиратов, сколько их соседей йеменских, которые тот же самый Йемен, этот самый регион южного Йемена, северного Сомалиленда, этот вот кусочек перешейка Баб-аль-Мандебского пролива, они точно там же орудовали, где орудовали сомалийские пираты. Тут, ну, просто они по очереди это делают. Да, поэтому получается, что черный рынок вооружений африканский, он безумно выгоден. И не столько африканцам, сколько поставщикам, топ-пятерки поставщиков.
1: Угу.
2: К сожалению, поэтому эта проблема будет возвращаться и возвращаться и возвращаться. То же самое с несчастной Ливией.
1: Понял. Давайте вот о чем поговорим. Значит, смотрите, так Африка сейчас, как бы, да, в нее привносят свои системы, там, бизнесы, технологии и так далее, разные страны. Но есть ли что-то в Африке, что, наоборот, мы можем подчерпнуть и чему-то научиться?
2: Скорее всего, да. Я бы сказала две вещи. Но одна такая в виде менталитета, другая, собственно, экономическая. Начнем с экономической. Чем больше у вас пул партнеров, тем легче вам переносить какие-то экономические кризисы или политические кризисы. То есть меньше на вас воздействует внешняя среда. Вам не страшны сильно риски глобализации или там очередного миграционного кризиса и так далее, если у вас плюс 50 гарантированно, ну, в хорошем смысле, зависимых от вас партнеров, которые платежеспособны, которые вам могут что-то подпоставлять и так далее, которые, в общем-то, не выдвигают там каких-то политических там требований, претензий и так далее. Ну, иногда даже готовы за вас в ООН проголосовать, если получится. Это как бы интересная такая как бы политико-экономическая компонента, вот так сильно на пальцах. А вот интересная философская компонента, ну, психологическая, у африканцев, вот во многих африканских языках, например, ну, могу сказать по амхарскому языку, нету понятия «будущее время». Вот я буду делать, у них будет звучать, как я делаю. И то, что это, то есть просто в грамматике не заложено наличие каких-то конструкций, там, да, там, будущего времени. Почему? У многих так, ну, не беру арабскую часть, у них, да, свой сюжет. Почему? Вот это характерно для многих, значит, африканских стран. У них акцент, если говорить языком бизнеса, ориентация на процесс. То есть постоянно находиться вот в этом потоке взаимодействия. То есть у вас всегда время настоящее. Вы не думаете, что а вот через 50 лет будет, и вот, значит, к этому сроку вот тогда и заживем. А вот у них сейчас. У них горизонт планирования сейчас. То есть от сегодня и до заката дня. Это очень интересная особенность. Иногда это работает, да, что-то жить сегодняшним днем, жить вот этим процессом. Да, это во многим работает. Да, могут накладываться там религиозные особенности, значит, там местные верования, значит, там христианство или там мусульманство и так далее, могут. Но вот это вот во многих языках, вот когда переводите, просто нету будущего времени, нету, есть сейчас, мы сейчас торгуем, мы сейчас взаимодействуем. Да, и вот это интересная особенность, то есть договориться на сейчас, а сейчас у вас может длиться очень долго. И каждый раз вы будете это пересогласовывать. Это менталитет. Ну, есть, конечно, минусы, да, что африканцы могут время так трактовать очень сильно растяжимо, на самом деле, да, то есть вот встреча, да, поскольку нету будущего времени, да, то и назначать встречу на вторник на 2 часа, в общем-то, бесполезно. Да, потому что они придут, когда захотят. Время-то все время настоящее, мы помним, да. То есть вот этот менталитет, он немножко, вот он сложный для восприятия, но если к этому привыкнуть, немножко, так сказать, это выучить, то да, возможно, интересное взаимодействие.
1: Конечно. А про культурные университеты, смотрите, и правильно ли я понимаю, что там такая история, что, по сути, как бы разные страны создают свои вот эти культурные университеты для того, чтобы насаждать свою культуру в определенных регионах, да? То есть, ну, пускают корни.
2: О внешних, да, игроках,
1: да,
2: говорю.
1: Да, внешних,
2: да, это, ну, конечно, классический пример здесь, это система институтов Конфуция, да? То есть, африканцев учат китайскому языку,
1: ага.
2: Да, и это, и опять же, вот это вот воздействие Китая, да, то есть привнести свое, включая язык, потому что, ну вот, да, это удобно. Да, это сейчас, ну, конечно же, классические, там, да, все французские школы с французским языком, конечно же, с английским языком, и, конечно, сейчас это школы русского языка. Либо это секция отдельная там при посольстве, либо отдельные культурные миссии и так далее. То есть это вот эта вот многогранность языков, не африканских, которые сейчас туда приносятся как часть мягкой политики различных государств. Вот это очень интересный тренд. Африканцы, на самом деле, очень восприимчивы к языкам, да, и они, особенно северные, да, они воспримут и китайский, и русский, и хинди, и так далее, да, особенности, если там долгое время делать. И это очень интересный компонент, мне кажется.
1: А вот, кстати, по поводу таких тоже особенностей, мы с вами затронули это в начале, но это же как бы очень смешная история про то, что на мировой карте Африка, она достаточно маленькая, да?
2: Ну, ты смотри, какая карта, на самом деле. Тут надо очень аккуратно с атласом.
1: И если классический атлас, к которому мы все привыкли...
2: Ну, там так полстраницы-то будет, там больше займет.
1: Но примерно, если мы наложим, она будет выглядеть как Европа, а на самом деле она...
2: Это если глобус там с... Да, искажение взять, да, действительно будет немножко сложнее. Как Европа, она выглядеть не будет точно. Это у вас
1: хорошо,
2: неправильная карта, выкиньте ее, пожалуйста.
1: Она будет выглядеть даже не как Россия, она будет как пол России выглядеть. Но суть в том,
2: что... Странные карты, ну да ладно.
1: Не-не-не, это вот классический, самый классический атлас, если мы просто...
2: Ну там огромная такая картинка обычно нарисована.
1: Ну не знаю, на всех, это же прям вот типа такой феномен про то, что по сути, как бы мы воспринимаем ее визуально, визуально воспринимаем Африку как достаточно маленькую. На самом деле она...
2: Ну по-разному, на самом деле, да.
1: У вас такого нет?
2: Нет.
1: А, нет, это на самом деле...
2: сразу со школы было видно, да, что вот там это Австралия, значит, там, да, это там Индия, Китай, вот это Африка, огромный этот кусок, да. То есть, на самом деле, у меня наоборот воспринимало, что Латинская Америка меньше, картину, как картиночка, да, вот там в школьном там учебнике, чем, собственно, континент. И, собственно, Европу надо было приближать, искать, да, вообще, где вот граница между там Бельгией, Голландией, да, и так далее. А здесь было все очень крупно. На самом деле, да. Но опять же, зависит от...
1: Ну, возможно. Это, там, на самом деле, такой большой тренд в интернете сейчас прям даже на эту тему.
2: Понятно,
1: вот эти короткие видео про то, что вот, посмотрите, какая Африка, какая она на самом деле. Вот ее площадь.
2: Это, видимо, какие-то пиаровские такие вещи, которые, конечно...
1: Африка продвигается.
2: К учебникам географии не имеют отношения.
1: Хочется, знаете, смотрите, вот какая задача. Нас ребят смотрят, которые так или иначе смотрят куда-то в будущее, в какую-то перспективу, и они сейчас хотят как бы вот всю информацию, которую мы сегодня обсудили, подвести какой-то итог для себя, какой-то вывод сделать. Вот давайте попытаемся сформулировать, какой вывод мы, как там деятельные люди, должны сделать вообще про Африку и про африканскую экономику. Я не знаю, 1, 2, 3 ключевых тезиса.
2: Ну, я бы сказала, что вывод номер один. Африканская экономика сейчас развивается быстрее, чем общемировая. Это абсолютно колоссальная вещь. Второй вывод, что африканцев через очень небольшой промежуток времени для истории будет больше всех. Их может быть даже больше, чем китайцев через какой-то момент. Поэтому, соответственно, это та сила, с которой нужно считаться. В экономическом плане, в политическом плане и в социальном плане тоже. Но то есть Африка — это не только там комок каких-то проблем, это еще и огромный ассортимент возможностей. То есть я бы ориентировалась именно на то, что это очень интересные возможности для инвестиций и для любого абсолютно бизнеса, любого уровня.
1: Супер. Спасибо вам большое. Открыли для меня целый пласт новой информации. Мне кажется, на самом деле, если копать дальше, можно еще 2 часа разговаривать,
2: да?
1: И там есть еще много интересных областей, но мне кажется, сегодняшнюю задачу мы выполнили, потому что в целом, вот я говорю, очень много, даже заходишь просто там, не знаю, на YouTube, очень много контента про Китай, бесконечное количество, да, который, вот я недавно записывал, кстати, выпуск про Китай, мы понимаем то, что он претерпевает большой кризис, да.
2: Очень большой.
1: И это только начало.
2: Да.
1: И есть, наоборот, Африка, которая растет быстрее, чем вся мировая экономика, да, как бы, и в целом там есть большой потенциал, и кажется, что сейчас то самое время, чтобы обратить внимание на все происходящее. Так что спасибо.
2: Конечно.
1: Вам большое.
2: Вам спасибо.
1: Все, всем пока.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Иштибури расположен у подножия горы Арахмер в 25 километрах от райцентра Унцукуль. О его древних корнях свидетельствует кладбище с языческими, христианскими и мусульманскими захоронениями и множество прорытых вручную террас в окрестностях. Жили здесь люди охотой в ближних лесах и доходами от полеводства и скотоводства. Выращивали пшеницу, картофель, кукурузу, держали коров, овец и коз. Предание гласит, что в глубокой древности аул был захвачен Суракат-ханом из хунзахского Тануси, после чего прислали 8 семей стражников, старший из которых, Бури, поселился в сторожевой башне на окраине. О бунте в ауле или о приближении к нему врага Бури сообщал свистом на сторожевую башню соседнего аула, и тогда оперативно прибывала помощь от хана. В 1936 году бедняки и средняки аула Иштибури объединились в колхоз имени Молотова под руководством Гулдача Магомедова, Гусейна Гаджимурадова и других. Хозяйство крепко встало на ноги, благодаря чему в домах колхозников прижилось благополучие. Качественно улучшились жилища и появились даже не снившиеся удобства быта. Позже, во времена Великой Отечественной войны, около 30 иштибуринцев ушло на фронт. Потом началась трагедия длиною в 13 долгих лет. Иштибуринцы не согласились добровольно отселиться в Чечню. Власть была неумолима. Очевидцы тех событий рассказывают, что жители села погнали пешком в сторону Харибского перевала. Они добрели до Ножа-Юртовского района Чечни. Засеять поля на новом месте не успели. Начался голод. Только на третий год они научились обрабатывать землю на новом месте и смогли досыта наесться хлебом. Через 13 лет тех иштибуринцев, что пожелали возвратиться на дедовскую землю, довезли на автомашинах до села. В ауле не нашли ни одного целого дома. Но в наше время Иштибури уже живет спокойной, размеренной жизнью. От года к году расширяется площадь пашни, во многих дворах содержит десятки голов крупного скота.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в селе Ахты? Не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.

0: Цитаты, высказывания, мысли вслух.
1: Рада Михайловна Грановская, доктор психологических наук.
2: Ну, надо сказать, что с возрастом у человека меняется психология, и у него возникают новые трудности, и поэтому к нему надо подходить другим способом. Значит, с возрастом у нас меняются базовые ценности. И тогда то, что наша психика не считает важным, мы перестаем запоминать. Это очень существенно, когда человек попадает в ситуацию стресса. Ну, есть важные предприятия, где стараются подготовить, и стоят разные тренажеры, и всех на скорость реакции проверили. А теперь пришла действительно авария. И что вы думаете? Спасают те, кто медленнее всего там действовал. Почему? Потому что в реальной аварии важно не куда человек бегает и как быстро, а какими ценностями он пользуется. Так вот, в аварийной ситуации у человека просыпаются базовые ценности. Как спасти? Как упредить? И поэтому, вот если человек знает, что он тренируется в обычной ситуации, то это никак не скажется на его поведении в экстриме. А скажется его порядочность, его нравственность, совсем другие ценности. Люди молодые и люди зрелые по-разному переносят разные нагрузки. У молодых есть проблема включиться в свое молодежное окружение, попасть в этот коллектив. А это значит быть как все, одеваться как все, вести себя как все. Но, к сожалению, здесь они не знают меры. А мера зачем нужна, спрашивается. А дело в том, что они же живут, где есть и другие люди, другого возраста. А теперь я обращаюсь к людям старшего возраста. Поскольку все заболевания связаны с нервными перегрузками, то вам надо научиться смотреть на то, что вам не нравится, как-то иначе. И для этого есть три стратегии. Первая называется исследовательская. Вот вы на Марсе, там все по-другому. Очень интересно, как же это они так достигают. Вторая стратегия – историческая. Куда ни посмотри вглубь веков, всегда старикам не нравилось что-то в молодежи. А раз это всегда было, ну что ж я буду теперь это переживать? И тысячу лет назад все так же было. И третье. Мне нельзя с ними ссориться по такому неважному вопросу, потому что может прийти время, когда будет жизненно важный вопрос, а они к тому времени меня уже слушать не будут.
1: Рада Михайловна Грановская, доктор психологических наук.
0: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Мы привыкли задавать себе сложные вопросы. Как заработать много денег, рентабельно ли получать высшее образование, как понравиться другим людям. Но все эти вопросы бесполезны, поскольку являются следствиями простых. И пока мы не ответим на простые вопросы, нет смысла пыжиться над этими. Среди базовых, первостепенных вопросов есть особый, уникальный вопрос, который я задаю себе каждый день. Звучит он просто: «Зачем?». Это один из главных жизненных вопросов, и чем чаще он будет звучать, тем понятней и проще будет жизнь. Это фундаментальный вопрос понимания себя. Он чрезвычайно прост даже для моего канала, но не обманывайтесь, ответить на него будет нелегко. Есть одно волшебное правило – всегда уходи на 7 слоев вниз. Приведу пример. Предположим, я хочу заработать много денег. Я спрашиваю себя: зачем? После некоторых раздумий приходит очевидный ответ – хочу быть успешным и иметь много вещей, гаджетов и автомобиль. На этом моменте уже можно сделать вывод – мне нужны не деньги, а то, что они дают. Но я не останавливаюсь на том, что мне нужно много успеха и вещей, а иду глубже и спрашиваю себя: зачем мне все эти вещи? Разум отвечает: хочу, чтобы меня уважали, и хочу быть авторитетным человеком. Вот я еще только на втором уровне, но уже понятно, что мне нужны не деньги и не успех с кучей дорогих вещей, а авторитет и уважение. Но идем дальше, на третий уровень. Зачем мне нужны авторитет и уважение? Чтобы привлекать важных людей в мою жизнь, чтобы меня любили и чтобы я мог проявлять свою любовь. Вот от денег я прошел долгий путь до простой нужды в важных и близких людях, в их любви ко мне и моей любви к ним. Чем глубже по уровням я спускаюсь в свое сознание, тем лучше я начинаю понимать себя. Шелуха навязанных ценностей опадает, а истина открывается. Чтобы быть счастливым, мне всего-навсего нужно быть полезным. И только лишь покореженное сознание общества сумело меня убедить, будто я должен всю жизнь посвящать заработку, словно это мой бог. Но отгадайте что, я и на этом не остановлюсь. Я буду и дальше задавать себе эти вопросы, и в конечном счете приду к тому, ради чего мне стоит жить. И когда я это пойму, все встанет на свои места. Однако это вовсе не значит, что я не буду зарабатывать деньги. Просто у этого появится более глубокая мотивация. Расскажу притчу. Три человека ворочили камни. Одного из них спросили: «Что ты делаешь?» Он вытер пот со лба и ответил: «Горбачусь». Подошли ко второму и спросили: «А ты что делаешь?» Он закатал рукава и деловито сказал: «Деньги зарабатываю». Спросили у третьего: «А что делаешь ты?» Он посмотрел наверх и сказал: «Храм строю». Вы можете всю жизнь перекладывать одни и те же бумажки с места на место, но если вы научились задавать себе правильные вопросы, вы строите храм. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Фирмы вроде разные, а цех один, станки общая, продукция лежит в одном складе, меняются лишь только шильдики и все. Для налоговой очевидно, что бизнес не разделен реально. Общие материальные ресурсы – это помещение, техника, оборудование. Допустим, у вас две швейные компании, формально у «Игла» и у «Шов», но работают они в одном цеху, на одних и тех же машинах. В понедельник заказы оформляют у «Шов», во вторник у «Игла». Или, допустим, единый склад, где товары обоих компаний хранятся вперемешку в одном ангаре, отгружаются тоже вместе. С точки зрения налоговой, это не самостоятельное предприятие, а единый бизнес, который подробили только на бумаге. Инспектор спокойно может выйти на осмотр или запросить сведения об аренде и эксплуатации станков и поймет, что разделения в итоге здесь реально нет. Вот ситуация на практике. Предприниматель создал две компании, две ООшки для пошива одежды. Формально разные компании, разные сотрудники, но те же самые швейные машинки, те же самые плоттеры и так далее, только разные документы. Налоговая обнаружила, что аренда цеха оформлена на одну компанию, а другая вроде как вообще не платит за станки. Итог: признали единый производственный комплекс, начисляются налоги, все. Ну, то есть очень легко это все было доказать потом как проверка. Для инспектора здесь есть такой, знаете, стандарт. Если, допустим, нет договора аренды станков между складов, между компаниями, то оборудование, скорее всего, используют все, и это является явным сигналом единого хозяйства. Общие физические ресурсы – это один из таких нагляднейших признаков дробления. Если все на одном месте и между своими без формального разделения, то налоговая считает, что выручка искусственно раскидана по юрлицам. Последствия – недоимка, начисления, налоги, штрафы, пени и так далее. А обратим внимание на свой бизнес. Каждый гляньте на свою ситуацию. Если компания действительно независимая, то пускай тогда уже арендует свое оборудование или помещение с отдельными договорами и четкой учетной политикой. Посмотрите на то, как вы документируете аренду. Если одна компания пользуется станками другой, оформляйте аренду, платите деньги. Никаких «мы это бесплатно сделаем, там все взаимозачета». Фигня собачья, извините, но это просто детский сад какой-то. Сейчас это не проходит. Плюс реально разграничивайте. Хотите доказать, что бизнес неэффективно разделен? Ну тогда покажите отдельные цеха, время использования, персонала и так далее. Все это нужно будет документировать, потому что при реальной деятельности обычно так и происходит. И поэтому, если вы думаете, что мы что-то там пока не сделали, потом сделаем, не сделайте.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».

0: В Дагестане 23 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Специалисты проверили более 20 автозаправочных станций в Махачкале и выявили нарушения безопасности. Некоторые АЗС устранили нарушения. Проверки продолжаются. Рассматривается вопрос о снятии обеспечительных мер и возобновлении работы. Об этом сообщил глава правительства республики Магомед Рамазанов. Власти также обсуждают привлечение федеральных ВИНГ для увеличения поставок топлива и стабилизации рынка. Завтра в Махачкале с 7 до 8.30 утра будет ограничено движение транспорта в связи с организацией велопробега. Ограничения коснутся участка проспекта Расула Гамзатова от улицы Дахадаева до проспекта Петра Первого и далее до проспекта Насрудинова. В Дагестане проходят съемки сериала «Голицын». Он расскажет о российском виноделе и предпринимателе князе Льве Голицыне. Создатели заявляют, что Дагестан стал одной из локаций для съемок благодаря своим природным и архитектурным особенностям, которые помогают создать атмосферу прошлых времен. Среди мест съемок – Дербент, а также объекты в Дербентском, Хунзахском и Шамильском районах. Биржевые цены на сахар подскочили почти на 2%, установив рекордные значения с апреля прошлого года, согласно данным IC Futures. Особенно заметное повышение произошло в августе. С начала месяца глобальные цены на сахар выросли на 26%, показывают биржевые сводки. В Испании всего за 4 минуты была похищена одна из самых важных коллекций золота бронзового века. Кража произошла в музее средневекового города Вильена. Преступники завладели браслетами, чашами, бутылками и другими артефактами, возраст которых превышает 3000 лет и датируется примерно тысячным годом до нашей эры. Специалисты приравнивают сокровища к находкам из царских гробниц Микен в Греции. Тунисский форвард Хазем Мастури попрощался с махачкалинским «Динамо» и перешел в «Эсперанс». 29-летний игрок защищал цвета дагестанского клуба с августа прошлого года, сыграв в 31 матче и отметившись 4 голами. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Новости спорта.
1: На этапе бриллиантовой лиги в Цюрихе в течение 40 минут были установлены два мировых рекорда в барьерном беге. Сначала двукратный бронзовый призер Олимпийских игр бразилец Алисон дос Сантос пробежал 400 метров с барьерами за 45,8 секунды, побив рекорд норвежца Карстена Вархальма, который тоже участвовал в этом забеге и занял второе место. Спустя несколько минут победительница Парижской Олимпиады американка Масайя Рассел установила новый мировой рекорд в беге на 100 метров с барьерами, преодолев дистанцию за 12,9 секунды. Она улучшила прежнее достижение нигерийки Тоби Амусон на 3 сотых. Чешский дуэт Каролины Муховой и Якуба Меншика выиграл открытый чемпионат США в смешанном разряде, обыграв в финале швейцарско-итальянскую пару Белинды Бенчич и Флавио Каболли в трех сетах. Для обоих теннисистов это первый титул в карьере на турнирах Большого Шлема. За победу чешский тандем получил 1 миллион долларов призовых. Руководство Ливерпуля согласовало с ПСЖ переход 23-летнего вингера сборной Франции Брэдли Баркаля. Сумма сделки составит 140 миллионов евро с учетом бонусов. Этот трансфер может стать рекордным для чемпионата Франции по продаже игроков в зарубежные клубы, побив прежнее достижение при переходе Неймара из ПСЖ в Аль-Хиляль за 90 миллионов евро. В новом клубе Баркаля станет вторым самым дорогим приобретением в истории после Александра Исака, купленного у Ньюкасла за 125 миллионов фунтов. Команда Формулы-1 «Альпин» объявила о продлении контракта с 23-летним аргентинским пилотом Франко Колапинто до конца следующего сезона. В нынешнем розыгрыше аргентинец набрал 19 очков и занимает 12 место в личном зачете, а его лучшим результатом стало 6 место на Гран-при Канады. В прошлом сезоне Колапинто остался без турнирных баллов, но в этом году его прогресс помог команде закрепиться на 6 месте в Кубке конструкторов. Вице-чемпионки Европы сербские волейболистки завершили групповой этап нынешнего розыгрыша континентального первенства с абсолютным результатом 5 побед в 5 матчах с общим счетом 15-1. В заключительном туре сборная Сербии в трех партиях разгромила Грецию. В матче за первое место в группе C бельгийки одержали победу 3-2 над командой Нидерландов. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В Армении общепринято, что принимающий человек представляется первым, а потом гость. Для приветствия армяне используют долгое и крепкое рукопожатие. При этом расстояние между людьми может быть меньше, чем обычно. Армяне очень ценят личное общение и уделяют большое внимание установлению тесных дружественных контактов между деловыми партнерами. Деловые переговоры стоит планировать заранее и стараться не опаздывать на встречу, даже если ваши партнеры из Армении не столь пунктуальны. Во время самих переговоров не стоит проявлять бурных эмоций. Это может подпортить вашу репутацию. Вы можете торговаться с армянскими партнерами, хотя это и не всегда желательно. Стоит действовать по ситуации. Также не стоит быть слишком прямолинейным во время переговоров. Армяне болезненно воспринимают прямой отказ. В Армении не принято принимать быстрые решения, поэтому процесс подписания контракта может затянуться. В общении армяне очень дружелюбны и будут вам очень признательны, если вы дадите им возможность начать и завершить разговор. В перерывах между рассмотрением деловых тем вы можете обсудить с вашими армянскими партнерами вопросы национальной кухни, спорта, погоды и истории, избегая личных тем и вопросов религии.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Пять утра, пора вставать. Множество голосов в твоей голове начинает говорить еще до того, как ты дотянулся до будильника. Слишком рано, слишком темно, слишком холодно. Останься в постели. Еще 5 минут, они все равно ничего не решат. Твое уставшее тело лежит и даже не пытается пошевелиться, игнорируя любые команды твоего мозга встать с кровати и начать двигаться. Множество голосов из каждого уголка твоего сознания выкрикивают одни и те же слова. Нажми на кнопку повтора и возвращайся обратно в мир беззаботной жизни. Но кто они такие и какое право они имеют управлять твоей жизнью? Разве тебя интересует их мнение? Голос, которому ты отдал свое предпочтение, это вызов. Голос, который напоминает тебе, что было первопричиной того, что ты поставил будильник. Голос, который напоминает тебе о том, зачем ты встаешь каждое утро, игнорируя тысячи других голосов в твоей голове, которые требуют, чтобы ты остался в постели. Только ты выбираешь, кого из них слушать. Поэтому дай установку своему телу встать с кровати и не возвращаться назад, потому что на сегодня у тебя запланировано множество шагов, которые приблизят тебя к твоей цели. Добро пожаловать в реальный мир. В мир, в котором каждый новый день – это выбор между тем, что тебе хочется, и тем, что тебе действительно нужно. Как же велик соблазн выбрать первое – сбросить с себя всю ответственность и начать жить, не заботясь о завтрашнем дне. Но почему бы не выбрать то, что хочется? Жизнь одна, и нужно наслаждаться ею здесь и сейчас, а будущее само о себе позаботится. Тем более так делают все, и ничего. Да, так делают все, но не ты. В отличие от всех других, ты плывешь против течения. И ты встал на этот путь в тот момент, когда решил отказаться от всего, что комфортно и безопасно, и отдать предпочтение тому, что действительно тебе необходимо. Да, этот путь не самый легкий. А если быть честным, то он самый сложный. Большинство людей сдадутся и начнут плыть по течению, как все остальные. Выдержишь ли этот путь ты, зависит только от тебя. Никто не хочет вставать в 4 утра и идти бегать, когда еще совершенно темно. Но это необходимо. Единственная причина, почему я это делаю так рано, это потому что я верю в то, что никто другой этого не делает. И это дает мне маленькое преимущество. Пока твои соперники спят, ты уже на ногах, ты уже начинаешь работать, ты уже на шаг впереди остальных. И с каждым таким шагом твои соперники становятся все дальше от тебя. Именно это усиливает твое стремление. Чтобы достичь успеха, ты должен забыть про такие вещи, как усталость, раннее утро или холодная погода. Если ты хочешь стать успешным, ты должен понимать, что какие-то врожденные способности или талант не приведут тебя к твоей цели. В мире есть множество одаренных людей, которые никогда не реализуют себя по жизни. А почему? У них же есть все, чтобы достичь успеха. Но разница между ними и тобой в том, что у них нет желания. Они не будут вставать рано утром и с горящими глазами браться за работу. А зачем? Если мне предначертано стать успешным, то так оно и будет. А если нет, то и нет смысла так надрываться. Для чего все эти жертвы? Чтобы лишний раз доказать самому себе, что у меня ничего не выйдет? Не проще ли плыть по течению жизни и принимать все подарки судьбы, которые мне будут попадаться на этом пути? Запомни, это мысли пустых людей. У них нет никакого желания изменить свою жизнь, сделать ее чуточку лучше. Единственное их желание – это найти оправдание для своей слабости. Никто не получает силу за победу. Сила приобретается только во время борьбы с трудностями, которые тебе приходится постоянно преодолевать, пока ты идешь к своей мечте. Запомни, мелочи определяют все. Если ты поставил себе огромную цель, если ты хочешь достичь успеха, ты должен начать с самого малого и отдавать всего себя в каждой попытке. Без этого ты никогда не достигнешь своей цели. Боль. Она будет сопровождать тебя на протяжении всего пути. Нет ни одного человека, кто достиг бы успеха и при этом не испытал боли. Но боль – это лишь временное явление. Она может длиться минуту, час, день или даже год. Но если ты не остановишься и будешь идти вперед, пробиваясь через эту боль, то она так и останется временной. И рано или поздно она пройдет, и что-то другое займет ее место. Но если ты остановишься и бросишь, именно боль будет преследовать тебя всю оставшуюся жизнь. Поэтому выброси из головы все негативные мысли и просто начинай двигаться к своей цели. Но как? С чего начать? Просто встань рано утром и начни делать то, что ты никогда не делал. Правда в том, что если ты хочешь изменить свою жизнь, тебе придется делать те вещи, которые ты никогда не делал до этого. Глупо ожидать разных результатов, делая при этом одни и те же действия. Поэтому попробуй хотя бы один день. Встань в 5 утра и потрать всего 1 час на то, что приблизит тебя к твоей цели. В то время, пока все твои конкуренты будут еще спать, ты уже будешь работать над своей мечтой. В то время, когда твои конкуренты только проснутся и будут думать, что же им принесет сегодняшний день, ты будешь знать, что твой день уже сделал тебя лучше. День только начался, а ты уже на шаг впереди, чем все остальные. Потрать один день. Почувствуй, каково это – вставать, когда все еще спят, или начинать работать, когда все говорят: «Ты что, вставать в такую рань и работать? Я же не сумасшедший, зачем мне это? Я лучше подольше посплю». А ты встаешь и делаешь это. Да, это может быть тяжело и утомительно, но после того, как ты это сделаешь, ты ощутишь гордость за себя и за свои достижения. И только в этот момент ты поймешь, почему так много людей не могут достигнуть успеха. У них может быть цель, может быть мечта, но у них нет желания идти на такие жертвы и проходить через всю эту боль ради этой мечты. В отличие от тебя. Ты знаешь, что все эти жертвы необходимы, и что боль – это всего лишь временное явление. Если она тебя не остановит, ты достигнешь всего, о чем только мечтаешь.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ль непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: В провинции Сецу, где туманы по утрам клубятся над рисовыми полями, а горы скрываются за вуалью облаков, жил самурай по имени Хираока Дзюнити. Он был вассалом мелкого даймё и прославился в юности умением владеть копьем нагината. Но годы шли, раны, полученные в боях, болели все чаще, и теперь большую часть времени он проводил в своем доме на краю деревни, занимаясь обучением молодых воинов и уходом за садом. Весенним утром Хираока возвращался из деревни, где купил рис и чай. Дорога шла мимо бамбуковой рощи. Внезапно он заметил у обочины маленький комок перьев. Это был воробей, едва живой, с повисшим крылом. Птица судорожно дышала, лапки дрожали. «Мелкое создание», — тихо сказал Хираока, наклоняясь. «Что ты делал, чтобы оказаться здесь, так далеко от своих сородичей?» Воробей ответил лишь слабым чириканьем. Самурай аккуратно поднял его и положил в складки своего хаори. Дома Хираока устроил воробью гнездо в корзине, устелив ее мягкой тканью. Каждый день он приносил ему рисовые зерна и воду, а по вечерам сидел рядом, глядя, как птица клюет еду. Через несколько недель крыло зажило, и воробей смог прыгать по комнате. Хираока открыл окно, надеясь, что птица улетит. Но воробей не спешил. Он подлетал к подоконнику, а потом возвращался на стол, где всегда стояла чашка с рисом. «Ты привык к легкой пище», — сказал Хираока. «Я хотел вернуть тебе свободу, но, кажется, я отнял ее». Со временем воробей стал вести себя все смелее. Он клевал рис прямо из чаши самурая, разбрасывал зерно по полу, садился на плечо, щипал за ухо. Иногда он будил хозяина ранним утром, громко чирикая, требуя еды. В один из таких дней заглянул сосед, старый монах по имени Энсю. Он увидел, как воробей беззастенчиво клюет еду из миски Хираоки. «Дивлюсь я», — сказал монах, — «что великий воин стал прислужником воробья». «Я спас его от смерти», — возразил самурай. «Ты спас его тело», — ответил Энсю, — «но сломал его дух. Там, где нет испытания, нет и уважения». С этими словами монах ушел, оставив Хираоку в раздумьях. Через несколько дней Хираока взял воробья на руки и отнес в бамбуковую рощу. Птица не сопротивлялась, но когда ее отпустили, взлетела на низкую ветку и долго кричала, словно требуя вернуть прежнюю жизнь. Самурай поклонился и ушел, не оглядываясь. Дорога домой показалась ему непривычно тихой. Вечером к нему пришел ученик, юноша по имени Кенсиро. Он рассказал, что его старший брат снова проиграл деньги в кости и просит в долг. «Ты уже давал ему раньше?» – спросил Хираока. «Да, много раз», – признался Кенсиро. «Он обещает исправиться, но снова делает то же самое». Хираока налил себе чай, сделал глоток и сказал: «Ты знаешь, что я недавно отпустил воробья? Когда я его нашел, он был слаб и беспомощен. Я хотел ему добра. Но кормя его каждый день, я сделал так, что он разучился жить сам. Он перестал ценить то, что получал, и стал требовать все больше». «Ты хочешь сказать, что мой брат как тот воробей?» – спросил юноша. «Да», – кивнул самурай. «Когда мы подменяем человеку его собственный путь своими дарами, мы не помогаем, мы крадем у него возможность вырасти. Жалость – это сладкий яд. Она может утолить боль на миг, но отравит сердце на годы». Кенсиро молчал, глядя в пол. «Запомни», – продолжил Хираока, – «помощь нужна когда человек сам готов бороться. Но если он сидит с открытым клювом, ожидая, что ты принесешь ему рис, твоя доброта превратится в его оковы. Через месяц Кенсиру пришел снова. Его брат снова просил денег, но на этот раз юноша отказал. Брат кричал, обвинял, называл его жестоким. «Мне было больно», — признался Кенсиру, «но я вспомнил твои слова. И знаешь, он ушел злой, а через неделю устроился на работу в порт». Хираоко улыбнулся. «Вот и все. Иногда единственная настоящая помощь — это отпустить человека в бамбуковую рощу его трудностей. Там, если он захочет жить, он научится летать». Через год Хираоко снова шел той же дорогой мимо рощи. Он услышал чириканье и увидел воробья, или, может быть, его потомка, с блестящими перьями и быстрыми крыльями. Птица подлетела близко, но не стала садиться на плечо. Она чирикнула, а потом улетела вглубь рощи. Самурай остановился и тихо сказал: «Вот так и должно быть».
1: Притчи народов мира.

0: 2-3 минуты. После этого вы сможете ощутить, как уходит напряжение. Горячая вода улучшит микроциркуляцию, поможет сосудам расшириться и конечностям расслабиться. А если руки расслаблены, то и тело начнет расслабляться, сказала врач. Второй прием – это посмотреть в окно на синее небо. Это можно сделать и из офиса, и из дома, если человек трудится удаленно. Когда глаза не цепляются за что-то лишнее, за дома или облака, мышцы глаз расслабляются. А после этого начинают расслабляться и иные мышцы тела, что в целом помогает снять напряжение и стресс.
1: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Холчатл хвак илдаса калмил тамахши берхунеб. Мягко с карандаша твердо с сабли побеждает. Холчатл хвак илдаса калмил тамахши берхунеб.

0: ვიგონებ. Шликавчеси цураи, шликавчодуи цоцал. Хорошему человеку одно слово достаточно. Хорошему коню одного удара плетью. Шликавчеси цураи, шликавчодуи цоцал. Жинцы губу карасюе югу колю. Не рой другому яму, сам в нее попадешь. Жинцы губу карасюе югу колю. Анк михарасулгуру курасулбугу. Заяц принадлежит не тому, кто увидел, а тому, кто поймал. Анк михарасулгуру курасулбугу. Вот анхич эвчи чедеч эвтара. Человек без родины, с ума без хлеба. Вот анхич эвчи чедеч эвтара.
1: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог-ФМ».

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы запускаем рубрику обзора на продукцию консервного завода Кикуни. И в первую очередь хочется начать с его визитной карточки – абрикосового нектара. Абрикосовый нектар – это кладезь витаминов, микроэлементов и минералов, но хочется отметить его пользу прежде всего за счет высокого содержания калия, витамина А и бета-каротина. Калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, предотвращает задержку жидкости, помогает справляться с отеками. Бета-каротин – это предшественник витамина А, то есть из него уже в организме образуется витамин А. Это он окрашивает фрукты в ярко-желтый или оранжевый цвет. В чем же его польза? Он обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Очень полезен для здоровья глаз, профилактика снижения зрения и развития катаракты, кожи, способствует увлажнению и защите от вредного воздействия солнечных лучей, иммунной системы, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Чем еще богат абрикосовый нектар? Витаминами С и Е – это тоже антиоксиданты, так же, как и бета-каротин. Они защищают наши клеточки и укрепляют иммунитет. Витаминами группы В – это здоровье нервной системы, хороший обмен веществ, участие в процессах кроветворения. Витамин К – необходимый для свертывания крови и здоровья костей. Минералами – медью, марганцем, магнием и фосфором. А еще в нем очень много клетчатки, пищевых волокон, которые так полезны для пищеварения. Абрикосовый нектар будет полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно пациентам с артериальной гипертонией, тахикардиями и аритмиями. Отлично подойдет для пациентов, страдающих запорами, анемией, беременным, детям и пожилым. Это вкусный, освежающий напиток, который придает сил, энергии и настроение. Друзья, надеюсь, эта информация была интересной для вас, и вы сможете по достоинству оценить вкус и пользу этого замечательного напитка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч на Диалог FM.
1: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио. Диалог FM. Личный коуч.
2: Эффект плато. Давайте еще раз взглянем на кривую мастерства. Когда вы начинаете осваивать навык, происходит кратковременная вспышка прогресса. Вы увлечены и чувствуете себя отлично, мотивация зашкаливает. Но вскоре ваши успехи начинают сходить на нет, и вы оказываетесь на так называемом плато. Не забывайте, что даже если вы чувствуете себя в тупике, вы уже на ступеньку выше того, с чего начали. При соблюдении последовательности произойдет еще один небольшой скачок, за которым непременно последует очередное плато. Так устроен путь к мастерству. Если вы когда-нибудь пробовали похудеть, то сами в этом убедились. В первую неделю уходит несколько лишних кило, и вы окрылены мечтой влезть в свои любимые джинсы. На следующей неделе встаете на весы – о нет, вес снова качнулся в большую сторону. На третьей неделе – затишье, вес встал, вы вышли на плато. Именно на этом этапе большинство людей сходят с дистанции. Они разочарованы, так как рассчитывали на молниеносный успех и постоянный результат. Так не бывает. Вы ступаете два шага вперед, один назад, затем стоите на месте. И самое интересное в том, что около 95% пути к мастерству вы проведете именно на плато, где не будете замечать никакого прогресса. Мастерство – это медленный, ухабистый путь.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в 1925 году нашу республику посетил Фритьоф Нансен, известный норвежский полярный исследователь, политический и общественный деятель, гуманист, лауреат Нобелевской премии мира за 1922 год. В Дагестан Нансен приезжал с целью изучения энергетических ресурсов республики с участием крупных ученых-геологов. Он назывался о Дагестане как об очень интересной стране с большими экономическими возможностями. Свой визит в Дагестан он подробно описал в своей книге «Через Кавказ на Волгу», изданной на норвежском, немецком и английском языках в 1929 году. В 2012 году на здании номер 10 по улице Горького в Махачкале была открыта мемориальная плита, напоминающая о том, что именно в этом доме в 1925 году остановился Фритьоф Нансен во время своего недельного визита.
0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».

0: Сказывания. Афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев. Инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Как сейчас происходит бизнес? Раньше бизнес был такой. У тебя есть завод, ты что-то произвел товар. Все, ты царь горы, ты продаешь товар, ты крутой. Сейчас мир меняется таким образом, что если у тебя есть товар и завод, это еще ни о чем не говорит. Ты можешь обанкротиться в один день. Поэтому сейчас модель бизнеса строится таким образом. Сначала первое. Захват внимания. Сейчас так много товаров на полках, что самое главное – захватить внимание. А второе – это удержание внимания. Для того, чтобы удержать внимание, у вас должен быть контент. Проблема сайтов любых компаний заключается в том, что ты можешь создать шикарный крутой сайт, но ты туда не привлечешь трафик. Поэтому, смотрите, когда мы говорим про захват внимания, это обязательно должно быть эмоциональное что-то, эмоциональный посыл. Потом удержание внимания. Потом ты продаешь информацию о своем товаре. Это третий шаг. Информацию о своем товаре. Причем информация о твоем товаре состоит, в свою очередь, из трех вещей. Первое. Информация о том, чем поможет твой товар твоим потребителям, то есть о ценности твоего товара. Второе. Информация о том, как им пользоваться. Третье. Информация о том, как легко его купить. И четвертый уже шаг. Ты продаешь товар. И вся модель бизнеса сейчас придет к этому, что сначала ты должен захватить внимание, потом удержать внимание, потом продать информацию о своем товаре, а потом только продать товар. Поэтому я сейчас больше упор делаю на социальные сети. В конечном итоге выживут только те, кто имеет аудиторию. Если у вас нет аудитории, то у вас перспективы будут только производить товар для тех, кто имеет аудиторию. Потому что когда у тебя есть аудитория, у тебя есть внимание, то ты можешь продать любую продукцию, просто приходишь на завод и говоришь, под моим брендом выпусти кроссовки, он тебе выпустит. Поэтому я считаю, будущее, если брать то будущее, которое коснется всех нас, это умение управлять, захватывать и управлять вниманием своих потребителей. Кто обладает трафиком, тот стерегет других.
1: Маргулан Сисимбаев, общественный деятель и бизнесмен.
0: Мысли вслух.
3: В Дагестане полночь.
4: Время. Диалог ФМ. Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Все результаты этого мира можно разделить всего на две вещи. Первое, хотят что-то иметь, дом, машину, бизнес и так далее. Либо хотят кем-то быть, учителем, космонавтом, пилотом, бизнесменом, инвестором и так далее. Все, все хотелки этого мира состоят из двух вещей. Что-то иметь, либо кем-то быть. Так вот, и в случае, чтобы что-то иметь или чтобы кем-то быть, вам нужно что-то делать. Почему вам нужно делать? Потому что все ваши хотелки являются продуктом вашей эффективной деятельности, то есть побочным продуктом. Соответственно, вы должны что-то делать. А чтобы что-то делать, нужно не просто делать, а делать это эффективно. А вы никогда не сможете ничего эффективно делать, если вы не планируете. Без плана у вас будет бардак. Соответственно, если у вас бардачный план, неправильный план, неправильно выстраивающий приоритеты, то вы ничего не сможете сделать. Соответственно, у вас должен быть эффективный план. Хорошо, чтобы теперь быть эффективный план и эффективно планировать, нужно понимать, а что планировать. И здесь проблема тайм-менеджмента в том, что тайм-менеджмент, я считаю, ложная наука, которая вводит людей в заблуждение. Тайм-менеджмент звучит как управление временем. Слушайте, вы управлять временем не можете. У всех людей 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Разница только в том, что у одного человека есть много энергии, у другого человека нет энергии. У вас время может быть, вы еще живой, но ничего не можете сделать, потому что вы в депрессии, у вас нет желания, у вас апатия, у вас нет мотивации. А мотивация тоже происходит от энергии. Соответственно, нужно управлять не временем, потому что тайм-менеджмент стремится к тому, чтобы в единицу времени запихать как можно больше дел. А это в конечном итоге приводит к депрессии и срыву. Если ты правильно управляешь энергией, то ты выполняешь огромное количество дел. Если у вас нет эффективного планирования энергии, то практически вы ничего в этом мире добиться не можете.
0: Мысли вслух.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, у нас в студии очень интересный гость, владелец сети Леонардо Борис Кац. Борь, привет. Спасибо большое, что к нам пришел.
2: Добрый день.
1: Ты в таком очень интересном бизнесе, хобби-гипермаркеты. Вообще, вот расскажи вот так вот в двух словах, хобби-гипермаркеты — это о чем? В каком ты бизнесе?
2: Это продажа очень большого ассортимента товаров для детского творчества и товаров для взрослого творчества, но немножко всяких сопутствующих товаров. То есть товары для шитья, для рукоделия, для разных видов творчества взрослых и детей, товары для художников. В общем, огромный ассортимент. То есть это от пряжи и товаров для вышивания до каких-нибудь специализированных вещей и так далее, и так далее, и так далее.
1: Давай немножко о цифрах. Вот так вот, Леонардо в цифрах. Как выглядит твой бизнес?
2: Это примерно 140 магазинов от Калининграда до Владивостока, от Мурманска до Сочи. До 100 тысяч SKU в матрице, из которых в разных магазинах представлен немножко разный ассортимент. Что еще? Ну, оборот где-то в год больше 10 миллиардов рублей.
1: 10 миллиардов рублей на хобби.
2: Надо говорить не так. Лучше будет звучать 10 миллиардов рублей на пуговках и карандашиках.
1: Как устроен твой бизнес с точки зрения экономики?
2: Платите аренду. Это очень существенная часть затрат. Мы стараемся, чтобы эта доля была меньше 10%, но честно скажу, что это не получается. Если доля аренды превышает где-то там 15-16%, то уже надо задумываться о закрытии такого магазина. На первом месте всегда, так сказать, это, естественно, товар. Примерно 50 копеек с каждого рубля.

0: рубля уйдет поставщикам за товар.
1: То есть у вас маржа 50%, правильно?
0: Примерно,
1: наценка,
0: да.
1: 100, маржа 50%.
0: Примерно так.
1: Да. Угу. Так, и какие основные статьи расходов?
0: И основные статьи расходов, это, безусловно, на первом месте, это оплата труда. Это самая большая статья расходов. Растут зарплаты, растет эта статья. Плюс-минус около 20% от выручки.
1: То есть 20% расходы на персонал, 10%, ты говорил, расходы на аренду, логистика, маркетинг.
0: Минус еще. Логистика, минус маркетинг, и главное, чтобы что-нибудь осталось там.
1: С какими вызовами основными сейчас сталкивается твой бизнес?
0: Наверное, самый серьезный вызов, самый существенный, это переток покупки товаров потребителями на маркетплейсы. То есть, как рассуждает потребитель? Потребитель рассуждает примерно так. Важную вещь надо тщательно выбирать. Там, мебель, компьютеры, электронику надо выбирать, надо посмотреть. А есть всякая ерунда, ну, типа карандашиков. Можно ткнуть что-нибудь на Валберес, что-нибудь на Озоне, что-нибудь привезут, и это будет хорошо. Соответствует ли товар картинке? Безопасный ли товар? В этот момент потребитель про это не думает. У него задача быстро выбрать и получить.
1: Сейчас большая дискуссия идет, и я знаю твою позицию в этом вопросе, поэтому не могу не спросить. Все-таки вот Marketplace – это платформы или такие же ритейлеры?
0: На самом деле это такие же ритейлеры, которые притворяются платформой для того, чтобы их селлеры могли не платить налоги, и чтобы они сами могли не платить налоги. И чтобы они могли ни за что не отвечать. То есть вот прямо важное слово, что маркетплейсы ни за что не отвечают.
1: Можешь как-то это чуть более подробно рассказать? В каких вопросах ты считаешь у маркетплейсов вот это конкурентное преимущество связано с какими-то, не знаю, несовершенствами в законодательстве, например?
0: Ну, надо признать, что маркетплейсы очень быстро выросли, а законодательство, естественно, всегда во всех странах опаздывает в регулировании таких вот быстро растущих индустрий. И что получилось у нас? Возникли маркетплейсы, и никто не обязал, не разобрался в том, как устроен на самом деле их бизнес. И нет ситуации, чтобы маркетплейсы реально отвечали и за своих поставщиков, и за качество товара, за наличие всех документов. То есть маркетплейсы говорят так: мы деньги принимаем, но все вопросы не к нам, а к нашим поставщикам, вот с ними разбирайтесь. Розничная сеть же устроена совершенно по другому принципу. Розничная сеть отвечает за любой товар, который находится у нее на полке, и не просто отвечает, она отвечает за то, что этот товар легальный, она отвечает за то, что товар имеет все документы, сертификаты и все остальное, и отвечает за уплату налогов всеми поставщиками. Есть такое правило у налоговой службы: знай своего поставщика, знай своего контрагента.
1: И если у тебя кто-то из твоих поставщиков НДС не заплатил, то за этим НДС в конечном счете придут к тебе.
0: У маркетплейсов позиция совершенно другая. Ничего не знаем, мы продать продали, а все вопросы не к нам, а к селлеру.
1: Ну, то есть, в принципе, по такой логике ты завтра можешь сказать так: вот у меня есть там 200 поставщиков, я там, не знаю, создавайте ИП, работайте со мной через ИП, я типа Леонардо теперь Marketplace, продавайте просто на 20% дешевле, потому что в цепочке нету теперь НДС.
0: Да, именно так. Разница в себестоимости около 20% именно из-за того, что поставщики маркетплейсов могут не платить НДС. В чем здесь проблема? Проблема в том, что НДС платится на таможне при импорте товаров. И дальше вот эта вся цепочка, что импортировано с НДС и дальше продается каждый раз с НДС, позволяет сделать так, чтобы все участники этой цепочки от начала до конца, они заплатили НДС. Если этого контроля нету, то можно иметь ввоз товара по очень низкой цене, формально какой-то НДС заплатить, а дальше раскидать этот товар веером, да, на кучу ИП или ООО, в том числе зарегистрированных на граждан не России, а на граждан ближнего зарубежья, а это разрешено. И после этого эти товары выходят, выливаются все на

0: несколько лет, а чаще несколько десятилетий, уточнил гастроэнтеролог. Назначенные же ферменты, скорее всего, не получится отменить, так как для этого у человека должна вырасти новая функционирующая поджелудочная железа вместо почти разрушенной. При этом надо ограничить пищу, усиливающую функциональную нагрузку на поджелудочную. Это прежде всего жирная, жареная, очень соленая и острая еда. На плохое состояние органа обычно указывают диарея, потеря веса и метеоризм. Также люди жалуются на бурление в животе. Сильная боль в животе, тошнота и рвота – это проявление острого панкреатита, требующие срочного обращения к врачу.
1: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Тукита. Этот аул занимает одно из живописных мест, расположенных в высокогорных районах Дагестана. Он находится на высокоизолированной горе, со всех сторон окруженной высокими неприступными скалами и утесами. Гора образует плоскогорье.

0: территории, протянувшиеся до хунзахской границы. Путь к селению идет по крутому подъему, покрытому лесами и субальпийскими лугами. Высота расположения села составляет примерно 2000 метров над уровнем моря. По преданию, поселение было образовано тремя братьями. Их звали Ганс, Дог и Гуд. Они были хорошими охотниками и прекрасно ориентировались в прилегающей к селу местности. Братья были рослыми, статными, сильными и смелыми людьми. Место, где они скрывались, располагалось на гребне высокого холма и изобиловало естественными природными укрытиями, пещерами со сквозными проходами. Позднее, как гласит легенда, к ним примкнула определенная часть их тухума – жены и дети. После прибытия на место обитания братьев их родственников, каждый из них со своей семьей занял определенную пещеру в черте нынешнего села и заселил ее. Происхождение названия селения Тукита относится к свинцу. Якобы селение Тукита располагается у серебро-свинцовых месторождений. Однако проведенные геологические исследования не подтвердили подобные высказывания. Имеется и другая версия происхождения названия села, которая исходит от окрестных сел. Якобы село получило название от слова «крыша» – «тох», так как оно расположено на одной из горных вершин, с которой, как с крыши, видна вся округа. И действительно, с центра села видно большинство сел Ахвахского и Ботлихского районов.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: На одной из своих лекций для студентов американского университета Уоррен рассказал о людях, которые в итоге продали свои бизнесы самому Баффету, а начинали свой путь с $2500 в кармане. Одна женщина как-то приземлилась в Сиэтл в 1917 году и даже не разговаривала по-английски. На ней была своего рода бирка, в которой было указано, что она живет в Форт-Додже, штат Айова. Красный Крест поселил ее там, где она снова воссоединилась со своим мужем, который приехал в США несколько годами ранее. Она жила несколько лет в Форт-Додже и рассказывала, что чувствовала себя куклой. Она не могла говорить по-английски, она не могла выучить слова, поэтому вместе с мужем они решили переехать в Омаху. В 1919 году они прибыли туда и нашли сообщество русских евреев. В тот момент она почувствовала себя лучше, ведь была как будто дома. Некоторое время спустя ее дочь пошла в школу. Каждый раз, когда дочь приходила из школы, она учила свою мать новым словам, которые сама выучила там. Эту женщину звали Роза Блюмкин. Она собирала деньги на протяжении 20 лет, при этом помогая своим родственникам, отцу и матери, и выращивая 4 детей, а также продавая подержанную одежду. К 1937 году, через 20 лет, она собрала $2500, поехала в Чикаго и купила все самое нужное для того, чтобы открыть то, о чем она так давно мечтала – мебельный магазин. Эта женщина никогда не ходила в школу, но в один прекрасный день с $2500, работая, чтобы осуществить свою мечту, она построила бизнес, который продала Уоррену Баффету в 1983 году за $60 миллионов. Роза Блюмкин работала на Баффета до 103 лет ее жизни, затем уволилась и умерла через год. Миссис Би не умела ни читать, ни писать, но она вошла в мебельный бизнес. Она не принесла ничего уникального туда, но она принесла решимость, чтобы добиться успеха. Она заботилась о своих покупателях, она работала во время низкой валовой прибыли. Но она построила этот невероятный бизнес. Как-то Баффет захотел купить еще один бизнес у одного мужчины. Но он отвергнул его, что было очень мудрым поступком, считает миллиардер. Этот парень родился в 1922 году и жил на Среднем Западе. Он был довольно хорошим спортсменом и не любил школу. Компания, которую он построил, каждый год нанимает больше выпускников колледжей, чем другие компании в США. Этот парень, его имя было Джек, проучился в колледже год, а затем бросил его. Он не был заинтересован в этом. Джек пошел в военно-морской флот как волонтер. Он управлял небольшими истребителями во время Второй мировой войны, а затем вернулся на Средний Запад. В то время ему было около 23 лет. Когда Джек вернулся на Средний Запад, он работал на множестве разных работ. В конце концов, он стал продавцом в магазине подержанных автомобилей в автосалоне «Кадиллак» в городе Сент-Луис, штат Миссури. В возрасте 35 лет, когда он продвинулся в организации продаж, он спросил у своего босса, может ли он вместе с ним заняться лизинговым бизнесом. «Хорошо», — ответил начальник, «но ему нужно было также разделить наполовину свою зарплату и принести еще $25 000». Которое, кстати, он одолжил. Тогда они могли стать партнерами. Итак, в 35 лет друг Уоррена, Джек, начал лизинговый бизнес. У него было 7 машин, и на самом деле все было не совсем хорошо. Когда ему кто-то звонил, он давал телефону сделать вызов 3-4 раза, чтобы сделать вид для людей по ту сторону линии, что он очень занят. А на самом деле это был всего лишь один звонок за день. Итак, первый бизнес Джека был нормальным, но это не было чем-то успешным. В этом и состоит урок для всех нас, говорит Баффет. В 40 лет он решил, что вместе с 17 машинами начнет бизнес в сфере аренды. Он начинает соперничать с Hertz, Avis и так далее, с компаниями, у которых есть тысячи автомобилей, и он со своими 17 машинами, которые ничем не отличались от автомобилей тех компаний. Он тоже покупал машины компании General Motors, Ford и тому подобное. Он не мог получить доступ к местности возле аэропорта, ведь все места были заняты другими компаниями. Он не мог предложить клиенту другие машины. Но он мог предложить наиболее дружелюбное обслуживание, которое они когда-либо получали. Он назвал свою компанию в честь корабля, название которого USS Enterprise. «Джека с нами уже нет». К концу его жизни его компания, которая начиналась с 17 машин, стоила больше, чем такие крупные компании, как Hertz и Avis вместе взятые. Имя этого человека – Джек Тейлор. Его сын, хороший друг Баффета, Эдди Тейлор, управляет этим бизнесом сейчас. Этот мужчина, говорит миллиардер, даже не изобрел искусственный интеллект в США. Он не сделал то, что сделала миссис Би, продавая мебли. Уоррен имеет в виду то, что каждый может заняться бизнесом. Жизненное кредо Джека Тейлора состояло в том, что он радовал своих клиентов, работал с людьми и выстраивал с ними отношения так, чтобы они тоже могли зажечь клиентов. Ведь он не мог отправиться в каждый из своих салонов и делать это сам. Но он научился тому, как проецировать себя и свое отношение на своих близких. Его желанием было сделать другом каждого клиента. Он смог взять абсолютно обычные автомобили и превратить их в необыкновенный бизнес. Практически ни из чего, говорит Баффет. Это указывает на несколько моментов. Первый из них – это не обязательно что-то сделать правильно с первого раза. В автомобильном лизинге идет конкуренция в цене, поэтому сложно просто дать клиенту машину и сказать, чтобы он присылал месячный чек на протяжении 5 лет. Таланты Джека были растрачены впустую в этом бизнесе. Но в возрасте 40 лет он нашел золотой ключик. Он создал на самом деле обычный бизнес и превратил это во что-то абсолютно необычное. Так же, как и миссис Би, Роза Блюмкин. Джек не беспокоился о том, что может произойти в стенах Федерального резерва. Он не переживал о падениях и росте, которые будут происходить завтра на фондовом рынке. Он не переживал о тех вещах, которые не может изменить. Но он концентрировался на той вещи, которую мог поменять – клиентский опыт, говорит Уоррен. Генри Форд провалился дважды, прежде чем создал компанию Форд в 1903 году. Проверка заключается не в том, что вы можете получить невероятную идею первым. Тест заключается в том, какие сильные стороны у вас есть, продолжаете ли вы учиться в то время, как управляете своим бизнесом, что вы можете сделать для вашего клиента и что особенного вы можете привнести сюда. Для этого, говорит Баффет, нужно образование, а также нужно подлинное желание изо дня в день радовать клиента. Миллиардер говорит, что видел много разных бизнесов, но никогда не видел ни одного успешного бизнеса, который не радовал клиента. Вы должны знать, что происходит в уме вашего клиента, когда они захотят или арендовать машину, или купить какую-то мебель. Ведь вы – это то место, где у них будет невероятный опыт. Как владелец малого бизнеса и по мере того, как вы растете, вы должны не только быть в состоянии проецировать этот интерес к благополучию людей, чтобы радовать их самостоятельно, но и делать это через других. Но вы не сможете делать это через людей, которые не чувствуют, что с ними справедливо обращаются, и что их взгляды учитываются недолжным образом. Так что вам действительно нужно научиться умножать себя через других людей, говорит Баффет. Очень важно окружить себя людьми, которые лучше тебя. Вы будете двигаться в направлении людей, с которыми вы общаетесь постоянно, подмечает Уоррен. Ему невероятно повезло в этом отношении. У него были учителя, друзья, жена, которые были действительно лучше, чем он. И у Уоррена хватило ума узнать от этих людей, что жизнь идет лучше, если ты будешь вести себя лучше. Но, безусловно, потребовалось время. Миллиардер советует нам искать в качестве партнера по бизнесу, в качестве партнера в жизни, кто бы то ни был. Ищите людей, которые на самом деле являются примерами для вас. И еще одно простое правило. Довольный и радостный клиент, общающийся с другим клиентом, заставит вас двигаться по лучшему пути. Они могут сделать вас настолько успешными, что в это сложно поверить, говорит Уоррен. Клиенты сделали таковой Розу Блюмкин, которая не знала ни одного слова по-английски. Она не могла ни писать, ни читать, но они сделали так, что теперь ее бизнес стоит $1.5 миллиарда, а ведь все начиналось с 2500.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Дагестане час ночи.
1: Время. Диалог ФМ.
2: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L номер TU0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Михаил Токовинин, основатель компании «Амусирэм».
2: В конечном итоге наш бизнес должен расти не благодаря нашим усилиям, а вопреки нашим косякам. А для того, чтобы бизнес рос вопреки нашим косякам, мы должны делать очень правильные стратегические ходы. И вот тогда, если мы будем делать правильные стратегические ходы, мы дальше будем безбожно косячить, а оно все равно будет расти. Поэтому собственник должен думать всегда на уровне стратегии, хотя бы с горизонтом год-два вперед, ну там от 6 месяцев там, до 6 лет, скажем так. Приблизительно понимать, куда мы хотим прийти через год, через два, для этого внедрять какие-то изменения, на которые у остальных просто нет ни полномочий, ни возможности. А если он по уши в операционке, он просто будет делать мало таких изменений. Он будет вроде понимать, что надо, но сейчас же вроде вот туалет прорвало вчера. Надо же заниматься. Поэтому моя роль всегда была как можно меньше операционки. И я практически ничем операционным вообще не занимаюсь. Только там финансовый блок есть небольшой. Отчеты ежемесячные, а так. Провалов было огромное количество, но самые всегда тяжелые провалы связаны, конечно, с людьми, когда ты пытаешься... Я все время всем пытаюсь объяснить, что бизнес – это не средняя образовательная школа. У нас нет задачи всех мальчиков вытянуть по математике, а всех девочек обязательно подтянуть по физкультуре. Наш бизнес намного больше похож на баскетбольную команду. Наша задача – найти самых длинных, самых прыгучих и самых быстрых из всего массива людей, который нам доступен. И самая большая ошибка в бизнесе – это пытаться маленького еврейского мальчика со скрипкой втянуть в баскетбольную команду. Он может быть замечательный скрипач, гениальный инженер, но в баскетбольной команде ему делать нечего. Так вот, основная, всегда самые большие ошибки, которые допускаешь в бизнесе, они всегда связаны с людьми. Тянешь, не увольняешь, не тех нанимаешь, поздно увольняешь, перетягиваешь решение. Потому что дальше-то все делают люди. Вообще мы живем в мире людей, все делают люди. Поэтому самые большие, наверное, только с этим могут быть связаны. Все остальное – мелочи.
0: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: У современных людей очень деятельный ум. Мы видим богатого человека, и у нас в голове моментально возникает вопрос: что это он такое делает, что у него столько денег? Или встречаем 70-летнюю женщину, которая выглядит на 40, и спрашиваем себя: как она такого добилась? Чем занималась? Что кушала? Что пила? Или видим олимпийского чемпиона и задаем ему вопрос: как вы тренируетесь? Какие стероиды используете? Да и вообще, все наши мысли очень связаны с деятельностью. Как построить бизнес, как найти верную жену, что читать, чтобы знать все на свете, и так далее. И это наша главная проблема. Ну вот представьте себе, есть чистое озеро, в нем плавают рыбки и растут водоросли. Но вот пришла эпоха индустриализации, и рядом с озером построили завод. Через год это озеро начало страдать, оно стало кислотным, рыбы в нем вымирают, а водоросли уже не растут, как раньше. Тогда приходят экологи и начинают что-то делать. Они очищают озеро от грязи, они засыпают в него минералы, они заселяют его новой рыбой и ставят целую кучу фильтров. Они много чего делают. То же самое мы. Мы спрашиваем себя, что нужно сделать? Но вопрос должен звучать по-другому. Что делать не нужно? Чего не делал богатый человек в сравнении с бедняками? Чего не ела и не пила 70-летняя женщина, которая выглядит на 40? Чего не делал олимпийский чемпион в сравнении с другими участниками? Мы поедаем бутерброды с колбасой, заливаем себя майонезом и пьем газировку. А потом спрашиваем себя, как вылечить рак? Каких бы антиоксидантов съесть? Какой бы крем намазать, чтобы кожа сияла? Источник наших проблем – это деятельность. Наша ежедневная деятельность. Просто она неправильная. И вместо того, чтобы очищать от грязи загнивающее озеро, пытаясь воскресить подводную жизнь, давайте для начала перестанем сливать туда отходы производства. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Сегодня хочется рассказать вам об уникальном продукте – натуральном яблочном уксусе. Яблочный уксус от Кикуни заслуживает отдельного внимания благодаря качеству его производства. В первую очередь хочется отметить нюансы его изготовления. Это метод естественного брожения в специальных бочках в течение 9-10 месяцев, без добавления сахара и дрожжей. Процентное соотношение у готового продукта 4-6%. Теперь о полезных свойствах самого продукта. Уксусная кислота – это главный компонент. Она замедляет переваривание углеводов и улучшает чувствительность клеток к инсулину. Несколько исследований показывают, что прием 1-2 чайных ложек уксуса, разведенных в стакане воды 200-250 мл, перед едой сглаживают скачки глюкозы после еды, а также помогают в переваривании белковой пищи, расщепляя сложную структуру белка. Сюда же можно отнести метод маринования мяса перед приготовлением. Пациенты со сниженной кислотностью желудка отмечают, что яблочный уксус перед едой помогает им лучше переваривать пищу, уменьшая вздутие и тяжесть. Уксусная кислота усиливает чувство сытости после еды. Некоторые исследования отмечают небольшое снижение веса и жировых отложений в области живота при регулярном умеренном употреблении в сочетании со здоровым питанием. Уксусная кислота обладает антимикробным действием. Она создает среду, неблагоприятную для многих бактерий. Поэтому перед употреблением рекомендуется замачивать фрукты, овощи и зелень в воде с добавлением уксуса. Некоторые данные указывают, что яблочный уксус может оказывать пребиотический эффект, поддерживая полезные бактерии кишечника. Яблочный уксус улучшает вкусовые качества блюд, поэтому успешно используется в кулинарии. Он обладает мягким фруктовым вкусом и ароматом, часто используется в салатах в качестве заправки и в выпечке. Друзья, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед употреблением уксуса натощак и перед едой во избежание возможных осложнений. Противопоказаниями являются гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, панкреатит в стадии обострения, цирроз печени, гепатит, мочекаменная болезнь, прием диуретиков, препаратов калия или инсулина, истонченная зубная эмаль и индивидуальная непереносимость. Важное уточнение. Обязательно разбавлять уксус в стакане воды перед употреблением, пить через трубочку и после прополоскать полость рта водой. На сегодня все. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Благодарю за внимание. До новых встреч!
1: Будете в селе Гоор? Не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребят, добрый день. У нас сегодня в студии абсолютно уникальный гость. Илья Якубсон. Илья, привет.
2: Приветствую, Михаил.
1: Чем Илья уникален? Ну, во-первых, мы это в процессе интервью выясним. Илья внес огромный вклад в развитие российского ритейла, и мы тоже с тобой поговорим. Но сейчас ты нам очень интересен как предприниматель и генеральный директор компании «Чижик», которая фактически строит, ну, я бы сказал, такой уникальный в России кейс. То есть, с одной стороны, это компания-стартап, а с другой стороны, это надо вот отдельно про это сказать. Я приехал к тебе, это было, когда, наверное, у «Чижика» было несколько магазинов, и у тебя висела такая табличка «Наша цель – триллион». И я запомнил это на всю жизнь. Вот компания-стартап, которая сразу говорит «Наша цель – триллион, триллион рублей». Поэтому ты здесь. Ты один из самых замечательных менеджеров, предпринимателей и собеседников, с которыми я встречался. Расскажи немного, пожалуйста, вообще, что такое «Чижик» сейчас?
2: Ой, спасибо, Мишел, за такие хорошие, добрые слова. «Чижик» на сегодняшний день – это розничная сеть, которая покрывает 43 субъекта Федерации на всей территории, фактически большую часть территории России. Это компания, имеющая в своем составе 1520 магазинов, может быть, даже уже больше, мы их открываем практически каждый день. Это более 11 тысяч сотрудников, это уже на сегодняшний день 11 распределительных центров, и фактически нам 3 года.
1: И оборот прошлого года?
2: Порядка 118 миллиардов.
1: 118 рублей. Миллиардов. Ну, то есть уже точно это не стартап, это уже, если 3 года назад, да, буквально было несколько магазинов, то есть всего за 3 года ты с нуля, ты, твоя команда и вообще вся группа, да, вот X5, которую «Чижик» принадлежит, построили уже бизнес, который более 100 миллиардов.
2: Это уже, с одной стороны, вполне серьезный по своему размеру бизнес, с другой стороны, это в какой-то мере все равно до сих пор стартап, потому что построение бизнес-модели шло 3 года и продолжается до сих пор.
1: Я, честно говоря, не знаю ни одной компании, которая бы росла такими темпами. И, наверное, у тебя очень интересный кейс масштабирования. Вот можно тебя поспрашивать, как правильно вообще масштабировать бизнес? Какие основные ты видишь задачи, наверное, масштабирования? И как не допустить каких-то ключевых ошибок при масштабировании?
2: И, во-первых, надо, чтобы было что масштабировать. То есть у тебя должна быть идея, у тебя должен быть концепт, у тебя должна быть стратегия. По большому счету, мы-то как начинали? Вот мы нашли цвет, вот мы нашли название, вот мы сделали, так скажем, шаблон магазина. Мы сказали, что все магазины будут на 100% одинаковые с точки зрения набора оборудования. Все, у нас нет разницы между магазинами.
1: Вот это очень важно, потому что так выше эффективность, правильно? То есть, когда ты делаешь магазины, там, не знаю, там часть 300 метров, часть 500 метров, часть 700, у тебя операционная эффективность, она хуже. Когда ты делаешь все 300, это, с одной стороны, операционная эффективность, но, с другой стороны, с точки зрения развития, я так понимаю, немножечко тяжелее. Тяжелее. Вот, все по 300 магазинов искать.
2: Да. Ну и вот, значит, сначала ты делаешь шаблон магазина. Параллельно ты создаешь бизнес-процессы. Чтобы быстро расти, у тебя должно быть что-то, что ты можешь быстро научить. И если оно правильное, то есть бизнес-процесс правильный, то фактически его можно реплицировать. Поэтому сначала надо создать прообраз того, что будешь реплицировать.
1: Сколько нужно вот открыть магазинов для того, чтобы, во-первых, почувствовать вот этот вот формат, во-вторых, для того, чтобы отшлифовать процессы. Вот такая, так сказать, первая точка, после которой принимается дальнейшее решение о масштабировании. Я пытаюсь просто некоторые этапы масштабирования разделить.
2: Вот мне очень тяжело говорить, потому что я оказался в такой вот ситуации, в которой мало кто из предпринимателей оказывается. С одной стороны, мы пришли командой, мы все очень опытны, с огромным, так скажем, опытом и бэкграундом. С другой стороны, мы попали в компанию с колоссальными ресурсами и с великолепной, я бы сказал, корпоративной культурой, когда тебе все помогают, поддерживают. При этом у тебя есть наблюдательный совет, у тебя есть инвесторы, которые ставят тебе очень четкую задачу и готовы этой задаче следовать. Нам была поставлена задача, мы должны создать бизнес, который будет непререкаемым лидером в этом сегменте. Причем сегмента еще нет, а лидером мы в нем уже должны стать. По сути, мы должны этот сегмент создать. или выступить, так скажем, кем-то, кто его вот толкает на всех остальных игроков на создание этого сегмента.
1: Понятно, что с самого начала была большая амбиция. С самого начала это очень важно. Я помню, когда я к тебе приезжал в офис, вот этот видел, наша цель триллион. Да, это круто. То есть с самого начала вы еще тогда стартап с одним-двумя там магазинами, но уже у вас как бы вот такая большая цель триллион. Но, я так понимаю, у вас все равно было в голове, что к этой цели, к этому триллиону вы идете какими-то такими milestones, через какие-то вот определенные реперные точки. Вот что было первой реперной точкой?
2: У нас как бы мы запустили сначала 4 магазина, uh-huh. которые продавали бренды. Мы их запустили не для того, чтобы, так скажем, продавать бренды. Мы их запустили для того, чтобы отработать технологию розницы. Параллельно мы создавали, мы прямо с первых дней, как собрали команду, мы запустили мощный коммерческий блок, ребята начали разрабатывать собственные бренды. И за первый год мы фактически до начала открытия магазинов у нас уже их было там порядка 26-27 полностью готовых пакетов, так скажем, бренд-буков с названием, внешнее оформление и прочее, для того, чтобы начать собственные торговые бренды запускать.
1: Ну, то есть первая была фаза, когда вы открыли магазины без собственных торговых марок, да. Правильно? Просто вот на таком условном ассортименте, которым торгуют все. Да. Вот вы что увидели, что вы протестировали на этом?
2: То есть, тестировали, как, да, вот я же говорил уже в начале своего рассказа, что для нас, так скажем, первая часть нашей стратегии, она звучит прям в стратегии, называется «Лидер по издержкам, лидер по цене». Относительно магазина, лидер по издержкам – это технология, которая тебе позволяет иметь самый высокий в отрасли уровень производительности труда. Переводя на простой язык, что такое уровень производительности труда? У тебя продажи должны быть высокие, а количество людей в магазине должно быть небольшим. И при этом у тебя должны быть хорошие условия труда для того, чтобы быстро расти.
1: То есть это будет... можно померить выручкой на сотрудника, выручкой с метра квадратного, правильно? Два твоих ключевые фактически показателя эффективности. И вот на этих 4 магазинах что-то увидел, что они как бы попали в твою вот бизнес-модель.
2: Ну да, мы вначале вообще, мы себе поставили задачу работать на 8 FTE, да, 8 сотрудников в магазине, там, ну, на определенный заданный уровень выручки. В конечном итоге мы после этого уже перешли на 7. И вот сейчас перешли на 6. И, в принципе, мы вот научились это делать на 6. То есть меньше людей, а уровень, так скажем, удовлетворенности и заряженности у персонала у нас один из самых высоких на сегодняшний день в отрасли. То есть это именно потому, что ты выстраиваешь процессы таким образом, что вот объемы продаются, а выполнять это легче, чем в других форматах. Соответственно, вот мы сделали этот момент. Параллельно мы создавали бренды. То есть на это там ушло там, год-полтора, чтобы их просто разработать, чтобы не произвести конкретный товар, а чтобы вот подготовительную работу сделать. Дальше, соответственно, перед нами стояла задача подготовиться к экспансии. То есть мы к ней готовили. Что такое экспансия в нашем примере? Для нас бизнес развивается по достаточно децентрализованной схеме. Соответственно, нам нужны отдельные команды для каждого из регионов, куда мы хотим пойти. Соответственно, вот такие команды мы начали набирать. Соответственно, мы набрали первые регионы, ребят начали переучивать, начали запускать, исправлять ошибки, каким-то образом создавать систему управления отдельно взятым регионом. Не скажу, что мы ее до конца создали, но этот процесс такой ongoing, что называется, безостановочный. Но базово появились материалы, как обучать новых людей. Поэтому мы теперь берем человека, у нас человек 3 месяца проходит обучение. У нас директор региона, например, обязан отработать несколько недель на магазине продавцом, потом директором, потом на распределительном центре, потому что у нас любой регион – это распределительный центр и магазины. То есть, ну, это вот создание такой серьезной базы для того, чтобы двинуться вперед. Вот у нас первый год получается 4 магазина, второй мы завершили, там, мне кажется, 72 магазина или 74, могу уже путать. Третий год мы завершили 517, и вот прошлый год мы завершили 1500.
1: 1500. Вот все-таки я пытаюсь понять основные такие этапы масштабирования. Вот первый, мне кажется, ну, вот мы с тобой это выяснили, очень такой понятный, яркий этап, когда 4 магазина, были какие-то гипотезы, продажи с метра, продажи на сотрудника. Я так понимаю, они полностью реализовались, да? Ну, что дало там, как бы, не то, чтобы это был там прям переход ко второму этапу, но как бы какие-то есть... Такие точки, в которых ты сверяешь, да, свои гипотезы. Вот первая точка сверили, совпала. Следующая какая была точка? Это когда уже у вас было порядка 100 магазинов, и ты мог посмотреть, насколько бизнес-процессы работают на большем количестве магазинов. Или там, когда уже СТМы первые появились.
2: Когда пошли СТМы, и когда их продажи нас не разочаровали. Uh-huh. Вот. Но надо сказать, что это тоже было связано во многом с тем, что львиная доля товара были бренды. В магазин уже поверил покупатель. Дальше один бренд уходит, на его место становится наш собственный бренд.
1: Это вот было в районе с какого количества магазинов?
2: Ну, по-хорошему, это было вот... первые стоимы заходить начали уже, когда у нас было 4 магазина в конце вот этого периода, а дальше до 72.
1: Ну, где-то вот окей. То есть где-то вот до 70 магазинов, где-то когда было 70, вы уже поняли, что вот это вот, собственно говоря, основа бизнеса СТМ, она работает, удачно воспринимается покупателем, люди понимают, что это качество, а не просто там низкая цена, правильно? То есть в этот момент вот уже стало понятно, вот, что модель работает. Вот какая-то третья была реперная точка или все? Вот, вот после 70 магазинов вы уже стали безоглядно там масштабировать до 1500? Или какая-то была еще следующая точка?
2: Не, мы все прекрасно понимали, что условно на тот момент у нас там 10% товара собственной торговой марки, а все остальное у тебя самые крутые бренды представлены на полках мейджеров российского ритейла и по супер низкой цене. Понятно, что все это продается. Мы понимали, что большой риск будет тогда, когда у нас 50-60-70% будут собственной торговой марки. И вот мы в прошлый год завершили на 77% в нашем ассортименте собственных торговых марок. И мы видим, так скажем, определенное торможение. Когда у тебя бренд номер один, известный россиянам 30 лет, иногда вообще с советских времен уходит с полки, на его место становится наш собственный бренд. Особенно касается это новых регионов, куда мы только зашли и нас не знали до этого. Понятное дело, что у тебя уровень продаж приседает.
1: Это вот очень важный момент, давай поговорим об этом. То есть я так понимаю, модель вот первоначально, да, предполагалась, ну и предполагается, что есть какие-то А-бренды, ну или, скажем так, по-другому, бренды, которые представлены во всех сетях, через более низкие цены на эти узнаваемые бренды, которые представлены везде, ты можешь, собственно говоря, добиться того, что люди могут сравнивать цены и понять, что у тебя действительно цены дешевле. И плюс у тебя какой-то объем бизнеса занимают уже свои собственные торговые марки, где ты можешь лучше контролировать качество, где ты можешь, ну, скажем так, по отношению к аналогам все-таки держать там цену чуть лучше, чем ты вынужден давать скидки на бренды, правильно?
2: Да, но дело в том, что ситуация очень сильно поменялась, особенно в прошлом году. Продавать вот бренды, да, стало невозможно по причине того, что...
1: это бренды стало меньше.
2: Даже не поэтому. Просто бренды сами... Что такое дискаунтер продает бренд? Фактически дискаунтер ломает всю ситуацию на рынке. Он продает ее по супер низкой цене. Это явно не вызывает восхищения всех остальных игроков рынка. Это ломает ценовое позиционирование для, так скажем, держателя бренда. И зачастую тебя просто отказывают в отгрузках. Поэтому мы пришли к выводу, что для того, чтобы быть успешными, в конечном итоге мы должны сделать так, чтобы наши собственные бренды стали локомотивом, стали таким серьезным паровозом. Да мы и раньше этого хотели, просто сейчас мы поняли, что надо делать быстрее, так скажем, увеличивать долю собственных брендов, превращать их в бренды, ради которых люди идут тебе в магазин. То есть, если мы раньше считали, что это дифференциатор, который нас дифференцирует от всех, то мы понимаем, что это еще до сегодняшнего дня должно стать и драйвером. Вот я хочу гринолу. Где гринолу я на прошлой неделе покупал? Гринолу это там, не знаю, зеленый горошек у нас или кукуруза. Я покупал где? В Чижике. Uh-huh. Я пойду в Чижик, потому что гринолу есть только там. А почему ему гринола нравится? Потому что, с одной стороны, это бренд, который имеет великолепную визуализацию, а с другой стороны, он еще супер крутой по своему составу. И цена у него еще значительно ниже аналогов.
1: Ты знаешь, вот то, что сейчас ты говоришь, мне пришла такая аналогия, не знаю, насколько она правильна, да я подискутирую, но получается, то есть ты уже начинаешь больше мыслить не как ритейлер, который работает в модели там купи-продай, а как производитель, который создает бренды, который эти бренды продвигает. И фактически, ну, ты как бы, ну, давай так скажем, такой... мультибрендовый вкусвилл, так можно сказать?
2: Не в бровь, а в глаз.
1: Как не говорится. В бровь, а в глаз.
2: Да. Я когда выступал, вот сейчас у нас конференция была большая с производителями, вот мы же официальные, мы же, по большому счету, наш главный конкурент это не другие дискаунтеры, это не магазины у дома. Наш главный конкурент это производители брендов.
1: Производители брендов. Да. То есть, как бы, получается, ключевая твоя компетенция это развитие и создание брендов, ну а Чижик это уже, как сказать, такой некий канал продаж.
2: Вторая часть, вот первая часть нашей стратегии, она звучит, у нас любой работник магазина, можно спросить, ее расскажет, звучит как лидер по издержкам, лидер по цене. А вторая часть нашей стратегии называется «Наши бренды – лидеры рынка». Вот мы мечтаем, я уверен, что мы доживем до этой мечты, чтобы там, я не знаю, через 5 лет панели Нильсона, строчка номер 1, номер 2, номер 3 была по каждой потребности или по каждой категории у бренда Чижик.
1: Не у бренда Чижик, а у тех брендов, которые...
2: Которые в этой категории Чижик
1: есть. Собственной торговой марки, да. Чижик. А какая самая сейчас вот твоя вот самая любовь? Чижик, я так понял, это первая любовь. Вот. А какая будет вторая? Какой бренд из собственных торговых марок твой самый любимый?
2: Ой.
1: Чем ты гордишься?
2: Да много чем горжусь. Мне очень...
1: Один назови, один. Первое, что в голову.
2: Нет, вот самое космическое, то, что у нас есть на сегодняшний день, Цветаева.
1: Цветаева.
2: Это просто космос.
1: Цветаева.
2: Это космос.
1: Может, такой провокационный вопрос.
2: Вы знаете, сколько мы продали мороженого Цветаева в прошлом году? 143 миллиона штук.
1: 143 миллиона штук.
2: Да, мы один из самых крупных продавцов мороженого в стране.
1: 143 миллиона,
2: миллиона штук. Это сеть, которая доросла до 1500 магазинов только там, в ноябре и декабре.
1: А в чем, кстати, успех? Вот как сделать продукт, который, ну, понятно, с гораздо, скажем так, более ограниченной дистрибуцией, чем какие-то конкуренты, тем не менее смог показать такой результат. Вот что такого в мороженом Цветаева?
2: Очень просто. Мы делаем качество доступным. Мы взяли качество мороженого, так скажем, являющийся стандартом мороженого в стране, который там, продается там, за 60, 70, 80 рублей за штуку, и это же качество в упаковке, которая во многом превосходит упаковку, так скажем, лидеров рынка, начали продавать по 20, там, не знаю, 24 до 39 рублей.
1: Это вместо?
2: Ну, вместо, получается, 60-109 рублей.
1: Ну, то есть снизили цену от 2 до 3 раз.
2: Да, мы смогли создать такую цепочку создания стоимости, когда вот такое фактически премиальное качество по такой пролетарской цене.
1: Ребят, все пробуем мороженое Цветаева и пишем комментарии, насколько удалось Чижику вот свое обещание сделать, сохранить, так сказать, улучшить качество и при этом еще и снизить цену в 2-3 раза.
2: Да. Мы приезжали в ряд регионов, где вот там, на третий день открытия магазина мне покупатели говорили, куда вы приехали к нам в Башкирию со своим мороженым, так сказать, из Центральной России. Я приехал туда через полгода, на всех помойках мы лидеры по количеству фантиков, которые валяются.
1: Ну, то есть, мне, в принципе, твоя стратегия понятна. Ты хочешь, чтобы просто таких кейсов было гораздо больше.
2: Да.
1: Вот, и за счет этого, собственно говоря, Чижик будет завоевывать сердца покупателей. Не только как бы сегмента тех, кто ищет цену подешевле, но и тех, кто доверяет качеству. А как вот конкуренция происходит? Так вот, вот не знаю, я вижу часто вот много продуктовых магазинов, вот прям, не знаю, вот раз, два. Вот, например, есть какой-то, не знаю, вот Светофор ты называл. А скрывается Чижик. Что происходит с Светофором?
2: Мы очень любим работать через стенку со Светофором. Во-первых, Светофор реально бренд, который на первом этапе, когда ты открываешься и тебя никто не знает, покупатели едут туда. Вот. Второй момент, мы очень хорошо друг друга дополняем. Мы работаем в абсолютно разных сегментах качества. И поэтому человек, который приехал в Светофор, много чего может купить там, много чего может купить и у нас. У нас великолепные результаты через стенку от Светофора. Я считаю, что мы даже любим, мы называем это место силы. Маяк. Это, так скажем, большего размера Светофор. Это их же, так скажем, бренд в их конюшне. Маяк, Светофор, Чижик. Если еще кто-то из дискаунтеров становится рядом, то вообще получается хорошо, потому что место начинает таким магнитом реально выступать по привлечению клиентов.
1: Да, обычно так происходит, что когда открываются рядом два как бы конкурента, но с немножко там комплементарной аудиторией, может так получиться, что когда вы открылись рядом с Светофором, например, выручка у них даже вырастает.
2: Вырастает.
1: Но, да, то есть это вот не падает, да, получается?
2: Нет. У нас был случай первый, значит, мы открывали первый наш магазин в Ликино-Дулево, как сейчас помню, года два уже, наверное, назад это было, через стенку, даже не через стенку, вот напротив, прям наш вход и их вход. А рядом еще Большая Пятерка и 300 метров до Большой Победы. Вот, и за день до открытия мы приезжаем на магазин, посмотрите, как там что. Вот, заходим к нам, заходим в Светофор, начинаем сравнивать цены. Реально становится страшно, потому что цены, которые можно найти в Светофоре, зачастую это, вот, не знаю, может быть, в два раза ниже там, по цене, чем у других игроков рынка. Может быть, даже еще больше. Вот. И мы переживали, как вот покупать, как он поймет, что вот у нас горошек, который по качеству там, плюс-минус равен Бондуэлю, а здесь вообще другой горошек. И мы были поражены, когда магазин открылся. Это, наверное, один из самых таких лучших примеров скорости развития нашего магазина. Он там просто за 2 месяца вышел на высочайшие параметры продаж. И приезжаешь, ты видишь, из светофора ребята выходят с тележками, и из Чижика выезжают с тележками. Ну, просто разный ассортимент.
1: Мне кажется, это отличный лайфхак открыться

0: скажем, со временем ты меньше ошибок делаешь в выборе локации. Uh-huh. Они все равно есть, вот, но вначале ты их делаешь больше, значительно больше. Ну, тут основные такие вещи. Понятно, что какие-то процессы у тебя недоделаны. Вот в моем понимании, вот, чтобы делать масштабирование, конечно, должен быть хороший прототип создан. Потому что от этого будет очень много зависеть.
1: И потом уже копипейст такой.
0: Да, потом копипейст. С другой стороны, мы все понимаем, что в наше время с теми скоростями, как развивается конкурентное окружение, времени-то особо нет на то, чтобы его составить. Поэтому недаром мы все сейчас уже называем бета-версией. Подразумевая, что мы все тестируем и постоянно вносим новые итерации изменений.
1: А как вот эту скоростью управлять масштабирование? Потому что, ну, например, вот ты рассказываешь, что мы там открыли 100 магазинов, потом ты говоришь, там вот 1500. А вот как этот баланс? А может быть, надо там открыть было 500, еще что-то?
0: У нас посмотреть. Уникальная ситуация, Михаил. У нас 1000 магазинов в прошлом году, мы около 1000 магазинов открыли не потому, что, так скажем, вот мы как команда сказали, давайте 1000 откроем. У нас было очень серьезное целеполагание. И когда у тебя есть целеполагание, и по большому счету твоя задача просто понять вот при существующем целеполагании, какие тебе нужны ресурсы, и какие тебе нужны дополнительные какие-то еще вещи для того, чтобы это выполнить. Поэтому у нас, я говорю, мы очень нехарактерный кейс. Мы, с одной стороны, с точки зрения того, что мы делаем, скорости, драйва, интересности, мы реально стартап. Но, с другой стороны, с точки зрения ресурсов и вообще людей, организаций, которые за нами стоят, мы огромная корпорация такого мирового уровня под названием X5.
1: Вот это очень интересный момент, на самом деле очень важный, потому что многие компании пытаются внутри такую построить культуру внутреннего стартапа, но не всем это удается. Я знаю, ну, много примеров, когда наоборот какие-то предприниматели или там менеджеры, ну, такого предпринимательского склада, как ты, у них не получается. Они говорят, не, ну там все была какая-то бюрократия, все было сложно, нам ничего не давали делать. И, в общем, в итоге люди уходят и пытаются стартапы уже делать не на базе какой-то корпорации с устоявшейся, да, там, структурой, а как-то отдельно искать инвесторов, что-то делать. Вот в чем залог успеха? Почему вот в рамках X5 удается делать такие, ну, по сути, внутренние предпринимательские проекты?
0: Ой, в моем понимании это корпоративная культура X5. То есть мы изначально, когда пришли, все, так скажем, с кем мы разговаривали, понимали, что чтобы мы что-то подняли, мы должны иметь такие же, так скажем, возможности, как любой стартап на рынке. Поэтому мы договорились изначально, что все хорошее, что мы считаем хорошим и нужным для проекта, из группы мы берем, а все, что мы хотим делать вообще по-другому, мы будем делать по-другому. И причем, как интересно, вот по ходу вот этих первых 2-3 лет жизнедеятельности часто кто-то приходил из ребят из X5 и говорит, а как вы это делаете? Мы, а вот так, и так нельзя. А вот это как вы делаете? Вот так. Говорит, вообще нельзя. Например, а нам можно. Именно благодаря тому, что нам дали такие полномочия, нам дали такие возможности, мы смогли это так быстро реализовать.
1: Что ты взял хорошего тогда? Вот как использовать ресурсы большой такой вот мамы?
0: Ой, да мы очень много взяли хорошего. Во-первых, мы много взяли хороших людей. Причем я вот был в каком-то удивлении в таком. Я когда пришел, ну, думаю, вот любые вопросы буду ходить к CEO решать, просить еще что-то. На следующий день мы сидим в кабинете, первый день вот мы вышли, второй день мы сидим, два человека вышли, вот сидим, думаем, как нам еще дальше что делать. И вообще, вот, еще хоть начать-то, да? Не каждый день же создаешь там вот такие крупные компании. Вот сидим, обсуждаем, открывается дверь, заходит два человека, там руководитель развития Пятерочки и его заместитель. Он говорит, парни, привет, меня зовут так-то, так-то, я про тебя знаю, мы знаем, что будет дискаунтер делать, он нам нужен, у нас дискаунтер на территориях по стране нас достали уже, чем вам помочь? Вот эти ребята открывали нам первые магазины. То есть все, что касается развития, вот мы взяли у них, мы не набирали никого на развитие. И потом методологию и вообще постановку всей работы мы делали с их помощью. Хотя понятно, что сейчас у нас абсолютно отдельный бизнес от Пятерочки. Там в этот же день к нам пришел парень, кто возглавлял логистику Перекрестка. И мы договорились, что первые магазины будем открывать не только на их софте. Вообще не делая никаких изменений, не тратя денег. Вот свои бизнес-процессы под них каким-то образом, так скажем, приспособим, будем возить с их склада. И так продолжалось первый, наверное, год или полтора. Мы с них возили.
1: И это дало скорость,
0: безусловно. Очень много, да. У нас, допустим, у нас маркетинг возглавила девушка, которая до этого возглавляла маркетинг в Пятерочке. Вот, соответственно, когда вот такие люди первые начали появляться, то вообще все вопросы решались горизонтально. То есть тебе не нужно идти с PRs решать какие-то вопросы, что-то запрашивать. Я был в шоке, насколько это вот... Реально вот X5 такая. У нас же вот одна из ценностей в X5 – это партнерство. И вот в случае с Чижиком я могу сказать, что это сработало и работает очень хорошо.
1: Супер. А

0: Что не взял? Что вот сразу сказал, не, вот это мы сами будем делать?
1: Мы львиную долю процессов внутри X5, так скажем, даже не стали рассматривать, понимая, что это, так скажем, процессы огромной системы, которая, так скажем, вообще другая с точки зрения философии. Ну, грубо говоря, берем пятерочку, логистику пятерочки, да, она великолепная с точки зрения результатов. Одна из лучших на рынке, однозначно одна из лучших, если не лучшая на рынке, то она рассчитана под логистику там, 6-8 тысяч SKU товара на складе. У нас на сегодняшний день там, 670 SKU. Ну, вместе с товарами Nauta, там пусть будет 750-800. Соответственно, у нас вообще другая логистика, у нас другие процессы. Мы не обрабатываем такие сложные товары. Нам надо сделать, чтобы это было в разы дешевле. Поэтому, допустим, логистика у нас вообще полностью самостоятельна. Или, допустим, процесс управления магазином. Они у нас на порядок проще. Соответственно, это тоже было создано с нуля. Но я думаю, что мы нашли свой баланс.
0: Супер. Мне кажется, это ключевое слово — баланс. Вы нашли свой баланс.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Знаете ли вы, что в 19 веке на Кавказе побывало 160 художников, из них 60 в Дагестане? Среди них были очевидцы и участники Кавказской войны – Григорий Гагарин, Теодор Гаршельд, Полидор Бабаев и другие. Особо можно отметить известного мариниста Ивана Айвазовского. В период своего пребывания на Кавказе и в Дагестане Айвазовский оставил морскую тематику и написал несколько горных пейзажей, среди которых вид на Тимирхан-Шеру и Каспийское море, вид Гуниба, вид с Каранайских высот на Ахульгой и Гимры. Другой известный русский художник-панорамист Франц Алексеевич Рубо написал первую в России батальную панораму. Она называется «Штурм аула Ахульго». Сюжет панорамы отражает штурм резиденции имама Шамиля Ахульго отдельным кавказским корпусом 22 августа 1839 года. Несмотря на то, что художник находился по ту сторону баррикад, они смогли создать правдивые произведения, наполненные уважением горцам, их мужеству и свободолюбию. Они писали не только батальные сцены и исторические события, но также портреты горцев, бытовые сцены из жизни горских народов и, конечно, величественные пейзажи.
0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».

0: Личный коуч.
1: Как подготовить разум и тело к новому будущему? В предыдущих уроках автор рассказывает, что большинство наших действий или решений проистекают из бессознательных мыслей, привычек и автоматических эмоциональных реакций, наших убеждений и восприятий. Это красные флажки, которые говорят нам, что нужно измениться. То, как вы думаете, как ведете себя и как реагируете, называется личностью, которая и создает вашу личную реальность. Поэтому, если вы хотите изменить свою личную реальность, вы должны начать с изменения вашего образа мышления, поведения и реакций. Этот процесс трансформации начинается, когда вы подсознательно осознаете, кто вы, и начинаете вносить нужные изменения. С того момента, как вы начнете думать по-другому, по-другому действовать и реагировать, ваша жизнь начнет меняться. Каждое утро перед тем, как встать, сядьте и спросите себя: какого человека я представлю миру сегодня? Как бы выглядела лучшая версия меня? Начните осознавать свои повторяющиеся мысли и чувства. Какие из них, по вашему мнению, следует поощрять? Какое поведение вы хотите демонстрировать? Представьте их и отрепетируйте в уме. Повторяя все это в уме снова и снова, вы создаете новые нейронные связи в своем мозгу, и таким образом ваш мозг будет находиться в желаемом состоянии. Со временем ваши визуализации познакомят вас с соответствующими эмоциями и переживаниями, чтобы вы могли поддерживать ваше новое состояние каждый день.

0: в Дагестане 2 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Цитаты, высказывания, мысли вслух.
1: Директор Института когнитивных исследований, член Совета при Президенте России по науке и образованию. Татьяна Черниговская.
2: Мы сейчас находимся в глобальном цивилизационном сломе. Это факт. Я сейчас не имею в виду, что на нас валятся там наводнения, землетрясения, вирусы и там прочее. А в целом никогда не шли изменения с такой страшной скоростью. Ты только привык, и прошло 2 недели, уже надо привыкать к другому. Все время идет эта смена. Значит, те, кого мы учим, или мы сами, мы должны быть потенциально готовы к тому, что все время не одно и то же. Вот финны, например, у которых лучшая школа в мире для детей, они сейчас пошли по линии того, что они перестроили школы в смысле архитектурно. Эти школы, они разных цветов. Вот ребенок приходит в класс в понедельник. Этот класс вот такого размера, в нем сидит 5 человек, и он зеленый. А завтра он приходит, этот класс уже желтый, в нем сидит 25. И учительница совсем другая, и делают совсем другое. Это очень мудрый ход, потому что они с самого начала знают, что оно все двигается. Он заранее готов. Кстати, о стрессе. Что делают безумные родители? Обычно ребенку что говорят? Ему говорят, если ты будешь так-то учиться, так-то себя вести, делать все, то потом будет вот что. Потом. А он сейчас черновик живет. У него сейчас это не его жизнь. Понимаете? Установка на то, что ты пока как бы не всерьез, да? А всерьез будет потом, если ты себя будешь хорошо вести. А у тебя будет это потом? Может, его и вообще не будет. Если кто забыл, то сообщаю, что жизнь человеческая начинается с момента, когда материнская и отцовская клетки сошлись воедино. Начинается даже не в момент рождения, а за 9 месяцев до этого. Точка! Уже жизнь идет. Она одна, и она чистовик. Почему мы загоняем детей, студентов в то, что вот ты себе будешь так, потом будет так? Вот ты зачем это делаешь? Для того, чтобы что? У него невроз поскорее случился. Посмотрите, сколько больных людей. Не все они на учете у психиатра, но сколько их ходит по улицам, поглядите. Нарушение договоренностей всех есть. Вот, скажем, 2 президента крупных стран собираются сегодня, да, и до чего-то договариваются. После этого на утро просыпается один из них и говорит: «Я передумал». Понимаете, так жить планета не может. Если в любой момент можно все нарушить и передумать, я считал, что это кликер, а теперь я считаю, что это капуста квашеная. Так, мы так не можем жить. Понимаете, должны быть какие-то договоренности, которые соблюдаются. Они перестали соблюдаться. Посмотрите на мир, что делается. Все время все зыбко. Оно то ли стол, то ли коза. Не, а как вы планируете в этом мире существовать? Эта дорожка далеко идет, я вам хочу сказать. Мы с ней столкнемся. Причем очень быстро. В Мраморном дворце вот несколько лет назад была выставка, и там была такая инсталляция «Серое вещество». Вот здесь игра слов идет, потому что серое вещество – это то, что у нас в голове. Как вы знаете, тут есть белое и есть серое. Вот. А это было буквально серое, то есть вот покрытое пылью такой все это. А в фильме «Blade Runner 2049» там вот есть такие кадры, которые тоже вот это вот все серое, и оно как бы непонятно, что это за мир вообще, есть этот мир, или это все галлюцинации. Я, поскольку очень много лет работала на базе психиатрической клиники, я не врач, я никого не лечила никогда, но насмотрелась до отвала. Только очень плохой врач с нулевыми знаниями и полностью безответственный может начать убеждать пациента, у которого галлюцинации, что так не бывает. Это бесполезное дело. Нейронная сеть работает так, что она стала работать сама. Ей не нужен внешний вход. Вот у нас в наших книжках профессиональных написано, что у нас есть, иногда пишут Windows, иногда пишут Doors to the Brain. Это органы чувств. Через глаза, через уши, через носы, через кожу. Информация из внешнего мира поступает сюда, и здесь она варится. А нейронная сеть, которая сошла с ума, Ей не нужна информация, которая поступает извне. Она создает сама. Для мозга это одно и то же. Вот в чем ужас. Поэтому, если уж совсем хамить, то я бы вам сказала, у вас какие есть основания считать, что все это не галлюцинация? Вы мне в ответ на это скажете, да, но мы все это видим. Чего вы все видите? Вы все внутри моей галлюцинации. Это у меня в голове все происходит. И это серьезно, это довольно страшно на самом деле. То есть как быть уверенным в том, где ты находишься?
1: Директор Института когнитивных исследований, член Совета при Президенте России по науке и образованию Татьяна Черниговская.
0: Мысли вслух.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Ахмак остакудобт ильгит лвахулим. В руках дурака и палка выстрелить. Ахмак остакудобт ильгит лвахулим. Бет эрхалтичуни хатал сокола. Если голова не работает, ноги устают. Бет эрхалтичуни хатал сокола. Алжан шучуни жужахаги хакаб. Если в рай не попадешь, будет хотя бы ад. Алжан шучуни жужахаги хакаб. Бацгиль тхир хисула, амал хисулару. Волк меняет окраску, но не привычки. Бацгиль тхир хисула, амал хисулару. Мунгал бацватани, адамалки анкал гурель. Если ты лев, то и другие не зайцы. Мунгал бацватани, адамалки анкал гурель.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

будете в Дербенте, не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Муравей, несмотря на то, что он небольшой в строении, объем работы, который он делает, обилен. Нам нужно научиться у него командной работе. Он не сдается легко. Он начинает с малого и делает много. Просто посмотрите на колонии, где они живут. Представьте, что если такие маленькие существа могут усердно работать, почему мы не можем? Нам нужно научиться у дятла фокусировке. Возможно, кто-то из вас думает, ну что за глупая птица тарабанит весь день? А вот и зря. Когда дятел стучит по дереву, он делает это весьма успешно и, самое главное, осознанно. Для того, чтобы продолбить дупло, дятел выбирает одну точку на дереве, которую начинает долбить. Птица фокусированно бьет в одно и то же место, пока не доберется до червячков и никогда не отказывается от своей цели, прежде чем получит желаемый результат. Нужно научиться у рыбы умению плыть против течения. Мало кто знает, но рыба всегда плывет против течения. Ее цель простая – пропустить мимо себя как можно больше воды, еды и кислорода. Некоторым людям также не помешало бы взять на вооружение эту привычку и начать движение вперед, выйдя из привычной зоны комфорта. Как показывает опыт многих успешных бизнесменов, иногда идея, которая не принимает общество, впоследствии оказывается одним из самых успешных и стоящих. Главное – не бояться оспаривать свою точку зрения и не бросать начатое дело в начале пути. Нам нужно научиться у собаки умению радоваться жизни просто так. На самом деле, конечно, собаки обладают куда большим количеством полезных качеств, которым было бы неплохо научиться и человеку. Но умение радоваться каждому дню и веселиться просто так, пожалуй, одно из самых главных, которое хотелось бы у них перенять. Жизнь становится намного проще и счастливее, когда мы перестаем от нее ждать заоблачных высот и отпускаем все, что нас гложет. По-настоящему счастливым может быть лишь тот человек, который умеет и не боится устраивать себе маленькие передышки, независимо от количества накопившихся дел. Жизнь прекрасна. Разве это не повод хотя бы на пару часов в день забыть о своих заботах и попробовать просто немного побыть собой? Нужно научиться у кошки всегда знать себе цену. Тот, у кого есть кошка, наверняка знает, что кот – это главное животное в доме. Это не он у вас живет, это вы пришли в его дом. Кошки знают, как заявить о себе, не позволить дать себя в обиду или вести себя с ними так, как им не нравится. Пожалуй, сложно найти второе такое же столь самодостаточное и независимое животное, как кот. Кошки никогда не делают того, что им не нравится, не обращают внимания на чужое мнение и уж, конечно, не позволяют себя оскорблять. Нужно научиться у всех жить настоящим. Не бывает плохих дней, бывает плохое настроение, на которое мы провоцируем себя сами. Как бы там ни было, никто не хотел бы прожить меньше. Поэтому научитесь у животных умению ценить каждый прожитый день. Равно как в каждой прогулке во дворе, которая знаком до мелочей, собака находит что-нибудь интересное, учитесь видеть смысл в каждом прожитом дне. А если в вашей жизни вдруг что-то пойдет не так, просто вспомните о животных. Возможно, тогда вы тут же увидите, и в ежедневной рутине можно найти что-то интересное. Нужно только приложить к этому немного усилий.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Я стал делать выступления, рассказывая про сообщество, про та миссия Рыбаков фонда. Про бизнес-сообщество «Экиум», которое сейчас, кстати, ведущее бизнес-сообщество на пространстве Великого Севера. Уже более тысячи предпринимателей.
2: Порядка тысячи участников. Да?
1: Да, и не только в России, уже в 7 странах. И он очень стремительно расширяется на другие страны, особенно сейчас, когда русскоговорящие люди везде. Дальше. Сообщество про женщин. 75 тысяч женщин. В России и по всему миру. 75! И это сообщество растет. Дальше. X10 движение. 15 тысяч. Это сообщество грант-учителей. Учителей-грант-учителей, которые говорят, слушайте, мы становимся учителями друг другу и взаимное обучение и поддержку. То есть несколько сообществ. Университет детства, родительское педагогическое сообщество. В общем, я стал об этом рассказывать. Канал рос. В принципе, все. То есть, я стал, кроме того, что медийным, я стал встречаться с другими людьми. И вдруг я понял, что для моей самоактуализации это было самое сильное, что могло, произойти. То есть, по сути, эти встречи, интервью, беседы, как сейчас мы с тобой, они имеют многонаправленную природу. Смотри, с одной стороны, мы создаем вдохновляющее воздействие или просвещающее, или побуждающее ту самую потенциальную мотивацию для людей. С другой стороны, мы взаимообогащаемся, мы обмениваемся нашими практиками. Я стал встречаться с людьми, с которыми я бы никогда по бизнесу не встретился. И это стало для меня университетом.
2: Мне нравится твоя история тем, что, есть история про одного тоже долларового миллиардера, который приехал играть в гольф, его в клуб не пустили. Он разозлился и сказал, я построю свой гольф-клуб. Построил прямо над тем гольф-клубом в лучшем месте, более лучший, популярный. И ты создал свою медиа для того, чтобы иметь возможность апеллировать самому к аудитории, коммуницировать с ней, не зависеть от кого-то.
1: Кстати, и эта история, ты ее четко классифицировал, она мне открыла еще другой ход. Я вычитал историю, как родился Стэнфорд. Старик Стэнфорд.
2: Который хотел построить кампус в Гарварде.
1: Кампус, да, в Гарварде. Он пришел, ему сказали, вы что-то не очень хорошо одеты, и у вас вообще бабки есть? Тот такой сказал, а сколько это стоит все? Ему сказали, что этот кампус...
2: 5 миллионов,
1: да, 5 миллионов, фунтов. Он развернулся, уехал, ничего не сказал. А потом история записывает, что он вернулся в Калифорнию и сказал, слушай, если все то, что я видел, стоит 5 миллионов, а 5 миллионов я в год фунтов, условно говоря, зарабатываю, то все дети Калифорнии, и не только, будут моими детьми. Да. И он заложил кампус во имя своих, семьи.
2: Все так. Не, у него рано умер сын, и он хотел в честь него.
1: В честь него, да. Он и называется имени сына, в простонародье он Стэнфордский, университет. По сути, смотри, энергия отказа раз, а второе, когда человек вдруг видит, что он тоже может сделать. И история с медиа, которая случилась, и она меня, подсветила мне такую штуку, что я очень хочу, я уже делаю, Global University by Рыбаков сделать. Я уже начал это делать. И очень многие вещи в моей жизни, как открывашки, произошли из-за той истории, которую ты подметил.
2: Давай поговорим про физтех, про нашу альма-матер с тобой. Ты сказал, что у физтехов самое большое представительство в российском списке Forbes.
1: Абсолютно, да. Более 12...
2: Давай попробуем перечислить быстренько.
1: Кривенко.
2: Вкусвилл. Кривенко, Вкусвилл. Так.
1: Я не знаю, ты входишь, наверное, да?
2: Нет.
1: Я тебя уже зачисляю.
2: Рыбаков-Колесников.
1: Рыбаков-Колесников. Дальше, слушай, те, кто еще не вошел, но скоро войдут, это Кузнецов.
2: Все инструменты.
1: Да. Они их еще не посчитали, надо, чтобы уже... Дальше, Давид Ян есть там?
2: По-моему, был.
1: В списке, да.
2: Эбби, да?
1: Да. Дальше, Абрамов.
2: Оба, скорее всего. И Мерлеон, и...
1: Абрамов, да.
2: То есть, да, и Евраз.
1: Евраз, да. И Мерлеон, да.
2: Я про физтех знаю первую одну важную метрику, что выпускники физтех больше всего зарабатывают среди выпускников других вузов.
1: Да, абсолютно.
2: Вот. И вот вторая метрика, которой нету, но на самом деле ее делает MIT. Вот я когда был в MIT, там, у меня причем был, я два раза в жизни был в MIT. Первый раз я стажировался после второго курса института. Это очень интересно. Мне был 92-й год, я тогда жил в Бостоне.
3: Нормально.
2: Вот, да, и мне не понравилось. Я решил все-таки остаться в России, да. А уже второй раз я там был в Sloan Management School. Уже так все серьезно, там, на какой-то двухнедельной программе. И первое, с чего они начинают, вообще рассказ о MIT, они говорят так, что если сложить все бизнесы, основанные выпускниками MIT, то это будет шестая экономика в мире. То есть здесь, мне кажется, еще физтеху есть куда стремиться.
1: Есть,
2: и
1: есть.
2: Ты как раз делаешь много для того, чтобы появлялось...
1: Подожди. Да. Я не отделяю себя от братства физтехов, ну и вообще от братства всех, кто к нам... Ну, подключиться, uh-huh, да? Uh-huh. Ну, потому что один человек, ну, точно ничего не делает. Даже вот все, что типа я делаю, но на самом деле я ли это? Или это конфигурация людей?
2: Okay, давай. Я то вот... самое великое братство физтеха, да. О котором
1: 40 тысяч, мы кстати, знаем. Выпускников по всему миру.
2: Вот. 40 тысяч. Не да. так много, кстати.
1: Не так много, не да. Так... Ну, он небольшой вуз. И вот именно пропорция, смотри, он очень небольшой, но его влияние относительно вот, других значимое. Но нам действительно есть что. Как еще сильнее проявить это? Есть.
2: Расскажи про вот то, что я уже выучил, аббревиатуру ШИР, школы Игоря Рыбакова на физтехе. Что это и вообще какие изменения в современном образовании ты считаешь наиболее важными?
1: Да, ну, известная всем аббревиатура STEM. Scientific, Technology, Engineering, Mathematics. Это вот ну, техническая ориентация в образовании. И физтех — это... Ну, один из топовых мировых лидеров по STEM. Вот. Теперь, последние 30 лет стало уже очевидным, что когда STEM снабжен arts, ну, то есть креативом и способностью к таким управляемым девиациям, да, mm-hmm. то получается, ну, так что называется STEAM, сейчас называется там A добавляется, и получается STEM, ну, такой типа STEAM. Аббревиатура. Так вот, на физтехе сейчас, вот в эпоху вот этого ну, изменений грандиозных, которые в мире, должно, чтобы появилась такая компонента. Физтех подзасушен сегодня. Именно STEM своей такой ориентации. Тем не менее, да, сколько творческих людей рождает физтех? Потому что каждый, кто предприниматель, ну реально это творчество. Но предпринимательство это уже давно признано, что это творчество. Так вот, общий вызов такой нам — добавить для обогащения субкультуры физтеха, для вот этой феноменальной субкультуры физтеха, добавить школу, которая бы добавляла вот этого предпринимательских искусств и наук. Угу. У предпринимательства тоже есть свои...
2: На ту фундаментальную базу, которую дает физтех.
1: Конечно. А где частные школы по тому самому пассионарному лидерству, о котором Гумилев говорил, Высоцкий говорил, настоящих буйных мало и так далее? Где они? Вот теперь есть, потому что наша устремленность есть. На физтехе будет такая школа, интернат. С 12 лет по 18 мы будем набирать одаренных людей со всей России. Слушай, и на грантах оплачивать их обучение. Причем кто будет оплачивать? Наши же физтехи. Земляков будут поддерживать и так далее. Да? В результате мы на физтехе будем иметь интернат, школу, тысячи ребят. Будет заниматься по программе вот это вот лидерство, побуждение пассионарного, национально ориентированного лидерства, которые в будущем станут основателями тем самых ну, удивительных компаний. И наш частный с тобой случай, компания Технониколь, ХОВ, там, Кусвилл, там, все инструменты и так далее, слушай, это будет массовым явлением. Таким образом мы субкультуру физтеха, вот эту всемирную субкультуру физтеха, да, мы ее еще больше используем для расширения благоухания и так далее. Вот такой план, поэтому да здравствует интернат. И если уж вернуться с того, что ты начал про ШИР, это школа Игоря Рыбакова. С одной стороны, мне хочется оставить наследие в виде, ну, я там имел к этому отношение. С другой стороны, знаешь, я отношусь... Знаешь, дело не в том, кто это основал, а дело в том, как ну, будет расширяться это. А расширяться будет только когда люди будут чувствовать ну, себя в этом, ну, то есть свою проявленность и все. Я все делаю для того, чтобы ну, начавшееся как можно быстрее было отчуждено от инициатора и стало ну, частью ну, какого, жизни и проявленности тех, кто будет сотворять это величие.
2: Про Долгопрудный мы поговорили. Теперь открываю какую-то прессу, очередная новость. Игорь Рыбаков строит город будущего. Причем ты третий предприниматель, которого я знаю.

0: это уже не просто кампус университета, это и есть городок. Может быть, уже он превращается в город будущего, то есть тот, который дает начало новым людям, ну, новым взрослым людям, которые будут по-другому жить. Слушай, я бы хотел, на самом деле, чтобы это было повсеместно, чтобы физтех был, ну, или вот эта субкультура превосходящей проявленности везде. Поэтому, ну, я это назвал город будущего, а учителем моим стал как раз Володя Седов. Ну, ты знаешь, все в нас проникает от какой-то беседы. И вот мы приехали в Добрград, Володя мне рассказал о том, как он созревал к идее города. Он стал моим учителем. Я замечтал вместе с ним сделать институт урбанистики на физтехе. Потому что я ему спросил: Володь, ведь то, что ты мне рассказал, это важно, чтобы это было, ну, доступно и вдохновляло. Он сказал: Игорь, я согласен. Если ты, говорит, сделаешь институт, я стану там, ну, как профессором и все. Я ему пообещал: Володь, я сделаю. Поэтому, смотри, сейчас на физтехе, на базе ШИРа, ФТИ, ну, что является физтехшколой, будет научно-образовательный центр «Города будущего», где профессором будет Володя Седов. Василий Курбацкий, кстати, он тоже основатель одного из городов будущего, Эльтаун, под Челябинском. Может быть, кстати, Солонин. То есть Андре, это тоже на Бали он строит город. То есть люди, которые создают города, они, конечно же, будут приглашены стать профессорами практики на научно-образовательном центре физтеха по городам будущего. Это раз. Второе. Ну и, конечно же, так как я практик, ну что, я купил землю и говорю: ну, пожалуйста.
1: Есть уже параметры, анонсируют, да. Сколько там будет проживать людей. Вот давай, знаешь, просто интересно, вот скажу так, через 10 лет или там 25, мне нравится, как ты мыслишь, большими горизонтами, вот что будет там через 25 лет?
0: Хорошо. В ядре этого городка, ну или центра, будет университет с 5000 студентов. Половина — это с территории Великого Севера, половина — иностранные студенты. То есть в ядре любого города будущего — это есть город-университет, прежде всего. Это огромная связность, отраслевая, научные центры и так далее. POIS Light Industry — это научно-практические лаборатории, где идут там цеха автоматики. Фактически я вижу следующее, что это 10 тысяч, от 5 до 10 тысяч студентов, это 30 тысяч населения города, не обязательно вот на этой территории, а в так называемом реюнионе, то есть, ну, в неком поясе. И это достаточно классический университетский городок, но классический в том смысле, который есть в мире, в России, таких городков. В Советском Союзе Дубна был похожий пример, но теперь я считаю, мы можем доставить и сделать такие локальные центры, чтобы они стали нашей нормой жизни. И я считаю, ну, может быть, и ты, и другие предприниматели будут вдохновлены этим примером. И отвечая на вопрос, как нам стать хорошими предками, да, когда-то и ты либо присоединишься, либо там инициируешь там свой город, это уже не важно. Важно то, что мы станем хорошими предками, если создадим поле логических причин для вот этой превосходящей проявленности.
1: Свой квартал в твоем городе.
0: Да, я буду все сделать, чтобы ты, ну, получил предвкушение огромной радости. А второе, когда бы ты размышлял, как будет выглядеть твой некролог, что все, что я сделал, это выполнил упражнение своего учителя. Он сказал: слушай, Игорь, вот ты все мечешься, говоришь, какие планы, а я действительно такой метался. Знаешь, до тех пор, пока я не написал свой некролог, который мне понравился. И вот я написал свой некролог, и там есть интернат на физтехе, ШИР, ну, школа Игоря Рыбаков, город будущего. Я все это написал в некрологии. Так этот некролог стал для меня, знаешь чем? Манифестом бессмертия. А мой учитель так и сказал.
1: Это про наследие.
0: Да, Игорь говорит: напиши некролог, который тебе понравится, что с тобой происходит. Он станет твоим манифестом бессмертия, и тебе вот на вопрос, как стать хорошими предками, так это и есть ответ. Причем ответ, который вышел у тебя изнутри. И вот я так сделал. Я, конечно, когда он сказал, я не поверил, что это так работает, но я сделал. Я каждый раз немножко дописываю там в этом некрологе, ну, чуть-чуть вот дополняю. Но это феноменально действующий инструмент. И я, в общем,

0: Дурат, что если в твоем манифесте бессмертия тоже вот там будут какие-то такие строчки.
1: Супер. Вот какие бы ты дал советы начинающим предпринимателям?
0: Наверное, он выглядел бы так. Первое. Найти конфигурацию людей, в которых проявленность начнет случаться. То есть не служение, некая обусловленность. Вот так надо делать, а так не надо, да? А проявленность. Скорее всего, это будет конфигурация предпринимающих людей в любой сфере. Это может быть наука, медицина, там, бизнес и так далее. То есть вот для молодых предпринимающих людей, чтобы рядом были люди, такая называется питающая конфигурация.
1: Угу. Среда.
0: Среда. Да, именно средовой подход. Собственно, это та самая будет образующая или образовательная среда. То есть это ключ. Дальше на нее можно поставить как apps, какие-то образовательные специалитеты. Это уже, пожалуйста, по желанию. Но образовательная среда из людей, из конфигурации людей, в которых ты сможешь проявляться и узнавать себя в разных ипостасях. Там, может, ты на гитаре играешь, может, ты на вейке, может, ты... Ну, которая не будет тебя детерминировать и определять, что ты вот так должен делать, да? Где будет гипердоминация какой-то проявленности. Например, вот спортом ты пошел, со спортсменами живешь, слушай, и вот они, знаешь, вот бегают, а вот другие проявленности в жизни у них подзажаты. Ну вот будет не очень хорошая среда. Я бы начинающим людям в предпринимательстве, да и вообще тем, кто начинает свою жизнь, бы советовал бы избегать гипердоминации чего-либо, чтобы не впасть в такую обусловленность и стать рабом вот этой обусловленности. Мой вот настоятельный совет — влиять и вкладываться в среду, которая тебя окружает, и видеть, если твое самочувствие рядом с людьми раскрывающее, ты начинаешь проявляться новым, окружение тебя поддерживает вот на это. Твоя конфигурация людей. Если тебя подавляет, ну, там, буллинг какой-то, все, ну, покинуть это. Не оставаться в том месте, где тебя сжимает, где тебя стрессуют и так далее. Неважно, что при этом выдает мозг, типа, ну, вот, слюбится. Нет. Будет разрушение, подавление и преждевременная смерть.
1: Но не у всех такой стержень, как у тебя.
0: Миша. Стержень-то, может, не у всех, но люди, которые вот так проявятся, смотри, например, я, если так проявляюсь, я вокруг себя создаю такое поле, где люди уже с меньшим там стержнем и с менее тугим стержнем, у них есть возможность проявиться. То есть в любом случае, знаешь, ну, следует получить какую-то информацию, что не надо оправдывать свое, ну, бренное или такое, ну, страдающее существование и, ну, как бы закреплять его на уровне вот жертвенности. Это как неси свой крест.
1: Понятно.
0: Ну, поэтому вот эти самоуспокоения, типа, ну, вот где родился, там и пригодился. Вот эти вот самоуспокоения, что счастлив тот, кто довольствуется тем, что есть. Ну, давай так. Я немного хочу поколебать уверенность людей в том, что это таблетка. Это таблетка, скорее всего, замедляющая возможность обрести качество жизни, uh-huh. которая может перерасти в таблетку хронической неспособности обрести качество жизни. Вот. Ну, осторожно об этом говорю, потому что каждому свое, и в конце концов, uh-huh. если человек находит качество жизни в такой, знаешь, вот моя хата с краю, ну, я сторонник того, что смысл жизни в том, чтобы самому определить, что такое смысл жизни. И если смысл жизни заключается в том, чтобы, ну, давай так, ну, страдать, ну, почему нет? Есть же клоуны в цирках. Есть. Это такая, ну...
1: Понятно. Вот. Знаешь, у меня папа один раз сказал, когда я задал такой же вопрос, в чем смысл жизни, он мне ответил очень просто. Смысл жизни в том, чтобы жить. И никакого другого смысла в жизни нет.
0: Ну вот. Жить, придумывать смысл. Ну, короче, то есть не искать, к кому присоединиться, иначе падешь жертвой вот этой. Все. Поэтому я поддерживаю твоего папу.
1: Супер. У меня практически уже там последний вопрос. Если бы ты мог пригласить на обед любого человека в мире, ну, из ныне живущих, кого бы ты пригласил?
0: Из ныне живущих? Или...
1: Из ныне живущих.
0: Ну, мне очень понравилась беседа с Уоррен Баффетом. Я бы еще раз не отказался бы побыть с ним.
1: А сколько ты заплатил в первый раз?
0: Нисколько. Мы просто беседовали на конференции топ-400 миллиардеров. Бизнес-конференция, на которой...
1: То есть это было не то, что ты ужин там с ним купил?
0: Нет, нет, это мы беседовали, потому что все люди, как оказалось, все люди, которые... Все предприниматели, бизнесмены, которые говорят о школах, садиках, больницах, о сообществах, оказывается, интересны друг другу, они становятся синхронизированными по духу. То есть я об этом узнал ровно постфактум, когда вдруг оказался втянут в эти беседы и дискуссии. И я вдруг понял, что никаких шансов оказаться в таких беседах нет, если ты, ну, одержим там каким-то бизнесом, процессами и так далее. Но если ты являешься причиной университетов, школ, детских садов и так далее, больниц, ну, каких-то социально преобразующих действий, каких-то импакт действий для мира, для людей, тогда да. Угу. Поэтому это своеобразный пропуск, своеобразный код. Ну и, в принципе, он же лайфхак, потому что многие говорят, а как оказаться среди людей очень сильного питающего окружения, сильной влиятельности? Ну вот ответ, как стать социально преобразующим деятелем. Ну не в смысле нарисовать это, знаешь, говорить об этом, а на самом деле нет. Да и нет, просто, ну это же все считывается, ты как живешь, чем... Вот стать, говорить, беседовать, строить, и тогда становишься интересен людям высокой влиятельности.
1: Игорь, спасибо тебе огромное.
0: Yeah.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Так как армяне очень гостеприимные люди, вы можете ожидать, что во время вашего делового визита в страну вас могут пригласить в гости. Не стоит отказываться от приглашения, так как своим отказом вы можете нанести личную обиду. Во время застолья с армянами стоит ожидать большого количества тостов. В Армении большая часть населения, особенно старшего поколения, хорошо знает русский язык. Поэтому особых проблем в общении нет. Молодежь также неплохо владеет английским и французским языками. В армянской культуре принято дарить и получать подарки. Для делового подарка лучше всего подойдут офисные принадлежности с логотипом вашей компании. Желательно, чтобы подарок был в упаковке. Если же вам вручили подарок, не стоит открывать его в присутствии других людей. Армяне придерживаются традиционного европейского делового стиля в одежде. Для мужчин это темный костюм и галстук. Для женщин – высококачественный деловой костюм с юбкой по колено в темных цветах. Женщины в Армении уделяют большое внимание своему внешнему виду. Для деловых встреч редко используется повседневная одежда.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.